0: бесследно исчезли. Царство иудейское просуществовало несколько дольше. Еще 140 лет. Благодаря тому, что были в этом царстве цари, которые ходили и были, и делали угодное пред очами Господа. Царь Езекия, царь Иосия пытались вернуть народ на путь истины. Вернуть и действительно предложить Израилю поклоняться истинному Богу. Однако народ израильский в своем большинстве, несмотря на то, что на какое-то время следовал за царями праведными, как только эти цари умирали, опять продолжали поклоняться идолам и участвовать в этих страшных языческих культах. Вот почему и здесь Божьему терпению настал конец. В 586 году Иерусалим после третьей осады пал в руки царя Вавилонского, который разрушил храм, оставил от стены города одни ворота и от прекрасного дворца, который построил царь Давид, остались только вот эти развалины. Так закончилась история иудейского государства, которое просуществовало чуть больше 400 лет и закончилось Вавилонским пленом.
1: Земля обетованная.
0: Чему учат нас эти развалины? О чем говорит нам эта история? Книга пророка Иезекииля, написанная уже во время Вавилонского плена, постфактумом показывает те проблемы, вскрывает эту ситуацию, которая была. Мы уже обращались к тексту 5 главы. В 5 стихе написано: «Так говорит Господь Бог, это Иерусалим. Я поставил его среди народов и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него». Парадокс. Как это может быть, что народ Божий является хуже язычников? Ответ очень прост. Дело в том, что язычники не называли себя верующими. Они прямо говорили: «Мы веруем в то или иное божество». Но народ Божий говорил: «Мы веруем в Бога, у нас есть храм, туда мы приходим, туда мы приносим жертвы». Однако же, к большому сожалению, в храм-то они жертвы приносили, но сердце их находилось там, на горе Елеонской, где Соломон в свое время построил языческие капища. Такова действительность. Бог предъявляет к верующему человеку особые требования, большие, нежели к тому, кто не знает его. Если человек заявляет, что он верует, если человек заявляет, что он принадлежит такой-то и такой-то конфессии, он должен поступать согласно тому, что учит его Господь. К большому сожалению, народ Божий вел двойную жизнь. Вот перед нами результат этой двойной жизни.

Удивительным образом поступает Господь с человеком. Даже тогда, когда он заслуживает наказания, Бог, наказывая его, не оставляет без милости. Так было и с его народом. После того, как храм был разрушен, Бог все равно милостиво отнесся к народу израильскому. Пророк, который больше всего обличал свой народ, пророк Иеремия, написал такие слова.

0: А для человека свойственна ему крайность. Крайность то в одну, то в другую сторону. Религиозный синкретизм, когда народ Божий хотел делать и поступать согласно обычаям язычников, сменился полным изоляционизмом. Теперь народ считал себя лучше и больше, чем остальные и другие народы. Теперь они считали себя выделенными, избранными, смотрели на другие народы сверху вниз. То, что мы видим сейчас, это остатки крепостной стены, окружавшей второй храм. Здесь, вот на этой южной стороне, располагался двор язычников. Это была крытая галерея. Единственное место, куда пускали в храм неевреев. Несмотря на то, что пророк Исаия писал: «Ибо дом мой назовется домом молитвы всех народов», вход в Дом Божий был строго ограничен. Только лишь на этой галерее могли находиться неевреи и наблюдать за тем, что происходило в храме. Так, к сожалению, бывает. Из одной крайности в другую. От слепого отвержения до фанатизма. От атеизма до религиозного беспредела. Так случается и в нашей жизни. Поэтому Иисус, к сожалению, с большой жалостью обращается к народу своему и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не захотели». Как часто мы не хотим понять Бога. И результат этому всегда плачевный. К сожалению, вот что осталось от величественного сооружения второго храма. Только внешние стены, а внутри камня на камне не сохранилось.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Вот и завершилось наше с вами путешествие по Золотому Иерусалиму. Однако, какие уроки можем извлечь мы из этой экскурсии? Совсем недавно я прочитал в одной израильской газете историю об одной психиатрической больнице, находящейся здесь, в Иерусалиме. В ней можно найти людей, которые называют себя царем Давидом, Ильей Пророком, Марией Магдалиной. Главврач этой больницы говорит, что это уникальная болезнь, называемая так Иерусалимский синдром. Этой болезнью болеют пилигримы, которые всю свою жизнь мечтали попасть в Иерусалим, но когда они попадают в Иерусалим, они разочаровываются. Они не могут выдержать контраста между действительностью и ожидаемым, между реальностью полной проблем, войны, враждебности и недоверия и тем образом святого, тихого города, по которому ходил Иисус, в котором царствовал Давид, который они нарисовали в своем собственном разуме. Об этом разочаровании нас предупреждает сама Библия. Так говорится об Аврааме: «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Является ли Бог сегодня художником, архитектором и строителем этого города? Является ли он проектировщиком линии, которая сегодня...

Украина разделяет город на два сектора – восточный и западный, израильский и арабский. Сейчас эта линия проходит по центру вашего экрана, и снизу находится арабская часть города, а сверху – еврейская часть города. Является ли Бог автором разделения и войны, которая до сих пор происходит в этом месте? Является ли Бог автором двух мнений, каждый из которых – заявляет о том, что Иерусалим является неделимой и единой столицей Палестины, другое мнение о том, что является единой и неделимой столицей Израиля. Во втором веке у евреев было одно очень популярное ювелирное украшение. Оно называлось Иерушалаем Шель Захав. Это была золотая пектораль, на которой был изображен город Иерусалим. Это дорогое изделие было сделано для того, чтобы напоминать о той былой славе города Иерусалима, которая была до разрушения храма. Однако в Библии апостол Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса Христа, пишет нам о золотом Иерусалиме, который не является пекторалью, а является реальностью. Вот что написано в последней главе книги Откровения. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу». В этом городе уже не будет зеленой линии, разделяющей два мнения. В этом городе не будет войны и несправедливости. Вот что написано. «Отрет Бог всякую слезу с очей их. Смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Храма в этом городе тоже не будет. Иоанн Богослов пишет. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм Его». В этот город приглашает всех наш Господь Иисус Христос. Там Он будет правителем, там Он будет царем. Там не будет ни смерти, ни горя, ни страданий, ни болезнь. Дорогие друзья, может быть, у кого-то сегодня нет средств для того, чтобы поехать и побывать в городе Иерусалиме, столице Израиля. Может быть, кто-то в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта боится посетить Иерусалим для того, чтобы сделать фотографии его достопримечательности. Однако Господь сегодня приглашает всякого верующего в Него, в золотой Иерусалим, в город, в котором будут жить все искупленные Господом, вечно, счастливо, и будут иметь радость в общении с нашим Богом и Спасителем Иисусом Христом.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
3: Для вас поет Ксения.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет, друзья! Мы на программе «Пит-стоп». И вместе с нами Егор, Лена и Милена. У нас сегодня такая очень звучащая тема. Время впустую. Звучит же, да, правда? Время впустую. Тебя девушка держит во френд-зоне. Это время впустую?
4: Ты можешь.
5: Если ты будешь делать правильные шаги, ты выйдешь из этой френд-зоны.
6: Чтобы потом не сидеть и думать, ну, я прыгнул с парашюта, а сейчас я могу разбиться, а у меня трое детей, кто их будет кормить? Нет.
3: Лучше.
6: Сделай это в два.
5: Ты 10 лет понял то, что это не твой человек, ты все равно...
6: За 10 лет ты мог завести нормальные отношения, родить ребенка уже...
5: Значит, ты через 10 лет заведешь нормальные отношения, родишь ребенка.
3: Вот, мне кажется, такого не бывает.
7: В смысле?
3: Ну, что время впустую, как это? Время, оно есть время. Пустота есть пустота. Как может быть время впустую?
7: Хороший вопрос. И что вы думаете, что вы решили?
8: У меня, например, так прошло, в принципе, вся осень, третий семестр моего обучения в университете. Время впустую. Я вместо того, чтобы учиться, я работал. Вот у меня, например, график стоит 3-2 или там 3-1. Я вот 3 дня поработал, все, 1 день, я думаю, все, надо сходить в универ. Нужно все. Встаю с утра и понимаю то, что я не могу идти в универ. Я ложусь дальше спать, и везде у меня проходит время впустую. Я сижу в телефоне, смотрю какие-то фильмы, сериалы, еще что-то. Даже еду себе не могу готовить, потому что мне лень. Я провожу время впустую. Я просто сижу и ничего не делаю.
7: Почему ты ничего не делаешь?
8: Потому что мне так хочется, потому что
7: нет,
8: я отдыхаю,
7: смотри,
8: после работы.
7: Ты смотришь фильм, это поглощение информации. Тут проблема восприятия, понимаешь? Типа ты поглощаешь информацию, ты узнаешь что-то новое. На работе ты тоже что-то узнаешь новое.
8: Но я мог
7: когда
8: учиться.
7: Спишь, ты отдыхаешь.
3: Ты счастлив был в этот момент?
8: Да, я был очень счастлив.
3: А почему же тогда время впустую?
8: Но...
7: Кстати, вот это правда дилемма. Если... Я тебя очень понимаю. У меня иногда, знаете, вот бывает зависну в какой-нибудь социальной сети, могу на час, на полтора, и потом ты себя коришь за это, думаешь, блин, вот я могла
8: да-да-да.
7: Что-то продуктивное делать в этот
8: конечно.
7: Момент.
8: Конечно, хотя вроде было бы и счастлив был, и весело было, и хорошо, и на работе то же самое, вроде работаю, там очень хороший коллектив, все это, все прекрасно. Но в то же время ты мог все это время учиться, не слететь с универа, тебя бы не отчислили и так далее.
3: Ну вот давайте тогда и ответим на вопрос. Что же такое время впустую?
7: Наверное, все-таки, как Лена заметила, это решает каждый человек для себя. Угу. Наверное, да?
3: А что определяющим в этом решении?
7: Ну вот если для меня просмотр фильма — это время впустую, получается, я ничего полезного из него не выношу для себя. Для меня это пустота. А если, например, я смотрю фильм даже, там, может быть, с какой-то целью, или я нахожу там что-то очень полезное для своей жизни, ну, значит, в этом действительно есть польза какая-то для меня.
6: Это как мы с тобой ходили в кино, на отвратительное просто кино. Помнишь, что это интересный поход?
7: Да.
6: Мы посмотрели отвратительное кино, и, по сути, мы провели время впустую, если бы мы не были бы вместе.
7: Да.
6: Но из-за того, что мы разбавляли вот это все время, мы как бы мы поболтали, у нас все нормально. Вроде мы спасли положение этим. А если бы по отдельности смотрели, это было бы время впустую, потому что фильм реально отвратительный.
7: Да.
3: То есть отвратительный фильм — это время впустую.
8: Определенно.
3: Без пользы, прожитые годы. Это время впустую, да? Какие еще можем примеры привести?
6: Когда ты несчастлив. Когда ты занимаешься самокопанием, самопоеданием, но это не приводит к какому-то результату, потому что, ты решил, там, допустим, меня это разрушает, я там не буду это делать, а ты просто покопался, загнобил себя, вывода никакого нету.
8: Ну, продолжаешь делать.
6: Да, и продолжаешь это делать. Потом тоже время впустую.
7: Вот даже... Можно еще добавлю, что по поводу вот этого времени впустую, иногда вроде бы ты понимаешь, что это тебе пользы не принесет, но ты ни на что другое в этот момент не способен. Вот у тебя вообще нет энергии, нет сил, ты просто лежишь, думаешь, либо я просто сейчас буду лежать и просто смотреть в потолок, либо я там посмотрю какой-нибудь бесполезный фильм. То есть и так я проведу это время, как мне кажется, впустую. Но оно мне необходимо, там, например, для восстановления своих внутренних ресурсов.
8: Ну да, отдых.
6: Да.
3: Просто тогда, значит, это не впустую.
6: Тогда это время не впустую.
3: Отдых. Всегда ли это время впустую?
6: Нет.
8: Нет,
3: не конечно.
8: Не, ну иногда все равно.
3: Когда время впустую?
8: Когда ты, по идее, можешь не делать этот отдых, но ты все равно себе... Когда ты вот один день отдохнул, вот тебе нужен был этот день, второй день отдохнул, ну окей, тоже он тебе нужен был для отдыха, а вот третий день ты уже можешь что-то сделать. Ну ты такой, а я опять отдохну. И третий день, потом четвертый день отдохнул, потом пятый день отдохнул. И это уже вот, ну как я считаю лично, то, что это уже время впустую.
3: Перебор.
8: Да, ну перебор отдыха.
7: Тут еще, наверное, как каждый человек лично смотрит на свою жизнь, потому что кому-то, для кого-то один день он дома побыл, вроде бы отдыхал, и вроде бы там он до этого много всего делал, работал, развивался, и ему прям плохо. А другому человеку реально необходима там неделя отдыха, потому что у него, ну, другой как бы темп жизни. Mm-hmm. Это тоже, я думаю, что это нормально для каждого человека.
3: Получается, человек сам для себя создал определенный стереотип, он поставил или поставил перед собой определенные цели. Если он этим целям соответствует, идет к их достижению потихонечку, значит, это не впустую. А если он, ну, как бы, грубо говоря, не соответствует поставленным задачам, целям, которые он сам себе нарисовал, или стереотипам, да, а может быть и ценностям его жизненным, тогда это впустую, если он этому не соответствует, да. А вот нелюбимая работа.
6: Вот, это я время... хотела ну, да, про это
8: как
6: сказать.
8: Раз, да, тоже то, что если тебе не нравится на твоем рабочем месте, ну, поменяй его просто, и все. А ты вот, как Лена тогда говорила, то, что ты сидишь, гнобишь себя, загоняешь, ну, продолжаешь все равно там находиться.
6: Тебе могут там хорошо платить?
8: Ну,
6: ты, может быть,
8: не в деньгах счастья.
6: Для этих людей, возможно, да, а в количестве. Вот, поэтому для кого-то зона комфорта – это время впустую, по факту. Такое тоже бывает.
3: Человек счастлив, и у него все хорошо. Зачем ему?
6: Да. Но он не растет. Как ты можешь быть, ну, как бы, как ты можешь не сказать, что время впустую, если ты несчастлив и ты не растешь, а ты просто как, не знаю, амебка, которая, ну, типа, двигается, когда ее прессуют, и она начинает что-то там делать.
3: Ну, значит, нелюбимая работа, всегда ли это время впустую?
8: Ну, возможно, не всегда, возможно, даже на нелюбимой работе все равно что-то, ну, знаешь, новое, что-то еще... Не, ну как я считаю,
3: возможен все равно... какой-то рост и на нелюбимой.
8: Возможен какой-то рост, конечно.
6: Опыт в любом случае.
8: Может быть, опыт, да. И это все имеет смысл быть, но если ты нелюбимая все равно работа, зачем тебе на ней находиться? Ну, смысл.
6: Я не знаю практически людей, которым бы нравилась работа, которую они
3: всегда
6: получили. Нет, сразу либо во время учебы, либо сразу после. Когда ты идешь по профессии, ты идешь набираться опыта. И чаще всего тебе это, ну, не нравится, потому что тебя воспринимают зеленым, там еще всякие вот, ну, условия, и ты еще пока не понимаешь, как в этом плавать, вариться. Но тебе же нужен этот опыт, чтобы пойти в другое место. То есть это не всегда плохо.
8: Ну ты же не на всю жизнь останешься на
6: да,
8: вот этом.
6: Да,
8: ну,
6: то есть момент независимости там. Да. Но ты же все равно несчастен в моменте. Ты вот здесь, вот ты понимаешь, что ты уйдешь.
3: Ты набираешься опытом.
8: Да, это не... А вот когда ты уже набрался опыт, да, и продолжаешь там находиться, вот это уже все.
3: А тратить время на человека?
8: Смотря на какого. Смотря как тратить.
6: Да.
3: Ну, тратишь... Это... Но вот когда тратить время на человека, это время впустую.
8: Не знаю, для меня, наверное, лично, ну, я... Мне кажется, не тратил время впустую на какого-то человека. У меня, наверное, со всеми людьми время все равно впустую. Ну, не было такого. Все равно я либо что-то узнал новое, либо мы просто общались. Это что-то все равно, ну, было нужное для тебя или для него, там, для нее и так далее.
3: Тебя девушка держит во френд-зоне. Это время впустую?
8: Ты можешь. Если ты будешь делать правильные шаги, ты выйдешь из этой френд-зоны. Но это нужно, чтобы ты вот здесь вот простроил путь. Наверх.
6: А ты можешь просто подойти к девушке, которой ты нравишься, и там
8: да,
6: не будет вот этой лестницы.
8: Тоже можно. То есть есть множество вариантов, множество выходов. А с этой девушкой, ну, можешь даже продолжать общаться, чтобы вы будете просто друзьями.
3: Угу.
8: Ничего страшного.
3: Ну,
8: это, например, не конец жизни.
3: Ну, например, там парень с девчонкой дружит, и потом они расстались. Мне никаких дальше серьезных отношений, семью не создали, там туда-сюда. Угу. Это время впустую?
6: Да.
8: Нет.
7: Знаете, о чем я сейчас подумала? Если касаться духовной сферы, то... Бог, конечно, живет вне времени, но по факту мы для Него, отчасти, можем ли мы быть для Него временем впустую? Ну, то есть мы же очень плохие.
3: Ну, так скажем, объективно, ну, да?
7: Объективно, да,
6: но
7: говоря.
6: Он дал нам шанс, поэтому мы не время впустую. Ну, то есть есть часть людей, которые этот урок пройдет правильно, скажем так. Поэтому даже ради этой малой части он будет очень рад, и он не будет считать это временем впустую.
3: Вот эта фраза, да, то есть надо прожить жизнь так, чтобы потом не было мучительно больно вспоминать за там бесцельно прожитые годы, там, или, грубо говоря, да. Кто это придумал? Ну, что такое жизнь? Жизнь, она состоит из времени. Основное, наверное, основной составляющей жизни, да, это время. В этом времени мы, это время мы уже, там, грубо говоря, формируем из, ну, из содержания. Мы это время наполняем содержанием, да. Или нет?
7: Да.
3: Да, да, ну, в определенный момент мы взрослеем, в определенный момент учимся, в определенный момент влюбляемся, в определенный момент там...
8: Мы постигаем что-то новое
3: работаем,
8: просто.
3: Работаем, постигаем что-то новое, в определенный момент отдыхаем, в определенный момент балбесничаем, ничего не делаем. Но это же тоже жизнь или нет? И вдруг появляется такая философская мысль, очень умная у кого-то, да? А не прожили ли вы жизнь впустую?
7: Мне кажется, у человека может складываться такое ощущение, что он проживает жизнь впустую.
6: Mm-hmm. Глядя на других людей. Особенно.
7: Да. Но...
3: О, вот где. Ну-ка, ну-ка.
7: И на других людей тоже, но я считаю, что действительно, если у человека нет какой-то не то чтобы цели и не то чтобы призвания, но того, что он вот ради чего он встает по утрам, должен быть смысл все-таки какой-то. И вот если он есть, то у человека не будет такого ощущения. Ну, за редким исключением, в целом. Но если у человека нет чего-то, вот какого-то вот, к чему он стремится, наверное, по жизни, каких-то мечт, то тогда действительно он может чувствовать, что проживает жизнь впустую.
8: Ну, вообще, на самом деле, как я считаю, то, что человеку вообще не нужно в этом копаться, потому что ты начнешь в этом копаться, начнешь себя загонять и так далее.
3: Вот именно.
8: Вот ты живешь, живи сегодняшним днем, все, дальше, что будет, что было, тем более, все прошло. Ну, это лично мое мнение, то, что... Не нужно зацикливаться на том, то, что было, не нужно себя загонять, то, что вот я вот там я жил не так, вот здесь я жил не так. Надо просто жить.
6: Ну да, ну то есть, не помню, кто сказал, ну то есть очень важно находиться здесь. Не в прошлом и не в будущем. Потому что жалеть о прошлом нету смысла, а будущее нагоняет панику. Потому что ты вроде можешь что-то сделать, но непонятно
8: что. А вдруг
6: что.
8: И не сможешь.
6: Да, это неизвестность, это только больше паника, а там злость и агрессия на себя прошлого, потому что я мог сделать так или так или так. Ты должен находиться здесь и делать все возможное, что вот, ну, ты смотришь, вот от этого я стану счастливее сегодня. Завтра посмотрим. Ну, как бы. Не смотреть очень далеко, наверное. Сегодня я хочу полежать, а завтра я хочу поработать. Но есть еще момент того, что, допустим, с 20 до 30 в тебе больше энергии, чем после 30. И это очень важное время с 20 до 30, потому что ты можешь делать, ну, то, что после 30 тебе физически дастся тяжелее. И плюс после 30 у тебя, скорее всего, будет семья или ближе к 30, и что-то такое. То есть ты потом, если ты этого не сделаешь вот в тот период, когда ты достаточно свободен, ты можешь об этом пожалеть, потому что у тебя будут обстоятельства, которые будут тебя сковывать. Но это не значит, что ты будешь так же несчастлив, если ты это не сделаешь. Но если ты мог, сделай это лучше. Чтобы потом не сидеть и думать, ну, я прыгнул с парашюта, а сейчас я могу разбиться, а у меня трое детей, кто их будет кормить? Нет.
3: Лучше.
6: Сделай это в два. Не рожай детей. Нет, ну не к этому.
3: Ну, как бы. Лучше спрашивать до того, как у тебя появились дети, да?
6: Страхов меньше, ну, обстоятельств меньше. Поэтому.
3: Появляется такой термин, напрашивается, своевременность. Ну, между прочим, в Библии об этом очень интересно сказано. Экклезиаст пишет, по-моему, в 3 главе, что всему свое время, да, всему свое время, и там, по-моему, даже есть время отдыхать. То есть получается, что иногда некоторые люди сами себя загоняют по какому поводу? Они вот себе напланировали, там, цели в жизни поставили, и если они, например, какое-то время эти цели не достигают, там, где-то больше времени позволили себе отдохнуть, где-то больше времени позволили себе расслабиться. То есть если они не соответствуют своим собственным представлениям о жизни, то они, значит, проводят время впустую. Ну, получается, с их точки зрения, с их субъективной точки зрения, это время впустую. А с объективной точки зрения, для чего предназначена жизнь? для чего вообще человек создан, да, там, скажем, с перспективой целей, которые Бог ставит перед жизнью. Что это значит, время впустую или не впустую?
6: Ну, изначально Адам и Ева, он же сказал, чтобы они наслаждались жизнью и управляли тем, что он им дал, правильно, вроде бы. Какое-то
3: ну, слово «наслаждались» я там не
6: помню. Ну, как бы, ну, они помню, радовались и управляли тем, что он создал.
3: Да.
6: Две цели было, все. А вы тут понапридумывали, мне надо вот это, вот это, вот это, вот это, и еще $1 000 000. Зачем?
7: Интересная мысль.
3: То есть, что бы мы посоветовали людям, которые считают о том, что... они тратят время впустую.
8: Не думайте об этом, потому что любое время все равно проведено не впустую.
3: Совет от Егора.
8: Любой опыт — это все равно опыт. Даже вот то же самое был опыт. Вы сказали то, что когда с девушкой долгое время встречался, потом расстался, Лена сказала, что это время впустую. Я считаю, что это время не впустую, потому что все равно любой опыт — это все равно опыт. Любая прожитая жизнь... минута... Блин, какая... Ну,
6: ты 10
8: ты лет понял то, что это не твой человек, ты
6: за
8: все равно...
6: За 10 лет ты мог завести нормальные отношения, родить ребенка уже...
8: Значит, ты через 10 лет заведешь нормальные отношения, родишь ребенка.
6: Машина, 10 лет, своевременность, понимаешь, что-то не должно затягиваться надолго, иначе это бесполезно.
8: Ну, не знаю.
3: Ну, то есть, все-таки, наверное, к чему можно прийти? Наверное, можно прийти, что... в определенной перспективе, с определенной точки зрения, под определенным углом, можем сказать, что мы действительно можем время тратить впустую. Когда можно когда что-то происходит несвоевременно, когда могло бы быть по-другому, могло быть более правильно, могло бы быть более, так скажем, ну, целесообразнее, плодотворнее, там, так далее, так далее. Но, с другой стороны, если постоянно себя загонять этой мыслью, вот я прожил там 5 минут впустую, но это же тоже бред определенный, правда? То есть любой опыт, даже негативный опыт, даже даже какая-то беда или проблема, или горе, это тоже живет времени впустую. Человек может из этого извлечь для себя что-то положительное, сделать для себя какие-то уроки.
8: Конечно.
3: Ну, поэтому, наверное...
6: Или просто отдохнуть.
3: Или просто отдохнуть. Наверное, в этом вопросе нету какого-то такого... ну, объективно правильного мнения. Здесь каждый, наверное, подходит к этому вопросу очень индивидуально, в зависимости от своего личного целеполагания, от того, как он понимает жизнь, от своего роста личностного, в каком личностном росте, на каком этапе личностного роста он находится. Да? Главное...
6: не корить себя.
3: Да, наверное, так. Ну, друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Не называйте свою жизнь жизнь впустую, а попытайтесь извлечь даже из того, что кажется пустотой, что-то такое важное и драгоценное. И тогда все будет окей.
6: Пока!
3: Пока.
9: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: В Центральной Африке на берегах древнего озера Танганьика проживает племя. Место очень богато рыбой, фруктами, ягодами. Ну и также в пищу идет у них просто молоко и продукты из этого мяса разные. Вот численность этого племени где-то 150 тысяч человек. И при этом у них есть довольно интересные обычаи. Данный ритуал, о котором я сейчас расскажу, он вообще казался крайне неожиданным даже для людей, которые себя считают цивилизованными. Что же это за такой ритуал этого племени? Когда человек согрешает в этом племени, то есть делает какой-то плохой поступок, его выводят на середину поселения. Люди окружают его, и в течение 2-3 дней они вспоминают все самое хорошее, что он делал, и его благодарят. Это племя верит, что когда человек появляется в мир, то изначально он появляется в мир хорошим, полным любви, добра и чистоты. А если человек совершает какую-то ошибку в своей жизни, они считают, что это крик о помощи, и эту ошибку, которую совершает человек, он ушел от своего изначального природного замысла. Поэтому таким образом, вот таким ритуалом, когда его сажают посередине, а вокруг его, округом садятся из племени его, так скажем, единоплеменники, они таким образом возвращают его к истинной природе, к изначально, к добру и к любви. На самом деле очень непростой ритуал, поскольку когда я про него узнал и посмотрел, как его комментируют современные люди, то, поверьте, это были совершенно разные реакции. Кто-то восхищался поступком этого племени и говорил, да, дикари гораздо лучше современных людей. Кто-то, наоборот, критиковал и тому подобное. Как можно вообще человека, который там что-то сделал, ударил тебя, садиться и вспоминать что-то хорошее, что он сделал, да? Или он тебя оскорбил, или он там убил кого-то, или что-то у тебя украл. Ну вот, вот интересно, тем не менее, я понимаю, несмотря на такую реакцию, я все же вспомнил, или точнее этот обряд напомнил мне заповедь новую, про которую забыли. Что это за новая заповедь, про которую забыли, как вы думаете? Давайте мы откроем с вами Евангелие от Иоанна, 13 главу. Новая заповедь, про которую забыли. Евангелие от Иоанна, 13 глава, и мы с вами читаем стих 34 и 35. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вот это заповедь новая, про которую забыли. Почему именно забыли? Давайте мы попробуем с вами поразмышлять может быть, не над всей 13 главой, а над некоторыми ее деталями 13 главы. И я хотел бы показать вам одну связь заповеди, которую Христос оставил своим ученикам, с многоомовением. Вот в нашей церкви, перед тем, как мы принимаем символы хлеба и вина, чистого виноградного сока, мы принимаем и участвуем в многоомовении. Так ведь? Мы его совершаем. И по большему счету для некоторых людей многоомовение – это обряд. Ну да, это определенный ритуал, который нужно совершить с тем, чтобы потом участвовать в вечере Господней. Правда ведь? И мы это иногда делаем. Но я знаю, что некоторые люди этого не делают, стараются это всячески избегать. Вот. Кому-то это действительно неприятно. Кто-то уже на протяжении длительного периода времени хождения в церковь уже к этому привык, и он совершает это просто как ритуал. Нужно сделать ноги помыть? Надо. Моем ноги? Моем. Все, сделали, выполнили, галочку поставили, идем дальше. Итак, каждая галочка выполнена в обряд определенные действия. Но на самом деле, какой смысл вообще этого ногоомовения в Евангелии от Иоанна, 13 главе? И на самом деле смысл на поверхности. Вся 13 глава, она о любви. Давайте посмотрим на первый стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симона Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Ну и дальше вы знаете этот сюжет, что там именно происходит. Но какая же здесь связь ногоомовения с заповедью любить друг друга? Какая связь? Давайте посмотрим с вами на 15 текст. Если вы внимательно, нам нужно сейчас сравнить два текста. 15 стих давайте мы сравним с вами и стих 34. Когда Христос омывает ноги своим ученикам, а потом делает из этого определенный вывод, Он говорит, «Ибо» в 15 стихе, «Ибо Я дал вам пример». Запомнили? «Я дал вам пример». А теперь, если мы посмотрим с вами на 34 стих, то Христос говорит также своим ученикам, «Заповедь новую, что даю вам». Смотрите, «Я дал вам пример». «Заповедь новую даю вам». Видите сходство? Дальше идем. Это не все. В том же самом 15 стихе, «Чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Смотрим 34 стих. «Как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Смотрите. «Чтобы вы делали то же, что Я сделал вам». «Чтобы вы любили друг друга, как Я вас возлюбил». Поэтому ногоомовение, на самом деле, его основное и главное значение – это показать любовь. Ногоомовение о любви. О любви. Поэтому, когда я омываю ноги другому, я не просто проявляю любовь, а я так же, как это делает Христос, полотенце припоясывает, да? Я подвязаюсь на то, чтобы любить. То есть я не просто выполняю ритуал для того, чтобы омыть ноги другому человеку. То есть я не делаю это для того, чтобы выполнить какой-то обряд, который установили, может быть, даже я его и не устанавливал, да, а установили определенные духовные лидеры в начале, в истоке зарождения церкви. Вот они его установили, они осмыслили это, поняли, да, мы будем его соблюдать и выполнять. Он нам о чем-то будет напоминать. И вот он нам об этом и напоминает, о том, что любить нужно. Это новая заповедь, которую забывают верующие люди. А теперь давайте мы немножечко, чуть-чуть отойдем от ногоомовения, немного, а сосредоточимся именно на словах Иисуса Христа о любви. Ну, вы заметили связь ногоомовения с заповедью любви. Заметили? Да? Это не все, но я просто коротко, потому что на самом деле проповедь перед вечерей Господней, она короткая должна быть. Главное не она, а главное именно то, что мы будем делать и в чем мы будем участвовать. Так вот, когда Христос дает заповедь, что в ней нового? В ней новое только одно, но, на что я подчеркну. В заповеди «любить друг друга» новое, как я возлюбил. Вы понимаете, что Христос просит любить друг друга не так, как мы обычно это делаем, не так, как мы привыкли любить, не так, как мы понимаем через призму своего жизненного опыта, через призму своих эмоциональных травм, своих каких-то предпочтений, представлений. Любить не просто потому, что есть какое-то понятие любви, и я поэтому люблю так, как я понимаю, как я это привык и как я это делаю. А вот именно в этой заповеди суть состоит в том, чтобы любить друг друга, как я полюбил. И у нас возникает вопрос, а как же полюбил Христос? Как Христос любит? И вот 13 глава 1 стих как раз бросает первое определение, как любит Христос. Где оно? «Возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Посмотрите на эту фразу «до конца». Что значит «до конца возлюбить»? Два варианта. Первый. Возлюбить до конца – это возлюбить до смерти. То есть Христос любит своих учеников настолько, что готов умереть за них. И второе. Любить до конца означает любить полно, совершенно. Не частично. Не вот сколько могу, столько тебя и буду любить. До определенного времени. Например, хорошо мне делаешь, буду любить тебя. Сделал со мной плохо, что буду ненавидеть. Все, ты мне не друг, и иди вообще мимо стороной. До конца, то есть полно, совершенно возлюбил Христос своих учеников. Вот. А еще один момент для подтверждения, просто чтобы вы не посчитали, что я там что-то придумываю. Давайте прям конкретно. Евангелие от Иоанна мы посмотрим с вами, 15 главу, и читаем с вами стих с 11 по 14. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Видим, как я вас возлюбил, как и Христос прям показывает, что значит любовь Христова. Это душу свою положить за друзей. Душу свою положить, то есть жизнь свою отдать. Вот как любит Христос. И получается, вот эта новая заповедь, ее новизна в этом и состоит, что нам нужно любить не так, как мы привыкли, не так, как мы понимаем любовь, и как мы ее для себя определили удобным способом. А любить именно нужно так, как Он любит. И Он оставил для этого пример. И один из примеров, который Он оставил, это ногоомовение. И почему сегодня ногоомовение нас не шокирует? Потому что мы живем в другом контексте, не понимаем этот контекст. Во-первых, раввин никогда не мыл ноги своим ученикам. Это раввину омывали ноги. Раз. Во-вторых, если был и слуга в доме еврея, то именно, как некоторые говорят исследователи, именно ноги омывал слуга-язычник, раб, то есть не еврей. Евреи ноги не омывал. Это что-то было из вон выходящего. Поэтому как были шокированы ученики, когда они увидели, что делает Христос? Скажите, пожалуйста. В шоке пребывают люди. Все 11 пребывают в шоке, кроме одного. Во-первых, раввин склоняется перед ними и моет ноги, во-вторых, это делает язычник, а это делает Христос еврей, да еще и раввин ноги омывает. А еще один шок, который мы понимаем это и видим в Евангелии от Иоанна 13 главе, это то, что он ноги омывает предателю. Да ладно, предатели, это там не только Иуда. Там же вообще все Христа оставили, от него все отвернулись. Или я ошибаюсь? И он знает ведь об этом? Знает. Иуде прямо говорит, да, когда обмакнув, да, иди и делай скорее, что задумал. И Петру скажет, Петр, ты от меня трижды отречешься, но при этом он моет ноги. То есть, как бы вы поступили с человеком, если вы знаете, что он вас будет предавать? Вот что бы мы ему сделали? Загнали в угол и морду набили? Заранее, наперед, чтобы уж... Либо отбить всю эту, да, дурь из его головы, либо как-то ему дать понять, что не получится со мной тягаться. Вот она, шокирующая. Но это делает Христос, ноги омывает не просто потому, что они были грязные, и нужно было ритуал перед едой. Он говорит, я вам пример оставляю. Какой пример ты нам оставляешь, Иисус? Любить, как я люблю. И вот теперь здесь одна проблема. Проблема состоит в любви, в том, что, как нам ее определить, это любовь Христова, она жертвенная. Вы заметили? То есть она отдается. И я хотел бы сейчас одну историю привести, пример. Вот реальный случай произошел во время гражданской войны в России. Реальный пример. Просто я хочу показать его, то, как в жизни человека может вообще реализоваться. Понятно, что Бог не требует от нас умереть сейчас за кого-то. И сейчас вообще речь не идет об этом. В разных жизненных кризисных ситуациях и моментах мы по-разному можем себя провести... поступить. Но я просто говорю о том, что сейчас послушайте этот пример, а потом мы сделаем определенный вывод, что значит любить вообще другого, как Христос. Это вот важно. Если мы сумеем это понять, тогда мы сумеем с вами и ногоомовение сделать, так как оно Христом и было задумано вообще. И будем так его делать всегда. Вот. Давайте посмотрим на эту историю. Вот в небольшом провинциальном городке, который только что перешел из одних в руки в другие, да, знаете, гражданскую войну в России. Так вот, в западне оказалась Зоя с двумя маленькими детьми, женщина лет 30. Ее муж был на стороне, на другой стороне, и, соответственно, город взяли уже другие люди, войска. И вот она не может сбежать и укрывается в доме, и вот уже вторые сутки сидит с детьми в этом доме и никуда не выходит. И вот вдруг вечером дверь открывается, и заходит женщина, тоже лет где-то 30, и спрашивает, «Вы Зоя?» Мать в страхе отвечает, «Да». «Вас обнаружили, — говорит соседка, — сегодня ночью за вами придут и вас расстреляют. Вам надо бежать». Мать смотрит на детей и отвечает, «Куда же я побегу? Как мне бежать с малышами? Они же не смогут быстро идти. Они не уйдут далеко. Да и как мне узнать, да? Ну и как меня не узнать, женщину с двумя детьми, которые ищут?» И тогда соседка за миг до вот того незнакомой вдруг ей с улыбкой говорит, «Вас не будут искать, потому что я останусь вместо вас, а вы бегите». И вот она убегает. А вот эта вот женщина, Наталья ее звали, она остается в этом доме ждать, когда за ней придут. И вот Зоя была спасена, и ее дети тоже были спасены. Но Наталья никогда не узнала этого. Она шла на определенный риск, потому что ее могли, ну, расстрелять и Зою с детьми расстрелять. Но она об этом не узнала, что Зоя и ее дети были спасены, потому что ночью она была расстреляна. И вот вам простой пример, что значит любить так, как Христос возлюбил. Это на другого места человека другого встать. Если проще говоря простому, потому что я же говорю о том, что мы не в тех условиях живем и не в тех обстоятельствах, чтобы на такую жертву идти. И никто нас не призывает на такую жертву. Там, сейчас, давайте сейчас друг за друга умрем. Нет, для этого нужны обстоятельства определенные, жизненные и контекст. Поэтому не будем без всякого фанатизма и здраво сохранять свою веру. Но вот это смысл любить друг друга, как Христос, он как раз в этом выражается. Чтобы другого полюбить, это надо на его сторону встать. То есть в его шкуру влезть. Вот. Что тяжело сделать как раз нам. Понимаете? Потому что, как я уже говорил, у нас свой контекст любви. И мы чаще всего человека, на человека смотрим половинчато. Ты мне сделал плохо, значит, какой? Плохой. Сделал мне хорошо, значит, какой? Хороший. А если человек к вам просто подмазывается и лицемерит, и делает вам добро, потому что хочет вас просто-напросто развести, как, например, некоторые мужчины делают, знакомятся с девушками, женщинами, понимаете, да? Наговорят им много всего хорошего. Они ушки-то развесили, а потом они их обокрали и бросают их. Иногда бросают не одних, а, сами понимаете, с ребеночком. Попользовались и ушли, и деньги обокрали. Но при этом этот человек говорил что? Хорошо, и ласково, и все, и пусик ты, котик мой, и так далее, и так далее. Крутился, вертелся, только так. И бросил. Поэтому, понимаете, вот наше понимание о том, что если мне сделали плохо, значит, это плохой, это вот такая однобокость и черно-белость. Вот мы так смотрим, мы вот людей так смотрим. А любить другого – это человека принять его, вот как он есть. И поэтому любить в этом отношении очень тяжело. И это вызов, который делает Христос нам. Вызов. Готов ли ты сегодня принять целиком человека, который вот здесь в этом зале сидит или на сцене стоит? Вот такого, какой он есть. Не такой, какого ты хочешь его видеть или каким ты его хочешь сделать. Мы же иногда другого-то переделать хотим. Это правда ведь? Под себя подогнать, подстроить, подмять под себя, чтобы вот он, как вот, делай, как я тебе говорю, живи, как я тебе говорю, и тому подобное. Да, ну, например, родители с детьми хотят их в рамки определенные загнать, чтобы дети были такие, как они. Папа был архитектором, и ты будешь архитектором. Врачом был, и ты будешь врачом. А то, что ребенок хочет быть художником, этого никого не волнует. Или вообще просто, потому что у него есть некий выбор и понимание, в этой ситуации так нужно поступить. Нет! Мы хотим человека под себя подделать, под себя подстроить. Это не то, это уже, это другое я. Вот я мое, и я другого. Все. И есть определенные у нас границы эти, где мы не можем перейти эти границы. А единственное, что мы можем сделать, когда действительно вот другого человека, это его принять в свой мир, понимаете, и в шкуру в его, вот так сказать, влезть. И вот вопрос, над которым нужно подумать нам, готовы ли вы любить до конца братьев и сестер из вашей церкви? И на что вы готовы ради них?

Так, это вызов. Вот вы, как братья и сестры, верующие, готовы на такой шаг, вот в таком понимании много омовения делать? Или для вас все-таки лучше просто обряд совершить, чтобы никто не трогал и оставили в покое? И я буду жить, как хочу, тихо, спокойно, чтобы никто меня не, чтобы не трогал, да? Подумайте над этим, потому что это очень важно. На какую жертву, в кавычках, вы готовы пойти ради верующих из церкви Нижней? Ради своих, потому что Христос, как мы видим и читаем, возлюбил своих, сущих в мире, и возлюбил их до конца. И если новая заповедь сегодня мы слышим, то она звучит так: «Любите друг друга, как я возлюбил своих, сущих в мире, возлюбил до конца». Вот она, новая заповедь, вот ее смысл, и вот вызов он перед нами стоит. Помолимся. Господи, Владыка, мы разные, несовершенные, совершаем и делаем множество ошибок в своей жизни, и, наверное, друг перед другом порой не всегда себя корректно ведем и поступаем правильно во всех отношениях и всех смыслах. И непросто нам других людей принять. А ты сейчас перед нами такой вызов делаешь. Ты сейчас ставишь перед нами пример. Ты показал нам пример этой любви, омыв ноги своим ученикам, которые тебя предают и которые тебя бросят через несколько часов одного умирать. И от тебя все отвернутся и откажутся. А ты все равно идешь на этот шаг и даже омываешь ноги, и этим самым хочешь ученикам сказать: вот смысл этого обряда, вот смысл вашей жизни, вот цель, для чего я вас включил в число избранных и своих. Вот что вам нужно сделать – это любить друг друга, как я возлюбил. Господи, очень тяжело нам это сделать. Эгоистам, грешным, гордым, самоправедным – очень тяжело. Это ж на какую над собой работу нужно проделать, чтобы тебе уподобиться? Не, мы не можем, Господи, этого сделать сами, поэтому и молимся сейчас. Поэтому к Тебе сейчас и взываем, чтобы Ты помог нам исполнить эту заповедь новую, про которую забыли. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Порой может казаться, что человек имеет крепкую веру, и все внешние признаки будут говорить об этом. Но что может происходить в этот момент в душе человека? И как обрести искреннюю веру? Сегодня поговорим об этом. И сегодня у нас в гостях Виолетта Макокина из города Аксай. Виолетта, здравствуйте. Слава Богу, что вы приехали. Спасибо, что нашли время. Виолетта, вы родились в верующей семье. Вы ходили в церковь, потом крестились. Расскажите, что произошло потом? Почему вы решили оставить это?
2: Оно произошло плавно. И это произошло по причине того, что не было отношений с Богом. Вот таких близких, глубинных. Оно всегда так происходит. Со всеми, буквально.
1: Ваши родители, они как раз были, можно сказать, миссионерами, глубоко верующими людьми. А вот расскажите о них немного.
2: Ну, мой отец был пастором, и он... Они настолько были близки к Богу. Столько я видела чудес в жизни своих родителей. Чудес я не хочу, чтобы это звучало как-то эмоционально. Я хочу, чтобы это прозвучало в прямом смысле. Но если вкратце, то были исцеления. Допустим, несколько раковых больных было исцелено на самой последней стадии. Люди, которые не должны жить, они после молитв, не только моего отца, моей матери, но и там объединялась, конечно же, вся церковь. И эти люди выздоравливали. Там два прозрения было. Представляете, человек слепой, и вдруг он видит.
1: Это действительно
2: и так далее.
1: Чудо.
2: И когда ты видишь чудеса Божьи, ты привыкаешь к этим чудесам, и твоя бдительность как бы успокаивается. Несмотря на то, что это-то не по моей молитве чудеса были, не по моим отношениям с Богом. Вот родители, конечно, мои были настолько близки с Богом, что, смотря на них, я понимала, что это настоящее. Это не нарисованное. Это вот прям, это вот Бог, это вот мои родители, это их отношения.
1: Это... Они вас вдохновляли своим примером, можно так сказать?
2: Это безусловно. Даже когда я была далека от Бога, очень далека. На меня очень сильное влияние оказывала вера моих родителей, несмотря на то, что их не стало в живых. То есть для меня это очень сильное влияние на меня оказывало. Это меня возвращало, это меня беспокоило, будоражило. Это, конечно, причиняло боль, но бывает, вернее, не бывает в данном конкретном случае, это боль к исцелению, естественно. И когда мне люди некоторые задавали вопрос или так вот кидали мне, ну, конечно, твои родители верующие, а почему тебе, ну, естественно, ты тоже верующая, у тебя, мол, нет выбора. Неправда, это неправда. У меня был выбор, я в определенные периоды своей жизни делала далеко неправильный выбор в своей жизни. И это так было, потому что у меня не было личных отношений с Богом. Я просто опиралась на отношения с Богом моих родителей.
1: Да, вот вы смотрели на своих родителей, они для вас были примером вот этой вот живой веры. И несмотря на то, что многие говорили, вы ходили в церковь, и что для вас значило ходить в церковь? Вот что вы испытывали, на каком уровне была ваша вера?
2: Ну, знаете, в детстве я, конечно же, смотря на родителей, я очень верила в Бога. То есть у меня такая детская вера была, и Бог отвечал на мои молитвы. Там тоже были чудеса, когда я попросила, допустим, чтобы автобус поехал по другому маршруту, удобному для меня. И он поехал. То есть водитель забыл о том, что ему надо ехать прямо, а не налево. И то есть вот такие вот много таких моментов было, когда Бог отвечал на мои молитвы. И я училась, смотря на родителей, училась, конечно же, этой вере. Но потом время шло, происходили определенные события в моей семье, в которой я родилась. И в моей личной жизни происходили события. И в конце концов, самое страшное, что начало происходить в моей жизни, в общем-то, просто не появились отношения с Богом, такие близкие. Они были, знаете, на уровне таком, на уровне «я помолилась, он ответил», но это не было регулярным, и это было проблемой. Для меня.
1: Интересен момент вот еще по поводу регулярности, да, вот молитву. Я просто слышала вот такую вы вещь, сказали, что молиться не только по субботам, а желательно это делать действительно регулярно, чтобы это было постоянно. То есть это вот тесная связь с отцом, она у вас уже потом, да, постепенно через какие-то опыты жизненные произошла.
2: Получается,
1: да. Так. Ага. Да. Я вас поняла. Но вот мне интересен момент еще относительно детства, когда вы пели, читали стихи, вы это вот с искренностью делали, да, я так понимаю, потому что вы же сказали, что вас это все вдохновляло.
2: Да.
1: И тем более пример родителей был.
2: Да.
1: А вот момент крещения. Расскажите немного об этом, потому что мне интересно, это также было искренне? То, что произошло вот на крещение, или это все-таки по чьей-то инициативе произошло?
2: Знаете, я была такой маленькой, когда приняла крещение. Мне было всего лишь 11 лет. Скорее, это было неосознанно. Но это было очень искренне, по-детски. Но чтобы теперь знать, что такое осознанность, я не могу сказать, что это было осознанно. Но я при этом уверена, что это было правильно. Это было правильно. Детская вера, она другая, чем взрослая. И это правильно. Бог нам сказал, будьте как дети. Это Аминь. Нормально.
1: А что произошло потом, после крещения? Что испытали?
2: Ну, это долгий такой путь был, конечно же. Как всегда, много всяких событий было. И именно непосредственно после самого крещения, что я испытала,
1: да,
2: сразу же,
1: да.
2: Или в течение
1: лет? Это может быть
2: лет.
1: Постепенно, это может происходить, какие-то внутренние изменения. Мне интересно просто, что же начало в вашей душе происходить?
2: Бог настолько, знаете, Он настолько милостив, что Он общается с человеком на его уровне. И я всегда знала, что Он рядом. Вот даже когда я была очень далека от Бога, всегда знала, что Он рядом. И, знаете, были такие моменты в моей жизни, когда происходили страшные вещи. Ну, допустим, один за другим начали уходить из жизни мои родные. Вот мои родители. Самое страшное — это была моя мама, когда она умерла, уход моей мамы.
1: Кстати говоря, относительно вот этого очень печального случая, я просто знаю эту историю. Я сама видела видео, где поющая женщина, поет она очень красиво, от души, и через какой-то момент она падает. И потом я узнаю, что, оказывается, это ваша мама. И вот потерять маму, и вот в такой момент, когда она прославляет Бога, она поет о Боге, она славит Его, и останавливается ее время. Что в этот момент вы испытываете?
2: Ой, вы знаете, вот это просто момент славы. Потому что моя мама очень сильно боялась умирать, страдания. И здесь получается, что ее жизнь остановилась так, как она хотела. Вы понимаете, для верующего человека уйти из жизни в такой момент. Это особенно, когда ты хотел раз уйти из жизни, это великая честь. Это просто сразу понятно, куда она пошла. Нет здесь сомнений, куда она пошла. Я за полгода до того, как она ушла из жизни, я ехала в маршрутке, и была в маршрутке, играла песня, радио звучало, и там мужской голос мужчина пел для матери такую песню, такие слова там были, что «Мама, если бы чуть раньше, я бы пришел к тебе, но тебя уже нет, а я ничего сделать не могу». И знаете, я тогда вот просто раз, и меня озарило, вдруг мама не станет, хотя ничего не предвещало. Просто я поняла, что ее может не стать. И я потом, уже спустя время, я поняла, что меня Бог готовил к этому событию. И я прихожу к маме, говорю: «Мама, а вдруг тебя не станет? Вдруг ты уйдешь? Вдруг тебя просто не будет рядом? Ты умрешь, допустим?» Она всегда серьезно воспринимала наши даже самые такие вопросы, которые... Ну, другая мама может сказать: «Ой, да что ж ты там, отмахнуться и пойти дальше». Она села и начала
1: мне размышлять,
2: говорить, размышлять, говорит: «Виолочка, ты знаешь, я на самом деле так устала жить так, как я живу». В плане, она внешне демонстрировала человека здорового. Я непроницательная была. И я не видела, что она, допустим, ночами встает, у нее часто сердце болит, что ей нужно днем отдохнуть, чтобы она дальше пошла по пути, да, чтобы она бодрствовала, чтобы она служила Богу. Она очень много, и Бог через нее очень много сделал. Кто ее знает, тот подтвердит. Где бы она ни была, Бог через нее такие вещи организовал, такие великие дела. Ну, допустим, дом ночного пребывания, там, где без места жительства люди приходят, она организовала раз в неделю, кормила этих людей, рассказывала им о Боге после того, как покормит. Или в травмпункт она приходила там несколько раз в неделю, просто пела им на гитаре песни, просто там рассказывала о Боге, просто поддерживала. Кому-то не пела, просто рядом сидела. Бог такие вещи через нее творил. И вот если вернуться к этому разговору, что она говорит: «Виолочка, я на самом деле, вот я живу, я не хочу, чтобы ты обо мне переживала. На самом деле мне не очень-то просто живется. И физически, я имею в виду, физически. И для меня это будет просто встреча со Христом. Я буду счастлива. Просто знай, что я буду счастливой. Я буду в объятиях у Христа. Я сразу открою глаза, и я его увижу в следующее мгновение». И потом через полгода ее раз, вот как вы сказали, она, это был вечер, там соседи собрали и пели песни для людей, которые хотели познакомиться с Иисусом. И она играла на гитаре, и раз, и ушла из жизни. Она улыбалась, ее пытались привести в чувство. Минут 40 врачи боролись за ее жизнь. И в какой-то момент она даже улыбнулась, куда-то смотря в небо. То есть вы понимаете, о чем я говорю? То есть это для человека верующего, который взор его направлен в небо, взор его направлен вперед, не назад. Мы боимся стареть. В смысле, люди, которые не приняли Бога в свое сердце, мы боимся, такие люди боятся стареть. До того, как я по-настоящему приняла Бога, я смотрела не вперед, а назад. Да, мне хотелось молодой остаться, мне хотелось, красивой остаться и так далее. Вот мои приоритеты, да? Работа, успех там и так далее. А когда ты Бога принимаешь, ты живешь уже будущим, ты вперед смотришь. Тебя не пугает старость, тебя, конечно, не пугает смерть, потому что смерть для тебя — это встреча с Иисусом. Так было у моей мамы.
1: Это, конечно, потрясающий опыт.
2: Сильное впечатление оказывало.
1: Очень сильное. Вот то, что вы рассказали, это просто действительно чудо для вас. Я думаю, что это сыграло огромную роль. Но мне вот интересно именно в этот момент, что вы ощущали и что произошло в вашей душе. Вот расскажите поподробнее.
2: Для меня это был крах. Вот когда мне сказали, что ее не стало, это просто, это такой стресс был, у меня все оборвалось. Я просто думала, моя жизнь закончилась. Но при этом Бог дал мне... У вас был как-то в гостях мой дядя Анатолий Дмитриевич Тарасюк. Именно он мне сообщил об этом. И он мне тогда сказал такие хорошие слова, правильные. Говорит: «Если, Виола, ты хочешь помочь себе, то помоги тому, кому сложнее, чем тебе сейчас». И я поняла, что это мой отец. моя сестра на тот момент замуж вышла, у нее сыночек родился маленький, она была, ну, она не одна была, да? А мой отец, он остался один. И я, знаете, я настолько была в таком ужасном состоянии, что единственное, что я нашла для себя, какой выход, это попробовать. Попробовать жить вот так, как мне мой дядя посоветовал. И я перенаправила свой взор себя, какая я бедная, вот я одна осталась. Я тогда в Ростов переехала из Волгодонска, тогда мы в Волгодонске жили, в Ростов. И я училась на парикмахера. И это, то есть я одна была. Мне много поводов было пожалеть себя и так далее. А здесь я поняла, что мне никак нельзя себя жалеть. Я взяла просто волю в кулак. И поняла, что мне надо сейчас заботиться о своем отце. Вот что я чувствовала на тот момент.
1: Вот то, что вы сейчас рассказываете, очень откликается вот у меня в сердце, потому что ну, мой муж, он тоже с Волгодонска, и у вас образовалась церковь там. Угу. И он с огромным воодушевлением и всегда с огромной радостью вспоминает об этой церкви и помнит, как играли на гитаре и пели песни. Угу. Вот. И я хотела бы еще подвести немного к творческому направлению, угу. потому что вы часто исполняете песни, и сейчас тоже это делаете, и читаете стихи. И я знаю, что есть удивительное стихотворение, угу. которое вы хотели бы нам сейчас озвучить.
2: Да, это стихотворение, которое вот в принципе отображает состояние моей души, когда я... когда я была без Бога. Знаете, верующий человек может быть без Бога. Это просто поразительно, но это факт. Я поняла, что это может произойти с каждым, и это у многих такое происходит. И вот это состояние как раз-таки отображено вот в этом стихотворении. Я его продекламирую, да?
1: Да, конечно, обязательно.
2: Угу. «Томлюсь в оковах одиночества». И в сердце ночь. Как разорвать мне цепи хочется, увы, не смочь. Пойти ль к порогу материнскому, печаль излить, но трудно даже сердцу близкому всю боль открыть. Не огорчу слезами жалости седую мать, и друга нет, от мысли сжалась я, чтоб смог понять, чтобы пришел и на столе моем зажег свечу, и мы могли бы помолчать вдвоем, плечом к плечу. Нет, не пойду за утешением ни в чьи дома. Огонь я спичкою последнюю зажгу сама. И может кто-нибудь нечаянно на свет в окне с бедой похожей отчаянием зайдет ко мне. Знаете, я, наверное, здесь остановлюсь. Это именно то, что было во мне. Знаете, человек, который особенно сотворил какую-то ошибку, ему хочется прятаться автоматически. Всегда. Так у всех работает. Нет такого вот у Виолочки так, а вот, допустим, у Анночки по-другому. Нет, у всех так. Я однажды обратила внимание на то, как себя повели Ева и Адам. Все знают эту историю, да? Прискорбную, грустную историю. Когда они согрешили, первым делом, что они сделали?
1: Спрятались.
2: Они побежали от Бога. Бог первый идет к ним навстречу и говорит: «Адам, где ты?» Не он пошел первый. «Ой, пойду Господа разыщу». Нет, ему хочется спрятаться. Это симптом. И я обратила внимание на этот симптом. И то, что я сейчас рассказала в стихотворении, это именно было то, что происходило так же и со мной, как и со многими. Тут нет, чтобы пойти в свет, нет, чтобы пойти к Богу. Вот какой есть пойти и сказать: «Господи, я тут набедокурил. Я не знаю, что с этим делать, но я знаю, что ты можешь помочь». Тем более, что у Евы с Адамом не было Библии, не было этой истории, да, которая у нас есть. Не было вот этих вот, анализа не было того, что произошло. Мы можем проанализировать, что происходит после того, как человек согрешает, да? какие последствия. Вот у них не было этих последствий, а у нас есть. То есть мы смело можем пойти к Богу. Ну вот такие у меня размышления сейчас родились.
1: А ваш дядя вам дал совет. Переключись. Угу. Помогло вообще в жизни?
2: Ой, это меня спасло. Это просто меня спасло. Знаете, в день похорон, когда полный дом родственников, и мой отец, он стоял у окна, он был такой, знаете, такой кремень. Он проводил такие похороны, где у людей разрывались сердца. Там были такие моменты, когда один хотел убить другого, там одна девочка, по вине родителей сгорели маленькие дети. И родители, только одна сиротка осталась. То есть несколько детей сгорело. И там родственники хотели просто разорвать на части. А тот виновник, прошу прощения, по вине которого все сгорели, он алкоголик был, и вот он как раз-таки остался в живых. Уже много времени прошло, я эти, прошу прощения, нюансы забываю. Забыла, точнее. И вот мой отец такие похороны проводил. То есть там надо быть кремнем. И представьте, я смотрю, мой отец, он просто... Я должна опираться на него, а он стоит, смотрит в окно и просто рыдает. Тихо так, он не громко там. Просто я вижу, что плечи его сотрясаются. И я понимаю, что я вообще ничего не могу сделать. Вот как я могу помочь ему, да? Ну, вообще ничем. И вот первое, что мне пришло в голову, я понимаю, что это Господь, это взять гитару, взять субботнюю школу на тот момент для меня, тогда Библия ценности такой, как сейчас, не играла. И что-то, в общем, я взяла и еще покрывала. Она, знаете, за нашим домом было такое огромное поле, мы на окраине жили. И мама каждое утро выходила, так она и набирала сил, и общалась с Богом. И я поняла, что вот она где силы брала. И тяжело было. Я вспомнила тот разговор полгода назад. Вот она где черпала силу. Я пойду туда же. И я просто ничего папе не сказала, я просто взяла и вышла. Вышла, а он как раз-таки смотрел в то окно, которое выходило на то поле. Угу. И он, видимо, увидел, куда я пошла. Но пока он шел, пока он понял, куда я пошла, у меня было время, минут, я не знаю сколько, неважно. Но суть в том, что Бог меня уже наполнил. И когда папа пришел, уже Бог моими устами, он просто был в моем сердце, и он утешал моего отца. И мы вдвоем встали после нашего разговора. Встали, я говорю тогда: папочка, ты знаешь, для нас это великая честь была жить с такой женщиной. Бог нам и так много времени подарил. Она уже давно плохо себя чувствовала. И живя рядом с ней, было приятно купаться в лучах Божьей славы. И, может быть, другими словами, но смысл такой. И тогда на своем уровне вот эти мысли передавала.
1: Очень хорошо, что такое осознание происходит в жизни, когда в этом человек находит именно Божье провидение и видит вот эту славу Бога. Да? И вот после этого снова трагическое событие, касаемое уже непосредственно вас, вашего здоровья, когда вы сели за руль с дочкой, и у вас произошла авария.
2: Ну да, было дело.
1: Расскажите, пожалуйста, понятно, что сейчас уже после уже того, что случилось, вы на это тоже смотрите, да, по-своему, уже исходя из этих опытов, да, уже более рассудительно. Но тогда, на тот момент, что происходило в вашей жизни? Почему? Вообще, как вы думаете, почему так произошло? Почему Бог допустил, да, или, может быть, это вы как-то по своей неосторожности? Вот расскажите об этом.
2: Ну, произошла такая авария, в которой я вообще не должна была остаться в живых. Как будто целились именно в меня. Я разворачивалась, я не увидела машину сзади меня идущую, летящую, точнее, не идущую, она просто летела. И я оказалась для той машины препятствием. Я просто вот так была по отношению, перпендикуляр по отношению к той машине. И он въехал прямо в мою дверь. Меня сразу же, я отключилась, и Я, конечно, ничего не чувствовала, но потом, когда я пришла в чувство, моя дочь, которая сидела сзади, надо отметить, что с ней вообще все в порядке, все хорошо. Единственное, что она стрессанула в тот момент, потому что она одна осталась. Она осталась трехлетний ребенок без мамы, в смысле без разговаривающей мамы. Она была без чувств. Вот. И здесь можно много деталей рассказать, но просто если вкратце, это было чудо, что я была жива, потому что машина по всем раскладкам должна была загореться, были нужные люди там, оказались рядом, которые были, понимали, что надо сделать, как предотвратить. И эти люди предотвратили продолжение этой аварии.
1: Да, слава богу, что они оказались рядом в этот момент.
2: Да, а потом, когда я уже лежала в больнице, буквально на следующий день, по-моему, я в пятницу попала в аварию, а в субботу я лежу в реанимационной палате. И я вручила одной из медсестер, подарила ей альбом песен моей сестры. Вы знаете, просто поразительно, но этот альбом уже был у меня. То есть в пятницу я попала в аварию, значит, я попросила мужа утром привезти, наверное, так. Да, потому что у меня другого нет ответа. Я помню, что на следующий день после аварии уже звучала в этом отделении глубокая песня о смерти Иисуса Христа. И я тогда поняла, просто даже ради этого стоило вот попасть в эту историю. Почему так произошло, я не знаю. Я могу лишь догадываться, что у меня тогда не было отношений с Богом, уже были ошибки в жизни. Но я, знаете, я не могу сказать, что вот Бог вот так вот наказывает. Вот вообще не могу так сказать. Я знаю, что Он допускает какие-то вещи, какие-то даже самые страшные вещи. Но Он умеет поворачивать самое ужасное, что может быть на белом свете, самое прекрасное. Даже то, что я сейчас сижу здесь и говорю о Боге. Вот все, что произошло в моей жизни, это то, что привело меня к этому. И не стоит, ну, как бы сразу воспринимать на свой счет и говорить, что «О, не-не-не, я к Богу не пойду, это надо похоронить там родственников своих». Нет! Бог допускает только то, что человек способен перенести. Только это, не больше. И я, когда это происходило со мной, я знала, что я способна это перенести. То есть Бог даст силы. Для чего-то это, почему-то. Я когда-нибудь об этом узнаю. И я сейчас много ответов знаю на мои вопросы, такие, знаете, глубинные. И у меня нет вопросов по поводу там, этой аварии, а по поводу матери. Еще несколько происшествий было, да?
1: Я хотела бы сказать еще об одном происшествии, которое уже потом произошло. Это как раз уход из жизни вашей талантливейшей сестры. Почему талантливая? Вот как раз через нее Бог прославился
2: в той палате.
1: И она писала стихи, писала музыку. И, кстати говоря, на ее стихи, на ее музыку вы исполняли песни.
2: Да, я приезжала к вам.
1: И наши зрители могут посмотреть на нашем сайте в исполнении Виолетты Макокиной потрясающие песни, которые очень воодушевляют и очень вдохновляют. Я думаю, что «На пути к Богу» — это потрясающая просто музыка, которую необходимо слушать нам всем. И песни действительно очень красивые. Она была талантливым человеком.
2: Да.
1: Ее уход не был неожиданностью, потому что вы все прекрасно знали, что она смертельно больна. Как вы со стороны вашей веры, тех испытаний, которые наложились один за другим, что с вами происходило в тот момент? Что вы испытывали?
2: Я тогда была беременна своей первой дочерью, и меня жалели. И мне не говорили, что у нее рак такой стадии, что она уйдет из жизни очень быстро. Потому что ей сказали об этом и сказали, что ей осталось 3 недели жить. А тогда это был 8-й где-то месяц беременности. И мне не сказали. Вот эту информацию мне не рассказали. Ну, по понятным причинам не рассказали. И я, если честно, вот не могу сказать, что вот я знала. То есть я была пребывала в каких-то облаках. Я думала, все в порядке, все хорошо, я об этом не буду думать. Очень легкомысленно я относилась к ее болезни. Ну, по правде сказать. То есть вот такая реакция. Может быть, я беременна была, а может быть, это такая защитная реакция была после смерти матери. Ну, еще раз переносить это просто ад какой-то. И потом через время я узнаю, что, оказывается, все об этом знали. И у меня возникла обида. И я, конечно, сейчас сторонник того, чтобы... Я сторонник правды. Но на самом-то деле я решила вопрос этой обиды. Я просто знаю, что обида — это грех. Тогда я этого не знала. Но Бог помог мне с этой обидой. Он убрал ее. Я все поняла. Я поняла, почему. Так надо было. И я, если кратко скажу, что отношение было легкомысленное. Осознание пришло потом. Что ее не стало, что она ушла. Очень много потом пришло. Даже через много лет. Некоторые вещи вскрылись. Допустим, недавно только Бог мне открыл. Знаете, Бог разговаривает с человеком. Я думаю, каждый может это сказать. И так и я могу сказать об этом. И он мне открыл, что я, несмотря на то, что Анжелы, моей сестры, уже давно нет, я, оказывается, на нее была обижена. Представляете? Вот просто я была обижена на нее. И более того, он мне открыл, что я обиделась на нее. Это знаете, как произошло? Она так себя вела по причине того, что я ее обидела. Знаете, когда нас обижают, мы начинаем себя вести определенным образом. Мы начинаем цеплять, там, язвить. Может быть, это будет очень в легкой степени, а может быть, наоборот, да? И вот у нее это так отражалось, ну, в нашем общении, что она жестко себя вела. По отношению ко мне делала такие вещи, которые меня очень сильно на много лет обидели. И оказывается, Бог открыл мне, что это я вначале ее обидела. Я просто об этом забыла. Это было лет мне 8-9. Сильно ее обидела.
3: То есть еще с детства?
2: Да, все происходит с детства. Мы многого, мы просто в себе не разбираемся.
3: Получается, какие-то были недоговоренности все-таки с сестрой?
2: Это просто удивительно, но я об этом не знала. Я просто не думала об этом.
3: И это она, потом, получается, копила вот эту обиду?
2: Я не про нее сейчас говорю, я про себя говорю. Она решила вопрос со своей обидой. Она ушла в Боге, она тоже улыбалась. Она тоже вот в момент ее ухода, она... Знаете, она была в таком ужасном состоянии уже. В какой-то момент она не могла говорить, уже сил у нее не было. В какой-то момент она громко сказала: «Да, Господи!» И так куда-то посмотрела. И мой отец понял, что она уже уходит. И потом она сказала... Она что-то сказала: «Да, Господи!» Несколько раз повторила: «Да, да, я готова». Что-то вылетело у меня из головы, я всегда знала об этом. Но не суть. Смысл в том, что она разговаривала с кем-то. И она ушла из жизни, решив все вопросы с Богом. Я касательно нее вообще не сомневаюсь.
3: Да, мне интересен ваш опыт и интересен момент, так как познание Бога у вас постепенно росло. Да? Интересен момент ухода из церкви. Вы оставляете церковь, оставляете служение, правильно?
2: Да, да.
3: Все оставляете.
2: Угу, правильно.
3: Можно ли сказать, что вы оставляете при этом и самого Господа?
2: Вы знаете, однозначно. То есть я настолько... Я была в таком плачевном состоянии, в духовном. Все происходило постепенно, естественно. Настолько в ужасном состоянии находилась уже, что для меня важнее было то, что я хотела, каким путем хотела идти. Вот это для меня было самое важное. Что Бог уже прямым текстом сказал: «Виола, мне что, надо самому явиться, чтобы ты поняла, что тебе туда идти не надо?» Я просто увидела такой стенд, которого не должно было быть. То есть там такие слова были написаны, которые не должны были быть там написаны. Это, ну, нелогично, это не реклама, это ко мне было обращено. Я говорю: «Господи, неужели это ты? И вот он мне сказал вот эти слова. Мне что, надо явиться? Я уже тебе прямым текстом говорю. И тогда я ему ответила. Я говорю, Господи, я слишком далеко зашла. Я не вернусь. Но Бог так повернул такие обстоятельства в жизни. За меня церковь молилась, не сдавалась. За меня мой муж молился. В тот момент, когда уже просто надо было отказаться от меня, за меня сражались. И Господь достучался. И чтобы мне, знаете, ведь уйти из церкви, что значит уйти из церкви? Это заявить. Заявить о чем-то. Сказать что-то. Почему ты уходишь? И я сказала, почему я ухожу.
3: Что вы сказали?
2: Ну, я призналась в том, что происходило в моей жизни на тот момент.
3: Вы
2: это
3: были
2: был
3: честны?
2: Грех, да.
3: Вы
2: я,
3: были честны?
2: Я честно сказала о грехе, заявила о грехе своем. Я вышла в свет, я просто призналась. А что мне теперь бояться? Все знают и так обо мне. Мне нечего скрывать, понимаете? Мне не надо в кустах сидеть, в которых Адам и Ева сидели. Я уже открыта, как открытая книга.
3: Виолетта, кстати говоря, я сейчас вот вижу уже на фоне, да, всех тех даже трагических событий, всех испытаний, которые в вашей жизни произошли, благодарность. Вот вы с такой какой-то вот благодарностью это все озвучиваете, и при этом вы, по-моему, даже воодушевлены вот собственным опытом. Это для вас действительно был огромный опыт. У вас сейчас есть телеграм-канал свой, который вы активно ведете.
2: Да.
3: Я читала многие ваши размышления и особенно хотела бы...
2: Это сейчас, для меня сюрприз.
3: Особенно хотела бы сейчас отметить слова, которые глубоко коснулись моего сердца, и прочитать их. «Однажды Иисус спустился в этот безумный мир, чтобы вернуть меня, избавив от рабства. Ему очень важен мой выбор. Он не хочет насильно меня взять в свой дом, но спрашивает моего мнения. Иисус не захотел навсегда расстаться со мной и отказался от своего великолепного трона, от своей силы, которой он творил мириады планет. Он унизился, приняв образ раба, чтобы возвысить меня и подарить вечную жизнь, посадив рядом с собой. Он хочет одеть меня в царские одежды. Он отдал мне все, даже свою жизнь». Когда я смотрю на то, что Он сделал ради меня, та самая привязанность, которая покрыта толстым слоем льда, начинает во мне оттаивать. Чем больше я смотрю на крест, тем больше нуждаюсь в Нем, и во мне возрождается желание искать Его. Он творит во мне свое спасение, вкладывая в меня свою любовь. Я настолько изранена, что не способна любить даже Бога, достойного любви. Он знает эту правду обо мне, и первый идет навстречу. Бог невероятный. Прекрасный, чудесный.
2: Так и есть.
3: И мне кажется, невозможно так размышлять, не преодолев какие-то глубокие познания, искреннее раскаяние. И в этом, наверное, и зарождается, собственно, вот эта вот искренняя вера. То, что мы озвучили в начале программы, где же она? Где же она, та самая искренняя вера? Вот она, когда ты начинаешь раскрывать Иисуса, царя, который спустился, да, и умер за наши грехи. Виолетта, спойте для нас.
2: С радостью. Эта песня тоже, знаете, она... Я ее давно пою, эту песенку, и она настолько... Это то, что поддерживало меня вот в эти периоды, которые мы сегодня озвучили.

0: прекрасно. Спасибо вам, Виолетта.
1: Слава Богу.
0: Виолетта, большое вам спасибо за то, что вы так искренне рассказали нам свою историю и открыли свое сердце. Спасибо, что были с нами.
1: Слава Богу. И вам спасибо.
0: Перестать бороться с Богом и довериться Ему порой очень непросто. Но если мы сделаем шаг навстречу Ему, Он преобразит нашу жизнь, наполнит любовью, светом и надеждой.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В Библии есть любопытное словосочетание – крещение огнем. Что это такое? Может ли верующий человек креститься огнем и где это можно сделать? А какой смысл имеет это весьма необычное понятие? Сегодня у нас в студии наш гость Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Александр, хотелось вот обсудить с вами вопросы, которые мы вот озвучили. И первое, что я хотел вас спросить. Вот Иоанн Креститель, да, предтеча Иисуса, который говорит о Мессии, который должен прийти и спасти человечество. Но есть у него очень весьма любопытное выражение. Это Евангелие от Матфея, так, 3 глава. Я вам зачитаю. Он говорит: «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мной сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Так вот, хотелось бы остановиться вот на этом выражении, на этом слове. Вот, что значит «будет крещен огнем», когда вообще это произойдет? И, ну и, конечно, вот в чем суть крещения огнем?
2: Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно совершить такую непростую процедуру. Но зато, если мы ее поймем и сделаем, нам дальше будет, в принципе, достаточно легко. То есть, смотрите, нам нужно определить и собрать в единый пучок все интертекстуальные маркеры. Раз. Дальше. Нам нужно выявить в тексте неатрибутированные аллюзии.
1: Ну, вот немножко объяснить.
2: Сейчас. И установить характер отношений данного текста с претекстом или с претекстами. Это три. И дальше интерпретировать. Давайте вот это все...
1: Так, Александр, вы больше запутали.
2: Да, сейчас хорошо. Мы разберемся на примере простом, а потом к евангельскому тексту. Я вам прочитаю известное стихотворение, ну, может, не совсем известное, Тимура Кибирова.
1: Да, пожалуйста.
2: Маленькое. Значит, первая задача, нам нужно найти интертекстуальные маркеры, выявить их и собрать их. Смотрите, вы легко это сделаете. Хотя не знаете этого стихотворения. «Умом Россию не понять, равно как Францию, Испанию, Нигерию, Камбоджу, Данию, Урарту, Карфаген, Британию, Рим, Австро-Венгрию, Албанию. У всех особенная стать. В Россию можно только верить? Нет, верить можно только в Бога. Все остальное безнадега. Какую меру не мерить, нам все равно досталось много. В России можно просто жить, царю с отечеством служить». Вот вы прочитали стихотворение Тимура Кибирова, современное, написанное уже в 2000-е годы. Итак, нам нужно выявить интертекстуальные маркеры и собрать их вместе. Что-то вам знакомо в этом стихотворении?
1: Ну, какие-то, может быть, выражения.
2: Какие?
1: «Умом России не понять». Видите, это не его выражение.
2: Подождите. «Умом России не понять» вам знакомое.
1: Да.
2: Правильно? Может, еще что-то знакомо? «Особенная стать», да?
1: Но, опять же, вот такие архаизмы какие-то.
2: В России можно только верить. То есть вы видите следующее. Вы читаете современное, новое стихотворение, написанное в 2000-х годах, но слышите там вам уже известные строки. Вы говорите: не его. Нет его. Нет его. Вы их слышали, собрали. Правильно? Собрали.
1: Да.
2: Вы тут же «Умом Россию». Тютчева вы вспоминаете, да? «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить». Кибиров берет это стихотворение, да, вы нашли вот эти интертекстуальные отсылки, отсылки к другому тексту, нашли, собрали. Дальше. Вы выявите, вот, ну, в данном случае неатрибутированные цитаты, а не аллюзии. Вы увидели, ага, знакомое, это стихотворение Тютчева, его известное четверостишье. Вы увидели, откуда он это берет, заимствует, так?
1: Да.
2: Вы это увидели. Дальше. Вам нужно установить характер отношений текста Кибирова с текстом Тютчева. И вы говорите, у Кибирова как? «Умом Россию не понять, равно как Францию и прочие». Все страны он перечисляет, говорит, у всех особенная стать. Дальше он говорит, в Россию можно только верить? Нет, верить можно только в Бога. Какие отношения у стихотворения Кибирова со стихотворением Тютчева? Какие отношения?
1: Ну, вот... Тут фраза, которая...
2: Он согласен с Тютчевым? Только у России особенная стать?
1: Нет.
2: Даже у Нигерии, у Урарту, Карфагена, Камбоджи, Дании, у всех особенная стать?
1: Ну, конечно, всех не понять.
2: В России нужно только верить? Нет, он говорит, в России нужно только верить.

0: веточки в единый пучок. Пытаемся понять, откуда они взяты, дальше установить отношение этого текста евангельского с каким-то другим, и дальше уже интерпретируем. Давайте попробуем. Евангелие от Матфея, 3 глава. Мы говорим о крещении огнем. Чтобы понять о крещении огнем, нам нужно вот эту процедуру проделать. Итак, Евангелие от Матфея, 3 глава. С первого текста мы читаем. «В те дни приходит Иоанн Креститель». И проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чрестах своих, и пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанна, многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». И теперь нам нужно увидеть интертекстуальные маркеры, то есть такие слова и словосочетания, которые связывали бы этот текст с каким-то другим текстом или с другими текстами. Давайте смотреть вместе, да. Чтобы... Смотрите, во-первых, мы читаем: «Приблизилось Царство Небесное», так?
1: Да.
0: «Приготовьте путь Господу». То есть мы видим некое приближение чего-то. Идет Господь, чтобы установить свое царство, и вот все, что происходит, происходит именно в рамках, в контексте действия приближения. Увидели это. Это выражено вот в этих словосочетаниях, и она передает идею приближения. Увидели, отметили. Дальше. Мы видим будущий гнев, секира при корне лежит, бросают в огонь, огонь неугасимый. Это что? Это о чем? Это идея суда.
1: Да.
0: Которая выражается, и потом идея суда, которая приближается, да, через приближение Господа и через установление Его Царства. И мы видим, как вот это будущий гнев, секира при корне, бросают в огонь, то есть вот это пугающий суд, и притом не просто суд такой текущий, гражданский, а суд Божий, грядущий, вот-вот. Дальше мы видим, смотрите, следующие слова: плод, лопата, гумно, пшеница, житница, солома. Идея жатвы, так ведь?
1: Да.
0: Идея жатвы здесь выражена сквозь вот эти вот слова отдельно взятые. Мы эту картинку составляем. Дальше мы видим: воздвигнуть детей Аврааму. Дети, отец Авраам, да? Мы видим невыраженную идею о том, что Иоанн есть Илья. Оно выражается через следующее. Текст: имела одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный. Мы можем увидеть, как такую одежду носил в Ветхом Завете Илья. И теперь все вместе мы это собираем, и мы должны увидеть вот эти вот тексты, на которые ссылаются. А это легко сделать. Это книга Малахии. Давайте откроем. Последняя книга Библии, книга Малахии. Смотрите, 3 глава. 1-3 текст. «Вот я посылаю ангела моего». Есть некто, кто готовит. «И он приготовит путь». Видите идею приготовления?
1: Да.
0: «Предо мною, Господь, приготовьте путь Господу. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саввов. Кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится». Страшен, да? Мы понимаем, идея суда начинает проникаться. «Ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносить жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима». Опять-таки, тот же самый топос, то же самое место, да? 4 глава, 1 текст. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома и попалиты.

0: грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей, и ниже 4 главы, 5 текст. Вот я пошлю к вам Илию, пророка, который носил, помните, одежды.
1: Верблюжьей кожи.
0: Верблюжьей кожи, пояс кожаный, кушал определенные вещи. Пред наступлением дня Господня. Приготовьте путь Господа, вот он идет, да? Великого и страшного, и там эта идея огня, суда, наказания. Ибо он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Не думайте себе говорить, отец наш Авраам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Вот все эти идеи, они здесь встречаются.
1: Это поэтому есть молчу, вот эта интертекстуальная
0: это
1: связь.
0: Это интертекстуальная связь. Поэтому, когда мы читаем Евангелие от Матфея, мы должны уловить эту связь. И тогда мы сможем объяснить. А в книге пророка Малахии мы видим, с одной стороны, огонь и нужен для того, чтобы очистить серебро и золото, переплавить. То есть на тех праведных. С другой стороны, зачем нужно приготовление? Потому что если приготовления не будет, если ты не драгоценный металл, то тебя сожжет, как солому. Уничтожение. Поэтому смотрите, вот это пришествие Дня Господня, установление Царства Божия, связано с метафорой огня. Испытание огнем или уничтожение огнем. И для одних людей это станет очищением через огонь, идея вот это вот очищение, а для других уничтожение, как для соломы. Таким образом, получается, крещение огнем – это то, что придет вместе с Христом, то, что он будет совершать, и для одних это станет благом, хоть и трудностью, тяжелой трудностью, а для других это станет концом и уничтожением. И если мы увидели, как это работает, прочитали текст Малахии, собрали все это вместе и соотнесли, мы видим, мы объясняем, тогда крещение огнем будет связано со всеми людьми, но для одних оно будет иметь очищающее действие, для других – уничтожающее действие.
1: Ну, по крайней мере, Александр, знаете, прояснили. Уже есть какое-то представление. Уже понятно, да, что такое крещение огнем. То есть очень важен текст, где он уже когда-то встречался, когда-то об этом говорили пророки. Так? И понятно, что в Новом Завете к этому возвращается, к этим цитатам, к тем пророкам древности, чтобы дать какое-то новое значение, новый смысл. То, в принципе, что делает и Иоанн Креститель. Хорошо. Ну, давно уже там, вот, в богословии есть такое понятие, там, синоптические там, Евангелия, вот это там Матфей, Марк, Лука, которые очень схожи между собой, и выделяя там Евангелие там, от Иоанна. И вот есть любопытное, конечно, там встречаются эпизоды, моменты, которые может об одном говорить синоптики, а Иоанн может быть молчать об этом. И вот в случае, кстати, о крещении огнем. Угу. Вот Иоанна, смотрите, ну, сначала мы давайте возьмем Марков.
0: Иоанн Креститель свидетельствует.
1: Да, да, да. Об этом. «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Так? И вот, ну, чаще всего вот звучит фраза, что «и огнем будет там крестить». Но в данном случае, что, ну, вот у Иоанна отсутствует вот это вот, что огнем, а в других вновь встречается.
0: У Иоанна в Евангелии от Марка,
1: да.
0: У Иоанна Крестителя в
1: Евангелии. Да, да, да, да. Почему так происходит? То есть почему вот один там, из евангелистов молчит, а об этом другие, там, например, говорят?
0: Давайте два места прочитаем. Вы правильно заметили, и это требует объяснения. Евангелие от Луки давайте прочитаем и Деяния. Евангелие от Луки, 3 глава, 16 текст. Смотрите, вот слова Иоанна Крестителя, его свидетельство, его, скажем так, цитата. 3.16. «Иоанн всем отвечал, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Есть и то, и другое. Но когда мы читаем и обращаемся к второму тому произведения Луки, к Деяниям, давайте откроем 1 глава, 5 текст, мы видим, как в Деяниях фраза «и крещение огнем» теряется. 1.5. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Да. То есть сам же Лука во втором томе своего произведения опускает и огнем. Возникает вопрос, почему? Марк это делает сразу. А дело в следующем. В некотором смысле, вот если кратко, крещение огнем Иисус, претерпев его, берет на себя. Он как бы является заместителем. Таким образом, в той полноте, в которой Христос принял крещение огнем, уже верующий человек не будет принимать. Поэтому это не упоминается Лукой во втором томе. понимаете? Угу.
1: Хорошо, Александр. Ну, а вот можно вообще говорить о времени там, установления крещения там, огнем? То есть вот что нам говорят об этом ну, источники, так, евангелисты? И ну, как и когда произошло крещение огнем с Сыном Божиим?
0: То есть крещение водой произошло при Иордане.
1: При Иордане,
0: крещение да, Духом Святым тоже произошло при Иордане. Об этом будем отдельно. А когда произошло крещение огнем?
1: Да.
0: Можно ли установить? Можно установить. Давайте откроем Евангелие от Марка.
1: Помогите в этом.
0: Евангелие от Марка, 10 главу откроем. Нам нужно увидеть одну простую вещь. 10 глава Евангелия от Марка, с 37 по 40 тексты. Прочитаем. «Они сказали ему: дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отмечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Вот вопрос. Какое крещение здесь имеется в виду? Крещение водой? Нет, оно же было уже. Здесь речь идет о креститься крещением, которым я крещусь. То есть оно еще в будущем. Угу. Крещение водой было в прошлом. Крещение Духом Святым было. О каком крещении здесь идет речь?
1: Ну вот с Александром.
0: О каком? Ну как вы думаете?
1: Крещение огнем.
0: Крещение огнем. Теперь смотрите. Вы, когда вы читаете, вы видите, что креститься крещением параллельно фразе «пить чашу». Да? Вот он спрашивает.
1: Это можете... какой текст?
0: 38 текст. Угу. «Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Видите, параллельно.
1: Да, да,
0: и потом он говорит: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Вы видите, что пить чашу и креститься крещением – это параллелизм. Так?
1: То есть оно включает еще какие-то понятия.
0: Параллелизм. Пить чашу и креститься крещением – одно и то же. Угу. Так? Вот вы это заметили. Теперь.
1: Ну, под Марка, да.
0: Теперь, у Марка после этого места чаша встречается еще дважды. Нас интересует в ближайшем контексте. Давайте эти места откроем.
1: Давайте.
0: Это Евангелие от Марка, 14 глава, оба текста в 14 главе. Мы с вами выяснили, крещение огнем связано с Ветхим Заветом.
1: Да.
0: Его пройдут все. Но для одних оно заканчивается очищением, улучшением, а других оно уничтожит. Теперь, мы видим, что Иисус Христос принимает крещение огнем, должен принять. В определенный момент оно еще в будущем. И мы видим, что креститься крещением, которое его тяготит, которое его мучит, это то же самое, что пить чашу. 14 глава Евангелия от Марка, здесь же, ближайший контекст, слово «чаша» встречается еще дважды. И связано с выпиванием. 14:23 сначала. Мы встречаем чашу в контексте вечери. «И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все». Все пьют из некой чаши. Дальше, в этой же главе, следующий текст, 14:36. «И говорил в Гефсимании, помните, Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Итак, мы видим некую чашу, о которой Иисус молит Господа и не хочет ее пить. Она тяжела ему. Он, его тело, его организм, его суть, его существо противится тому, чтобы пить эту чашу. Но потом он принимает. Что за пить чашу?
1: Страдание.
0: Страдание. О каком событии идет речь?
1: О Голгофском
0: кресте. О Голгофе. То есть мы понимаем, что Христос испевает некую чашу, чашу страданий на Голгофе. Христос на Голгофе принимает крещение огнем.
1: Хорошо, Александр, видим, да? Да.
0: Ну, давайте об этом прочитаем еще в двух местах. Давайте. Смотрите, Евангелие от Луки, параллельное место, 12 глава. Евангелие от Луки. Это же, что мы читали в Марка, только у Луки. Смотрите, как это, чтобы вы увидели взаимосвязь, чтобы вы убедились.
1: Да, да, да, да.
0: Чтобы никто вас
1: это
0: не смог
1: любопытно
0: сбить. Смотрите, 12 глава, 49-50. «Огонь пришел я низвести на землю. И как бы желал, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Вы видите, огонь связан с крещением. Так? Смотрите, то же самое с чашей в Евангелии от Иоанна, 18 главе. Христос говорит, уже здесь присутствует идея испить чашу. 18 глава, 10-11 текст. «Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец?» Которую он пить не хочет. И которую он, как вы верно отметили, выпьет на Голгофе. И это испитие чаши связано с крещением, но не водой, которая уже была, но не духом, которое уже было, и мы понимаем, что ничего не остается, кроме как крещение огнем. Таким образом, Христос принимает крещение огнем на Голгофе. Мы можем установить точное место этого крещения, да.
1: Хорошо, Александр, спасибо. Но, знаете, у меня вопросов появилось больше.
0: Это хорошо.
1: Чем они были даже до этого.
0: Это замечательно.
1: Смотрите, то есть у меня тогда складывается впечатление, то, что вы объясняете, то, что вы ссылаетесь на тексты Священного Писания, что, получается, крещение огнем, оно имело тот характер только для Иисуса, вот как страдание Голгофской смерти. Тогда возникает вопрос, а что тогда быть с христианами? А что тогда быть с христианской церковью и современная сегодня церковь? То есть остается ли какая-то практика для христиан крещения огнем?
0: Смотрите, с одной стороны, мы читаем, Иоанн Креститель говорит, вот я крещу вас водой, и идет вслед за мной сильнейший меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Так в Евангелии от Луки и так в Евангелии от Матфея. Но этого нет в Евангелии от Марка, и мы задаемся вопросом, почему этого нет в Евангелии от Марка? Или почему это добавили Лука и Матфей? Но когда мы смотрим Луку, это фраза в начале Евангелия, и эта же фраза повторяется в Деянии в начале. Но там уже опускается крещение огнем. И у нас возникает вопрос. С одной стороны, Христос будет крестить огнем. С другой стороны, почему-то эта фраза опускается Марком и тем же самым Лукой. Мы видим, что Христос крещен огнем на Голгофском кресте. И мы понимаем, что это крещение огнем Христа есть крещение, которое заместительное. То есть те, кто принимают Христа, они ведь не будут сожжены огнем неугасимым, так ведь?
1: Да.
0: Потому что Христос принял крещение огнем, испытал на себе действие огня неугасимого, претерпел то, что должны претерпеть грешники на Голгофском кресте. И те, кто его принимают, по сути, не должны принимать это крещение, потому что вместо них его принял Христос. Но, с другой стороны, мы видим, что Христос говорит, будете креститься крещением и будете пить чашу.
1: Да,
0: то есть Христос лишь частично. Ну, представьте себе простую картину. Если Христос, Иисус, святой, безгрешный, у которого идеальные отношения с Отцом, противится, его природа человеческая, в целом мы не можем разделить, конечно, эту природу.
1: Да.
0: Он противится, он переживает, он мучается, чтобы принять эту чашу. То, простите, давайте мы дадим испить это же обычному человеку. Да он ляжет покруче черепахи.
1: Это его раздавит. Невозможно даже. Да.
0: Поэтому Христос заместительно это делает, но какую-то часть мы все равно это будем пить.
1: То есть человек чашу, будет проходить какие-то
0: как
1: страдания.
0: Как сопричастие Христу в страданиях. И смотрите, как, к примеру, Петр, давайте откроем 1 Петра, как апостол Петр в своем послании к церкви в 4 главе говорит, эту идею выражает, но чуточку по-другому, чуточку иначе, но мы видим, как она будет сквозить. 1 Петра, 12-13 текст. «Возлюбленное, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, и до явления славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». То есть у нас нет иного пути, как пройти через огонь. Но для одних это станет благом, как мы с вами сказали, у Малахии. И то же самое, к примеру, у Исаии, Исаия 4:4, где Дух Святой назван Духом суда и огня. Для одних это станет благом, а для других это станет уничтожением. Но христианин верующий может это пройти, во-первых, потому что в масштабе стопроцентном это взял на себя Христос, и мы участвуем в этом огне, в этом крещении огнем, лишь как соучастники Христа. Лишь со стороны, обжигаясь этим пламенем, но не войдя в самое пекло. А те, которые Христа не примут, они должны будут это пройти полностью, и они будут сожжены потому что они не приняли Христа. И по своей природе, поскольку они соломенны, и потому что они отвергли того, кто вместо них это понес. Таким образом, и да, и нет. Церковь пройдет и примет крещение огнем, но вместо нее это сделал Христос заместительно. Поэтому это будет лишь частично для церкви, для того, чтобы она преобразовалась, соприкасаясь с огнем испытания.
1: Исходя из нашей там прошлой встречи, для человека вообще невозможно вот пройти вот, ну, как-то вне отношений с Богом. Подразумевается, когда человек в зрелом уже сознании, он должен заключить этот завет, да, через крещение.
0: Водное крещение.
1: Водное крещение.
0: И крещение Духом Святым.
1: Да. И, но, с другой стороны, человек, он может проходить эти трудности. Но самое главное то, что вы сказали, что Христос, он уже пострадал.
0: Ну, смотрите, давайте вкратце, буквально пару секунд. К примеру, в Ветхом Завете аналогом такого крещения огнем может быть печь огненная в книге Даниила в 3 главе, где трое юношей, по сути, проходят крещение огнем.
1: Да, хорошая иллюстрация. Понимаете? Да. То есть они проходят испытания, то есть никто не гарантирует, ну, например, что вот они же сами говорят, что даже если и случится это с нами, то мы останемся верны Господу. И в то же время, то есть там Навуходоносор их бросает в печь, там, да, но затем он видит, что среди этих юношей и есть тот, кто защищает их. В принципе, вот это хорошая аналогия.
0: Это протокрещение огнем.
1: Протокрещение. Это очень хорошая аналогия нашей христианской жизни.
0: Да.
1: Александр, я хотел бы вас поблагодарить. Вам спасибо большое за, ну, вот возможность объяснить, понять нам тексты Священного Писания. Это может быть непростая тема крещения огнем, но, по крайней мере, вы уже прояснили. Мы будем ждать вас на очередных наших встречах. Вам всего наилучшего. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были также с нами. Мы хотим вам пожелать, чтобы вы в жизни доверяли Господу. Вы помните, что Он не подведет вас. Даже несмотря на то, что вы, может быть, в своей христианской жизни проходите различные трудности и испытания, помните, что в этот момент Господь также с вами. Пусть вас Господь благословит, вдохновит. Читайте Священное Писание, и до новых встреч, наши дорогие друзья.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа «Мужчина и женщина». И мы на этот раз будем обсуждать не менее интересную тему. Одна женщина на протяжении 25 лет, состоящая в браке, так и не знает, испытывала ли она когда-либо оргазм или нет. Муж и жена огорчают друг друга до такой степени, что просто перестают разговаривать. Зачастую основная причина этого – стыд. Как преодолеть стыдливость и начать говорить об этом? Мы будем рассуждать на эту тему с психологом, семейным консультантом Людмилой Федоровной Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Итак, зачастую одной из важнейших причин, почему супруги не достигают сексуального удовлетворения, служит банальный стыд. То есть люди об этом просто не говорят, потому что стесняются. Скажите, пожалуйста, как у взрослых людей вообще берется стыд говорить об этом? Откуда он появляется? Почему люди боятся об этом говорить?
2: А я хотела задать вам встречный вопрос. Так как вы священнослужитель, скажите вообще, откуда взялся стыд? Ведь мы знаем, что Адам и Ева, когда они были в Эдемском саду, они вообще были нагими, они не стыдились. Так и написано, что они не стыдились друг друга. Что произошло?
1: Ну, если брать библейскую историю и посмотреть на этот вопрос с точки зрения теологии, то стыд появляется впервые после грехопадения, когда вообще появилось понятие греха. Вот тогда стыд в Писании встречается впервые.
2: К большому сожалению, так как вообще интимные отношения задуманы были Богом, и они были подарены Богом человеку, и одна из первых заповедей, которые Бог дал человеку, и оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью, они являются символом взаимоотношений человека и Бога. И враг душ человеческих, дьявол, он прилагает все усилия для того, чтобы разбить этот прекрасный символ, для того, чтобы, с одной стороны, сделать его бесстыдным, то есть у дьявола всегда две крайности, сделать его таким вот пошлым, и вообще интимные отношения растиражировать и показать как нечто такое доступное и выставить это на всеобщее обозрение в самом таком негативном, некрасивом, изощренном, грубом, может быть, даже в таком вот образе. А с другой стороны, зная, что если люди, муж с женой в частности, как мы говорим об этом, будут стыдиться, обсуждать свои проблемы друг с другом, то это в конце концов придет к тому, что брак просто рассыпется. Потому что интимность, она и предполагает открытость друг перед другом. Что значит одна плоть? То есть, естественно, что рука не будет стесняться левой, правой, потому что это принадлежность к одному телу. А так как сатана старается это уничтожить и уничтожить сам этот образ красоты, который вложил Господь в свое творение, он и ввергает человека в эти две крайности. Либо безобразное такое отношение, вызывающее отвращение у людей, может быть, даже хуже, чем у животных происходящее, либо стыдливое нежелание обсудить свою проблему даже самым близким человеком.
1: То есть получается как бы две крайности, да? С одной стороны, люди стыдятся говорить об этом, с другой стороны, сексуальная жизнь транслируется, и, наверное, как бы круг замыкается, да? Хорошо. Но как все-таки преодолеть свой стыд, ну, врожденный, естественный, что ли? Как вообще начать обсуждать свою интимную жизнь с мужем, ну, или женой?
2: В первую очередь нужно наладить отношения друг с другом. Потому что если люди нагрубили друг другу, наговорили кучу всяких гадостей, превратили свою жизнь в междоусобную войну за что-либо или за кого-либо, это могут быть дети, это могут быть какая-то часть имущества, да мало ли чего может быть в семейной жизни, из-за чего люди ссорятся. То есть бывает так, что люди ссорятся и даже забывают насчет, из-за чего они начали ссориться, и, но самое главное, что они ссорятся, они скандалят, они возмущаются. То есть, естественно, эти такие скандалы, ссоры, вот это выяснение отношений, они выстраивают такие барьеры, которые не дают возможность людям обговорить самые важные вопросы, которые касаются их интимной жизни. Естественно, что если днем супруги перессорились, переругались, наговорили друг другу кучу гадостей, то понятно, в постели, если у них что-то не получилось, они отвернутся спинами друг к другу и будут сердиться друг на друга, ни за что не начнут говорить о том, что их что-то не удовлетворяет, что они хотят что-то изменить. Поэтому в первую очередь это нужно наладить отношения друг с другом. Следующий шаг – это понимание того, что интимные отношения – это Божье творение. Это действительно Бог это сделал. Посмотрите, если вот внимательно читать Библию, то она говорит об интимных отношениях очень открыто и даже восторженно. Но стоит только открыть «Песни песней», насколько там красиво и восторженно описываются все эти отношения между мужчиной и женщиной. То есть Господь показывает, что в нормальных, красивых отношениях ничего не постыдного, потому что это естественные отношения, отношения между одной плотью. Естественно, что не стыдно, если ты чувствуешь себя принадлежностью другого человека. Нет, не будет стыдно с ним разговаривать, обсуждать что-то. И вот мне очень нравится цитата Эд Уита, я уже говорила о нем, это сексолог и писатель. Он говорит так, что Бог был творцом секса. Именно он придумал половое общение. Ничто не мешает мужу сделать брачный союз с женой юности радостным и счастливым. Если же вы превратили брак в поле для ведения междуусобной войны, или он стал напоминать тоскливую, невозделанную пустыню, а не место любовных свиданий, то с Божьей помощью все это может перемениться, только если вы этого захотите. Опять-таки, он подтверждает то, что я говорила немного ранее, что в первую очередь с Божьей помощью нужно налаживать отношения, чтобы произошла душевная близость. И тогда, естественно, если что-то не заладилось в интимных отношениях, это можно будет обговорить, это можно будет обсудить. Не боясь встретить там насмешку какую-то или подколку, или непонимание. А если нету отношений вообще никаких, то понятно, о какой близости может идти речь. Тогда, конечно, стыдно, тогда не хочется, тогда боязно что-то говорить. Это в первую очередь. В вторую очередь очень важна мотивация. Если человек думает только о себе и о том, что ему плохо, ему нехорошо, он не думает о том, что, может, другому тоже как-то нехорошо. Или если он видит, что другому нехорошо, но он даже и не задумывается над этим, думая о том, что самое главное, чтобы я что-то там имел от этого, то, конечно, тогда это будет тоже барьером для выстраивания каких-то отношений и для выстраивания какого-то разговора. Если же человек думает о том, что он хочет сделать другого человека счастливым, если он думает о том, что он хочет подарить вот всю гамму, вот весь этот спектр приятных ощущений другому человеку, если он будет движим этим, то ему тогда не будет стыдно. Я знаю одну жену пастора, которая была достаточно очень строгих правил, очень воспитана так в строгом понимании этого слова, очень, конечно, стыдящаяся всевозможных даже там разговоров на эту тему. Но когда у них в семье получилось, что какой-то, она почувствовала какой-то разлад, что нет какого-то удовлетворения. Она поняла, что она не знает и не умеет, и не может доставить мужу именно то удовлетворение, которое она понимала, что она может, могла бы сделать, если бы знала как. Потом к ней стали обращаться женщины за помощью, за консультацией. Она не знала, что им сказать, потому что она не знала вообще, что сама должна делать. И она переступила вот эту стыдливость. Она помолилась, попросила у Бога мудрости, кому ей пойти, к какому специалисту ей обратиться. Она нашла специалиста, который, по милости Божией, был знаком с христианскими принципами, потому что она сразу же так и заявила, что я христианка, и я хочу знать, как решать эти проблемы с христианской точки зрения. И он на основании Библии, он открыл ей Библию и объяснил ей, прямо прочитал ей текст из Библии, что тело жены принадлежит мужу. В Коринфянам говорит нам апостол Павел. Тело жены принадлежит мужу, тело мужа принадлежит жене. И он ей объяснил достаточно популярно и простым языком, таким чистым, невульгарным. И говорил о том, что Бог это сделал, Бог это задумал. И женщина, приступив через свою стыдливость, она получила именно то, что ей надо было. Потому что она поняла, что она сама не может с этим справиться. И Бог, используя этого специалиста, помог ей. И она наладила не только свои отношения с мужем, помогла и другим женщинам, которые к ней обращались, тоже наладить свои отношения в своей семье.
1: То есть все дело в том, что люди воспринимают интимную близость мужа и жены как нечто запрещенное, как нечто греховное и ненормальное. В этом причина?
2: Причина в этом тоже, потому что, к большому сожалению, у многих людей сложилось такое впечатление, что интимные отношения – это продукт греха, это заблуждение. Потому что мы видим, что до греха падения Бог сказал, что стал на тебя одной плотью. А потом Христос, придя на землю, Он повторил это. Если бы это было чем-то греховным и неправильным, Христос бы не обращал на это внимания. Он еще раз точно так же процитировал эти Божьи слова, записанные в Бытие. «И оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и станут двое одной плотью». То есть это тот подарок, который Господь дал человеку. И, большому сожалению, еще раз опять-таки, это из этой же области крайности, которую сатана старается ввести человека. Либо в одну крайность, когда это все бесстыдно, либо в другую крайность, когда люди начинают считать, что это греховно. Большому сожалению, достаточно многие христиане так понимают, что эти отношения не греховны. Это неправда, потому что это, эти отношения являются символом отношения Бога к церкви. Мы находим замечательный текст Ефесянам, где Павел говорит, что «и станут двое одной плотью, тайна сия велика». Я говорю об отношении Христа и церкви. И во многих местах мы находим тексты, где написано «и Господь познал своих, Адам познал Еву». Мы видим, что используются одни и те же сравнения, одни и те же эпитеты, одни и те же слова для передачи отношений Бога и человека. И мы видим, что во многих местах Господь говорит об отношениях своих с церковью, как вот церковь является невестой, и сравнивает измену своих детей, или там, возвращение к язычеству, к идолопоклонству, как блудодеяние. То есть мы видим, что эти отношения были изначально Богом задуманы как что-то красивое, светлое, святое. Брак свят, отношения между мужчиной и женщиной святы. А вот именно грех и желание дьявола разрушить этот символ привело к тому, что он разрушает семьи благодаря этому.
1: Ну хорошо. Предположим, люди осознали, что интимная близость – это нечто хорошее, это благословение, если это в контексте брака. Люди любят друг друга. Но вы сталкиваетесь с парами, у которых есть проблемы вот в обсуждении этих вопросов. Скажите, какие наиболее характерные ошибки допускают люди, когда пытаются обсуждать эту сферу?
2: Все дело в том, что самая большая ошибка в том, что они пытаются обсуждать. В том-то и дело, что когда люди начинают исследовать друг друга, ведь нету двух равных людей, нету двух одинаковых людей, невозможно написать какой-то шаблон, есть какие-то закономерности. Но каждая пара должна находить свои точки соприкосновения, те же самые эрогенные зоны. Это нужно исследовать друг друга, это нужно действительно прочувствовать, что приносит больше удовлетворения партнеру. Опять-таки мы возвращаемся к тому, блажение давать, нежели брать. То есть когда человек ждет только, что его будут удовлетворять, ему будут доставлять удовольствие, навряд ли из этого что-то получится. Брак и интимные отношения, и совместная супружеская жизнь – это совместное деяние. Вот именно это то, что человек делает совместно с кем-то. Это невозможно делать одному. Невозможно так, чтобы один только приносил другому удовольствие, а другой, чтобы так вот почивал на лаврах и только принимал. Рано или поздно все это закончится. Самая большая ошибка кроется именно в таком эгоистичном понимании и нежелании обсуждать эти вопросы. Ожидание от другого исполнения своего запроса. Вот это самая большая ошибка.
1: Ну, мне кажется, что наиболее часто этим грешат все-таки женщины, потому что именно женщина почему-то считает, что мужчина должен догадываться обо всем, что ей нужно, что ей хочется, что не хочется и так далее. Когда мужчина этого не делает, потому что он не может проникать в сознание, женщина обижается.
2: Да, и не объясняя причину своей обиды, начинают дальше устраивать такие обиженные отношения и предъявлять претензии и так далее. Вот это, да, это действительно одна из самых основных сложностей в интимных отношениях, потому что она начинается днем и заканчивается вот именно такими, ну, неудовлетворенными отношениями ночью, потому что мужчине намного легче, проще, в общем-то, получить удовольствие, хотя настоящее удовольствие мужчина получает только тогда, когда это действительно взаимно, когда он видит и чувствует, и понимает, что женщина тоже получает удовольствие. Когда мужчина и женщина как два инструмента, настроенные в одной тональности, они исполняют одну мелодию любви. Вот тогда действительно это вот получается высшее такое блаженство. А когда каждый настроен только на свой лад и ждет только исполнения своих каких-то желаний, и молчит, и не говорит об этом, и вроде как обижается, и плачет, или там обижается, и возмущается, но не объясняет и не проясняет то, что вот хочется, и то, что, ну, как, то, что хотелось бы получить, и ни один, ни другой не говорят об этом, не спрашивают друг у друга, не помогают преодолеть вот этот барьер. Потому что, да, действительно, многие воспитаны так, женщины многие воспитаны, что об этом говорить нельзя. Если мужчина тоже не помогает женщине преодолеть вот это
1: вообще
2: барьер.
1: Чем стоит руководствоваться, когда люди об этом говорят или пытаются говорить? Какие принципы вообще лежат в основе? Вот как построить эту коммуникацию? Когда нужно говорить, когда не нужно говорить? Что нужно говорить, что не нужно говорить?
2: Дело в том, что когда люди действительно любят друг друга по-настоящему и думают о том, как сделать, чтобы другому человеку было хорошо, оно приходит само собой. Оно начинаешь чувствовать другого человека. И тем более, когда люди понимают, что это Божья любовь, и они вместе просят у Бога руководства в жизни. Для Бога вообще не существует проблем. Для Бога не существует никаких преград. Ничего не существует. Поэтому очень важно все эти вопросы решать с Богом. И разрешите мне зачитать еще одну цитату этого же автора Эд Уита. «Правильно и любовно исполняемое и взаимно удовлетворяющее соитие мужа и жены есть откровение великой духовной истины, откровение Божьей любви. Муж и жена, возрастающие во Христе, строят свои интимные отношения на основе любви, отображающей символически бесконечность любви Бога к людям». Когда люди придерживаются этого принципа, у них все будет хорошо. Поэтому большой Божьей любви желаю всем.
1: Спасибо вам большое, Людмила Федоровна. Ну что ж, дорогие друзья, мы от души желаем вам обсуждать эти вопросы, все положительные, отрицательные моменты, которые случаются у вас в вашей спальне. Обсуждайте это, дарите друг другу радость и любовь, потому что только так можно прийти к ощущению гармонии и счастья. Всего хорошего, до свидания.

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Контрасты души. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич. Он является священнослужителем. Он также является членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня мы с вами пообщаемся о новостях. В частности, о плохих новостях. Мне кажется, это уже становится эпидемией нашего общества, потому что как ни включишь телевизор, там что-то взорвалось, там что-то кого-то убили, там опять какая-то катастрофа, и это начинает просто уже угнетать. Нельзя ли что-то с этим сделать? Может быть, не знаю, закон какой принять, изменить эти новости?
2: Я думаю, что с этим ничего не сделаешь. Почему? Потому что современное телевидение, да и другие источники средств массовой информации, интернет, печатные источники, они зарабатывают деньги, в прямом смысле этого слова, на своей продукции и, в частности, на новостях. А новости, отрицательные, негативные новости, привлекают внимание многих людей, к сожалению, хотим мы того или нет. И таким образом плохие новости становятся способом для зарабатывания средствами массовой информации денег. Запретить невозможно, потому что в нашей стране, как и в других странах мирового сообщества, существует законодательно закрепленное понятие свобода совести, свобода информации, свобода слова. И поэтому государство не может регулировать эти вопросы путем запрета.
1: Ну, интересно тогда получается. То есть, если мы оставляем вот такую вот полную свободу человека, мы видим, что человек выбирает эти плохие новости, даже если ему дать полную свободу, и мы видим, что человек деградирует таким образом. Ведь это действительно влияет на человека. Разве мы не можем сказать и запретить это не на основании того, что мы свободу слова сокращаем, а на основании того вреда, который приносят эти новости? Мы же заставляем людей пристегиваться в автомобилях просто потому, что это безопасно.
2: Ну, здесь проблема заключается в том, что очень трудно показать причину и следствие. Вот какие-то плохие новости вышли, например, да, и тут сразу как бы вред наступает. Такого же не бывает. То есть вред от плохих новостей, он наступает не сразу. Потому что плохие новости, они формируют постепенно, с течением времени формирует мышление зрителей, да, тех, кто смотрит или читает их. Это происходит с течением времени. Тут очень трудно вот проследить эту четкую такую взаимосвязь. И поэтому это трудно будет решить на законодательном уровне.
1: То есть у нас эту получается проблему. Юридическая проблема. То есть все знают о том, что это влияет негативно, но никто сделать ничего не может.
2: Да, но юридически это доказать очень сложно, и как бы решить это очень сложно на законодательном уровне. На мой взгляд, здесь единственная возможность решения этой проблемы формировать отношение людей к этим новостям, чтобы каждый человек мог фильтровать эти новости в своем мышлении, понимаете, чтобы у человека был фильтр некий.
1: То есть, когда люди уже напичканы этими новостями, теперь мы говорим, ну, теперь сами включайте
2: фильтр. То есть, нам нужно...
1: Да, когда я уже не в состоянии, то есть, как фильтровать? Идешь по улице, вот тебе как бы новости. Включил телевизор, вот тебе новости. Открыл фильм, пожалуйста, там или запустил фильм, пожалуйста, там тебе опять. То есть насилие и агрессия, вот это вот все, это просто этим весь мир напичкан. Весь что мир... мне тогда останется, если я буду фильтровать это?
2: Да, но мы можем говорить о том, что к чему должно быть приковано внимание человека. Вот как раз Священное Писание. Я как пастор учу своих прихожан, тех, кому я проповедую, учу внимательно относиться к новостям и выбирать те новости, которые не являются, как вы говорите, плохими, говорят о чем-то добром, хорошем. Я вот хотел бы прочитать в связи с этим совет, который записан в послании к филиппийцам апостолом Павлом. Он очень хорошо здесь пишет. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, пишет он, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. То есть нам необходимо изменить наше мышление и поменьше нам смотреть плохие новости, а побольше думать о добром, побольше внимания уделять чтению Священного Писания, литературы. У нас очень мало сейчас люди стали читать, в основном смотрят через гаджеты, да, или в интернете сидят, особенно молодежь. И вот здесь как раз Священное Писание дает такой добрый совет, что нужно нам переключить наше внимание с плохих новостей на новости добрые, с плохой литературы, то есть с плохих источников информации на хорошие, на добрые, на литературу, классику. У нас же ведь в России очень много известнейших писателей, Достоевский, Толстой, Чехов, Пушкин, тут всемирно известные. А мы их сами же не читаем.
1: У нас с этим тоже, я бы сказал, не все так хорошо, как хотелось бы. Вот мы говорим про классиков, и вы упомянули о молодежи, которая не хочет читать в принципе. А что им читать? У них выбор не особо. У них либо классик 200-летней давности, который пишет фактически на непонятном им языке, вот. И либо у них такой же вариант детективов и романов современных. Вы сказали об известных писателях, они скорее вспомнят современных писателей, тех, которые пестрят просто вот на полочках. Ну вот. Там, пожалуйста, там романы для, тут, скажем так, женские и что-нибудь из другой серии, там мужской вариант. И это же тоже ничего хорошего. Но я где современная классика, скажем так? Вот та полезная литература, но выпущенная сегодня, написанная на понятном для молодежи языке, которая будет формировать в них хорошее сознание, раз уж новости этим не занимаются.
2: Вы знаете, к сожалению, я тоже на этот ответ не могу дать вам, на этот вопрос не могу вам дать ответа, потому что я вижу эту проблему. В погоне за наживой, в общем-то, и писатели следуют. То есть они, значит, пишут произведения для того, чтобы заработать деньги на продажах там, журналов, литературы, там, своих произведений. И, конечно, с этой точки зрения, что у нас образуется вакуум для молодежи, им нечего читать и нечего смотреть порой. Но все же есть телеканалы, в частности, ваш телеканал, где мы сейчас ведем запись, другие телеканалы, христианские, не только христианские, есть каналы, которые делают мусульмане, вот, и представители, может быть, других конфессий, где учат добру, и эти телеканалы как раз я и рекомендую смотреть, если мы говорим о телевидении больше. Потом на нашем телевидении тоже есть передачи разные. Есть некоторые передачи, которые рассказывают о людях, совершивших какой-то духовный, нравственный, моральный подвиг. Вот. Может быть, это в буквальном смысле подвиг ради спасения людей, они какой-то совершили, спасли кого-то. Вот такие передачи тоже появляются сейчас на нашем телевидении. И мы можем делать, выбирать. Как бы. То есть не все так плохо. Есть канал «Культура», например, который я часто смотрю, и там очень много интересных передач с интересными людьми, для молодежи в том числе. Они стараются это делать. То есть выбор определенный все-таки есть. Так нельзя сказать, что как бы все плохо у нас.
1: Ну, выбор-то понятно, что есть всегда. Только получается, чтобы найти что-то хорошее, приходится так глубоко копаться, чтобы где-то среди сотен этих каналов выбрать тот один, который действительно показывает что-то полезное. Среди сотен новостей услышать ту одну новость, которая действительно добрая. А с другой стороны, мы можем сказать так, а как мне быть? Хорошо, я перестану смотреть те новости, которые мне будут показывать о насилии. А останутся ли у меня вообще тогда новости? Мне тогда просто можно новостной канал выключить, потому что я лично не встречал еще каналов, которые показывают действительно хорошие новости и при этом актуальные. Да, есть передачи, чуть не с одноименным названием, да, «Хорошие новости». Но они показывают там такие отрешенные от жизненных проблем вещи, что мне от этих новостей ни холодно, ни жарко. То есть, ну, я посмотрел, ну, я порадовался, и все. То есть и они мне ничего не дали. То есть я информации никакой из них полезной не почерпнул.
2: Но видите, здесь нельзя впадать в другую крайность. Полностью человека изолировать или человеку самоизолироваться, да, от любых новостей. Это другая крайность. Потому что если мы не будем знать, что происходит в этом мире, в нашем обществе, то мы не будем ориентироваться, где мы находимся, да? Ведь новости, даже плохие новости, они могут нас от чего-то и предостеречь, если мы видим, что есть какая-то

0: можно подать эту новость и сказать, вот в таком-то регионе произошло бедствие, вот, пожалуйста, есть там государственный или благотворительный фонд, который готов этому, в этом бедствии принимать участие, чтобы помочь, вот, и призыв к обществу, чтобы помогали. Но у нас же что получается? У нас из каждого бедствия делается шоу. Самое, что ни на есть, вот шоу. То есть вот там все. И чем больше трупов покажут, чем больше там исковерканных зданий, автомобилей и всего остального покажут, тем выше рейтинг получается. То есть банальная погоня за наживой.
1: Правильно, но эту проблему надо решать не путем запрета, а путем формирования у людей отношение к этим новостям. Вот я просто вспоминаю...
0: А может быть, путем формирования у людей, которые стоят за новостями, отношение к этим новостям? Но... Потому что как мы сформируем общество, когда эти новости общество формирует? Может быть, нам решать источник проблемы, а не пытаться бороться с симптомами?
1: Я думаю, что журналисты, работники средств массовой информации, они являются частью нашего общества. И, конечно, если мы будем в обществе продвигать духовные ценности, моральные, нравственные ценности, то это будет влиять, конечно же, и на работников, на журналистов,
0: телеведущих и так далее. Но они являются частью общества, они являются еще и рабами этого общества.
1: Они являются рабами общества.
0: Он вынужден писать о том, о чем ему скажут.
1: Да, это будет как бы оказывать на них влияние. И есть журналисты, которые действительно в своей жизни являются и верующими людьми, и нравственными людьми, и, соответственно, они как бы и передачи стараются делать подобные. То есть есть такие журналисты, не все так плохо. Но, опять же, еще раз говорю, что вопрос таким образом, ну, запретительным образом, там, запретить журналистам делать какие-то новости, не решить, это невозможно.
0: Но, опять же, почему запретить? Нельзя ли, допустим, регулировать?
1: Регулировать.
0: То есть, показал ты, пожалуйста, ты обязан показывать то, что происходит. В обществе, увы, ах, но происходит все то, что мы видим. То есть все эти новости и катаклизмы, которые нам показывают, это же не выдуманное ничего, это все реальность.
1: Безусловно.
0: Но просто показывая это, как-то это комментировать правильно? То есть показал ты плохую новость,
1: здесь существует...
0: покажи решение, или намек на решение, или намек на помощь, но этого нет.
1: Ну, здесь
0: это можно решить.
1: Здесь существует другая опасность, потому что если кто-то будет регулировать, что смотреть, а что не смотреть людям, то тем самым через средства массовой информации появляется возможность у какой-то одной личности или группы людей, да, или политической партии, манипулировать как бы сознанием и мнением населения.
0: Ну, так оно уже есть.
1: Оно есть, но...
0: Кошелек манипулирует всем этим. Так а неужели
1: это
0: лучше?
1: Это тоже своего рода манипуляция. Поэтому еще раз, вот моя точка зрения, что проблему мы можем решить только через формирование правильного отношения к средствам массовой информации, вообще к информации со стороны самого человека. Потому что до конца человеку никто не укажет, что ему смотреть, а что ему не смотреть. Он сам должен сделать свой выбор. Да? Вот. И я думаю, что если мы будем внимание уделять больше чтению духовных книг, прежде всего Священного Писания, и потом тех книг, которые раскрывают ценности Священного Писания, в том числе и классику, если современные писатели это делают, то и современных писателей, если мы будем фокусировать свое внимание на духовных ценностях, то, естественно, это поможет нам сделать выбор, когда мы следим за информацией в окружающем мире, что нам смотреть, а что нам не смотреть. То есть Библия и духовные ценности, в ней содержащиеся, они становятся для нас своего рода маяком, понимаете, таким, который позволяет нам держаться верного направления и как бы отсеивать, это такой фильтр своего рода, да, позволяющий отсеивать негативную информацию, приносящую нам вред и формирующую в нас там агрессию и другие какие-то качества негативные.
0: Но здесь появится вопрос еще критической массы. То есть если мы, условно говоря, мы читаем духовную литературу, но мы также не можем закрыться от тех же самых новостей.
1: Безусловно.
0: Вот. И чего больше? Когда агрессии и негатива в нас вливают фактически помимо нашей воли, потому что ну, невозможно не смотреть, мы же сказали, что затворником ты быть не можешь, это ненормально в нашем обществе, а открываешься смотреть и все, и наполнился негативом. Но только

0: этого негатива столько, сколько мне тогда нужно, получается, Библии читать или сколько нужно духовной литературы читать, чтобы это хоть как-то погасить, чтобы это сбалансировать в себе внутри самом?
1: Ну, я считаю, что нужно каждый день уделять внимание духовной литературе. Хотя бы там полчаса в день, да, если люди заняты, но нужно обязательно прочитывать духовную литературу утром или вечером. Желательно, конечно, с утра, потому что это помогает нам настроиться. Я читаю Библию с утра, это помогает мне настроиться на весь день. Вот. И, конечно же, если мы не будем читать ежедневно духовную литературу, то мы очень быстро растворимся в этом потоке информации и потеряем вот этот ориентир, да, о котором я говорю. Поэтому мой такой совет, вот, прежде всего, стараться каждый день. Как вот мы пищу принимаем каждый день, так и духовную пищу. Если мы не будем принимать день, другую пищу, буквальную, да, то наша сила ослабеет, наш организм ослабеет, и мы заболеем. То же самое и в вопросах духовных. Не принимая духовную пищу, наша сила духовная ослабевает, мы тонем в потоке этой информации, и уже не мы формируем окружающий мир вокруг себя, а информация, средства массовой информации нас формирует, нами манипулирует.
0: Благодарю вас, Олег Юрьевич. Благодарю вас, дорогие друзья, что вы оставались с нами все это время. Вы слышали рецепт, как выжить в этом информационном мире. Нужно пополнять себя духовной информацией и делать это, заправляться этим ежедневно.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто-то

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с Марком хотели вас научить одной замечательной игре. Если, конечно, он придет, что-то он задерживается. Он обещал принести...
1: Всем привет!
0: О, привет,
1: извините, Марк. Задержался. Дождь на улице, как из ведра льет. Фух. Еще такие огромные лужи оббегать пришлось. Я ему еще поверил, зонт не взял. Никому больше верить не буду.
0: Так, Марк, давай сюда твою куртку-зонтик. Ой, какая мокрая. Пусть она здесь пока посохнет. Ну что, расскажи, Марк, почему ты решил никому больше не верить?
1: Сейчас объясню. Где у нас тут самая заправдышная книга?
0: Так, вот она, Библия. Держи.
1: Так. Так, сейчас. Вот. Вот читай.
0: Так, давай прочтем. Что там написано у нас? Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Да, совет отличный.
1: Отличный. Только вот есть такие товарищи, которые его не придерживаются.
0: Я знаю этих товарищей?
1: Да, Надь, знаешь. Одного зовут Синоптик. Он мне сегодня сухую жаркую погоду пообещал. А второго зовут Мишка. Мы с ним вчера договорились на роликах сегодня покататься, а он не пришел.
0: Марк, а может, что-то непредвиденное случилось? Может, Мишка заболел?
1: Нет, не заболел. Я когда до него дозвонился, он сказал, что бабушка его не пустила, велел сначала уроки сделать. Я его целых 2 часа ждал. На роликах не покатался, а так хотелось. А тут еще дождь начался.
0: Да, Марк, дождь – это такое дело. Только один Господь знает, когда он пойдет. И если это необходимо, Бог дает об этом знать. Однажды Бог предупредил людей, что будет водный потоп, чтобы люди успели приготовиться и не утонуть.
1: А, это та самая история, в которой вся земля оказалась под водой, и даже самые высокие горы, да?
0: Да-да. Но, к сожалению, не все люди этому поверили и не смогли спастись.
1: Это не зря. Бог всегда выполняет свои обещания. Это не синоптик.
0: Это точно. Марк, а давай расскажем эту историю ребятам?
1: Давай.

0: Однажды Бог увидел, что люди замышляют и делают все больше и больше зла. И чтобы уберечь землю от злодеяний, Он решил навести на нее потоп. Но всех людей, которые не желали делать зло, всех до одного, Он обещал спасти.
1: Конечно, ведь не все люди делали зло. В то время жил человек по имени Ной. Он вовсе не был нытиком или злым, а наоборот, был добрым и очень любил Бога.
0: Поэтому Бог хотел спасти от гибели Ноя и его семью. Он поручил ему построить ковчег.
1: Это такой огромный корабль.
0: Да, и Бог пообещал, что все, кто укроется в этом корабле, останутся живы. И Ной приглашал всех людей присоединиться к нему.
1: Он взялся за работу, но почти все жители смеялись над ним. Зачем на суше корабль? Ну и, наверное, было неприятно, что люди не верят в обещание Бога о потопе.
0: Да, и еще ему было жаль этих людей. И вот когда Ной забил последнюю дощечку, Бог сказал ему: «Зайди в ковчег со всеми, кто поверил мне, а еще возьми по паре всех животных».
1: Когда все вошли, Бог сам закрыл за ними дверь.
0: И начался потоп.
1: Надь, у меня один раз тоже потоп был, когда крыша прохудилась. Проснулся я ночью от того, что на меня вода капает. Ноги спустил прямо в воду. А когда свет включил, увидел, что все сырое было. Все игрушки, книжки. А вот дневник почти не пострадал.
0: А вот если бы, Марк, ты жил бы во времена Ноя, то лучше тебе было бы находиться в ковчеге. Потому что тогда пострадало абсолютно все. Дождь лил, лил и лил и затоплял всю землю. Вода поднималась все выше и выше, и в ней утонули все, не вошедшие в ковчег.
1: И только через 40 дней дождь перестал лить. Сегодняшний дождь пустяк по сравнению с тем.
0: Да, долго пришлось ждать Ною, пока дождь закончится. А когда дождь прошел, Ной выпустил голубя.
1: Сначала голубь вернулся, потому что негде было приземлиться. Кругом же была вода.
0: А через 7 дней голубь прилетел к Ною с веточкой маслины в клюве.
1: Это значит, что на деревьях распустились листья.
0: И тогда Бог сказал Ною: «Теперь вы можете выходить. Вы спасены».
1: Люди и животные вышли из ковчега, и началась новая жизнь.
0: Ной поблагодарил Бога за спасение, а Бог пообещал, что больше никогда не пошлет на землю потопа.
1: А еще Бог сказал, что знаком этого обещания будет радуга.
0: И теперь, когда мы видим радугу, то вспоминаем, что Бог всегда выполняет свои обещания.
1: За правду! А я знаю еще одно необыкновенное обещание Бога.
0: Интересно послушать.
1: Бог обещал вернуться на нашу землю и останется с нами навсегда.
0: Да, и каждый человек сможет видеть его и разговаривать с ним.
1: И пожаловаться на что-нибудь.
0: Нет, Марк, жаловаться будет не на что, потому что тогда никто не будет плакать, болеть, грустить. Все будут счастливы, и все люди будут жить вечно.
1: Здорово! Надо Мишке срочно об этом рассказать. Пусть порадуется. Хоть я из него чуть не опоздала к тебе сегодня.
0: Но это хорошо, что ты поторопился. Иначе программа без тебя бы закончилась. А я уже ребятам сказала, что у нас сегодня интересная игра, для которой ты обещал принести... Что? Что с тобой, Марк?
1: Надь, я забыл принести... Ролики только и захватил.
0: Да. Значит, интересная игра сегодня не состоится.
1: Надь, ну я же не нарочно. Я обещаю больше никогда не забывать свои обещания. Ну, вернее, постараюсь. И память развивать буду. Есть такая замечательная игра на развитие памяти. Я могу научить в нее играть всех ребят. Может, кого-то тоже когда-то память подводила. Будешь моим помощником в игре?
0: Конечно. Эта игра называется «Кукловод».
1: Чур, я кукла.
0: Так, для начала завязываем Марку глаза. По правилам игры я буду кукловод, а Марк – кукла. Определяем начало маршрута. Оно у нас будет, например, здесь. Можно даже Марка покружить, чтобы он запутался. Так, сейчас я буду водить его по несложному маршруту. Я буду комментировать свои действия, а вообще все происходит в полной тишине. Итак, Марк, три шага вперед. Один, два, три. Остановка. Поворот направо. Два шага вперед. Один, два. Остановка. Поворот налево. Один шаг вперед. Один. Так, все. Теперь развязываем Марку глаза. И ты должен вернуться на начало маршрута по памяти. Ну, давай.
1: Шаг вперед.
0: Так. Поворот.
1: Два шага вперед.
0: Два, хорошо. Поворот.
1: И там, так, три.
0: Кто обещал память
1: три.
0: Развивать? Ну, давай.
1: Три шага вперед.
0: Один, два, три. Ну, все, Марк, я тебя поздравляю. Ты справился с заданием. Ну что, сложно было?
1: Нормально.
0: Ребят, я напоминаю, что все проходит в полной тишине.
1: А теперь вы попробуйте. Память будет отличная. И в обещания помнить будете.
0: А сейчас, ребята, для вас песня о том, что будет вскоре.
1: О чем Бог пообещал.
0: Обещаешь, Марк?
1: За правду, Надь, обещаю.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Добрый день, дорогие друзья! Рад каждого из вас поприветствовать. И тема сегодняшнего нашего духовного размышления, она будет основана на первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, с 13 стиха и до конца главы. Здесь написано следующее. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам, Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». И вот перед нами библейский текст, серьезный библейский отрывок, который проливает свет на понятие смерти. Итак, что мы находим в этом отрывке? Первое, что здесь мы находим, это то, что Павлу не безразлично, что происходит с умершими. И второе, отсюда вытекающее, что все-таки скорбь имеет место у христиан и не у христиан, но она может отличаться. Поэтому утешать человека можно словами, которые ниже приводит апостол Павел. Поэтому он заканчивает отрывок. «Итак, утешайте друг друга сими словами». Значит, человек нуждается в утешении, когда сталкивается с понятием смерть. Смерть – это не просто шутка. Смерть – это, так знаете, кажется только, что ну, что-то такое, что у всех, ну, всем не избежать и так далее. Но что показала история, что я прочитал очень много интересных таких событий, связанных со спасением людей. И одно из них я сегодня чуть в конце позже расскажу обязательно. И во всех практических случаях я наткнулся на такую маленькую, скажем, ремарочку, что человек всю дорогу молился, человек взмолился. И я попросил Бога, чтобы он меня сохранил. Я читал истории спасения при пожаре, история спасения там в самолете, вертолет, на море и так далее, и так далее. Везде присутствует этот элемент. Почему? Потому что, когда мы живем, мы не всегда ценим жизнь настолько, чтобы ее прямо дорожить. Что-то должно произойти, какое-то изменение мышления, чтобы мы начали ценить жизнь. И я заметил, что многие люди более уже к пожилому возрасту, за 60 и плюс и далее туда, они начинают ценить жизнь. Хотя и среди этого возраста есть люди, которые как бы говорят, да, мне уже 60 лет, о, уже все. Как бы они не планируют как бы продлевать свой срок жизни. Вот как идет, так и идет. Конечно, этот вопрос достаточно индивидуален. Но, вы знаете, недавно у нас тоже было потрясение. Умер наш друг, как бы очень хороший, близкий человек, знакомый, Владимир Филиппович Ткачук. 53 года. Крепкий, здоровый. Как это произошло? Заболел. Говорят, что второй раз заболел. В больницу, буквально туда-сюда, реанимация и... Не смог он перенести эту болезнь. И вот он умер. Это шок. Это как мы говорим, не ко времени, да, или безвременная кончина произошла вот в жизни этой семьи. Как так может быть? 53 года. Это же немного. Это может быть для 15-летнего подростка много. Я помню, когда мне мальчик спросил, сколько, я его говорю, сколько тебе лет? Ну, давай я угадаю. Гадали, ну, в итоге там на 13 чем-то сошлись. Говорю, а мне сколько? Он так это говорит, 20? Я говорю, не, больше. Он потом, 23? Я говорю, не, больше. Он потом так посмотрел на меня, 30 что ли? То есть для него после 30, наверное, вообще уже не жизнь. Вот. Ну, я его не стал расстраивать, говорю, да, столько есть, не переживай. Ну так если серьезно вернуться к теме, понимаете, апостол говорит, не хочу оставить братья в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». То есть разница в том, что когда человек верит Иисусу и не верит, в том даже, как они скорбят об умершем. Мы тоже скорбим. Нам очень больно терять близких. Я сам похоронил маму. Я знаю, как это нелегко. Но с другой стороны, когда у тебя есть надежда, она дает силу. Почему мы об этом спокойно говорим, когда человек заблудился где-нибудь в лесу, и вот эта надежда, что он спасется, что его найдут, она ему помогла выжить. Здесь это работает, а в жизни не работает. Работает оно и в жизни. Поэтому мы, как христиане, как верующие люди, доверяющие Богу, читающие Писание и понимающие, что тут Бог хочет сказать о жизни, о смерти, о воскресении. У меня, кстати, очень скоро выйдет еще одна тема, касающаяся двух воскресений. Первого и второго воскресения. Очень серьезный вопрос. И мне приходят в комментариях как бы, ну, вопросы, люди задают. А все-таки, а почему смерть, там, а вечные муки или в аду, или не вечные? Мы об этом обязательно поговорим. Но сегодня я вот хочу все-таки сделать акцент на том, чтобы мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. У нас нет надежды, но мы как бы тоже плачем. И у человека есть надежда, и он тоже плачет. Так вот, в чем разница у этих двух людей? Очень большая разница, потому что человек, он имеет надежду на встречу. А это совершенно меняет трагизм ситуации. Да, конечно, тяжело терять близкого. Да, очень тяжело вообще. Это надо перестраиваться. Знаете, как вот жизнь без ноги. Жить можно, но жизнь будет другая, уже все будет другое, походка другая, образ жизни, сфера деятельности другая, все будет другое. Вот точно так же и здесь. Поэтому, когда в христианской семье происходит трагедия, и даже безвременно, как мы понимаем, уходит человек, я лично сторонник такой точки зрения. Не надо задавать Богу вопросов. На каком основании, Господи, ты забрал там моего родственника, моего мужа или еще сестру, брата? Это неправильный вопрос. Придет Христос, Он очень скоро придет. На все вопросы мы получим очень исчерпывающий ответ. И любой доверяющий Богу, он согласится с тем ответом, который ему представит Бог. Потому что это безошибочный, это тот ответ, который Бог представит, как тот, кто держит всю вселенную в своих руках. Поэтому вот здесь формируется наша вера, научиться Христу доверять. А когда живем, научиться жить такой жизнью, чтобы ты был готов в любой момент, минуту, если придется расстаться со своей жизнью, чтобы ты не был застигнут врасплох. Я недавно смотрел сводки, там сгорели заживо муж с женой в не сильной достаточно аварии, но так произошло стечение обстоятельств, что после удара машины загорелись, и они, не успев выбраться, заживо сгорели в машине. Казалось бы, ехал человек со своей семьей, да, с женой, ничего не предвещало беды, абсолютно ничего. И вдруг на тебе авария и такая трагическая смерть. Поэтому мы сегодня не сможем ответить на вопросы, почему это происходит. Я хочу немножко все-таки поднять другую сторону этого вопроса. А ценим ли мы сегодня жизнь? Я нашел интересное выражение, что до 40 лет мы издеваемся над здоровьем, а после 40 оно издевается над нами. Вот так мы и живем. Так и получается, что мы едим то, что вредно, пьем то, что вредно, употребляем то, что вообще нельзя употреблять. И потом, когда мы начинаем болеть или с нами что-то происходит, ну, какие-то перемены, скажем, ну, вызванные образом жизни, а это, кстати, если вы видели когда-то вообще такой пирог, как бы деленный на то, что влияет на здоровье человека, там, наследственность, потом экология, еще какие-то, медицина там и прочее. И вот огромный пирог, скажем, вот этого влияния имеет образ жизни. Наследственность немного, медицина немного, там около 10%, если я не ошибаюсь. Так вот, что интересно получается, наш образ жизни формирует нас, как мы живем, где мы живем, как нам живется, если даже так можно взять, какое качество нашей жизни. Или мы просто кряхтим с утра и до вечера, проклиная или кляня всю эту жизнь и на всех-всех уровнях, и погоду, и природу, и правительство, и все. Или мы все-таки с радостью живем и дарим эту радость людям, окружающим нас. Это очень серьезные вопросы, поэтому Я посмотрел на то, что действительно нашу землю сегодня уже невозможно реанимировать. А знаете почему? Да потому что элементарно мы с вами сегодня даже мусор не делим. А посмотрите в мусорное ведро, как может, где может утилизовать, или скажем, быть утилизированным стекло, металл, бумага, пищевые и прочие отходы. Конечно, это очень серьезный вопрос. И что получается? Вся земля заражена, она загрязнена. Это ее можно только сжечь, поэтому правильно, есть мусоросжигательные заводы, потому что перебирать уже невозможно отделить, понимаете, что происходит? И мы говорим, да, надо полигоны там для строительного мусора, для бытовых отходов, твердых бытовых отходов. И в тех странах, где люди начали уже бить тревогу об экологии, потому что мы тут на мусоре, а сюда отнамусорили, а сюда отвезли. И это не решило проблему, потому что это неправильно, так не должно быть. Посмотрите, сколько целлофановых пакетов и полиэтилена вокруг нас. Немереное количество. И поэтому они начали уже делить, и они хотя бы снизили это. Но что решает вопрос? Мусоросжигательный завод. А вы не видите аналогию, что когда в конце времен будет написано огонь и сера, который сгорит земля, и так четко написано прямо, что земля и все дела на ней сгорят, потому что по-другому невозможно решить проблему нашей земли. И вот здесь как бы возникает еще один очень такой важный для нас вопрос. А мы ценим жизнь сегодня или нет? Может человек сказать, я ценю жизнь, я борюсь за жизнь, я делаю ее лучше, я делаю так, чтобы вокруг меня было лучше. Я не уверен. Я посмотрел, сколько сегодня молодежи конкретно убивают свое здоровье. Посмотрите, как вообще, что человек кушает. Потому что еда низкого качества, она не может привести к крепкому здоровью. Это все в долг, это мы просто съедаем те запасы, которые получили от родителей, вот этот как бы жизненный потенциал. Это все не просто так. Кстати, я хочу вам прочитать одно интересное стихотворение. Написала его девушка, я не знаю, или женщина, Гай Елена. Она написала следующее. «Гроза гремела, ливень шел стеною, и ветер дул кусты к земле клоня. Мужчина с непокрытой головою по лужам брел, судьбу свою кляня. Как я устал, работу ненавижу, жена достала, денег вечно нет. На доме где-то крыша протекает, машина встала, столько разных бед. Промок до нитки и замерз до дрожи. Был зол на всех, на близких, на чужих. И, глядя в небо, спрашивал, о Боже, зачем меня все время бьешь под дых? И тут на небе молния сверкнула, да так, что ослепила мужичка. Нога с дороги мокрой соскользнула, упал мужик, ударившись слегка. Из грязи, поднимаясь, чертыхался, ну как же может столько не вести? Вдруг нежный голос издали раздался. Мужчина, я могу вас подвести. Из новой белоснежной иномарки махала ему девушка рукой. Я весь в грязи, машину пачкать жалко. «Да ничего, садитесь, не впервой». Машина вдаль неслась, качаясь зыбко. Дождь дворники сгоняли со стекла. А девушка с приветливой улыбкой с попутчиком беседу начала. О том, о сём, о жизни, о погоде. Мужик в машине тёплой разомлел. И девушку, одетую по моде, наглее он разглядывать посмел. Плащ чёрный с капюшоном, элегантный. А на плече пшеничная коса. И голос у красавицы приятный, и яркие зеленые глаза. Откуда же взялась такая краля? Ты в захолустьем нашем. Расскажи, ты замужем красивая такая? Колечко есть на пальце? Покажи. Не замужем. А вам какое дело? У вас же есть, наверное, семья? Семья-то есть. Давно мне надоело. И жизнь не удается у меня. Ну, без проблем. Раз вам все надоело, то заберу вас навсегда с собой. У мужичка глазенки заблестели, я буду рад отправиться с тобой. А как зовут тебя, моя ты зая? Скорей свое мне имя назови. Да смерть меня зовут, и к вам пришла я. У мужика вдруг ёкнуло в груди. Ну что за шутки, я тебе не верю, я молодой, мне рано умирать. Работу никому я не доверю, да и детей мне надо поднимать. Вон книга в бардачке лежит, достаньте. Откройте и читайте. Все про вас. Всю жизнь свою не любите. Вы жизнь свою не любите. И знайте, сейчас проходит ваш последний час. Мужик от страха в панике забился, в салоне заметался. Отпусти! Возможно, я тогда погорячился. Прошу тебя, пожалуйста, прости. Он дергал ручку на двери в смятении, надеясь, что он от смерти убежит. И вдруг увидел сзади на сиденье коса большая, острая лежит. От ужаса его перекосило. Он заорал: «Убийца, отпусти! Людей ты миллионы погубила, и мне ты хочешь голову снести?» У девушки глаза сверкнули гневом и закричала: «Нет у вас стыда! Так значит, я убийца? Это я-то демон? В грехах людских виновна я всегда? Да вы же сами, люди, виноваты! В своих смертях не любите вы жить! Зато когда приходит час расплаты, пощады начинаете просить. Друг друга убиваете вы сами, из мести, в пьяных драках, на войне. Да вы же все чудовищами стали, о гадости кричите обо мне. Себя вы божествами возомнили, вершителями судеб и смертей, как будто всех вас правом наделили, чтоб убивать и женщин, и детей. А я лишь провожаю ваши души, когда пора приходит на тот свет, и думаете, мне приятно слушать проклятие, что вы шлете мне во след? Ведь я смотрю на вас и ужасаюсь. Мне смерти страшно, я боюсь людей. Я пыткам вашим часто поражаюсь. Страшнее человека нет зверей». И смерть на руки голову склонила, в отчаянии рыдая в тишине, и вдруг в машине дверцу отворила: «Идите уже к детям и к жене!» Мужик сидел, не мог пошевелиться. «Тогда скажи, зачем тебе коса?» «Да все надеюсь, может пригодиться. Тропинка в рай бурьяном заросла. Идите и всем людям расскажите. Пора ошибки срочно исправлять. Любите жизнь, цените, берегите. Когда приду, уж поздно горевать». 23 сентября 2018 года было написано это стихотворение. Ну, трогательное, до глубины души. Потому что действительно, когда мы читаем вот эти тексты библейские, тексты о том, что действительно мы можем не скорбеть, как те, у которых нет надежды. И как здесь написано: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Обратите внимание, умершие в Иисусе. И дальше он здесь говорит, что «потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и Божьей трубе сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». То есть, как важно, Он идет за своими детьми. Вот почему есть два воскресения, но об этом уже в следующей теме. Два воскресения. Первое воскресение праведников, и оно первое, потому что даже умершие дети Божьи, Бог хочет их первыми воскресить, вдохнуть в их безжизненные тела жизнь, дыхание, и чтобы они восстали, как написано в Слове Божьем, нетленные. Но вместе с этим это Бог решает. И у нас есть вера, чтобы понимать, что это может так быть. Доказательство. Лазарь, сын вдовы. И мы знаем 6 случаев воскрешения мертвых людей в Библии. И поэтому, когда мы читаем вот эти тонкости, вот эти моменты, мы верим в это. Потому что, ну, есть основания верить. Потому что написано «верен обещавший». С другой стороны, давайте посмотрим на качество сегодняшней нашей жизни. Давайте ее ценить. Давайте дорожить этой жизнью. И тогда у нас, как здесь написано, потом мы, оставшиеся в живых, он верил, что он будет живым встречать Христа, потому что такое событие происходило в Первоапостольской церкви. Представляете, все жили, радовались, Евангелие распространялось. Конечно, он понимал, что сейчас охватят всю землю проповедью Евангелия, и Христос придет. Но, вы видите, Христос замедлил, и благодаря этому мы с вами сегодня имеем такое же право и надежду на спасение. Поэтому он говорит, будем восхищены на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами. Если у вас есть скорбящий человек, если вы сами скорбите в результате какой-то утраты, какого-то горя, постигшего вашу семью или ваших родных, читайте эти слова и утешайтесь этими словами. Пусть Господь вас и этим благословит. И в завершение я хочу рассказать одну интересную историю, которая произошла достаточно давно. Про одну молодую девушку, которую звали Джулиана Маргарет Кепке. Ну, вот такое интересное у нее имя, потому что 24 декабря 1971 года, когда ей было 17 лет, она, вот эта как раз-таки девушка, перуанка Джулиана Кепке, выжила после падения в тропический лес с высоты 3000 метров. Она стала единственной выжившей в авиационной катастрофе, произошедшей с самолетом, который направлялся на промежуточную посадку в город Пукальпа в Перу. Полет изначально проходил нормально. Я кое-какие вещи хочу зачитать. Пока в крыло самолета на высоте более 6000 метров не ударила молния. Это привело к возгоранию топливного бака, после чего воздушное судно начало пикировать и на высоте 3200 метров стало разрушаться и рухнуло на землю. Джулиана, потерявшая сознание, при падении с самолета очнулась только на следующий день после падения самолета. Она обнаружила себя пристегнутой к перевернутому креслу. У нее были многочисленные травмы, включая сломанную ключицу, многочисленные глубокие порезы, ну и сотрясение мозга. Надо сказать, что Джулиана обладала теоретическими знаниями в способностях или о способах выживания в тропических джунглях, которые, как она еще раньше получила от своего отца-биолога. И отцовские уроки, видим, что не прошли даром. Они помогли девушке выжить. Джулиана была близорукой. Она понимала, что тропики кишат ядовитыми змеями, которых она может даже не успеть увидеть. Из еды у нее было всего лишь несколько конфет, которые очень скоро закончились. И вот эта Джулиана Кепке решила идти по воде вдоль ручья, думая, что так будет безопасно для нее. И так начался ее, заметьте, долгий путь к спасению. Днем она переживала жуткую жару, а ночью было довольно холодно. Кроме того, несколько раз в течение каждого дня на лес обрушивались тропические ливни. Тяжелейшие испытания девушки продолжались, на минуточку, 9 дней. Она уже почти отчаялась, утратила надежду на спасение. И вдруг увидела небольшую пристань, ведущую к лесной хижине и привязанную лодку. Джулиана осталась в хижине в надежде, что кто-то из людей может прийти за лодкой. И она уже была совсем без сил. В итоге девушка рассудила верно. Кстати, на следующий день пришли люди за лодкой и обнаружили обессиленную жертву авиакатастрофы. Травмированная ключица доставляла ей очень жуткую боль. Сама рана начала гноиться и была инфицирована личинками насекомых. Местные жители промыли ее авиационным керосином, что позволило извлечь нескольких личинок. Сутки ей пришлось провести в небольшом поселении, где она получила минимальный уход, а потом местные испаноговорящие жители помогли обеспечить уже переход на более серьезное место, и получила она уже профессиональную медицинскую помощь. И вот интересно дальше. Благодаря показаниям Кепки Джулианы, власти нашли место падения самолета. Уже позже Джулиана узнала, что в авиакатастрофе вместе с ней выжило 14 человек, включая ее мать. Однако все они скончались в течение нескольких дней, так и не дождавшись помощи. Сейчас она живет в Германии, трудится в немецком институте зоологической государственной коллекции Мюнхена. По ее истории были сняты художественные и документальные фильмы. Сама она издала в 2011 году книгу под названием «Когда я упала с неба». Что значит, когда ты хочешь жить и царапаешься за эту жизнь? И когда ты не ценишь эту жизнь. Поэтому, делая выводы, друзья, давайте согласимся с тем, что нужно ценить жизнь. Не надо метаться из крайности в крайность, как это делали израильтяне, когда они, говорили, лучше бы мы умерли в этой пустыне. Господь сказал, хорошо, вы этого захотели, так и будет. Но и вместе с этим, чтобы мы могли быть всегда готовыми, чтобы мы всегда были стабильны в своей жизни, жили с надеждой, умирали в мире, если это придет время. И как нам всегда приятно слышать истории, когда кто-то уходит от нас и говорит, ушел так достойно, так красиво, так вот спокойно. Да? Почему? Потому что есть надежда в сердце. И поэтому давайте не будем верить в то, что сегодня пытаются иногда люди, не знающие Библии, сказать о какой-то потусторонней жизни, о вечных муках или еще о чем-то. Поверьте, друзья, в Библии нет этого. В Библии есть очень важная для нас надежда, поэтому хочу, чтобы Господь нас благословил тем, чтобы мы утешали друг друга этими словами, что умершие со Христом воскреснут со Христом. Ведь это такая радость. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы дорожили жизнью, и это было очевидно для нас самих и для тех, кто рядом с нами. Давайте не портить качество нашей жизни. Да, у нас немного денег, может быть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Не от этого зависит счастье. Радость должна быть, улыбка должна быть всегда на лице всех живущих в доме. Всегда нужно смотреть на жизнь позитивно. Жизнь – это дорогой подарок. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы именно вот эту концепцию жизни избрали. И если даже Бог допустит смерть, чтобы мы могли знать, что Богу все известно, значит, очень скоро эта могила откроется, и оттуда выйдет совершенно другой человек. Если с нами что-то случится, наша жизнь, она была утром отдана в руки Бога. Значит, Он знает, почему это произошло, почему Он это допустил, и что будет потом. Будет славная встреча на Кристальном море всех спасенных. Это величайшая надежда Евангелия. Евангелие – это благая весть. Поэтому не расстраивайтесь, не отчаивайтесь, доверяйте Господу, и Господь нас благословит. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя за то, что у нас есть надежда, чтобы мы не скорбели, как люди, которые безнадежно скорбят о своих умерших. Мы, Господи, знаем, что смерть – это не конец, но это сон. Ибо очень скоро Ты придешь, чтобы разбудить в первом своем воскресении, в приоритетном воскресении своих детей, чтобы открыть их глаза, и их глаза впервые увидели бы Тебя, живого Спасителя, и ту красоту, которую Ты приготовил для всех спасенных. И только потом Ты совершишь суд над нечестивыми людьми, которые избрали в своей жизни другой путь, не идти, не верить, не доверять Тебе, не идти с Тобой. И поэтому, Господи, я прошу Тебя, Ты благослови каждого из нас, благослови каждого зрителя, особенно тех, кто, может быть, сейчас пережили утрату, переживают эту скорбь. Дай им утешение, дай им, Господи, этот елей Святого Духа на сердце пораненное, чтобы им стало легче. Благослови, Господи, а Тебе да будет слава и честь, и хвала, и поклонение нашему Спасителю. Аминь.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Цивилизация с каждым годом делает нашу жизнь комфортнее. Но тем самым она отбирает необходимость в достаточной мере двигаться, лишая нас значительных преимуществ.

Давайте мы посмотрим влияние физических упражнений на каждую систему нашего организма. Влияние на сердце. Вот очень интересный момент. Сердечные артерии расширяются в диаметре, улучшается кровоснабжение сердечной мышцы, укрепляется сама по себе сердечная мышца. Вот этот эффект, он очень интересен. Когда у человека проблемы с сердцем, когда у него, например, атеросклероз, то есть это процесс, когда в сосудах настолько много бляшек, атеросклеротических бляшек, что кровь, она ухудшается, ее циркуляция по этим сосудам, потому что они узкие. Что получается? Недостаток крови, он ведет к боли в сердце. Если мы начинаем повышать нагрузку, то сердце начинает сопротивляться, оно начинает говорить, что мне не хватает крови, оно начинает болеть. И может показаться, что если оно болит в ответ на нагрузку, то какое может быть движение, какие могут быть изменения. Но тем не менее, определенные движения все равно должны быть. Определенное количество, индивидуально, может быть, подобранная программа, она должна быть. Я бы хотела рассказать такой эксперимент, который проводился в одном из институтов здоровья. Это было в Институте здоровья Лома Линда несколько лет назад. Эксперимент состоял в следующем. Вообще в этом институте есть возможность делать операции на сердце, пересаживать новые сосуды, так называемые операции аортокоронарное шунтирование. То есть когда вместо больных таких склеротических сосудов пересаживают новые сосуды. И вот брали группу людей, у которых были проблемы с сердцем. Для всех них было показание делать операцию. Но для одной группы сделали операцию, а второй группе предложили операцию не делать. Предложили эксперимент. И эксперимент состоял в том, что они должны были перейти на ту самую программу, которую каждый из вас имеет здесь, на программу «Новый старт». То есть у них были определенные изменения в питании. Их посадили, так скажем,

0: на полную вегетарианскую диету, когда они не получали холестерина извне, потому что холестерин, он есть только в животных продуктах. Следующее. Для них, для каждого была разработана программа индивидуальных физических упражнений. И они должны были двигаться, ну, какое-то количество, вот активность у них была, ну, для каждого было подобрано. Они должны были пить воду, они должны были гулять, и они должны были соблюдать режим дня. Когда оценили результаты, то оказалось, что в первой группе, там, где была сделана операция, у многих людей стали возвращаться признаки стенокардии, то есть возобновились боли в сердце. В то время как другая группа, у которой не было операции, у них была только программа «Новый старт», у них наблюдалось прогрессивное улучшение состояния, постоянное улучшение. То есть они начинали с малого, но потом все лучше, лучше и лучше. И в итоге вторая группа, она стала себя чувствовать намного лучше, чем группа после операции. И движения там играли не последнюю роль. Дело в том, что работа мышц, когда мышцы работают при физической нагрузке, они облегчают работу сердца. Если мышцы не работают, то сердце, оно должно работать и за себя, и за мышцы. Следующее – это улучшается циркуляция крови по капиллярам и венам. Знаете, сегодня существует очень большое количество препаратов таких, медицинских препаратов, которые направлены на улучшение микроциркуляции в организме. То есть люди тратят большие деньги, чтобы улучшить микроциркуляцию в мозге, например, в глазах, в каких-то органах других. Но физическая активность, она в этом плане является часто хорошей альтернативой. Следующее – это нормализуется артериальное давление. Тоже очень интересный эффект. Очень часто наших гостей мы просим прогуляться, например, если у них есть такое повышенное давление. Не криз гипертонический, когда нужно там процедуру, например, какую-то сделать, а просто умеренное такое повышение артериального давления. Вот как раз в этом случае мы применяем вот этот несложный, в общем-то, метод. И, как правило, люди возвращаются с уже пониженным давлением. Конечно, они не должны бежать в это время за какими-то достижениями спортивными, а просто прогуляться, просто спокойно пройтись. И это очень хороший эффект оказывает. Следующее – это снижается уровень холестерина в крови. Повышается способность гемоглобина присоединять кислород и переносить кислород. Вот это свойство физической активности обязательно нужно использовать, когда у человека анемия. То есть состояние низкий, когда у него есть низкий гемоглобин. Анемия. Не хватает того вещества, которое переносит кислород в организме. И в этом случае физическая активность, она может помочь. Она может приводить к тому, что у гемоглобина вот это свойство переносить кислород, оно повышается, улучшается. Следующий эффект – это влияние физической активности на пищеварение. Перед едой, непосредственно перед едой и сразу после еды. Желательно такая небольшая, умеренная физическая нагрузка, потому что она, во-первых, готовит органы пищеварения к приему пищи, и, во-вторых, если мы говорим после еды, такая небольшая, скажем, прогулка, она запускает процесс пищеварения, потому что усиливает перистальтику, усиливает движение желудочно-кишечного тракта, и организму легче становится переваривать пищу. Поэтому нашим гостям мы всегда советуем после еды гулять. Следующее – это влияние на костно-мышечную систему. Все процессы в нашем организме, они проходят, в принципе, по требности. То есть, если этот процесс нужен, то он идет. Если он не нужен, в нем нет потребности, то он не идет, он затормаживается. И поэтому, когда человек съедает много кальция, этот кальций поступает в клетки, к клеткам подходит, но они его не принимают. То есть, если человек мало двигается, то у него нет необходимости в большом количестве кальция, и он просто не усваивается. В результате человек получает такой риск остеопороза. Уменьшается потребность в инсулине под действием физических упражнений. Мышечные клетки, они обладают одним интересным свойством, что когда они работают, мышечные клетки работают, то им вообще не нужен инсулин для того, чтобы принять глюкозу. Они как бы открывают эти двери, и глюкоза может зайти вообще вот просто так. И поэтому при физических упражнениях происходит уменьшение расхода инсулина, уменьшение потребности в инсулине. То есть можно так сказать, что физическая активность является очень важным фактором для профилактики сахарного диабета и для лечения его, если он уже есть. Давайте мы с вами дальше посмотрим. Регулируется вес тела. Еще один эффект очень важный – это влияние на иммунную систему. И даже цифры такие вот исследователи приводят. Риск простудных заболеваний уменьшается на 25%. Это при определенной норме физической активности. Риск онкологических заболеваний уменьшается на 30%, на 1/3. Физическая активность, она обладает очень сильным, таким положительным влиянием на нервную систему. Вообще физическая активность является общепризнанным антистрессовым фактором. Если человек не двигается, то не происходит достаточно хорошей циркуляции крови по всему организму. И если при этом человек много думает, например, у него умственная нагрузка, много переживает, эмоциональная нагрузка, то что получается? Получается, что такой застой крови, можно так сказать, в головном мозге. И нету способа, который бы отвлекал вот эту кровь оттуда, то есть разгонял ее. А как раз вот физическая активность, она может это делать. Дальше. Развиваются умственные способности. Кстати, это очень важно для людей, которые выполняют умственную работу. Для детей это очень важно, потому что если ребенок целый день, например, сидит у телевизора, у компьютера, потом он в школе сидит, то от него не стоит ожидать очень больших, высоких таких умственных достижений.
1: Лыжные прогулки два раза в год и периодические пробежки за уходящей маршруткой не решают проблемы малоподвижности. Но что делать, если нет времени на регулярные походы в фитнес-клуб? Для того, чтобы быть здоровым, не обязательно тратить много времени. Главное в физкультуре – это не длительность, а регулярность занятий.

0: Дорогие телезрители, сейчас я хочу познакомить вас с комплексом упражнений для позвоночника. Итак, первое упражнение. Это наклоны головы. Делаем их медленно и стараемся вытягивать шею и прижали подбородок к груди. Теперь назад. Упражнение делаем очень медленно. Растягиваем мышцы к одному плечу и к другому плечу. Хорошо. Следующее упражнение. Мы стараемся подбородком достать правое плечо. При этом старайтесь, чтобы плечи у вас не поднимались. Потянули. Исходное положение. Теперь то же самое левое плечо. Прочувствуйте, как тянется у вас мышца. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Руки сцеплены в замочек за головой на шее. И исходное положение. Расслаблены. На счет раз отводим локти назад и слегка запрокидываем голову. Сводим лопатки. Задержались. Расслабились. Отвели локоточки. Соединили лопатки, задержались и расслабились. Следующее упражнение. У нас также руки сцеплены за головой, но на затылке. Голова немножко наклонена вперед. Поднимая голову, вы делаете сопротивление головой рукам, а руки, в свою очередь, давят на голову. То есть даем такую нагрузку для мышц шеи. Итак, руки сцеплены за головой на затылке. Голова наклонена вперед. Поднимаемся и оказываем сопротивление. Раз. Расслабились. И еще раз. Поднимаем и напрягаем мышцы. Расслабились. Хорошо. Тут же упражнение мы делаем уже на другую группу мышц шеи. При этом ладошки мы соединяем и кладем на лоб. При этом вы стараетесь лбом как бы противодействовать ладоням. То есть ладони давят на лоб, а лоб пытается как препятствие преодолеть ладони. Делаем это упражнение 3 секунды. Раз, два, три и расслабились. Повторите несколько раз. То же самое можете делать с упором ладони в боковую поверхность головы. То есть ладонь давит на голову, а голова сопротивляется. Тем самым мы напрягаем мышцы. То же самое с другой стороны. Раз, два, три и расслабились. Вот эти простые упражнения вы можете делать каждый день и укреплять свое здоровье. Удачи!
1: Суть человеческого естества в движении. Полный покой означает смерть. Так писал Блэс Паскаль. Мы в любом случае растрачиваем жизненные часы. Быть в движении – это просто тратить их с пользой. Ученые примерно подсчитали, сколько времени уходит у человека на ту или иную деятельность. При средней продолжительности около 20 лет уходит на сон, еще 20 на компьютер и телевизор, 9,5 месяцев на стирку и глажку и только 2 недели на молитву. На походы по магазинам человек в среднем тратит около 2 лет своей жизни. Некоторые особо одаренные люди занимаются шопингом целых 3 года. При этом многие покупки, которые мы приносим домой, оплачиваются не только деньгами и нашим временем, но и, к сожалению, нашим здоровьем.

0: Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам запомнить небольшой список наиболее нездоровых видов пищевых продуктов. Он составлен российскими врачами-диетологами и подтвержден практикой современного общества. Рассмотрим по порядку эти продукты. Избегайте покупать картофельные чипсы, особенно приготовленные не из цельной картошки, а из пюре. Это в сущности смесь углеводов и жира, плюс искусственные красители и заменители вкуса. Сюда же стоит отнести и картофель фри. Обилие неперевариваемых трансжиров – главная опасность такой еды. Это прямой путь к онкологическим образованиям в человеческом организме. Следующее место по праву занимают колбасные изделия. Это продукты с так называемыми скрытыми жирами. В их состав входят сало, нутряной жир, свиная шкурка и так далее. Если вы считаете, что они занимают лишь малую долю розовой массы, то глубоко ошибаетесь. Скрытые жиры занимают до 40% веса, но маскируются под мясо, в том числе и с помощью вкусовых добавок. Таким образом, вкушающий эту массу получает двойной удар – жирами – раз, обилием ароматизаторов и консервантов – два. Результатом ежедневного потребления сосисок, сарделек и вареных сортов колбасы является в первую очередь избыточный вес. За тучностью тянется целый букет заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых. А это причина смертности номер один как в мире, так и в нашей стране. И пусть никого не обманет беззащитный нежно-розовый цвет колбасы. Естественный цвет вареного мяса – серый. Розовый цвет – результат действия нитродобавок, чей переизбыток в организме чрезвычайно опасен. Надо сказать, что норма присутствия нитродобавок в импортных колбасах выше, чем в отечественных. Добавьте к этому набор ароматизаторов, эмульгаторов, усилителей вкуса, и мы получаем совсем неаппетитную картину. Шоколадные батончики. Сочетание огромного количества сахара и различных химических добавок обеспечивают высочайшую калорийность и желание есть их снова и снова. Кариес – самая безобидная расплата за увлечение шоколадными батончиками. Очень вредна газировка. Сладкие газированные напитки, смесь сахара, химии, газов, чтобы быстрее распределить по организму вредные вещества. Они созданы вовсе не для утоления жажды, а для ее вызывания. Отличаются огромным количеством сахара. В одном литре может быть до 25 ложек сахара. Газированные напитки не обходятся без красителей и ароматизаторов. Того, что составляет саму привлекательную сущность напитка. В каждой бутылке можно обнаружить и консерванты. Чаще всего это известный бензонат натрия, о вреде которого уже велось много разговоров. Но особенно опасны такие напитки с содержанием аспартама, синтетического подсластителя. Если они хоть раз за время пути до прилавка нагрелись выше плюс 30 градусов, то аспартам расщепляется на токсические вещества. Многие сладкие воды имеют кислую активную реакцию. Такой водой можно мыть чайники от накипи и обрабатывать огород от вредителей. Задумайтесь, прежде чем украшать ею праздничный стол. Вообще малопригодные в пищу продукты – лапша быстрого приготовления, многочисленные растворимые супы, картофельное пюре, растворимые соки типа «только добавь воды» – все это чистая химия, наносящая только вред организму. Жевательные конфеты. пастила в яркой упаковке, яркие леденцы. Все это, без сомнения, вредные продукты. Мало того, что все они содержат огромное количество сахара, так еще и химические добавки, красители, заменители и так далее. И самое главное, никогда не давайте эти сладкие бомбочки детям. Растущему организму они принесут больше вреда. Алкоголь. Даже в минимальных количествах мешает усвоению организмом витаминов. Кроме того, в алкоголе очень много калорий. А влияние алкоголя на печень, почки, мозг уже много сказано. И не стоит полагаться на то, что определенное количество алкоголя идет на пользу. Это самообман. Запомните, эти 7 видов наиболее вредной пищи. Алкоголь, растворимые супы и макароны, чипсы, колбасы, шоколадные батончики, газировка, жевательные конфеты и леденцы. Отказ от этих продуктов принесет оздоровление организму и освободит бюджет от неоправданных расходов. Окажутся ли они в будущем в наших корзинках, когда мы пойдем в магазин, зависит теперь только от нас. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
1: Список дел, на которые мы тратим свою жизнь, не очень-то вдохновляет. Но ведь без них нельзя прожить. Выбор человека не в том, чтобы отказаться от всех повседневных дел, а в том, чтобы наполнить время смыслом. И тогда получается, что движение – это не всегда действие. Иногда наиболее осмысленным движением будет не какое-то дело, а возможность остановиться среди дел и почувствовать саму жизнь.

Наше время малоподвижное и одновременно очень суетливое. Есть много способов, помогающих вовремя останавливаться. Один из них немного забавный и незаслуженно вышедший из моды. Это старинный дедовский способ лузгания семечек.

0: Золотое сечение – это одна из тайн нашего мироздания. Это совершенное соотношение, которое встречается в строении человека, окружающего мира и даже космоса. Оказывается, что даже такой простой цветок, как подсолнух, тоже является носителем совершенной пропорции. Воздействие семян подсолнуха на здоровье человека тоже приближается к совершенному. Оказывается, лузгание семечек – это не только необременительное времяпрепровождение, но и работа над своим здоровьем и настроением. Даже сам процесс, который действует сродни перебиранию четок, полезен, так как он успокаивает нервы. Эта приятная процедура может стать неплохой поддержкой при необходимости отвлечься. Например, семечки придут на помощь человеку, бросающему курить. Успокаивающее воздействие семечек связано не только с монотонностью движений, но и со сбалансированным сочетанием витаминов и минералов. Большое количество витамина Е, которым они богаты, предотвращают мышечную слабость и утомление. Селен повышает иммунитет. Магний помогает сердечной мышце работать без перебоев. А благодаря жесткой скорлупе все это богатство не исчезает при хранении, как в большинстве фруктов или овощей, а может храниться всю зиму, как в живой консерве. Полезные жирные кислоты и витамины делают скраб, приготовленный из семян подсолнечника, очень эффективным. Возьмите полстакана очищенных семечек и измельчите их в кофемолке. Скраб наносите на лицо по массажным линиям. Особенно эта процедура будет, кстати, во время вечернего умывания. Говоря о пользе семян, хочется вспомнить и менее популярные, но великолепные по своему составу тыквенные семечки. Как и подсолнечные, они имеют сбалансированный состав, но у них есть свои отдельные преимущества. У подростков и юношей при нехватке цинка могут появиться угри и жирная перхоть. Конечно, это сильно вредит внешности и вообще доставляет массу неприятностей. Реклама предлагает для решения этих проблем лечебные лосьоны и шампуни. Но все эти средства предлагают только лечение симптомов, а значит, могут помочь лишь на время. Зато семена тыквы помогут избавиться от корня проблемы, так как в них находится избыток цинка. Этот элемент делает семена тыквы также популярным и эффективным средством для поддержания здоровья простаты. Любые семечки – это ответ вредному фастфуду. Они не только помогают быстро перекусить, но при этом еще и прибавляют здоровье. Основное ограничение, которое они несут, связано с их высокой калорийностью. Почти все семена несут в себе скрытую энергию, которая используется растением в первой фазе жизни, как источник для роста. Всеми этими веществами семена делятся с человеком. При этом все полезные вещества находятся в той форме, которая легко усваивается организмом. Если вы не очень любите семечки в привычной форме, можно попробовать обогащать ими салаты, добавлять в паштеты или выпечку. А из кунжута можно делать знаменитую корейскую приправу, которая состоит из обжаренных, размолотых кунжутных семян и соли. Экспериментируйте! Вкус привычных блюд обогатится, и они принесут вам больше пользы.
1: Есть бег, а есть беготня. Есть движение, а есть суета. Желаю вам побольше первого и, по возможности, меньше второго. Как сказал Гильвеций, любовь для человека – это самый мощный источник деятельности. Поэтому любви вам, дорогие друзья, плодотворности, ну и, конечно же, счастья!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Я понимаю, что человеку современному очень хочется сказать, вот смотрите, есть такое доказательство, такое, такое, такое. Отлично, если у вас есть доказательство, назовите это наукой, не называйте это верой.
4: Или мы доверяем библейскому повествованию, вот так, как он есть, этому рассказу. Или же мы отвергаем это свидетельство.
1: В этой программе археологические подтверждения библейских событий, история библейских древностей, знание или вера.
4: Некоторым людям нужны какие-то действительно доказательства, помимо того, что написано в Библии. Иногда они нужны, потому что люди хотят таким образом, ну, подкрепить свою веру, потому что они чувствуют, что этого недостаточно, что нужно что-то больше. Для других эти доказательства нужны, чтобы, ну, убедиться в истинности того или иного источника, и можно ему доверять. Но здесь мы всегда столкнемся с проблемой. Для одних людей какое-то археологическое открытие или событие будет достаточно, чтобы сказать, да, это подтверждает тот или иной отрывок из Священного Писания. А для другого человека или ученого этого не будет достаточно. Ну, например, Священное Писание описывает о том, что Соломон построил великолепный храм. Но у нас нету археологических подтверждений этого храма. То есть хотя бы какие-то раскопки, что были. А раскопки не могут произойти, потому что на этом месте, где предполагается, что был храм, сейчас находится мусульманская мечеть. И, соответственно, раскопки на Храмовой горе запрещены. То есть там нельзя этого никак сделать, чтобы подтвердить. Мы не имеем доступа. Насколько переменится ситуация или нет, трудно сказать, но факт остается фактом, что мы не можем исследовать эту гору, где предполагается был храм, чтобы доказать. Вот смотрите, вот стены древние и так далее. Все. То есть мы должны признать, что рассказ в Библии о строительстве храма Соломоном, он единственный. У нас больше нету никаких источников, которые могли бы это подтвердить. И тут стоит вопрос, или мы доверяем библейскому повествованию, вот так, как он есть, этому рассказу. Или же мы отвергаем это свидетельство.
3: Вот сам исход из Египта. Нет археологических подтверждений. Значит ли это, что не было исхода? Нет, абсолютно не значит. А у вас, например, нет подтверждений, что у меня в кармане лежит носовой платок. А он там лежит. Если вы не знаете, что это было, не можете этого доказать, не значит, что этого не было. А какие могли бы быть подтверждения исхода того, что довольно большая группа людей перешла из Египта в Ханаан, Палестину, израильскую землю? Какие вообще могут быть подтверждения того, что большая группа людей переместилась? Да никаких. Они не основывали, не разрушали городов, разрушать было нечего. Они просто прошли. Оставили там, что могли оставить, головешки, какие-то черепки, там, подметки отвалившиеся. Ну, за несколько тысячелетий это все исчезло, естественно. Да? Так что очень часто люди пытаются найти какое-то материальное подтверждение тому, что они читают в Библии. Это удается крайне редко. И это буквально единичные случаи, как туннели Языкия в Иерусалиме, царь Языкия, который перед лицом ассирийской угрозы провел внутрь города воду. Для этого вырубил специальный туннель, он сохранился до сих пор. Есть даже надпись, найденная в этом туннеле, которая описывает ход этих самых работ. И мы поэтому точно знаем, что это при Языкии было, и вот именно совпадает с библейским повествованием. Но это уникальнейший просто случай. Да? Вот такого, чтобы мы нашли руками, потрогали то, что описано в Библии, встречается крайне редко, в значительной степени потому, что в тех местах и в послебиблейские времена очень много всего происходило. Всевозможные войны, нашествия, землетрясения, пожары, разрушения. Вот город Иерусалим, его несколько раз разрушали, отстраивали. Последняя, вот относительно недавняя, скажем, война 67-го года, когда там израильтяне отбили у палестинцев Восточный Иерусалим, оккупировали его. И тоже разрушение, тоже мы знаем, что там пострадало много чего. А до этого сколько его брали и разрушали вавилоняне, римляне, крестоносцы, мусульмане. Каждый раз строили что-то свое, и поэтому сегодня, гуляя по Иерусалиму, допустим, ну, такие христианские, особенно паломники, они часто слышат от гидов, гидам же надо деньги зарабатывать. Вот, допустим, Виа Долороза, улица, по которой Христа вели на распятие. Города, в котором ходил Христос, не осталось. Он в 70-м году нашей эры был разрушен римлянами полностью. Поэтому правильнее сказать так. Вот на этом месте видите улицу. Вероятно или возможно, в те времена, когда был Христос, в городе, который был на этом месте, была улица примерно где-то здесь, и он по ней проходил. Но гид говорит, как вот улица, по которой проходил Христос, а там дома 18-17 века самые старые. Да? Даже показывают в одном месте стена, на которой такое углубление, и говорят, вот здесь Христос прислонился к стене, оставив отпечаток своей ладони. И, конечно, каждый, кто проходит, прислоняется к стене, оставив отпечаток своей ладони. Если в день 1000 человек потрогают камень, камень углубляется дальше, да, вот это вот вмятина остается. Вот история, да, которая очень хорошо это демонстрирует. Конечно, Виа Долороза не улица, по которой Христа вели на распятие. А, вероятно, она примерно там расположена, где он проходил. Но вероятно и примерно, да? А уж то, что там нам показывают, вот здесь было то, вот здесь было это реконструкция, еще лучше сказать, наши воспоминания. Потому что, смотрите, той улицы не сохранилось и не могло сохраниться. Но сохранилась улица восточного города, шумная, базарная, где куча сувениров, где куча народу. Тогда была Пасха. Праздник. Тоже была куча народу, в том числе приезжие. Тоже были свои какие-то сувениры. Что-то продавали, покупали, глазели, как-то это все обсуждали. Были разные взгляды. Вы можете представить себе, проходя по Виа Долороза в современном Иерусалиме, что Христос проходил по совершенно другой улице, где-то в этом месте. Но люди-то были те же самые. Небо то же самое. Да, вот история разворачивается не в этих декорациях, но на этом месте. Да? Вот как можно сказать, насколько вот эти библейские события подтверждены, скажем, археологически. Почти не подтверждены, как и вообще очень многие события.
4: Есть много разных, может быть, таких маленьких упоминаний, каких-то камней, каких-то стел, которые вот так вот шаг за шагом, ну просто по чуть-чуть, понемножку, по маленьким-маленьким крупинкам, они просто подтверждают какое-то событие в Библии. Ну, например, есть цилиндр Кира, в котором Кир описывает свои завоевания. И Кир встречается тоже в Священном Писании. То есть то, что Библия говорит о Кире, и то, что есть подтверждение самого, ну, как бы Кира, да, вот этот цилиндр Кира, да, просто говорит о том, что и рассказ библейский о Кире, и другое историческое, ну, как бы доказательство, они в этом в отношении, ну, как бы одинаковы.
5: А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, «Возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, царь персидский. Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет».
4: Была обнаружена стела из Тельдан, тоже в Израиле, в которой упоминается фраза «Дом Давидов». Одних людей это убеждает, что да, у нас мало свидетельств или каких-то археологических находок по династии Давида, и люди считают, что этого недостаточно. А с другой стороны, вот есть упоминание, которое говорит о том, что дом Давида, то есть уже было известно про дом Давида. То есть если есть дом Давида, да, соответственно, и Давид был.
5: «И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек, и да возвеличится имя Твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицом Твоим».
3: Что в Евангелии может быть археологически подтверждено? Жизнь некой семьи из Назарета в Галилее. То, что они в какой-то момент отправились в Вифлеем. То, что там Мария родила ребенка. Где археология найдет этому подтверждение? Что могло сохраниться? Да ничего не осталось от того Назарета, того Вифлеема. Давно ничего не осталось. В тех местах много воевали. И не только воевали, но перестраивали по другим причинам. А вот, собственно, христианские древности начались с экспедиции царицы Елены. А это уже 4 век. Это уже прошло 200 лет примерно между тем, что было, и моментом, когда все это открыто. Представьте себе, мы сейчас в России поедем куда-то смотреть, что там было во времена войны с Наполеоном 200 лет назад. Нет, если это Бородинское поле, то мы там найдем всякие памятники более позднего времени. А если это какая-нибудь деревня где-нибудь там под Смоленском, где, возможно, что-то происходило во время войны с Наполеоном, да ничего мы там не найдем, потому что с тех пор там много было других войн, правда? И все перестроили, и все поменяли. Вот когда царица Елена приехала в Святую Землю, конечно, там была своя какая-то память, как на Бородинском поле, да, там памятники, и поэтому сегодня туда приезжают в юбилеи, в дни Бородинского сражения. Реконструкции там устраивают. Да, очень красиво. Я был один раз. Но мы понимаем, что это реконструкция, это не есть воспроизведение Бородинского сражения. Это воспоминание о нем. Очень хорошее воспоминание, историческое событие было. Вот мы знаем об этом, мы стараемся это представить, чтобы люди увидели, особенно дети. Но примерно то же самое и с нашим археологическим подтверждением всех этих мест. Да? Елена приехала, получила какие-то истории, которые могли быть, естественно, искажены, человеческая память не всегда надежна, получила некоторое количество находок. Но мы же знаем, что такое Восточный базар. Кто бывал в тех местах, прекрасно понимает, что там вам будут продавать в большом количестве все эти подлинные древние предметы, артефакты, из которых подавляющее большинство, конечно, сделано в соседней мастерской позавчера. Вероятно, что-то подобное было и тогда.
4: Что касается доказательства существования Иисуса Христа, на самом деле здесь тоже есть определенные сложности. Во-первых, у нас нету ни одного такого археологического места, которое бы подтвердило, что Иисус умер и был распят на этом месте. Потому что сейчас в Иерусалиме есть три места предполагаемых, где была Голгофа и где был действительно Иисус распят. И каждая группа ученых доказывает, что это именно то место, где это и произошло. Но если существует уже три места, то это, наверное, говорит о том, что не все так просто в именно вот этих археологических раскопках.
3: Сегодня мы имеем, допустим, огромное количество разных христианских святынь, которые, скажем так, сомнительны. Да? Гвозди из креста, на котором был распят Христос. Некоторое количество их существует в мире. Как мы можем подтвердить, что это гвозди именно оттуда? Да никак, но это железный гвоздь, древний, старый гвоздь, да, но таких гвоздей много. И вполне естественно, что когда люди находят эти вещи, у них работает фантазия на эту тему. Я расскажу про один сюжет, который я видел сам по интернету, но это был телевизионный ролик. В Крыму нашли отпечаток стопы апостола Андрея. Как это произошло? Ну, по преданию, апостол Андрей проповедовал в том числе и в Крыму. Это вполне возможно. Да? Крым был частью Римской империи, Южный Крым, Таврида. И, соответственно, он мог вполне там побывать и проповедовать, основать какую-то христианскую общину. Я думаю, что это, скорее всего, точное предание. Но людям же мало того, чтобы вот просто думать, здесь когда-то проходил апостол Андрей. Они хотят найти подтверждение. Вот один человек шел по берегу, в Севастополе дело было, шел по берегу, а там такая каменная порода, песчаник, он довольно мягкий, он подвержен воздействию воды и ветра. И получаются очень красивые такие фигурные вот композиции, прям художественные. Да? Вот на берегу эти глыбы песчаника, размытые морем, выветренные и прочее. И он нашел отпечаток человеческой стопы. И сказал, так это апостол Андрей здесь был. Вот он наступил и чудесным образом сохранилась стопа. И даже уже стали собираться почитать это место. Но потом, видимо, людям объяснили, что береговая линия изменилась за 2000 лет довольно сильно. Что песчаник такой мягкий камень, что 2000 лет он не мог сохраняться без изменений. Да? Что это относительно свежий вот рельеф. Да? Там ему, может быть, там 100 лет и то. Но он постоянно меняется. Но у людей есть такое представление, что вот это было обязательно здесь. А и в том же Севастополе, например, есть место, где вам скажут, князь Владимир здесь крестился. Тот князь Владимир, который крестил Русь, там возведена такая, как бы даже беседочка, такая крыша. Да, многие, наверное, видели, кто бывал в Севастополе. Я должен вас огорчить, мы точно не знаем, где крестился князь Владимир. Потому что есть версия, что в Киеве. И это вполне логично. И в Херсонесе, который он взял и отдал в обмен на византийскую принцессу, а условием этого брака было его крещение. Конечно, он тоже мог креститься. Ну, в принципе, почему нет? Ничего невозможного в этом нет. Если он крестился в Херсонесе, то, вероятно, он крестился в самом большом храме города, при котором был отдельный баптистерий. Баптистерий – это, собственно, крестильня, то есть место, где совершался обряд крещения. И тогда это было там. Да, то есть, правильнее сказать, вот место, в котором по одной из версий мог креститься князь Владимир. Но кто же будет так говорить? Надо сказать, вот место, где он крестился, да? Я думаю, что с очень многими библейскими местами, эпизодами, повествованиями происходит нечто подобное. Мы можем себе представить примерно, как могло быть, да? Но вместо этого мы предпочитаем говорить, вот так оно было.
4: Почему-то, когда мы говорим о некоторых греческих философах, о них тоже очень мало что-либо известно. Их даже труды некоторых философов нас не дошли, их оригинальные труды, они тоже переписаны кем-то или по свидетельству кого-то. Но никто же не говорит, что этого философа не было. Все почему-то понимают, что у нас нету достаточно фактов, чтобы это сказать, но есть вот свидетельство, как бы коротенькие свидетельства истории. Такой-то, такой-то греческий философ жил, был и так далее. И все. И то это было до рождения Иисуса задолго, но мы это признают. Поэтому, опять же, нужно сказать, такие историки или философы, они же не отвергают этого философа, что он существовал. Просто они признают, что данных о его жизни у нас мало, но он был.
3: евангельская история принимается общиной христиан как история самая главная в жизни. Да? Вот это единственное, что можно сказать. Почему мы считаем, что это было? Да, мы верим, что это было. Я понимаю, что человеку современному очень хочется сказать, вот смотрите, есть такое доказательство, такое, такое, такое. Отлично, если у вас есть доказательство, назовите это наукой, не называйте это верой. Вы не верите в то, что существует Америка, вы знаете это, да? А в то, что евангельская история происходила, вы либо верите, либо не верите. Но вы этого не знаете. Как вы знаете существование Америки, там, допустим, свойства разных химических элементов, которые выводятся из опыта, подтверждаются многократно различными экспериментами?
4: Библия, у нее немного другая задача. Даже авторы библейских книг, они ведь не ставили цель описать события полно, вот прям исторически, все дотошно, основательно, как оно было. У них немножко была другая цель. Они описывали историю или свидетелями этого события они были. Или им об этом как бы рассказывали. Но в этой истории что-то очень важное было для народа Божьего. И по большему счету это история как некое наставление в вере. То есть не научный трактат, который доказывает там истинность того или иного, а это просто рассказ. Поэтому здесь все-таки действительно остается вопрос веры. Доверять ли мне библейскому тексту или не доверять – это мой выбор. А если я хочу найти каких-то доказательств, то они не всегда могут быть под рукой. Просто прошло слишком много времени.
6: В эту ночь торжественно и чутко сторожила землю тишина. Лунных песен видимые звуки на холмах рождала вышина. Под звучание ангельского хора осеняла смертных благодать. Прикасали звезды к чьим-то взорам. Было до небес рукой подать. Сбылась предреченная веками вечность в белых пеленах холста ласковыми женскими руками в ясли положили небеса.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Для вас поет Пауль

0: Духовное наследие.
1: Тема одиночества, я думаю, близка и понятна многим из нас. Эта тема находила отражение в творчестве великих поэтов, великих писателей. Сегодня мы беседуем об этом с писателем Анатолием Юрьевичем Мавшевичем. Сегодня мы говорим о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. Человек, который был один среди светского общества тогдашнего. Я прав, как вы думаете?
2: Ну, в какой-то степени. То есть в глубоком смысле, духовном, наверное. Потому что так Лермонтов был и, к сожалению, остался навеки молодым. И, конечно, у него было много приятелей, друзей.
1: С которыми общались, конечно, и так далее. И так далее. Да. То есть круг общения был достаточно широким, да, но тем не менее, все-таки он был один.
2: Ну вот ни у кого, наверное, в русской поэзии нет таких пронзительных стихов об одиночестве, о тоске, о какой-то отгороженности от людей и в то же время о желании соединиться с миром, с людьми, с Богом. Вот это у Лермонтова удивительно сильно. Лермонтов, с одной стороны, всем нам это имя известно со школьной программы, но, мне кажется, это едва ли не самый загадочный поэт в русской литературе. И вот в подтверждение этой мысли я хотел бы привести такой факт. На рубеже вот уже прошедших веков, когда прошло уже много лет со дня гибели Лермонтова, писатели, философы, мыслители спорили так о нем, о его творчестве, как будто речь идет о современнике. Это само по себе поразительно. И более того, эти споры, которые велись на рубеже 19 и 20 века, они сейчас уже в 21 веке вызывают огромный интерес. О чем идет речь, чтобы было понятно? Вот цитата из прозы о Лермонтове. «Произведения Лермонтова, так тесно связанные с его личной судьбой, кажутся мне особенно замечательными в одном отношении. Я вижу в Лермонтове прямого родоначальника того духовного настроения и того направления чувств и мыслей, а отчасти и действий, которые для краткости можно назвать ницшеанством, по имени писателя, всех отчетливее и громче выразившего это настроение, всех ярче обозначившего это направление». Mm-hmm. Это писал Владимир Соловьев о Лермонтове. Вот он его, видите, отнес к Ницше. Но справедливости ради тут надо оговорить. Дело в том, что долгие годы Ницше у нас ругали, и это было одномерное отношение. На самом деле это очень тонкий, глубокий философ. Но вот Мережковский ему ответил на это. И если Владимир Соловьев говорил как раз об отсутствии религиозного начала в Лермонтове, то и Мережковский, возражая Соловьеву, говорил, что с Лермонтовым у него как раз связаны религиозные переживания. И он говорил, что он для него, во-первых, детские молитвы и первые стихи Лермонтова, которые он прочитал в детстве, вот это все слилось. «Я буду любить Пушкина, пока я жив, но когда придет смерть, боюсь, что это примирение. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, равнодушная природа красою вечную сиять. Покажется мне холодным, жестоким, ничего не примиряющим. И я вспомню тогда детские молитвы, вспомню Лермонтова. Пушкин дневное, Лермонтов ночное светило русской поэзии. Вся она между ними колеблется, как между двумя полюсами, созерцанием и действием». Важно не то, кто из них, так сказать, был точнее или глубже, два выдающихся мыслителя русской культуры. Важно то, что Лермонтов был для них, ну, буквально живым человеком, о котором они спорили страстно и азартно. Почему это происходило? И почему этот человек приковывает нас и сейчас? Вот это интересно.
0: Духовное наследие.
2: Давайте попробуем обратиться, может быть, к каким-то хрестоматийным вещам, которые, казалось бы, знают все,

0: И в то же время, чем мы больше их перечитываем, тем в них больше недосказанного и непонятного. Вот давайте обратимся к одному из самых известных стихотворений «Выхожу один я на дорогу». И мне кажется, тут много такого, что действительно поражает. «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб душа вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел надо мною, чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел». Здесь нечто удивительное. Здесь, с одной стороны, картина мироздания, даже есть интереснейшее размышление о том, что сейчас между звездами находят какие-то сигналы, там уже астрофизики...
1: Звезда звездою говорит.
0: Да, звезда звездою говорит, но это уж специалисты пусть, так сказать, находят. Вот я не специалист в этих вещах. Вот сигналы там между звездами, много интересного. Но вот это образ мироздания, почти физический вот этот образ мироздания, человек и вот это общение с этим миром беспредельным. И в то же время потом вот эти вопросительные интонации. Человек задает вопросы наедине, только вот наедине с кем мы спрашиваем, да, и кого, вот о самых сокровенных смысле бытия и смысле.
1: Наедине с Богом.
0: Да. Ну вот это, так сказать, такая очевидная, да, вот это некое глубинное вот это вот и одиночество, и уединение от мира, да.
1: Человек ищет ответы.
0: Да, и сколько лет прошло, а эти стихи, они очень современные. Интонации и стиль, и все они. И потом переходит вот от этого поразительного. Вот чем хороша действительно великая поэзия, что она непредсказуема движение стиха, да? Логика необъяснима. Мы никогда не можем предсказать, что зачем. Вот даже перечитывая знакомые, все равно удивляемся. И потом вот этот образ желания, так сказать, ну, какого-то бытия, да? Вот,
1: другого
0: бытия.
1: Светлого, чистого, радостного.
0: Но самое здесь интересное, что оно обретает реальные черты. Вот возникает образ дуба, дерева, которое бы вечно вот шумело, шелестело. Вот это вот опять предметная реальность. И вот от мироздания до вот дерева, да, которое шелестит листвой, между звездами, которые говорят, и дубом, который шелестит, между пустыней, которая внемлет Богу, и душой человека. Сколько раз оно звучало, положено на музыку, но это всякий раз поражает, удивляет и вызывает.
1: Наверное, потому что находит отклик в душах многих и многих людей сегодня.
0: Конечно.
1: Потому что что-то подобное и мы переживаем, что-то подобное переживают и многие люди. Через великую поэзию многие люди открыли для себя Творца и Создателя. Спасибо, Анатолий Юрьевич, спасибо за эту встречу, за беседу. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Ждем ваших писем, ждем ваших звонков, ваших откликов. Пусть Бог благословит вас.

0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы с вами увидели одну из нескольких объективных реальностей, которые представляют собой серьезные препятствия для того, чтобы отстраивать храм в Иерусалиме. И первое из этих препятствий – это то, что подобное мероприятие или предприятие непременно вызовет кровопролитную войну. И для меня лично призывы с христианских кафедр евреям идти воевать выглядят весьма лицемерно. Как это, понимаете, этим проповедникам, большинство из которых американские, очень легко отправлять чужих детей на убийство. И это, конечно, вызывает у меня серьезный вопрос. А понимают ли эти проповедники вообще то, о чем учит Христос, которому они служат? Но есть еще одна более серьезная проблема. Она уже касается не политики, она уже касается непосредственно богословия. Давайте посмотрим на вторую часть этого видения. И вот что говорится нам в 43 главе книги Иезекииля, когда речь идет о жертвеннике храма. Написано очень конкретно, что в новом храме должен быть жертвенник для приношения всесожжений и для кропления на него крови. Дальше идет подробное описание огромного количества овнов, тельцов и других жертвенных животных, которые нужно на этот жертвенник будет приносить. Я вам покажу сейчас сравнительные размеры жертвенника, который был в храме установлен в святилище Моисеевом, и жертвенника, который полагалось установить в храме согласно того указания, которое Бог давал Иезекиилю. Посмотрите на размеры. Здесь у нас 2,5 на 2,5 на 1,5. То есть жертвенник, ну, вот где-то вот такая вот. Это храм Соломонов, да, вот отсюда до сюда, то есть вот если вот так пройти, да, ну и 1,5 где-то вот. Вы посмотрите на этот огромный жертвенник в Иезекииле. Это 6 метров на 6 метров. 6 метров – это сколько? Это отсюда, да? Во! Вы представляете себе размер? И это получается туда, в сцену, и еще высотой 2 метра. Вы представляете себе гигантские размеры? Четкие гигантские размеры. Друзья мои, однозначно мы с вами прочитали, вернее, взглянули на 43 главу, на жертвеннике такого размера приносится немало жертв. Крови проливается немало. И мне тут становится весьма интересно, с какой целью вдруг сегодня, но если не сегодня, то завтра, согласно этих идей, должен снова в Иерусалиме быть отстроен храм с этим гигантским жертвенником для того, чтобы приносить на нем десятки овнов, козлов и тельцов. А эти слова из пророчества Исаии, что, уже не потеряют смысл? Посмотрите, вот фундаментальное пророчество о том, что делает Мессия, страдающий раб из книги пророка Исаии, 53 глава. «Но Господу угодно было поразить его, он предал его мучению». Дальше, обратите внимание. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления». То есть Мессия и его смерть – это была храмовая жертва умилостивления. В оригинале это не умилостивление, в оригинале это жертва повинности. То есть Иисус является жертвой повинности за грехи всех нас. Написано, он был изъязвлен за грехи всех нас. И вот исполнение. Смотрите, что Иоанн Креститель говорит ученикам, когда видит Иисуса идущего. Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира. Если Иисус есть этот Агнец Божий, если после его, в момент его смерти в храме разрывается завеса, если в момент его смерти фактически срывается принесение пасхального агнца в храме, это четко показывает то, что храм и его жертвоприношение, свою функцию, которую они выполняли на протяжении 1500 лет, да, функцию, указывающую на будущего Мессии, типологическую функцию, они выполнили. Все, задача выполнена. Спасибо. Все, мы поняли. Вот она, истинная жертва. А зачем опять это все восстанавливать? Опять же, друзья мои, если бы я перед вами стоял здесь как ортодоксальный иудей, то я бы сказал, о, ну, Бог в Торе заповедовал массу заповедей, которые нужно было исполнять, принося жертвы. Вот будет отстроен жертвенник, и мы будем эти заповеди выполнять. Но это же не иудеи говорят, что жертвенник такой должен быть построен. Это же христиане говорят. И я вот думаю, те проповедники, которые так говорят, они эти стихи вообще читают или они забыли вообще об этих стихах. Вообще, много интересного, интересных деталей есть в этом удивительном пророчестве, пророческом видении Иезекииля. В частности, если начать, знаете, не просто говорить общими фразами или лозунгами, а если начать вчитываться буквально, то там много чего можно накопать. Вот, например, давайте возьмем такую личность – князь. Кто такой князь? Написано, 46 текст, «Так говорит Бог, ворота внутреннего двора, обращенные к лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении 6 рабочих дней, а в субботний день должны быть, и в день новомесяча должны быть отворены. Князь пройдет через внешний двор и станет у вереи этих ворот». Кто этот князь? Сколько раз мне приходилось слышать истолкование этого текста, что этот князь – это Мессия. Пока не вчитаешься и не выяснишь, что, оказывается, дальше написано: «Священники совершат его всесожжение, его благодарственную жертву». И вот еще всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из 6 агнцев без порока и из овна без порока. Скажите, пожалуйста, вы где-нибудь в каком-нибудь из Евангелий когда-нибудь читали, чтобы Иисус совершал жертвоприношение? Знаете, Иисус очень часто бывает в храме по евангельским повествованиям. Но чтобы Иисус совершал жертвоприношение, то какой в этом смысл? Абсолютно никакого. Храм ведь во времена Ирода, и я уже об этом говорил, это не только место, где совершается жертвоприношение. Святилище – это только малая часть храма. Вот еще один интересный элемент. Священники. Интересно описано нам их жертвы тоже. «Привел он меня тем ходом, который сбоку ворот, к священным комнатам для священников, обращенным к северу. И вот одно место там, на краю к западу. И сказал мне: это место, где священники должны варить жертву за преступление, жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа». Мне часто приходится слышать, когда я задаю вопрос многим богословам футуристического направления: а вот что делать с жертвами в храме? Они говорят: а, это там не проблема. Храм будет стоять, жертвы-то там будут только символические. Друзья мои, посмотрите, сколько времени и места у Иезекииля отведено жертвам и действию священников. Кстати говоря, эти священники здесь поступают в точности, как делается по книге Левит. То есть священники берут мясо жертв за грех, заносят его вот сюда от жертвенника на святое место, и там у них стоят котлы, они это мясо варят, а потом эту вареную ягнятину и козлятину они без соли вообще, без ничего, они едят. Это символизирует то, как они жертвы на себя берут грех людей. Друзья мои, это должно случиться таким образом в будущем. Наши грехи должны быть удаляемы. Не кажется ли вам, что у нас есть, оказывается, уже храм? Посмотрите, о каком священнике говорит нам апостол Павел в послании к евреям. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Он есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Друзья мои, я вот не понимаю многих христиан. Если у нас есть такой священник, который на небе все проблемы нашего греха решает, какой смысл ожидать восстановления храма, в котором опять будут какие-то священники, которые будут за наши грехи кушать вареную, несоленую, неперченную баранину и козлятину? Не кажется ли это возврат в прошлое? Понимаете, друзья мои, мне часто непонятна непоследовательность очень многих исследователей Библии, которые говорят, например, заповедь о субботе – это Ветхий Завет. Заповеди другие, которые четко записаны нам в законе Божьем. Это все Ветхий Завет. И тут же разворачиваются и говорят о том, что в новозаветнее время, оказывается, должен быть восстановлен ветхозаветный храм. Друзья мои, вот она проблема. Исследование Библии требует последовательности, а не вырывания стихов из контекста. Вот еще одна интересная проблема. И это, опять же, проблема реалий. Мне почему я уже в самом начале нашего семинара говорил, почему мне хотелось именно так построить этот курс лекций, прежде всего для того, чтобы многие христиане могли увидеть реалии, которые из себя представляет сегодня еврейский народ, а не видеть какие-то идеалы, какие-то вещи, которые читаются отрывочно из Ветхого Завета, и думать, что так сегодня люди живут и мыслят. Смотрите, например, вот на такую заповедь, которая дана священникам в 44 главе Иезекииля и в 25 стихе. сказано в частности, что священник никакому мертвому человеку не должен подходить. Почему речь я завел об этом? Я хочу, чтобы мы посмотрели на реальность сегодняшнего Иерусалима. Вот это опять вид Иерусалима с горы Елеонской. И вот у нас стена храмовой горы. А вот посмотрите, что это. Это огромное кладбище. Вся стена, восточная стена Иерусалима, полностью окружена огромным кладбищем. Знаете, в чем проблема? Когда я слышу, как христиане хотят, чтобы евреи отстроили храм, я даже больше скажу, очень многие христиане, я знаю, дают сейчас на это средства, вот, то у меня, я просто дивлюсь, насколько эти люди наивно не понимают вообще, что хотят евреи. Для еврея наличие вот этого кладбища означает полную невозможность отстройки храма самостоятельно. Я вам скажу, в 1967 году, когда Израиль одержал победу в шестидневной войне, и старый город, который мы видим, стена, это была раньше иорданская территория, оказался в руках израильских парашютистов, генерал Моше Даян, министр обороны, торжественно вошел на храмовую гору. И оттуда он позвонил премьер-министру Леви Эшколю и задал ему конкретный вопрос. «Все, мы очистили нашу храмовую гору от арабов. Что нам делать? Взрывать эту мечеть или нет?» Леви Эшколь собрал весь израильский раввинат и через 2 часа позвонил Моше Даяну и сказал: «Поворачивайтесь, уходите, ничего не вздумайте делать мусульманским мечетям». Друзья мои, это раввины постановили. Знаете почему? Потому что, согласно иудаизму, даже если это все взорвется и полностью очистится, куда это кладбище деть? Предположим, сейчас начнут это кладбище срывать. Согласно законам книги Левит, все станут нечистыми. А очищаться чем? Пепел рыжей телицы? Ну ладно, не будем даже касаться вопроса того, что они не знают, как вывести сейчас генетически эту рыжую телицу. Но телицу-то надо заколоть на жертвеннике. А жертвенника-то еще нет. Получается круг. Получается замкнутый круг. Согласно иудаизму, этот круг разомкнуть может только сходящий с неба богопосланный Мессия. То есть, друзья мои, только Мессия может реально изменить ситуацию, так понимают евреи. А христиане хотят, чтобы евреи сначала изменили ситуацию для того, чтобы Христос пришел. Вы понимаете, это совершенно разговор на разных языках. В чем же еще заключается интересная проблема? 47 глава описывает нам видение Иезекииля о том, что храм – это нечто большее, чем просто территория. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону, и когда пришел назад, на берегах потока было много дерев по ту и другую сторону. И сказал мне, ангел говорит ему, вода эта течет в восточную сторону земли, сойдет в равнину, войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Вот у нас Иерусалим. Вот у нас восточная сторона. Вы видите, что у нас здесь? Иудейская пустыня. Знаете, что в Иудейской пустыне ежегодно в среднем от обезвоживания погибает как минимум около от 5 до 10 таких горе-туристов, которые уходят и пропадают там. Так вот, оказывается, храм – это не просто храмовая гора у Иезекииля. Оказывается, храм, он выводит здесь этот поток. Этот поток опресняет воды Мертвого моря. Вы про Мертвое море слышали, правда? Оно какое? Соленое, да? Соленое. Нет, оно не соленое. Соль, как мы ее употребляем, это натрий хлор. Вы знаете, что там нет натрий хлор? Там калий хлор. Вы пробовали на язык калий хлор? Вы понимаете? Сразу язву всего чего угодно получите, если выпьете растворчик калий-хлора. Поэтому там ничего не живет. Ничего не живет там, в этом Мертвом море. Если кто из вас помнит Валерия Анатольевича Никитюка, то мы с ним были в 97-м году, гуляли так по камням на берегу. И он решил для своей дочери взять камешки в аквариум. Ну, супруга его Татьяна, женщина умная, она эти камешки 5 часов кипятила. Потом кинула их в аквариум, и рыбки все равно всплыли кверху брюхом. Вот такое море. А что предлагает нам Господь с этим морем сделать? А предлагает нам Господь с этим морем сделать вот что. Посмотрите, там рыбаки будут от Ингеди до Иглаима. В Мертвом море рыбу ловить можно будет, а Иудейская пустыня фруктовые деревья давать будет. Вы видите, оказывается, какой этот интересный храм? Так вопрос возникает. Будет этот храм или не будет? В чем, оказывается, проблема? Друзья мои, этот храм, к сожалению, был построен. Но почему он был построен? А потому что народ иудейский вышел из вавилонского плена, царь Кир дал даже деньги на отстройку храма. Но посмотрите, какой этот храм получился. Почитайте, многие из священников и левитов, и глав поколений, которые видели прежний Соломон храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко. Знаете, какой построен был храмик? Маленький. А почему вместо такого грандиозного храма, в котором должна была жить слава Божья, и который должен поток был опреснить Мертвое море, построили маленький храм? Посмотрите, сколько иудеев вышло из Вавилона. Вот, оказывается, в чем дело. Ресурсов не хватило. Народу за 70 лет в Вавилоне стало хорошо и приятно. И что им идти на пепелище, где их деды, дома уже разрушены? Понимаете, дома их дедов разрушены. И что им идти строить какой-то храм, понимаете? И вышла небольшая группа верных Богу. Бог, конечно же, благословил, но у них не хватило никаких сил отстроить то, что Бог показал Иезекиилю. Вы понимаете, часто так бывает с нами, когда только малая группа готова что-то делать для Бога. Бог благословляет. Ну, представляете себе, как мог бы Бог благословить, если бы все вместе, одновременно могли бы в силе Святого Духа взяться и сделать дело Божье. Но это сделано не было. Через 500 лет Ирод, конечно, попытался отстроить храм, но это, конечно же, было не то. Недаром мы уже читали в книге пророка Иеремии о том, что Бог может отменять свои пророчества, если народ не играет отведенную ему часть. Правильно. Знаете, сегодня в Иерусалиме функционирует институт по восстановлению храма. Я туда часто вожу экскурсантов, христиан, для того, чтобы они могли убедиться, что эти люди стремятся построить и восстановить храм по плану, который был у Ирода, а не по плану, который Бог дал Иезекиилю. Что же тогда будет с планом, который Бог дал Иезекиилю? Давайте внимательно вчитаемся в слова Иезекииля, которые записаны в 47 главе 12 стихе, для того, чтобы речь, когда речь идет о потоке, вытекающим из-под жертвенника и опресняющим Мертвое море. Написано: «У потока по берегам его, с той и с другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, плоды их не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья во врачевание». Вы где-нибудь читали подобные стихи? Друзья мои, это же написано в последней главе книги Откровения. Вот как Бог решает проблему. Да, Он хотел преобразовать землю израильскую. Да, Он хотел, чтобы иудейская пустыня стало садом. Да, он хотел, чтобы мертвое море, можно было в нем рыбу ловить. Но когда это не получилось, и народ не вышел, и народ не пошел, Бог не поставил крест на своих планах. Он дает большее сегодня каждому из нас. На новой земле будет этот поток. Храма, кстати говоря, там не будет. Он там не нужен. Но поток будет. Будут деревья. Будет дерево жизни. И будет не просто маленькая территория по площади, сравнимая еле-еле с половиной Московской области, а будет вся земля, которую Бог отдает каждому из нас, всем, кто истинно верует в Него и готов с верою идти совершать Его дело. Готовы ли вы к этому?

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Программа «Независимость». Евгения.
1: Давно употребляла наркотики, сильные наркотики. Это был очень тяжелый период в моей жизни. И я искала пути, я понимала, что у меня рушится жизнь. Я обращалась к религии, но эти попытки были безуспешны, потому что я не была христианкой в том смысле, в котором я могла, ну, тогда понимать это. В моей жизни произошла трагедия, да, это было столь сильное эмоциональное потрясение для меня. Я утратила близкого человека, который погиб от употребления наркотиков, и это произошло у меня на глазах, что это был тот момент, когда я смогла остановиться. Это был момент, когда я смогла остановиться и попытаться изменить свою жизнь. А мне этого очень хотелось. У меня уже тогда была маленькая дочь. И я понимала, что я должна быть трезвой и здоровой ради того, чтобы вырастить этого ребенка. И моя жизнь действительно стала меняться. Я вышла замуж второй раз, и у меня появился второй ребенок. И я не могла понять, почему эта новая, внешне вроде бы благополучная жизнь не устраивает меня. Я не могла сказать, что я счастлива. Я думала о том, что я смогла сама бросить употребление наркотиков, и немного алкоголя мне не повредит. И я стала употреблять его сначала немного вечером, потом немного днем, потом немного с утра, а потом в моем доме появились припрятанные бутылки. Потом я поняла, что без поддержки алкоголя я вообще уже не могу жить. Моя зависимость стала очевидна и для окружающих. И я понимала, что у меня проблемы. Но я надеялась, что я смогу с ними справиться сама. И я давала себе слово, я давала слово своим близким, что больше не притронусь к алкоголю. Да, мне удавалось держаться какое-то время, месяц, два и три. Сначала у меня был такой подъем, у меня все получалось, мне казалось, что жизнь начинается снова, сначала с яркими красками, но это состояние очень быстро проходило, и я снова впадала.

0: сумасшедшее мое место там, возможно, там мне как раз помогут. Когда я лежала в очередной раз в психиатрической клинике, на сеансах у психолога, там была группа, я увидела девочку, которая тоже когда-то в этой больнице пребывала с той же самой проблемой, что и я, и которая тоже была анонимная. И эти встречи стали для меня в то время каким-то светом, да, и какой-то надеждой, наверное. И я понимала, что в этом что-то есть для меня. И эти группы велись по программе малой группы вот, реабилитационного центра с элементами вот, 12-шаговой программы. Тогда я поехала в другой реабилитационный центр, направленный, вот, ну, созданный для наркоманов. И я была вынуждена вспомнить то, что так долго хотела забыть. И пережить это снова, и написать много работ. И понять, в общем-то, какие-то корни своей болезни, да, и заглянуть где-то немного в детство, и что-то понять про себя, и немного принять себя такой, какая я есть, да, и что позволило мне избавиться от чувства вины. И после этого мне удается оставаться трезвой. Мне удается оставаться трезвой, потому что я поняла, что это моя ответственность. Использовать все рекомендации программы, следовать ей. Когда я стала выздоравливать, мне было очень тяжело. Я была полна страхов и неуверенности. Я покинула семью. Мои дети были с моими родителями, с моим мужем. Я стала жить одна. Я нашла работу. Я ходила на группы не только 90 на 90, 90 собраний, 90 дней, но гораздо дольше, наверное, полгода я каждый день ходила на группы, настолько это было важно для меня, и я не заставляла себя туда ходить. Я хотела каждый вечер быть там. Я очень боялась одиночества, оказалось, что у меня очень много знакомых и очень много людей, которые меня понимают и принимают. Мои отношения с детьми изменились, особенно с дочкой старшей, которая жила с моими родителями. Она с 5 лет жила с ними из-за моего употребления наркотиков. И сейчас я вижу, как она похожа на меня, и как она любит меня, и как я ей нужна. Я учусь сейчас любить себя, и в этом мне помогает убеждение в том, что Бог любит и принимает меня такой, какая я есть.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Сегодня мы продолжаем разговор о Библии и археологии. Одним из важных археологических открытий, которое позволило по-новому взглянуть на библейские данные, была бехистунская надпись, найденная близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу медоперсидского царя Дария I. Ее обнаружил и прочел английский ученый Генри Роулинсон с 1830 по 1840 годы. Это положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока. Древнеперсидский, эламский и вавилонский язык теперь так же, как ранее египетский, стал открыт для исследования. Когда позже, в 1902 году, в развалинах города Сузы французской экспедиции под руководством Моргана была обнаружена стела с кодексом Хаммурапи, древнего вавилонского царя, тогда ее можно было уже прочесть в результате открытий Роулинсона. И оказалось, что она была написана в 2000 году до нашей эры, то есть на 5 веков раньше, чем предполагаемое время написания Пятикнижки Моисея. С тех пор уже никто не мог сомневаться в том, что письменность существовала задолго до времени жизни Моисея. Доктор Албрайт, в свое время ведущий, крупнейший специалист в области археологии, в бюллетене номер 60 Американской школы восточных исследований в декабре 1935 года написал следующее: «Только несведущие люди могут теперь говорить, что грамотность во многих формах не была известна в Палестине и в ближайших районах все время второго тысячелетия». Итак, первый вопрос, который мы поставили во время нашей прошлой встречи, существовала ли письменность во времена Моисея, был археологами разрешен в пользу Библии. Далее мы переходим ко второму вопросу, то есть наличие данных, которые есть только в Библии, но не существуют или не существовали до определенного времени в других данных по истории. Содом и Гоморра. Два города, которые долго почитались частью библейской мифологии. Они, согласно библейским данным, были расположены у устья реки Иордан, на западном побережье Мертвого моря, жители которых отличались развращенностью, за что Бог уничтожил эти города, превратив страну в мертвую бесплодную пустыню. Оказалось, что эти города на самом деле существовали. Об этом писала даже газета «Правда» в 1961 году, сообщая о том, что обнаружены остатки городов на побережье и дне Мертвого моря, причем это обожженные остатки. Какого-то рода страшная катастрофа постигла эти два города. По географическому описанию, место, где они находились, точно совпадает с библейскими данными. «В долине Сидим, где ныне море соленое», пишет книга Бытие, 14 глава, 3 стих. Далее, в 1929 году во время французской экспедиции Шефера было обнаружено новое государство, о котором до сих пор или до того времени не было известно. Это город-государство Угарит. Была обнаружена храмовая библиотека, школа для писцов, огромное количество глиняных табличек, словари на 8 языках и переписка, переписка правителей Египта с Вавилоном, с другими правителями той географической местности. В результате из этой переписки были обнаружены многие имена, которые встречаются в Библии. Например, хетты. Этот народ упоминается в Библии более 20 раз, но не упоминался более ни у одного из историков. Хетты исчезли из человеческого знания на многие-многие столетия. Государство хеттов, как пишет журнал «Наука и жизнь», народа, когда-то пришедшего в Малую Азию, возникло в 13-14 веках до нашей эры. Оно очень быстро набирало силу. Пришельцы победили Вавилон, разгромили государство Митани, они заставили побаиваться себя даже Египет, эту первейшую державу древнего мира. Хетты упомянуты в Библии, но странным образом потом исчезают из летописи древнего мира. Уже греческие античные историки ни словом не обмолвились об этом народе. Только в начале 20 века нашей эры, 38 веков спустя, археологи нашли в Турции материальные следы этой державы. Хетты построили на Анатолийском плоскогорье, как говорят клинописные записи, 1600 городов. Это была цитата из статьи Александровского в журнале «Наука и жизнь». Сегодня найдена масса материальных свидетельств действительного существования этой крупной цивилизации. Найдены храмы, статуэтки, найдена столица Древней империи хеттов и так далее. Еще один из интересных вопросов – это данные, которые при сравнении с упомянутым в Библии противоречат тому, что говорили историки до определенного времени. Одним из таких примеров является вопрос о том, кто же построил Вавилон. Советская история утверждала, что Вавилон был построен царицей Семирамиды. Это утверждение делалось на основании данных, дошедших до нас благодаря греческим и римским историкам. Однако в 4 главе книги Даниила, в 7 стихе, сказано о том, что Навуходоносор построил Вавилон. В 1922 году археолог Уильям Колдуэй начал раскопки древних руин Вавилона. Он обнаружил письмо царя Навуходоносора и десятки тысяч обожженных кирпичей, на каждом из которых стояло клеймо, печать Навуходоносора, и описываются строительные проекты этого царя. Вновь оказалось, что Библия выдерживает проверку археологии. Очень интересно отметить, что в книге Даниила, в 12 главе, в 4 стихе предсказано, что после определенных событий, после примерно 19 столетия или вокруг этого времени, начнется умножение познаний в мире. Это умножение познаний касалось также и наших знаний об истории Древнего Востока. В начале, как говорится в книге «Боги, гробницы и ученые» автора Керама, изданной в 1960 году на странице 203, в начале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. Затем ученые, такие как Шампольон, Смит, Лейярд и многие-многие другие, используя библейские данные, используя библейскую топографию, стали искать, копать, исследовать места, указанные в Библии, в библейских картах, и нашли массу свидетельств, говорящих об удивительной точности и аккуратности исторических данных, которые содержатся в Ветхом Завете в первой части Библии. Сегодня, чем больше работают археологи, тем больше свидетельств подобного рода появляется. Мы успели обозреть только некоторые из них. Библия достоверна в археологическом отношении. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Наверняка каждый из нас подвергался манипуляциям. Зачастую сложно заметить, когда тобой манипулируют или когда ты сам являешься манипулятором. Но тем не менее, это происходит, и это большая проблема, которая доставляет много неудобств. Что делать, если мной манипулируют? Для того, чтобы не быть жертвой манипулятора, необходимо научиться распознавать и осознавать, что именно в данный момент вами пытаются управлять. Главное правило – если вы чувствуете, что поступаете против своей воли, то есть весомый повод задуматься, а не манипулируют ли вами. Важно знать, что манипуляторы могут использовать разные методы для получения желаемого. И, как правило, они тщательно скрывают свои намерения – ведь манипуляция – это скрытый процесс воздействия. Манипулятор заставляет вас чувствовать вину, чтобы добиться своих целей. Может быть такое, что он будет указывать на ваши недостатки. Мол, вот ты меня учишь, а сам 2 года назад сделал по-другому. Бывает, манипулятор ведет себя достаточно мило, втирается к тебе в доверие, а потом неожиданно и очень легко начинает просить тебя поступать так, как нужно ему. И ты не можешь ему отказать. Ведь он заслужил твое доверие, очень много для тебя сделал, и вообще он хороший человек. Знакомая ситуация? Так вот, когда вы осознали, что вами манипулируют, следует противостоять нападающему. Если это ваш близкий, то постарайтесь корректно и очень аккуратно дать понять, что несмотря на все аргументы, вы все равно сделаете так, как считаете нужным. Если же человек явно вами пользуется и манипулирует, прекратите контактировать с ним. Помните, никогда не говорите манипулятору, что он вами пользуется, что вы его раскрыли и теперь ни за что не поведетесь на его уловки. Нет, будьте добры и скажите о своих чувствах. Мне неприятно, что ты давишь на меня. Спасибо за совет, но я все равно сделаю так, как мне нужно. Да, ты многое сделал для меня, и я ценю это, но я не могу поступить иначе. Да, я совершал много ошибок в прошлом и не горжусь этим, но теперь все иначе. Разные бывают ситуации. Не исключено, что вы и сами порой прибегаете к манипулированию. Главное, будьте искренни по отношению к себе и к окружающим. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы снова вместе с нами на передаче «Небо на земле». Мы продолжаем исследование святилища. У нас в гостях вновь Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Духовной академии в Заокском, магистр богословия, также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы в прошлой передаче обсуждали борьбу Малого Рога из пророчества книги Даниила против небесного святилища. В чем он преуспел, что ему было не дано, мы понимаем, что за ним стоит сам дьявол. И у нас остались некоторые неразрешенные вопросы, но прежде чем мы подойдем к идентификации Малого Рога, хотелось бы спросить, есть ли еще какие-то свидетельства, может быть, в Новом Завете свидетельства вот этой вот борьбы этого рога или этой власти, или этой силы против, против святилища?
2: Вы знаете, вот на этот вопрос можно отвечать очень долго, очень много, потому что тема борьбы проходит красной нитью через все Священное Писание. С самого начала, когда только человек согрешил, Господь объявил, и эти слова Он высказал в адрес змея, который искусил Адама и Еву, объявил следующее: «Вражду положу». Угу. Вражда, борьба, одно и то же. «Вражду положу между тобою, между женою». И дальше важная фраза: «Между семенем ее и семенем твоим». И вот это понятие «семени жены», оно впоследствии и у пророков и применяется к Иисусу Христу. То есть уже здесь, конечно, не явно, но, скажем так, в виде намеков было показано, что с момента, когда человек согрешил, началась эта борьба. Причем Господь говорит: «Я вступаю в эту борьбу». То есть я не просто буду стоять, пассивно наблюдать, как сатана там что-то хочет сделать, я вступаю в эту борьбу. И эта борьба прослеживается на протяжении всей истории и Израиля, и затем, и в особенности, христианской церкви. На эту борьбу указывали некоторые пророчества ветхозаветные, на эту борьбу указывал Иисус Христос в своих предсказаниях о событиях последнего времени. Об этой борьбе говорит апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам. И самое, может быть, такое яркое описание этой борьбы присутствует в книге Откровения, где агнец и зверь противостоят друг другу, и, скажем так, зверю также удается довольно многое, как и в пророчестве из Даниила 8 главы. И то, чего он достигает, кажется удивительным при всем том, что мы знаем, что Бог всесилен, могущественен и способен все это ограничить, но ему удается очень и очень многое. И это снова говорит о серьезности борьбы и о, скажем, серьезности этого вопроса, вопроса спасения. И благодаря вот этому обилию свидетельств о тех, кто борется, кто стоит во главе, с одной стороны Бог, а с другой стороны дьявол, и на земле его своего рода таким агентом по осуществлению его миссии является Малый Рог. Благодаря обилию свидетельств мы, конечно, получаем довольно ясное представление о том, что за этим Малым Рогом скрывается целая религиозная система, которую можно назвать отступившим христианством. Отступившим христианством, начиная со средневековья, христианство превращается из истинного, скажем так, в христианство поддельное. За фасадом этого христианства на самом деле скрывается вот тот самый зверь, тот самый дракон, который направляет его действия.
1: И удивительно, что очень многие люди начинают выходить из христианства не потому, что они перестали верить в Бога, а просто потому, что они устали от того лицемерия, которое они ежедневно видят.
2: Лицемерие одно. Лицемерие можно наблюдать в разных христианских церквах. Это более такой субъективный фактор, связанный с жизнью каждого человека. Но речь идет о организованной системе, которая создала такие правила, и юридические, и религиозные, которые, по сути дела, являются вызовом Богу. Лицемер не обязательно бросает вызов Богу. Он просто как-то вот неверно сориентировался в своих представлениях, что-то неверно понял и прочее.
1: А то вот... есть лицемерие отдельно взятых служителей или членов церкви, это совершенно не значит, что стоящая за ним религиозная организация
2: конечно,
1: неверна?
2: Да, конечно. Лицемерию подвержены не только служители. Лицемерию подвержены и простые верующие. Угу. Это плохо. Нельзя сказать, что это хорошо, это плохо, с этим надо бороться. Христос с этим боролся постоянно. Но мы здесь говорим об организованной религиозно-политической, скажем так, системе, которая, которым было христианство средневекового периода. Впоследствии это христианство трансформировалось и получило название в Римско-католической церкви. То есть на момент, в эпоху Средневековья, когда христианство было неразделенным, мы говорим в целом о христианстве как таковом, потому что другого не было, здесь сложно
1: да,
2: что-то,
1: было одно христианство.
2: Что-то путать, но потом вот основой, в основу именно Римско-католической церкви были взяты вот эти юридические положения и религиозные положения. Вот это очень важный момент, который нам необходимо учитывать и от которого нужно отталкиваться при анализе.
0: Далее в программе.
2: Идея заключалась в чем? Что вы жили в кущах, но при этом вы ни о чем не заботились.
3: Империя становится христианской, а христианство в этот момент начинает становиться имперским.
2: Учение о святилище – это не просто учение о каких-то ритуалах.
3: Вторым пришествием Христа завершается первая часть суда.
1: Но интересно, что Иоанн там пишет, когда начинает описывать этот Иерусалим, говорит, а храма я там не видел.
0: Небо на земле.
1: Как это можно увидеть в Священном Писании? Открыто это там или и каким образом?
3: Ну вот, смотрите, мы обычно говорим о том, что империя римская, она становится христианской. Потому что мы знаем о том, что император Константин Великий принимает христианство как на уровне государственной религии.
2: Священная
1: Римская империя, да.
3: Да, это уже будет позже. Мы говорим о том, что империя становится христианской, а христианство в этот момент начинает становиться имперским. То есть она принимает все те методы, которые были присущи не столько евангельскому образцу, а которые были присущи именно имперскому такому характеру. Это попытка насилия над человеческой волей, над человеческими какими-то представлениями, какими-то верованиями и так далее. И вот поэтому смотрите, что происходит. Как раз в контексте того, что начинается на небе суд Божий, и мы об этом читаем в 11 главе книги Откровения, когда Иоанн говорит, что ему отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Иоанн говорит, что ему открылся ковчег завета. Всего лишь один раз открывался ковчег завета, именно во время начала следственного суда, во время дня очищения. И вот теперь на небе он видит этот открывшийся ковчег завета, и после этого, когда начинается, собственно, вот этот следственный суд, здесь, в 12 главе книги Откровения, как бы вспоминается вся вот эта прошедшая история. И начинает он с того, что на небе произошла война, Михаил и ангелы воевали против дракона, дракон и ангелы воевали против них. Потом сатана начал или пытался гнать Христа. Потом, после этого, когда не получилось со Христом, он стал гнать христианскую церковь. И в конце концов мы читаем о том, что рассвирепел дракон на жену, образ церкви, угу. И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Вот это то, о чем мы уже говорили.
1: Любопытный момент.
3: О заповедях Божьих.
1: Он рассвирепел на жену, но воевать пошел не с ней, а только с прочими.
3: Совершенно верно.
1: То есть только с некоторыми.
3: Потому что вот эта самая жена, которая когда-то была верной, она постепенно становится неверной. И то, что мы говорим о том, что вот папство, оно стало вот этим олицетворением отступления, потому что переняло вот эти имперские традиции, имперские обычаи, горели костры инквизиции во всей Европе. Мы видим, как много людей, которые просто стремились к тому, чтобы жить по совести, к тому, чтобы проповедовать Слово Божие, они их просто уничтожали. Мы вспоминаем здесь Джона Уиклифа, мы вспоминаем многих людей, таких как там, Ян Гус, Лютера, хотя и не убили, но были многочисленные попытки, и много-много других людей. То есть это не что иное, как попытка как раз продемонстрировать свою власть против тех людей, которые старались жить на основании Священного Писания. И поэтому вот та церковь, как раз та жена, которая в начале 12 главы изображается как в белом одеянии, белая, чистая, незапятнанная, фактически он идет воевать против ее каких-то последователей, потому что сама по себе эта жена, она превращается дальше вот в 17 главе в эту женщину, которая в багряное одета, и она уже гонит сама вот этих последователей Христа и так далее. И заметьте, что вся 13 глава – это описание того, как вот эта попытка вступить в брань с прочими от семени ее, то есть с остатком, как она осуществляется. И мы видим вот аллюзии многочисленные на нарушение закона. Имена богохульные, пытаются делать какие-то изображения дракона, заставляет, чтобы верующие во Христа поклонились этому изображению. Это все то, что оговаривает закон Божий. Это все то, о чем предупреждают нас 10 заповедей. То есть, иначе говоря, это вот та самая попытка средневековая. И интересно, что здесь как раз говорится о времени средневековом. Причем связывается это очень хорошо с книгой пророка Даниила. Там малый рог гнал 1260 лет, или по-другому, здесь вот используется эта же дата, 3,5 года или 42 месяца. Это все один и тот же период времени. Это есть и в книге пророка Даниила, это есть и в книге Откровения. На протяжении этих 1260 лет фактически вот эта имперская церковь, которая уничтожала и пыталась не спровергнуть первосвященническое служение Христа, она вот пытается нападать на Церковь Божию, как здесь продемонстрировано.
1: То есть то, что было в книге Даниила, сказано небольшими образами, в книге Откровения с теми же самыми датами, с теми же самыми периодами, но открывается гораздо полнее.
3: И даже позже того, как заканчивается вот этот период 1260 лет, потому что 13 глава книги Откровения, она делится на две части. Историческая часть, то, что описывает момент Средневековья, и эсхатологическая часть, то есть то, что еще ожидает народ Божий в будущем, когда появится церковь остатка, и когда эти люди будут верны в исполнении 10 заповедей, в том, чтобы нести свидетельство Иисуса Христа. И вновь против них точно так же, точно такая же власть. Она будет делать попытку повторить вот эту средневековую власть и нападать на эту церковь.
2: Здесь еще важно что? Важно обратить внимание на цель вот той борьбы, которую ведет Малый Рог. Борьбы, которая видна, вот как уже было сказано, в период Средневековья, прежде всего, на протяжении 1260 лет. Очень важно эту борьбу проанализировать как раз с учетом Даниила 8 главы. В Даниила 8 главе показано, что эта борьба не просто ради того, чтобы досадить Богу и его последователям. Борьба заключается не в том, чтобы просто их как-то, знаете, вот уничтожить даже, может быть. А окончательная или конечная задача, которую ставит перед собой Малый Рог, это святилище. Это небесное святилище. То есть борьба используется как инструмент. Инструмент насаждения какой-то новой идеологии религиозной. Инструмент, который позволяет как-то вот, вынудить людей переключить внимание с небесного святилища на что-то другое. И апостол Павел очень хорошо эту борьбу описал во втором послании Фессалоникийцам, где он говорит о человеке греха, сыне погибели. То есть вот эта фраза «человек греха» указывает на человеческую природу вот этой силы, которая стоит за малым рогом. «Сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею». Слово «святыня» здесь тоже таково, что в нем можно видеть указание на святилище. Почему? Потому что дальше «так что в храме Божьем». Видите, то есть это тоже контекстуальный такой, да, указатель на то, что речь идет о святилище. «В храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». То есть, ну и дальше Павел пишет, что пока еще эта тайна беззакония не совершилась, пока Господь удерживает, но потом даст возможность и убьет его духом пришествия своего. То есть указание на то, что окончательно гибель произойдет только при втором пришествии. Но что важно, что нам очень, мы зачастую недооцениваем, насколько серьезную угрозу для сатаны представляет святилище. Недооцениваем этот момент. И насколько важно нам правильно понимать учение о святилище. Учение о святилище – это такой, я бы сказал, каркас, который объединяет в себе всю библейскую теологию как таковую. Это не только учение о спасении. В учение о святилище в целом вписывается и учение о грехе, с которого начинается история спасения нашего мира. Это и закон, это и эсхатология, это и суд, это и различного рода другие моменты, связанные с христианской жизнью и со спасением. То есть учение о святилище позволяет все эти доктрины связать воедино и представляет собой вот такую связующую как бы матрицу, благодаря которой мы можем видеть цельность всей истории искупления и цельность искупления как такового. Именно поэтому сатане так важно нанести ущерб этому учению, потому что в этом случае все как бы размывается, расплывается, и все становится каким-то таким разрозненным и не очень связанным и связанным друг с другом.
1: Получается,
2: становится трудно как бы увидеть смысл во многих вещах, которые цельность совершаются.
1: Картины, вот цельность
2: увидеть
1: картины,
2: цельность да. картины, увидеть вообще, а почему что-то совершается и для чего оно совершается. Поэтому нам важно всегда вот эту цель, на которую направлено действие Малого Рога, учитывать тогда, когда мы анализируем библейские пророчества.
0: Небо на земле.
1: Получается, только исследуя святилище, мы можем вообще всю Библию как-то воедино в одно целое собрать и увидеть полную картину всего, что там описывается.
2: Так оно и есть, так оно и есть, потому что учение о святилище – это не просто учение о каких-то ритуалах. Как мы уже неоднократно отмечали, за ритуалами всегда стоит, с одной стороны, представление о Боге, которое люди должны были получить, а с другой стороны стоят их мотивы, с которыми они должны к этому Богу идти, за прощением, за, скажем, просто для того, чтобы понять самого Бога и понять, как жить вместе с Ним. Поэтому это очень цельное.
3: Иначе говоря, это святилище – это тот язык, благодаря которому нам продемонстрирована вся идея спасения, вся идея искупления и ее субъективная часть, касающаяся каждого человека в отдельности, и ее объективная часть, касающаяся отношения Бога к этим вопросам.
1: Угу. Заканчивается ли на этом вообще все? Потому что мы приходим к тому, что вот мы идентифицировали этот малый рог как вот эту земную силу. Вот. Дальше нам уже сказано, что эта сила не выдержит, она будет проиграет в борьбе против Бога. Я так понимаю, следующее у нас второе пришествие. Вот. А после? Что-то есть после или на этом тишина уже?
3: Ну, собственно, само по себе действие второго пришествия, само по себе событие, оно аккуратно помещается богословски в те рамки, которые мы уже обозначили, связанные с судом. Потому что вторым пришествием Христа завершается первая часть суда, связанная с оправданием верующих, связанная со следственным судом. И поэтому, когда следственный суд подходит к концу, и нам говорится в книге Откровения в 15 главе о том, что святилище было очищено, и Христос, так скажем, туда уже больше никто не мог войти, он как раз описывает вот группу людей спасенных, которые поют песнь Моисея и Агнца. Это очень интересный образный язык, потому что из Евангелия от Иоанна мы узнаем о том, что закон был дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. То есть, иначе говоря, люди, которые поют песнь Моисея и Агнца, это те, которые в своей жизни совмещают, с одной стороны, послушание закону, который дан через Моисея, и упование на благодать Иисуса Христа. И это повседневный опыт этих людей, поэтому этой песни никто не мог научить. Поэтому вот эта группа людей, она остается, дожидается Иисуса Христа, его второго пришествия. И, собственно, мы видим, что вторая часть суда начинается, и в книге Откровения в 20 главе мы читаем вот эти события после второго пришествия. Он пишет: «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить». Иначе говоря, начинается вот эта часть суда, обвинительного уже, по истечении которой мы видим, что уничтожаются приведение приговора в исполнение, уничтожаются вот эти грешники, которые перед этим были воскрешены для суда, потому что каждый судится в меру тех грехов, которые они совершили в жизни. И, собственно, вот после этого Иоанн и видит вот эту заключительную часть книги Откровения, когда город Иерусалим сходит с неба, и он называет это скинией Господа и его народа. Иоанн...
1: Опять храм.
3: Совершенно верно. В 21 главе книги Откровения, во 2 стихе он говорит: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками». И вот тот самый последний праздник, который евреи совершали, это был 15-й день 7-го месяца, буквально через 5 дней после Дня Очищения. Они совершали праздник Кущей, по продолжительности самый длинный, 8 дней он проводился, и больше всего жертв приносили в этот день на жертвенник, благодаря Бога за то, что Он, выведя народ израильский из Египта, Он разделил с ними условия пребывания в пустыне, Он также жил в шатре, и вот теперь Господь весь свой народ приглашает в свой так называемый небесный шатер. Это теперь уже святой город Иерусалим, который он приготовил для своего народа. И этот Иерусалим он называет своей кущей. То есть, иначе говоря, праздник кущей передает идею вот этого вечного пребывания Господа со своим народом. И, собственно, это то, чем заканчивается книга Откровения, описанием вот этого потрясающего небесного города, который иногда Иоанну даже не хватает слов, чтобы описать эти небесные реалии. Он очень часто использует как бы вот этот оборот.
1: Но интересно, что Иоанн там пишет, когда начинает описывать этот Иерусалим, говорит: а храма я там не видел. То есть, с одной стороны, ему было сказано: вот скиния, то есть вот он, храм, вот. А тут, с другой стороны, он пишет: не увидел.
3: Но,
1: не разглядел в Иерусалиме храм, или но, не возможно, понял, что это он и есть?
3: Возможно, это было связано именно с тем, что храм, как место для решения проблемы человеческого греха, он просто перестает существовать. То есть вот в этом смысле сотериологическом храм больше не действует. Поэтому он в городе храма не видел.
2: Да, здесь еще ведь есть дополнение у этой фразы. «Ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его и Агнец». То есть для чего нужен был храм? Храм был инструментом или пространством, лучше так сказать, благодаря которому могла осуществиться встреча между Богом и человеком. Бог снисходил с небес, а человек приходил, скажем так, из своего пространства обитания, и вот эта встреча происходила на такой территории, что ли, если так можно сказать, которая определялась как храм.
1: Притом еще и нужен был посредник какой-то между Богом и человеком по причине греховности
2: человека. А тут что мы имеем? А тут мы имеем такую ситуацию, где нет разделения на несколько пространств, на пространство людское, скажем, мир, и небо, где обитает Бог. Здесь уже эти два пространства встретились и, скажем так, совместились. Бог здесь вот обитает прямо в этом городе, он доступен, уже не нужен ни первосвященник, не нужно ни специальное пространство, которое бы выделялось для того, чтобы человек туда мог прийти и там встретиться с Богом.
1: Какое-то специальное служение.
2: Нет никаких преград, нет никаких ограничений. Более того, что еще важно, когда мы смотрим на праздник Кущей, на его значение, которое описывается в Ветхом Завете, то оно связано с заботой Бога, которую он проявлял об израильтянах на протяжении всего странствования по пустыне. То есть идея заключалась в чем? Что вы жили в кущах, но при этом вы ни о чем не заботились. Одежда ваша не ветшала, обувь не изнашивалась. То есть, собственно, вам и о жилье особо заботиться не надо было. Бог обо всем позаботился, хотя условия были достаточно непростые. Вам приходилось идти и довольно долго. Но здесь, скажем, частично эта идея снова воспроизводится. Значит, снова наступает момент, когда обувь ваша не будет ветшать, одежда ваша не будет изнашиваться, когда Господь обо всем заботится, когда Господь дарует все своему народу, и уже вот этот период как раз и характеризуется тем, что мы называем Царством Божьим.
1: Получается, что в Священном Писании открыта не только борьба с грехом, не только даже победа над грехом, но и что-то большее, что там следует за ним. Вот это какая-то жизнь вечного блаженства, я не знаю, как по-другому это описать.
2: Ну, конечно, слезы будут, скажем, удалены из очей, об этом тоже говорит 21 глава. Значит, болезни не будет. То есть как раз описывается все в таких тонах, которые показывают, что Царство Божье превосходит любые периоды или этапы Божьей заботы, которую он только проявлял об Израиле на протяжении
3: истории. И проблема греха и зла, она решена, самое главное. Да. Это та надежда, которой мы живем.
1: Спасибо. Спасибо, дорогие друзья, что вы с нами присутствовали. Увидите, что Священное Писание разрешает все эти проблемы и показывает, что конец греху однозначно и бесповоротно наступит, и греха и зла больше никогда не будет существовать. Да благословит нас Господь участвовать в этом моменте и быть вот в этих кущах в этом Новом Иерусалиме.

0: Небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Бог мой, да восполнит всякую нужду вам.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Есть множество людей, которые верят в Бога, но библейского учения об ангелах не принимают. Рассказы о небесных посланниках кажутся некоторым сказкой, недостойным доверия. Но в действительности, что удивительного в том, что Бог посылает своих небесных слуг на помощь и защиту его земным слугам? Вот что говорит об этом Священное Писание. Апостол Павел в своем послании к евреям говорит об ангелах в 1 главе в 14 стихе. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Итак, Библия называет ангелов служебными духами, которые служат Божьим детям. Но как они служат? А вот об этом сегодня и будут две очень яркие и интересные истории. Первое письмо

0: от Кандыба Ирин из города Серпухова. Вот как начинается ее письмо. «Не перестаю удивляться Божьей заботе о нас. Каждую субботу мы с мужем и маленькой дочкой Полиной, которой было тогда около года, ходили в церковь. И вот в одну из суббот с ними произошла следующая история. Они пришли на богослужение, и вдруг ребенка просто как подменили. Маленькая Полина начала ужасно кричать, плакать и капризничать. Нет, она не заболела, но успокоить ее ничем не было возможно. Когда нервы Ирины, матери, уже были на пределе, она собралась и с мужем обратно поехала домой. Вернувшись, она раздела свою дочь, успокоила, уложила спать. И только когда дочь уже успокоилась, сама Ирина почувствовала, что что-то горит. Она вбежала на кухню, а там начался пожар. Огонь так быстро распространялся, что уже охватил штор. Не помня, как, Ирина быстро успела все потушить. Оказывается, уходя в храм, пишет Ирина, я забыла выключить электроприбор из розетки. И он загорелся. Заканчивает Ирина письмо такими словами. Как мы благодарили Бога за то, что Он таким удивительным способом вернул нас домой намного раньше, чем мы обычно возвращаемся. Иначе возвращаться нам было бы уже некуда. Благодарность Богу за Его милость и участие в нашей Ирине. Семья Кандыба, город Серпухов.
1: Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
0: А вот и другое письмо. Хочу прочитать вам и рассказать вам еще и другую историю из другого письма. Написала его Шевелева Лидия из города Твери. Ее рассказ, на мой взгляд, служит очень сильным и эффективным доказательством ходатайственной молитвы и служения ангелов. Вот что пишет Лидия. «У меня есть дочь Марина. Когда ей было 17 лет, она училась в медучилище. Накануне вечером она сказала мне, что с двумя подругами из медучилища поедет навестить одну девушку, жившую за городом. К ней нужно было ехать на электричке. Было теплое лето, каникулы. И дочь Лидии, встав рано, уехала, когда Лидия еще спала. Но в 9:00 утра внутренний голос пробудил Лидию, сказав: «Вставай и молись за дочь». Она почувствовала какое-то такое сильное к этому побуждение. И встав быстро, она с волнением опустилась на колени и молилась такими словами: «Господи, если Ты пробудил меня, Ты знаешь, что с моей дочерью. Я же не знаю, но чувствую, что она в опасности. Спаси ее, где бы она ни была. Помоги ей, протяни ей свою руку помощи». Лидия молилась очень горячо, вскоре успокоилась, надеясь на лучшее. Она поверила, что Господь спасет ее дочь, если какая-то опасность. Вечером, когда дочь вернулась, Лидия ее спросила, что-то случилось, все ли было в порядке, а на это дочь ответила рассказом. От тебя ничего укрыть нельзя, и рассказала следующее. Они с подругами опаздывали на электричку и очень торопились. Уже объявили, что до отхода электрички осталось 2 минуты. Девушки вошли в вагон, а Марина, дочь Лидии, так ее зовут, провалилась между вагоном и платформой. Платформа была высокая, на уровне головы Марины. И Марина рассказала, что перед ее глазами как будто бы пробежала вся жизнь. Мысли были замедлены, и в этот момент сама Марина горячо молилась, обращаясь к Господу о спасении. На платформе никого не было, и никто не видел, что Марина провалилась между электричкой и платформой, но вдруг чьи-то сильные руки подхватили Марину и поставили на платформу. Она в считанные секунды дрожащими ногами вступила в электричку, и только она вошла в вагон, двери закрылись, и электричка тронулась. Марина была спасена буквально в течение каких-то секунд, которые решали ее судьбу. И Лидия пишет: «Я уверен, что это ангел Господень был послан для спасения моей дочери». Лидия Шевелева, город дверь. В конце, заканчивая наши истории, я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не чувствовали себя одиноко или незащищенным. Вы видите, Бог посылает своих ангелов сопровождать на жизненном пути всех, кто поверит Ему, всех, кто надеется на Него.
1: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Одна светла, как ясный день, другая лика некрасива.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Есть в Иерусалиме удивительное место – купальня Силаам. С этим местом сопряжено очень загадочное повествование, изложенное евангелистом Иоанном в 9 главе 4 Евангелия. Купальня Силаам находится в нескольких стах метрах от стен древнего храма. Священники черпали воду из купальни Силаам для ритуальных нужд. Во время праздника Кущи, праздника света и праздника воды, купальня Силаам служила тем источником, из которого процессия священников, левитов с музыкальными инструментами набирала воду и поливала роги жертвенника. Купальня Силаам находится южнее храма, в конце долины Сыроваров, которая разделяет город Давидов, храмовую гору, от горы Сион. Купальня Силаам питается подземными источниками. Следует заметить, что эти подземные источники были загадкой для древних людей. И некоторые из древних людей пытались обнаружить истоки, которые питают купальню Силаам. Этим занимались также и археологи. Примерно полтора века назад известный богослов и археолог Робертсон, используя все силы, возможности и массу времени, пытался пройти тоннель, который связывает купальню Силаам с источником Гихон. Источник Гихон находится в скале за стенами древнего Иерусалима. Он был вне черты города. Гихон фонтанирует время от времени в течение суток, иногда в течение полутора суток, и вода в нем прибывает. Эта вода растекается по сети подземных пустот, и часть ее попадает в купальню Силаам. Археологи и ученые попытались создать макет системы, которая снабжала купальню Силаам и другие места из источника Гихон. Макет получился достаточно сложным. Исследовать все карстовые пустоты, которые находятся в этом районе, не представляется легким делом. Робертсон оставил запись о том, что в некоторых местах, следуя вверх по течению воды от купальни Силаам, ему приходилось пробираться на карачках. Для этого не хватало даже дневного времени. Он боялся, что его изыскания зайдут в тупик. Однако он вышел к источнику Гихон. Пещера, в которой находится источник Гихон, снабжена ступенями. Эти ступени очень древних времен. По этим ступеням, как повествует предание, за водой сюда ходили люди Давида. Источник Гихон назван позже, во времена раннего христианства, источником Девы Марии, потому что древнее предание гласит о том, что, воспитываясь в Иерусалимском храме как сирота, она приходила сюда за водой и приходила сюда стирать одежду. Важно заметить, что это единственный источник, который питал древний город. Езекия попытался прорубить новый тоннель, чтобы вода источника Гихон полноценнее могла снабжать город водой. Наличие этого источника и тот факт, что он скрыт в пещере, работал против завоевателей, окружавших Иерусалим, потому что если скрыть вход в пещеру, источник мог стать недоступным для врагов, Зато город всегда был обеспечен водой. Наличие этого источника делало город практически неуязвимым во времена осады, что касается запасов воды. Хотя на самом деле источник Гихон не выглядит как очень полноводный источник. И система карстовых пустот настолько велика, что возникает сомнение, что этой воды может быть достаточно для города, каким является Иерусалим, даже в древние времена. Древние города не были очень большими, как известно. Однако Иезекия старается прорубить тоннель, и следы его работы восхитили древних инженеров. Об этом труде мы находим запись у ряда историков. Тоннель Иезекииля доступен и сейчас. Туристы проходят по нему и встречают тот поворот, где, прорубая этот тоннель, строители этого тоннеля сомкнули свои топоры. Запись об этом находилась на стене в тоннеле, и когда ее обнаружили более полутора веков назад, она перекочевала в музей. В наше время эта надпись находится в Стамбуле, в музее древней истории. Иисус посылает человека, который был слеп от рождения, умыться в купальне Силаам. Купальня Силаам находилась не так далеко, и слепой человек мог на ощупь вдоль стен храма спокойно добраться до этой купальни. Однако в этой истории много загадочных моментов. Во-первых, Иисус совершает это исцеление после того, как Он заявляет о том, что Он — свет миру. 8 глава Иоанна, 12 текст, как раз-таки цитирует это Его утверждение. Возможно, Иисус использует врождённую слепоту этого человека как иллюстрацию к тому, что человечество в целом невосприимчиво к божественному свету. Но ученики спрашивают Иисуса, кто согрешил, он или родители его? Ученики Иисуса, опираясь на убеждение о том, что всякая болезнь является наказанием за заделанный грех, думали, что слепорожденный мог согрешить до рождения. Иисус отрицает такой подход. Его ответ предполагает, что болезни могут быть запланированы Богом в жизни человека с какой-то благой целью. Иудеи реально полагали, что человек может грешить до рождения. Они верили в то, что Дух Святой ваяет кости в чреве беременной и учит человека всей Торе. Когда ребенок рождается от избытка знаний, он хочет кричать. И в древней легенде говорится, что ангел ударяет его по губам в этот момент, и малыш забывает все, чему учил его Дух Святой. Эта жизнь дана для того, чтобы он снова постигал Тору. Это забавное предание отражает еще ту мысль, что человек может быть объектом Божьего творения и является таковым, находясь в материнской утробе. Однако есть еще одно предание, которое поддерживало убеждение в том, что человек может грешить до рождения. Мидраш о Ревеке, в утробе которой бились близнецы, говорит буквально следующее. Когда она проходила мимо алтарей Яхве, Иаков начинал радоваться и пытаться выбраться из ее утробы. Когда же она проходила мимо языческих капищ, это делал Исав. Далее комментируется, что человек будучи объектом Божьего творения в утробе матери, может противиться влиянию Святого Духа, и в этом заключается его грех до рождения. Такой грех почитался самым серьезным бунтом. Именно в этом фарисеи пытаются обвинить слепорожденного, когда говорят ему: «Во грехах ты весь родился». Есть в этой истории еще один интересный момент. Господь плюнул на землю, сделал брение, то есть замесил глину из пыли, и помазал этим составом глаза слепорожденного. Нам кажется, что он совершает какие-то бессмысленные манипуляции, которые ничего не говорят нам о его намерении. Однако для иудеев того периода эти действия были на грани богохульства, поскольку существовало предание о том, что Господь слепил Адама из брения, то есть из глины, а замесил эту глину на собственной слюне. Слюна понималась как сугубая сущность. Слюной лечили обычно глазные болезни. Раввины дискутировали о том, чья слюна более действенна — слюна первородного отца или слюна первородной матери. Следы этой полемики мы можем найти во многих текстах Талмуда. Однако, наблюдая то, как Иисус замесил глину, иудейское большинство было возмущено не только фактом того, что он имитирует действия Яхвы при сотворении Адама, но и тем, что он делает это в субботу. В субботу запрещалось даже плевать на землю. Запрет основывался на опасении, что, плюнув, человек может полить какую-либо былинку или семя, и оно прорастет. А это приравнивалось к труду землепашца. Господь демонстрирует то, что Он является Творцом. Он не боится подсказать эту идею иудеям, используя брение. Далее он посылает слепорожденного к купальне, а купальня Силаам по-еврейски звучит как «шилах». Это означает «посланный», купальня посланного. Первые христиане нередко называли Иисуса этим термином, поскольку он сам говорит о себе как о посланце Бога. «Мне нужно делать дела пославшего меня. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Таким образом, купальня Силаам была символом Иисуса Христа. Слепорожденный человек должен быть пересотворен самим Богом. Иисус, помазывая его глаза брением, досотворяет то, что не было сотворено в утробе. Но только послушавшись Его повеления и крестившись во имя Его, крестившись во Христа Иисуса, человек обретает прозрение. Это первый этап физического исцеления слепорожденного. Но Христос довершает исцеление слепорожденного духовным исцелением этого человека. После бурной полемики с фарисеями, которые угрожают ему камнепобиением, сказав «воздай славу Богу», слепорожденный встречает Иисуса. Тем, кого готовились побить камнями, всегда говорили «воздай славу Богу». Человек отторжен от синагоги. Но Иисус, добрый пастырь, встречает его и говорит ему о Сыне Человеческом. Слепорожденный ранее не видел лица Иисуса. Он только слышал голос его. И теперь, сопоставив этот голос с ликом Господа, он обретает духовное прозрение и понимает, что перед ним сам Мессия, божественная личность, которую Даниил называет сыном человеческим. Падая ниц, он произносит «верую». Далее Иисус скажет: «Овцы мои знают голос мой». Первые христиане придавали огромное значение этому эпизоду. Силаам выступает в роли символа Иисуса Христа, род которого кто изъяснит? То есть, как купальня Силаам питалась иным источником, источником, который находится вне, так Иисус Господь жил среди людей, родился как один из нас, но Он происходит не от земли. Благодаря источнику Гихон, который питал купальню Силаам, Иерусалим мог быть непобедимым городом. Каждый, уверовавший в Иисуса, может стать непобедимым. Он может обладать всеми возможностями утолять свою духовную жажду. Первые христиане придавали огромное значение чуду уверования слепорожденного. Оно воспринималось ими как парадигма всех христиан. Сначала человек слышит голос Духа Святого, который повелевает ему идти в воды крещения. И если человек послушен, то он начинает видеть окружающий мир, постигать то, что было недоступно. Он видит даже лик самого Господа, как Стефан во время камнепобиения. Поэтому слово «верую» стало кредом первых христиан, которое они произносили при крещении.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте! И сегодня мы с вами опять будем говорить о законах улучшения нашей памяти. Каким образом мы можем пополнить наш словарный запас? Мы постепенно подходим к этой важной теме. И, конечно же, этот словарный запас поможет нам общаться с теми, с кем вы захотите, людьми разных стран. И будем говорить о нашем семейном счастье, почему нам не всегда хорошо в семье. Тема сегодня очень нужная и необходимая, которую мы можем применить в наших семьях, потому что основана будет на библейском подходе к проблемам, возникающим в наших семьях. Библия говорит о том, что пророчества исполняются. И хотя люди трепещут и боятся предсказаний племени Майя, Нострадамуса, который говорит, что в конце 21 декабря 2012 года будет конец света, тем не менее жизнь продолжается, и нужно жить по библейским законам, по учению апостольской церкви, быть спокойными, благоразумными, потому что сближение с Богом, а не просто с какой-то церковью, приносит спокойствие. Можно быть членом самой истинной, верной Церкви Божьей, но не быть с Богом. Поэтому это очень важно. Важно молиться Господу. И я всегда говорю, что лишний раз посмотреть просто хотя бы глазами молитву «Отче наш», в уме прочитать ее. Это христианская молитва, но она пригодится и мусульманам, и буддистам, и иудеям, потому что там все то, что нужно нам в нашей жизни. Понимая, что Бог единый творит чудеса, Он будет помогать нам в наших всевозможных ситуациях жизни. Сегодня правила хорошей работы памяти, и они приемлены тоже в семейных ситуациях. Когда вы отвечаете какой-то материал, который вы выучили, когда, может быть, вам какие-то вопросы задают экзаменирующие вас, мы поэтому-то и делаем ошибки, потому что сразу спешим отвечать и делаем эту ошибку. Рекомендуется взять паузу, рекомендуется расслабиться. Далее рекомендуется осознать, что происходит, потому что это необходимо, почему вам нужно отвечать, кому, зачем, для чего это нужно. И четвертое – это ассоциация образов. Вот это те мнемонические приемы, к которым мы постепенно подойдем. Дорогие друзья, это же можете применять в семьях и при конфликтных ситуациях. Когда конфликтная ситуация, осознайте, расслабьтесь, возьмите паузу и даже ассоциируйте поведение вашего супруга или друзей, родственников и свое поведение с какими-то образами, и вам даже станет смешно. Но это 4 правила, впереди у нас еще 3 правила, они будут нужны нам. Давайте будем говорить о том, что мы сотворены для счастья. И сегодня мы будем говорить о культуре нашего общения в наших семьях и об уровнях общения. Есть 7 уровней общения, и они все очень важны и нужны. Знание этих маленьких секретов, они нам необходимы. Вот, например, существует такой уровень, уровень объятий. Да, Господь нас так сильно любит. Он говорит, я на дланях тебя начертал моих, придите ко мне, я вас успокою. Но Он ведь не держит постоянно нас в своих объятиях. Если мы не хотим, мы можем уйти. Есть уровень семейных отношений, отношений объятий. Это посягательство на личную индивидуальность жены или мужа, или даже детей. Туда не ходи, это не смотри, без меня ни шагу. Это та ситуация, когда возникает ревность, подозрение, и это очень мешает в наших отношениях. Все-таки нужно давать свободу своему избраннику или избраннице и детям, чтобы они проявили себя как личность. Это очень важно, так как и Бог имеет дело с личностью, и Он не хочет, чтобы мы вот ходили каждый только так, как Он нам указывает. Далее такой подход есть к этим отношениям. Это подход любви во всех уровнях, но вот такой подход, это называется уровень зависимости. Да, мы зависим от Бога во всем, зависим порой друг от друга. Но та зависимость, которая возникает и подавляет радость жизни в другом, вот эта зависимость в финансах, Может быть, в умственном развитии какой-то из партнеров более развит и интеллектуален и ставит ниже себя своего избранника или избранницу. И вот ощущение этой зависимости, оно удаляет чувство любви. Вот здесь нам нужно быть очень осторожными. Далее, вы видите, действительно, мы нуждаемся в прощении Бога, нуждаемся во всей Его благодати, и Господь говорит: «Иди, но впредь не греши». То есть зависимость все равно она есть в семье, но независимость, сплетенная и переплетенная с грехами и пороками нашего супруга или детей, или супруги. Теперь отношение мученичества. Отношение мученичества – это, так скажем, такие немного хитрые взаимоотношения, потому что иногда женщина, чаще это делают женщины: «О, как я устала, вы меня просто замучили, я все для вас отдаю, я делаю все для вас, я не оценена вами». И однажды одна пожилая женщина, когда у меня были еще дети маленькие, она решила меня, так скажем, в кавычках, подучить, как себя вести с мужем. И говорит: «Ну, такая простая, открытая, ты немножко будь похитрее. Ты вот иногда раз так в обморок упади и наблюдай, как он тебя любит». Я говорю: «Да дело в том, что я в обморок никогда не падаю и не знаю, что это такое. Ну, а ты притворись». Вот я притворюсь и вижу, как Федя меня любит, бежит за валерьяночкой. «Ой, дорогая, ой, не умирай». Я говорю: «Ну, рано или поздно это обман, он обнаружится». Ведь Господь Иисус Христос не упрекает нас и не говорит: «Вот я страдал за вас, вы еще ответите за каждую каплю моей святой крови». Нет, дорогие друзья, Он пошел на мучение добровольно, и поэтому отношения мученичества со стороны мужа тоже могут возникнуть. «Я вот все для вас отдаю, зарплату, хожу сам в стоптанных туфлях, зубы не на что вставить, подремонтировать». Не нужно это показывать, не нужно об этом рассказывать. Расскажите об этой проблеме Господу, и Господь поможет вам, потому что Он знает все наши нужды, все наши потребности. Конечно же, еще есть отношения раб-господин. Господином может быть не только муж, но и жена. Вы знаете, это не совсем хорошие отношения. Да, Библия называет нас рабами Божьими, если мы Богу преданы. Но это рабство не унижает. Вот в чем разница. И поэтому, когда есть рабство в семье и такие отношения, что я хозяин, я отец, я муж, или наоборот, жена так себя ведет, и приносится элемент унижения, то вот здесь уже опасно. Мы рабы Божьи, но рабы всего светлого, всего прекрасного, приятного. И поэтому этим словом «раб» в Библии, не унижая, Господь говорит: «Если вы послушны мне, раб выполняет все, вы будете исполнять мои заповеди». По сути дела, женщина ничуть не ниже мужчины, потому что на иврите «иш» – мужчина, «иша», «иша», буква «гей» в конце, она указывает даже на богодухновенность, что в ней особое что-то есть, духовное начало. Но вот самые опасные взаимоотношения – это возведение на пьедестал. Они опасны тем, что мы, когда выходим замуж или женятся, люди, они идеализируют своего избранника или избранницу. И дети идеализируют своих родителей. Я когда читала Библию, я удивлялась, почему там показаны грехи и пороки великих людей, царя Давида, его падение. Удивительно. А оказывается, это специально, чтобы никто не идеализировал человека, потому что мы в грешной плоти живем уже не по образу Бога, а по образу Адама, потому что возведение на пьедестал кончается страшным разочарованием. «О, а я думала, ты такой! Я думала, ты меня обеспечишь, и у меня будет норковая шуба и автомобиль, и все, я разочарована! О, я думала, ты такая кроткая, — говорит муж, — ты такая умелица, ты все делать умеешь, а ты встаешь очень поздно», и так далее. Начинаются конфликтные такие упреки друг другу. Конечно, когда нет вот этой возведения на пьедестал завышенной самооценки, бывает низкая самооценка, но когда есть самомнение о себе действительное, не она его возвышает, а он сам в себе или она в себе думает: «Я не такая, и род мой не такой, мы лучше». Библия раскрывает нам очень интересный пример повелителя всей империи Вавилона Навуходоносора. И он 7 лет был отлучен от людей, чтобы научиться смирению. И поэтому можно избежать этого уровня отношений возведения на пьедестал, через смирение, потому что иначе происходит падение. Но люди были так горды, что даже при жизни устраивали себе памятники. И это очень неприятно, дорогие друзья, потому что таким образом идет нарушение второй заповеди: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения». Вы знаете, что в Туркменистане даже произошло то, что теперь изменено новым президентом. При жизни был поставлен такой памятник Туркменбаши, написано «Рухнама», которая была переведена и на некоторые другие языки, и должна была затмить и Коран, и даже Библию, и так далее. Дорогие друзья, это все эффект самовозвышения. И самое опасное – это приводит к разочарованию. В браке. Ты не такой, каким я тебя себе представляла. Он вышел из этой рамки святости, или она. И что происходит? Семьи разрушаются. Ищут опять себе идеала. И опять совершается ошибка. Также, дорогие друзья, есть еще отношения борьбы. Отношения борьбы, они очень опасны. Что это значит? Ну, если вы раньше только один раз в году ссорились, ну, это бывает, с кем не бывает. Но если вы уже ссоритесь ежемесячно, а если еженедельно, а если, может быть, ежедневно, то это когда едет автомобиль и красный сигнал светофора, это знак того, что следующее это будет развод. Потому что невозможно жить в такой конфликтной ситуации постоянно. И вы скажете, ну и все, вот поэтому мы и развелись, характеры не сошлись. Невозможно. А оказывается, есть выход. Бог же творит чудеса. Остановитесь. Подумайте, что вам нужно изменить не в партнере, не в детях, в самом себе. И подумать о том, что эти отношения борьбы могут быть прекращены самим Иисусом Христом. То, что Он говорит, возложите на Меня заботы ваши. Не переживайте, Я изменю вас. Я силен родить вас свыше. И есть здоровые любящие взаимоотношения. Они не сразу приходят, дорогие друзья. Они бывают сразу, когда только поженились. А потом суета, потом какие-то материальные трудности, рождение детей нарушают все уровни отношений между нами. И нарушаются эти здоровые отношения. Но раз они были вначале, их можно восстановить. С божественной помощью все возможно. И поэтому никогда не отчаивайтесь. Для Бога нет ничего невозможного. Поднять человека из состояния животного и сделать его снова человеком. И очень интересный закон открыт в Священном Писании. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Когда мы знаем, что такое печать Божия сполна, у нас будут самые наилучшие взаимоотношения, поверьте. Это очень важная истина. Оказывается, печать Божия – это не только помни день субботний и не делай в этот день ничего. Это нечто особенное. И это очень важно узнать об этом. Да, вы знаете и вы слышали, что заповедь о субботе начинается со слов «помни». И на интеллектуальном уровне мы сознаем, что Бог наш Творец. В этот день успокаиваемся от всех дел своих, не бегаем по магазинам, не готовим пищу, у нас все чисто в доме, убрано. Мы только занимаемся духовными вопросами, общаемся с детьми, находим время для семьи. И это очень важно в наше тяжелое такое время спешки и суеты. Но вот интересный текст. «И узрят лицо Его, и имя Его, Божие, будет на челах их». Вот как интересно. Оказывается, печать Божия – это имя Божие на наших челах. Многие люди спорят об имени Бога. Что это за имя? Что оно обозначает? Вы знаете, текст Священного Писания конкретно говорит о том, что имя Сущий, о котором так много спорят и говорят, на самом деле оно присуще Иисусу Христу. Иисус Христос сказал: «Я есмь Сущий». И вы видите, псалмопевец Давид знал об этом. И те люди, которые Иисуса Христа не признают как Бога, на самом деле они обмануты тем лжецом, который первый восстал против правления Божьего на небесах и заявил, что Христос просто пророк, просто Спаситель, но не Бог. Христос говорит: «Я и Отец одно. Я помышляю о вас точно так, как и Отец Небесный». И вот вы видите, что слова Священного Писания говорят о том, что сказал Господь Господу моему: «Сиди одесную меня». То есть Иисус Христос назван Богом. Он не просто пророк, он не просто спаситель. И мы должны знать об этом, потому что иначе мы не поймем сущности его имени. Вы знаете, есть дети дьявола. И не надо думать, что вот, ой, Бог так всех любит, все спасемся. Конкретно Слово Божие говорит, есть дети Божии, есть дети дьявола. И те, которые не хотят принять истину однозначно, они как бы принадлежат Богу по праву творения, но не искупления. И очень интересные тексты, множество текстов, когда Иисуса Христа и Бога называли Господом, и Господь – это тоже имя. И вот три личности Божества – Отец, Сын и Дух Святой. Здесь имена не названы. Крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. И однажды человек спросил, ну, Иисуса Христа мы знаем, это Иисус Христос имя. Бог, ну вот Он Всевышний, Всесильный, а Дух Святой, какое Его имя? Это очень интересный вопрос, да? Вы видите, что на самом деле имя Божие никто не знает. Давайте запомним это место Священного Писания. Книга Откровения, 19 глава, говорит об этом. Он имел имя написанное, которого никто не знал. Поэтому не нужно делать упор только на одно имя. К примеру, Элохим или Яхве, которое вслух-то и нельзя произносить, и Иегова по-нашему, да? Нельзя упираться и говорить, что вот только это имя. Потому что, посмотрите, Библия говорит о том, что Он царь царей, и имя Его. Слово Божие – это имя Его. Вы скажете, нет, это титул. Однако же написано имя, и с этим нужно считаться. И вот прилагательные в иврите, они тоже звучат как существительные. И Бог открыл себя в действии. Не просто так Христос родился в Вифлееме, в доме хлеба, Бейт-Лехем, хлеб и дом. Не просто Он был в Назарете, потому что Назир – отрасль. И действительно исполнилось пророчество, предсказанное об Иисусе Христе. И Он был семенем жены, лев от колена Иудина. Много метафор, много сравнений в Священном Писании. И агнец, закланный от создания мира. И пророчества исполнились, что родился от Девы Пречистой. Это тайна благочестия. За многие века было предсказано об этом. И так и произошло. И было Благовещение Деве Марии. И она оказалась в Вифлееме из-за переписи, которая была в то время, и родился младенец Иисус Христос, о котором так много говорится. И имя Его прекрасное – Иешуа, спасение. Он Спаситель, и Он спасет людей от грехов своих. Христос – помазанник, Мессия. И вот текст Писания говорит о том, что Слово Божие превыше имени Божьего. Это очень важно знать. «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Но и Моисей очень хотел знать и видеть Господа. И Господь прошел и провозгласил все свои 13 имен перед Моисеем. И эти 13 имен, 10 из них точно должны быть на нашем челе. Первые три имени. Я Господь, Господь. Почему так и говорится? Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхат. Три раза повторяется Господь. Да, Господь Всесильный, Господь Адонай и Всесильный три раза, имена Божьи. Далее говорится «милостивый». Да, мы должны быть милостивыми, сострадательными, милосердными. Да, если есть имя Божие на моем челе, я буду сострадать, но милосердный – это еще и оказать помощь. Далее мы видим «долготерпеливый». Я проверяю себя. Ой, у меня нет терпения, значит, нет его имени еще на челе моем. Вы видите важность этих имен в практике, а не просто говорить, вот его имя такое, да еще спорить о нем. Никто не дал нам права спорить об этом. Он любвеобильный, и его милость безмерна, и ты думаешь, а люблю ли я искренно и справедливо, и он истинный. Вот здесь и загвоздка, да, потому что мы хотим любить весь мир, закрывать глаза на нарушение закона Божьего. А Господь и любит, и в то же время справедливый. И потом эта истинность, она ему присуща. Иду ли я путем лжи, или я поддерживаю истины? Потом мы с вами знаем, что Он благословляет до тысячи рядов, то есть помнит добрые дела предшественников этого рода. Дорогие друзья, мы порой забываем то доброе, что нам оказали члены нашей семьи, окружающие нас. Иногда ловлю себя на мысли, О, дух неблагодарности, как он быстро возникает в нашем сердце. Значит, нет этого имени на нашем челе. Мы должны помнить это. Прощающий вину, преступление и грех. То есть это восстание против Бога. Некоторые говорят, не молись за этого человека, потому что он такой нечестивый. Он восстал против Бога, а Бог, оказывается, прощает восстание. И если я прощаю человека, восставшего на меня, значит, есть это имя Божье на моем челе. Вина – это неосознанный грех, а грех – это уже сознательный грех. И все-таки все эти три вида – вина, преступление и грех – если мы прощаем, как Бог нас простил, это чудесно. Вот такие его имена, потому что действительно в оригинале это отражено как имена. Бог проявляет себя в действии. Но самое главное, есть это в нас или нет. Очищающий. Это мы уже не можем сделать сами с собой. Это нам присуще в прощении друг друга и не более того. Тем не менее, считающий беззаконие отцов. То есть Господь не приемлет грех, и поэтому идет как бы из рода в род какое-то наказание за грехи, но не Бог наказывает. Господь этим хочет остановить грядущее поколение и говорит, не иди путями отцов своих, имей в виду, что я люблю и прощаю. И эти же имена Бога перечисляет апостол Павел в послании к Коринфянам, в 13 главе, в первом послании, описывая любовь. Любовь и долготерпит, и не завидует, и так далее. И поэтому вот что важно, потому что, соблюдая субботу, мы можем ненавидеть нашего ближнего, мы можем не оказать ему дел милосердия, и тогда ты не имеешь этого имени на челе своем. Бог есть любовь. Отец Небесный, у него имен очень-очень много. Он и пастырь, он и знамя, он и мир наш, и он кормящий, и он Саваоф, защитник наш. И поэтому нельзя говорить только об одном имени. Святой Дух – это действительно личность, потому что есть критерии, которые определяют личность. Сила, разум и характер. Электричество – это просто сила. А Дух Святой, Священное Писание открывает, что Он любит до ревности, огорчается, когда мы говорим резко друг с другом или плохие слова говорим, и многие другие виды грехов, когда совершаем, то, дорогие друзья, мы же огорчаемся.

И я признаю, что Дух Святой – такая же личность, как и Иисус Христос, потому что Дух Благой, имена у Него такие же, как у Иисуса Христа и у Бога Отца. И Он тоже имеет и способности Творца, и может оживлять и воскрешать, что Он обличает, дает дары Церкви и так далее. И поэтому самое главное – знать самого Бога, знать Его действия в нашей жизни. И Бог Отец, Он действительно велик и имеет множество имен, и все споры здесь напрасны. Потому что вот критерии познания Бога. Кто говорит: «Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает», тот лжец, и нет в нем истины. Итак, давайте запомним этот текст. Что Он имел имя написанное, которого никто не знал? Но то, что нам открыто в Священном Писании, давайте примем это, потому что Слово Божие выше стоит всех имен. Принимай Слово Божие, покоряйся Ему, и ты не будешь раздираем этими разногласиями насчет имен. Ясно одно о Христе, что Он есть Бог. Ты Сын мой, я ныне родил тебя. От человека родится человек, а от Бога Бог. Ну, задают вопрос, а как-то Он родил? Дорогие друзья, это не наш вопрос. Это проблема Божия, это загадка Божия. Бога нельзя до конца понять, как и Его Слово, Библию. А что открыто нам, то открыто для нашего спасения. Книга Второзакония 29:29. «Сокрытое принадлежит Господу Богу, открытое нам и детям нашим до скончания века». Вот этот текст Писания, 1 Тимофея 3:16. Говорят, его в оригинале нет. Дорогие друзья, не верьте, он был в оригинале. Потом было время споров о божественности Христа, о божественности Духа Святого как личности, и убирались некоторые тексты, но они и возвращались. Бог бодрствует над своей книгой, и есть этот текст в оригинале. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Речь идет об Иисусе Христе. И вот имена Иисуса Христа, они те же самые, и в Ветхом Завете, в Новом Завете имя Господь. И поэтому нужно быть очень осторожными при произнесении имени Господа Бога, потому что, по сути дела, имя Божие чудно. В Ветхом Завете, в Танахе, конечно, Иисус Христос скрыт под именем ангела. Мемра, Метатрон, Слово и ангел, они там переплетаются, потому что торгумисты говорят об этом. Возьмите перевод, и вы увидите, что действительно Христос явленный в Писаниях Ветхого Завета. Имя Его – Ревнитель. Умирая на кресте, Христос восклицает. Не говорит Яхве, не говорит еще какое-то Адонай или еще имя. Он говорит Элои. Почему не Элоим? Потому что окончание им – это множественное число мужского рода. Он был здесь. И поэтому он в единственном числе обращается к Отцу: «Элои, Элои, лама савахвани, почему ты меня оставил?» Да? Вы видите, что действительно это загадка, и люди думают даже в Талмуде, почему трижды произносится имя Божие. «Шма Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». Не Ахад один, а Эхад единый. И почему буква Шин, которая тоже имеет религиозное значение, она одна, но как бы три ответвления? Это загадка. Давайте думать о своем спасении. Есть ли имя Божие на челах наших? Потому что имя Божие очень прекрасно. Они едины между собой. И многие великие люди мира сего восхищались именами Божьими и самим Иисусом Христом. Он жив, Он воскрес, Он живет, и Он ходатайствует за грехи наши. Поэтому это очень важная истина, дорогие друзья. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Это очень важно. И Он прошел этим узким тернистым путем, чтобы мы не думали, что Он нас оставил. Он наши имена знает. И Он даст еще новое имя каждому из нас. Ну а теперь у нас есть возможность поговорить о другом имени. Мы говорили, два класса людей есть на земле: покоряющиеся воле Божией и непокоряющиеся воле Божией. И есть одно имя, которое можно и по числам посчитать. Мы с вами прочитаем весь третьего ангела, который расшифровывается в книге Откровения в 13 главе. Что был явлен зверь, выходящий из моря, особый зверь, да, и описывается его вид и состояние, и имел на голове имена богохульные. И все элементы предыдущих
правление.

которые были на земле, Вавилона, Медоперсии, Греции, Рима, все как бы соединилось в этом четвертом Риме, римской власти. Пасть у него, как пасть у льва. И вот одна из голов его была как бы смертельно ранена. Вы видите этот текст Священного Писания, вы приходите к тому, что пришла, нанесена была как бы смертельная рана этому зверю, переживание этого зверя. Зверь – это власть. И вот там интересные вещи говорятся в 13 главе книги Откровения. Вы дома можете прочитать об этом, потому что кто поклонится вот этому зверю, третья ангельская весть говорит об этом, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Почему же Агнец Божий, Христос, который любит нас, вдруг не будет принимать людей, которые поклонились зверю? Да потому что слишком велико противостояние между Сыном Божьим, носящим все имена Божие, и между той властью, которая тоже себе имя присвоила. Дорогие друзья, и появится власть особая, которая выходит из земли, не из моря. Христофор Колумб открыл Америку, и зверь, выходящий из земли, имеет два рога, подобные агнчим. И вот он-то заставит всю землю поклониться зверю, которому нанесена смертельная рана. Звери земли Америка все знают и толкуют однозначно одинаково, потому что, по сути дела, нет ни одного государства, которое бы появилось в мирных таких условиях, говорит миролюбиво, показывает себя миролюбиво, гражданская свобода, религиозная свобода, два рога, подобные агнчим, но говорит и действует как дракон. И он заставит всю землю поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела и будет положена. Поймите, никто не минует этого. Ни одна личность, ни одно государство. И будет положено начертание на чело и на руку. Вы видите, имя Божие пишется тоже на челе, да? И сатана подражает Богу во всем. Он тоже хочет положить, но не печать. У него нет печати. У него начертание, да, и вы видите, что здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Число его 666. Давайте обратимся к истории и к Библии. Действительно были эти государства. Вавилон, который в виде льва показан пророку Даниилу. Далее идет Медоперсия, это серебряная грудь и руки. Потом идет Греция. Потом идет вот этот четвертый страшный зверь, Рим, выходящий из волнений народных, из битв и завоеваний. То есть не просто считать число зверя, как я на Крещатике купила книжку «Тайны апокалипсиса» и была в ужасе, потому что имя Горбачева посчитали 666. А где доказательства библейские? Мы можем так подставлять и манипулировать. Нужно взять доказательства библейские. Маленький рог возникает на территории Рима, распавшейся Римской империи, римская власть. Далее вы видите, что сам дракон дает власть этому зверю. Потом это всемирная религиозная власть. Католикос – универсальная всемирная власть. Да, дорогие друзья, это система. Мы не говорим об отдельных личностях, которые искренне, не зная, может быть, истины и Бога, и ищут Бога, и Господь даст им найти себя. Сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Дорогие друзья, люди ждут, что восстановится храм в Иерусалиме. Неправда это? Мы с вами уже слышали эту тему. «И открылся храм Божий на небе». Читайте внимательно книгу Откровения. «Явился ковчег завета его в храме его». Храм открылся там, на небе, а храм христианства, и в христианстве села эта отступническая система. И поклонятся этой власти все живущие на земле, имена которых не написаны в книге жизни у Бога. Запись происходит. При водном крещении Господь говорит: «Я пишу твое имя в книгу жизни». Господь пишет в переписи народов тех, кто заключает завет с ним на основании истины. Третий признак – религиозная гражданская власть. Действительно, не просто это церковь и государство, богохульствующая власть. Написано, что он возмечтает отменить праздничные времена и законы против Всевышнего, будет произносить слова. Даниила 7:25. Сан Папы так возвеличен, что он сам Господь Бог. Он царь земли, неба и преисподней. Это есть богохульство. Он отпускает грехи.
Дорогие друзья, а в начале уже почти нашего столетия отпускаются грехи целым толпам людей. Это и есть богохульство. И поэтому рассвирепел дракон на жену, вступил в брань. И вы видите, исполнилось это пророчество. Гражданская и религиозная власть в течение 1260 лет. И это все исполнилось. Смертельная рана исцелела. Действительно, во время Французской революции был нанесен этот смертельный удар. И некоторое время не было и Ватикана, и церкви как одно целое. Но на Латеранском соглашении в феврале 1929 года эта рана исцелела. И поэтому всемирное наступление в конце мира будет. Мы живем в это время. Когда Америка обратит внимание всех людей к Ватикану, и эти силы объединятся в борьбе против закона Божьего. Это происходит, и это будет происходить. А теперь остается посчитать число имени его. Вы видите знамя и герб Ватикана, ключи от ада и рая, и эту тиару, на которой написано «Наместник Сына Божьего», на знамени этого государства. Но наместником Сына Божия может быть только Святой Дух. Давайте это запомним. Христос сказал: «Я уйду, но сиротами вас не оставлю. Я оставляю Дух Святой, который вас будет утешать». Буква «В» и здесь буква «Ю» на самом деле числовое значение имеют одно и то же – пять. И вот мы с вами понимаем, что эти названия «наместник Сына Божьего» является богохульством, да? И в сумме они дают эти цифры число 666, потому что буквы не все. В иврите, например, все буквы имеют числовое значение, а в латыни не все, нулевое значение, но в данном случае это не подтасовка, а все совпало. Римская власть сел в храме Божьем, отменил закон Божий, богохульные слова говорил, угнетал святых Всевышнего, самое главное, изменил субботу на воскресенье, вторую заповедь выкинул и заменил катехизисом, и десятую разделил пополам. Дорогие друзья, все сходится, и все цифры сходятся. И вот этот зверь, выходящий из земли, Америка заставит всю землю поклониться первому зверю. И Господь говорит: времени больше нет. Помни день субботний. Это моя заповедь, потому что здесь и моя территория, и мой титул, здесь есть все. И эта заповедь не отменена. Помните, что на новой земле будет тоже суббота. Это Господь написал своим перстом. Читаем документ. И здесь написано: воскресение – это начертание нашей власти. Замените библейским словом «зверь». Воскресение – начертание зверя. Страшно? Да. Поэтому я не становлюсь под это знамя. И прошу у Бога сил и милости для моих родных и близких. Потому что это серьезный выбор в нашей жизни. Под чьим знаменем мы стоим? Чье начертание мы принимаем? Это очень важно. Потому что вторая заповедь невыгодна. Она не позволяет делать религиозную коммерцию. Ее нужно выбросить. Четвертая заповедь – соединение с язычеством изменим. Десятую разделим пополам. Да, очень в искаженном виде пришло это в наши страны, в наше государство. Вином блудодеяния напоены все народы. Господь говорит: остановись. Я послала ангела. Это не моя философия, не философия проповедующих. Ангел не придет. Ангелы-вестники. Но они провозглашают весть Божьего происхождения. Убойтесь Бога, суд наступил. Помните, что пал этот Вавилон, и помните, что каждый поклонится зверю, если он не записался в книге жизни. Для народа Божия еще остается, что вы читаете? Остается субботство. И поэтому, дорогие друзья, знайте, что насильное навязывание соблюдения воскресного дня, оно придет. Вот этот уровень взаимоотношений зависимости. Я зависим, меня лишат работы. Не бойтесь, Бог не оставит без куска хлеба. Он сказал: хлеб и вода будут даны вам, но ты останься верным мне, потому что должно повиноваться больше кому? Богу, нежели человеком. Да? Вы видите, что весь мир уже становится под это знамя. И вот этот призыв, который обращен к нам, пусть он остается в наших сердцах, потому что в мире много церквей, и мы еще будем отвечать на этот вопрос. Но истинно Господь Бог, истинно Иисус Христос, Он сказал: «Я есть истина, путь и жизнь». И также вы видите истинно Дух Святой и истинно Слово Божие.
И, конечно же, истина – это закон Божий, потому что все заповеди Божии верны и важны. И Псалом 118, 142 стих говорит: «Закон Божий есть истина, и правда твоя – правда вечная, и закон твой есть истина». Вот что есть истина. Пять граней этой истины. Число пять – число благодати. Мы не можем взять наполовину благодать. Мы должны взять всю благодать для себя и не отвернуться от закона Божьего в оригинале, а не в искаженном виде. Потому что Господь скажет: «Напрасно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Не идите этим широким путем, потому что ждут язвы, и мое негодование прольется, потому что это будет последнее испытание для населения земли. Миллионы пьют из чаши отступления». И Господь говорит: «Ты вслушайся весть ангелов, которые посланы для тебя». И она записана в книге Откровения, 14 глава. Пусть Господь благословит нас встать под знамя Божие, выйти из этого Вавилона и поклониться Творцу, но не зверю. Это право выбора остается за каждым из вас. Да благословит вас Господь быть честными и верными в отношениях с Богом, потому что всем нам надлежит прийти на суд Божий.

0: как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Открывайте Священное Писание вместе с нами, и Бог откроется вам. Сегодня на наши вопросы отвечает магистр богословия Эдуард Семенюк. Мы подводим итог нашим предыдущим беседам, в которых мы говорили о вести трех ангелов. Что это за весть и чего Бог ожидает от людей?
3: Итак, весть трех ангелов, которая записана в Откровении, в 14 главе, в книге Откровения, в последней книге Библии, и она там представлена в очень таком сжатом виде, в образах, которые нужно искать их объяснение, исходя из всего Священного Писания, как понимали эти образы библейские пророки, люди, верующие, жившие, описанные в Священном Писании до нашего времени. Что мы и делали вот в течение всего времени? Первая ангельская весть, которую Бог посылает людям для того, чтобы каждый услышал и прислушался, она, в общем-то, говорит о Боге, о том, что сделал Бог для человека, с какой проблемой человек столкнулся, что сам он ее решить не может, но есть у него друг, отец, Бог, который желает помочь и который хочет помочь, и это делает, и много уже сделал через Иисуса Христа. И он это предлагает спасение как подарок нам, что за него ничего не нужно платить, чем-то отплачивать. Бог просто хочет, чтобы мы его приняли, и он нам многое поможет сделать. В то же время Бог ожидает, что в нашей жизни произойдут определенные изменения, что мы, откликнувшись на эту любовь Божию, на его приглашение, позволим ему изменить нас. Изменить, потому что Бог любит нас такими, какие мы есть, мы его дети. Но он хочет помочь нам стать лучше, он хочет сделать нас лучше. Он не хочет, чтобы мы все время оставались такими, какие мы сейчас. И поэтому он вот в этой вести открывает. В первой ангельской вести, если еще так обобщить, значит, Бог призывает убояться Бога и воздать Ему славу. Это изменение жизни, жизнь по заповедям и противление злу, неприятие зла, добро другим, вот служение. Или, скажем, по-другому еще отражение характера Божьего, когда мы становимся похожими на Него в нашей жизни. Если Бог милующий, то и я буду миловать. Если Бог прощающий, я буду прощать. Но это приходит от Бога, когда я с Ним общаюсь. Во второй, также Бог призывает поклониться Ему как Творцу, признать Его авторитет, мою зависимость от Него. И знаком этого признания и покорности Ему будет особенный день, Богом выделенный из других дней, который Он призывает праздновать. Это суббота. День седьмой, суббота, который Бог освятил еще от самого творения. Вторая ангельская весть, она говорит о том, что времени медлить нельзя, потому что первое сказал о том, что суд Божий уже происходит, и сегодня, когда человек определяет свое отношение к этому Евангелию, и определяется его вечная участь в этот момент. Вторая ангельская весть говорит о том, что о возможных последствиях неверного выбора человека. И Бог предупреждает. Вот древний город Вавилон в пример поставлен нам. Великий город, который был построен могущественно и стоять должен был вечно. Сегодня в руинах. Причина чего? Причина его падения в чем? А в том, что он не покорился, он или люди, монархи, которые были в нем, не покорились Богу, не приняли его волю, не проявили послушание ему. Результат падения. В книге притчи есть сжато, но очень четко об этом сказано. Падению предшествует гордость. Гордость предшествует погибели. То есть вот именно отсутствие смирения – это гордость, которая ведет к погибели, разделяет с Богом. И даже так говорят, что гордость – это один из самых страшных грехов. Что гордость не осознает гордый человек своей нужды, и тогда он не нуждается в спасении. Он самодостаточен, и Бог ему помочь не может, отказывается от помощи Божьей. И третья весть, которую мы находим в книге Откровения, 14 главе, это весть, которая говорит о серьезных последствиях неверного выбора, что это не просто ошибка какая-то будет, и вот будет падение, подобное Вавилону, но это будет гибель. Отвержение Евангелия Божьего – это отказ от жизни вообще с Богом. Это значит, что люди погибнут. И там, когда в третьей ангельской вести читаем, мы находим эти слова, когда говорится, что они будут мучиться, как будто в огне. И действительно, Божие присутствие для грешника, когда Бог отнимает свою милость, это огонь поедающий. И когда Бог оставит человека во власти своего выбора, отнимет вот эту защиту свою, благодать, то тогда просто присутствие Бога для этого грешника – это огонь поедающий, он погибает от этого. Но помимо этого есть еще другой образ этого огня. В книге Иезекииля там есть, когда говорится о вот этом падшем ангеле, и когда говорится о суде над ним, то сказано о том, что Бог говорит: «И я извлеку огонь из среды тебя, и он пожрет тебя». Вот это образ тех мучений, что не просто физические мучения будут люди испытывать, когда вот потеряют Божие расположение, а в том, что когда они увидят, что они потеряли, что Бог предлагал, что сделал, как это легко было получить от Бога, это подарок был, и они от этого отказались. И теперь они увидят, что все это оказывается реальность. Вот он Бог, вот то, что он обещал, то все исполнилось. Но они это потеряли вот так просто. Это действительно будет внутренние глубокие муки, которые не будут давать покоя. И на то время, пока люди будут жить, они будут от этого горько сожалеть, сострадать и мучиться. И поэтому смерть для них будет освобождением от этих душевных мук. И в книге там же, в книге Откровения, в 6 главе, когда описывается в конце 6 главы второе пришествие Иисуса Христа, или вот этот день гнева еще называется, там говорится, что те, которые не жили с Богом, восстали против Него, они бегут к горам и камням и взывают к ним, прося, чтобы они сокрыли их, пали на них и сокрыли от лица сидящего на престоле от гнева Агнца, потому что кто может устоять? И вот этот образ, о чем он говорит, когда люди просят, чтобы горы на них упали, они просят себе смерти. Потому что для грешника, который не хочет мириться с Богом, не хочет быть с Ним, избрал жизнь без Бога, для него присутствие Божие невыносимо. Хоть ты в раю будешь, хоть где, само присутствие Божие он не может переносить, и он желает уйти. И здесь вот выбор, который люди сделали, они получают то, что выбрали. Поэтому Бог, не желая, чтобы люди погибли, желая спасти каждого, посылает эту серьезную весть. Серьезными словами он о ней говорит, чтобы люди подумали о себе, о своей жизни, ради чего живут, как живут, что для них означает Бог в их жизни. Просто как нечто прикладное, как книга на книжной полке, которая лежит, и в нужный момент я не вспомню. Или как Дед Мороз, о котором вспоминают только на празднике, волшебник, который, когда мне что-то нужно, пожалуйста, подари мне подарочек. А Бог – это реальная личность, которая желает близких отношений с нами. И только для этого мы созданы, и только тогда мы будем счастливы.
1: Открытая книга.
3: Известный богослов ранних веков Августин Блаженный, он как-то сказал, что метется сердце сынов человеческих и не находит покоя, пока не успокоится в Боге. Человек таким создан, в нем Богом устроено, что он создан для этих отношений с Богом. И когда этого нет, не может успокоиться человек. Он ищет этого и пытается, кто в алкоголь уходит, вот найти это счастье, потому что в семье не могут найти, без Бога не получается. Кто уходит в наркотики, кто в какие-то другие увеселения, пытается чем-то эту пустоту заполнить. Но не получается.
2: Но в то же время, Эдуард, когда речь идет о том, чтобы серьезно задуматься о своей духовной жизни, о том, чтобы выстраивать отношения с Богом, о том, чтобы молиться, о том, чтобы читать Священное Писание, человек свою жизнь поменять не готов. У него эгоистические какие-то чувства по отношению к Богу. Чтобы Бог помогал, был рядом в трудные минуты, когда же все хорошо, не хочется вспоминать о нем, хочется жить своей жизнью и идти по своему пути.
3: К сожалению, так и бывает и в этой русской пословице, да? Когда тревога, тогда до Бога. Или пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Что пока все хорошо, как бы серьезно о Боге, о жизни человек особо и не думает. Ожидает, что может быть когда-то. А когда вот проблемы какие-то, трудности, тогда здесь вспоминает о Боге. И первое спрашивает: а почему? За что со мной это происходит? Ну, ты выбираешь такой путь. Поэтому, хотя люди, может быть, не все хотят менять, поэтому Бог и дает эту весть, побуждая к перемене, потому что так нельзя. Это не поменяет реальности, Мое нежелание не меняет реальность. И если я упорно не желаю согласиться и прислушаться к тому, что синоптики говорят, календарь говорит, что близка зима, и начинаю готовиться к зиме, что-то там, какие-то продукты готовить для зимы, независимо от моего отношения к этому событию, от моего желания зима придет. А вот я буду готов или нет, зависит от того, как я сегодня к этому отношусь. Поэтому даже если я это не буду воспринимать или посчитаю это несерьезным, это произойдет. Но тогда мое нежелание не избавит меня от ответственности. Поэтому сегодня то время, когда людям нужно задуматься. И как раз-таки эта весть трех ангелов Богом и предназначена для того, чтобы приготовить людей, приготовить особый народ, который сможет жить с Богом. И последний стих, вот, который касается этой вести трех ангелов, 12 из 14 главы Откровения, он и говорит о том, что эта весть приготовит особый народ. Вот здесь идет описание этого народа. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Короткие слова, но которые о многом говорят. Они говорят о том, что эта весть, которая всегда, когда проповедуется Евангелие, мир делится или люди делятся на две группы. Всегда, когда мы смотрим на евангельские рассказы, мы можем это увидеть. На тех, которые принимают это Евангелие, откликаются и проявляют вот этот отклик в послушании ему, вот заповедям Божьим, в принятии того, что Бог предлагает для человека. Когда человек пытается уже свою жизнь как-то сопоставлять с тем, что Бог от него ожидает. И в то же время другая группа людей, которая считает, что ему это не нужно, не важно, что они как-то и без Бога до сих пор жили и справятся, и они отказываются. Но результат этого, что происходит? Одни принимают, другие отказываются. Не просто отказываются, они даже некоторые начинают преследовать тех или как-то притеснять, или доставлять какие-то неудобства тем, которые принимают Евангелие. Такое бывает на разных уровнях. Как в семье, когда один член семьи уверовал во Христа, другой начинает сопротивляться этому. И я вот из моей пасторской практики встречал и помню одну семью такую. У них была реальная трагедия в семье, когда супруг вот до того, как он встретил Христа в своей жизни, был просто спившимся алкоголиком. Он никак не мог с этим справиться. И однажды Христос пришел в его жизнь. Жизнь изменилась. Он принял Христа в свою жизнь. Он перестал пить, перестал ругаться, перестал жену избивать, детей. Он стал другим. Но он стал уделять время Богу, посвящать время церкви, творить добро какое-то людям. И вот что интересно происходит тогда в людях, которые отвергают Евангелие. Вот реакция жены его через время. Он говорит, начал ругаться, что он уходит из дома, что вот вечерами бывает там уходит в церковь или где-то встречается с людьми. Он говорит в ответ на ее вопросы или претензии, ну разве плохо, я перестал пить, я перестал ругаться, я стал другим, лучше стал. И вот поразительный ответ жены, говорит, да лучше бы ты пил, говорит, чем вот стал вот таким. Поразительно просто, абсолютно нелогично. Как это может происходить? Но тем не менее это происходит. Евангелие разделяет мир на две группы, на две категории. Именно об этом Иисус говорил. В Евангелии от Матфея есть эти слова. Когда он посылает учеников на проповедь, он сказал, что и он о себе говорит эти слова, и в других Евангелиях, что я пришел принести не мир, но меч и разделение. Об этом же в Евангелии от Луки говорится. Как так? Вроде бы он пришел примирить людей друг с другом, а здесь говорит не мир, но меч и разделение.
2: Эдуард, а почему так происходит? Почему человек, который сам в Бога не верит, когда встречает, когда его близкий становится верующим, совершенно этого не приемлет? Как-то с каким-то странным это кажется, хочется осудить, показать пальцем, может быть, посмеяться. Почему?
3: Наверное, здесь, конечно, это выбор человека, каждый выбирает за себя. Каждый выбирает лично для себя, и каждый лично ответственен перед Богом вот за ту жизнь, за выбор, как я ее проживу. И здесь мы не можем судить, кто как выбирает. Но можно сравнить вот простую иллюстрацию, и, наверное, кто-то, может быть, и слышал ее. Когда сравнивают часто вот реакцию на Евангелие людей с тем, как воск и глина реагируют на солнечные лучи. Под действием солнечных лучей воск тает, а глина твердеет. Может подобное происходить. Но это еще не значит, что все нет надежды для тех, кто вот поначалу противиться. Потому что много таких точно случаев, когда вначале кто-то противился, может быть, в семье, а потом он принимает, он тоже становится верующим. И как раз-таки вот здесь говорится о том, что народ Божий будет отличаться терпением, что у него будет терпение, особая стойкость. И Иисус говорил в Евангелии от Матфея, 24 главе, 13 стих, «Претерпевший же до конца спасется». Или тот, кто до конца проявит стойкость, он спасется. И более того, это повлияет добрым примером, послужит и для тех, кто рядом с ним. И как раз-таки жизнь говорит о том, что когда верующий человек, пусть даже сопротивление встречает, проявляет стойкость до конца, то плод этого как раз-таки, что и семья бывает присоединяется к нему и принимает его взгляды, начинает вместе с ним радоваться этой жизни с Богом.
1: Открытая книга.
3: Но помимо вот этой того, что Евангелие производит это разделение, и здесь, чтобы выстоять, понадобится терпение, и здесь говорится терпение, мы читаем, и терпение, Бог иногда допускает какие-то события в жизни, трудности, переживания, чтобы вот это терпение развилось и укрепилось. И терпение, вот это, которое у нас, когда мы преодолеваем трудности, оно способствует укреплению веры, взаимосвязано с верой. В послании Иакова в первой главе при желании можно об этом прочитать и увидеть. Иисус и здесь продолжает, вот Иисус через апостола Иоанна говорить о том, каким будет этот народ, который воспримет эту весть трех ангелов, и какие перемены в их жизни эта весть произведет. Вот здесь мы читаем о том, что они будут соблюдать заповеди Божьи. Это как раз то, о чем мы размышляли вместе с вами, когда размышляли над первой ангельской вестью, что Бог призывает к изменению жизни. Бояться Бога – это значит удаляться от зла и соблюдать заповеди Божьи в Священном Писании. Угу. То есть это будет народ, который соблюдает заповеди Божьи, который живет по этим заповедям, который проявляет послушание Богу в своей жизни. Но он соблюдает заповеди не потому, что боится Бога, не из страха перед Богом, и не потому, что желает заслужить расположение Бога, вот, или, может быть, какую-то награду, как спасение в качестве награды заслужить. Угу. Вот тогда по праву можно вот это соблюдение назвать законничеством, как иногда называют, когда при помощи этого соблюдения кто-то пытается заработать спасение, угу, заслужить. А спасение – это дар от Бога, и его невозможно заслужить. Но здесь истинный мотив вот этого вот соблюдения заповеди – это благодарность Богу и любовь к Нему. Об этом именно мы читаем в послании к римлянам в 13 главе с 8 до 10 стиха. Позволим себе прочитать эти стихи, они очень важны. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Так любовь есть исполнение закона. «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Мы видим, что истинный мотив, когда соблюдение заповедей, это именно тогда Богом приемлено, когда это побуждение из любви к Богу. И некоторые скажут, ну, может быть, заповеди не нужны, и слышатся иногда такие голоса, вот есть любовь к ближнему, это и есть исполнение заповедей. Но здесь Бог конкретизирует и показывает, что есть любовь к ближнему. Потому что по-разному люди могут понимать любовь к ближнему. Когда муж, например, избивает жену, он тоже считает, что он ее любит, он ее воспитывает, он ее учит. Некоторые так и говорят. Но любовь ли это? Она скажет, она никогда, эта женщина, избиваемая мужем, никогда не скажет, что она чувствует себя любимой в этот момент мужем. Бог говорит, любить – это значит не убивать, не изменять жене, это способствовать укреплению семьи, почитать родителей. Он поясняет, что значит любить ближнего. Точно так же, когда мы говорим о первой части 10 заповедей, любить Бога, это значит уважать Его, и Бог показывает как, чтобы не было других богов, не произносить имя напрасно. Это значит, чтобы не делать никаких кумиров себе, выделять особый день Богом, определенный для поклонения Ему. Это и есть любовь к Богу. И истинный мотив – это любовь. И вера сочетается вместе с соблюдением заповедей Божьих, потому что здесь он продолжает, они соблюдают заповеди и веру Иисуса имеют. У них точно такая же вера у этих людей, как у Иисуса. Это они способны соблюдать эти заповеди или жить по воле Божьей, Потому что вера или доверие Богу ведут их к этому изменению жизни. Потому что они в своей жизни силой Божьей подражают вот жизни Иисуса. И в книге Псалмов интересное пророчество об Иисусе есть, сказано о нем. И потом Иисус это применял и к себе в Новом Завете. 39 Псалом, 9 стих. Эти слова к Иисусу применимы, о Мессии говорится. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Он говорит, «Я желаю исполнить Твою волю, и закон Твой не где-то, я читаю о нем в книгах или знаю, что он есть, а он у меня в сердце».
2: И не пытаюсь его исполнить через силу, заставляя себя поступать правильно, по-божьему. А раз он в сердце, значит, легко его соблюдать.
3: Совершенно верно. Это естественная потребность моя. Я не могу по-другому. Иногда человеку приходится заставлять себя кушать, к примеру, когда он болеет, когда он не может, нет этой потребности. Но когда он в нормальном состоянии, он просто хочет кушать. Приходит время, у него потребность, он не заставляет себя поесть, тем более, если эта пища приготовлена хорошо и приятно, он кушает ее с удовольствием. Точно так же и здесь, когда этот закон Божий или заповеди его часть моей жизни, это моя внутренность, моя сущность, это характер Божий, закон Божий, заповеди Божии, они являются слепком с характера Божьего или отражение его характера. И Бог хочет нас сделать, восстановить в нас свой образ. Поэтому, когда Он восстанавливает это во мне, то для меня исполнять заповеди никакого труда не составляет. И именно это Бог нам и обещает касательно заповедей своих. Вот у пророка Иезекииля, когда иногда говорят вот Новый Завет, и его объясняют так, что в Новом Завете заповеди уже особого значения не имеют, со смертью Христа они закончились. Но что означает Новый Завет для Бога? Это то же самое, мы находим определение это в послании к евреям апостола Павла. Но вот мы прочитаем последние стихи сегодня в книге пророка Иезекииля, 36 главе, с 26 стиха. Господь говорит, это его обещание, что он сделает. «И дам вам сердце новое», говорит. Как раз мы говорим о том, что когда в сердце будут эти заповеди, будет естественным их исполнять. «Дам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой», Бог говорит, «дух мой дам вам, который что сделает?» И Бог говорит, «и сделаю то, Я сделаю, Бог говорит, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Бог говорит, я дам вам это, и я для вас это сделаю, что в вашей жизни это будет чудо, мой подарок вам. Только условия, когда мы развиваем эти со своей стороны отношения с Богом. Бог со своей стороны будет изменять нас изнутри.
2: Эдуард, я благодарю вас за интересную содержательную беседу. Время нашей программы подошло к концу. Это была программа «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз.

0: Дорогие ребята, здравствуйте! Время зарядки. И пусть она действительно нам поможет зарядиться.
1: Ребята, если у вас плохое настроение, то это лучший способ его поднять. Ну что, готовы? Ставим руки на пояс и первое упражнение наклоняем голову вперед. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ребята, важно не торопиться, потому что можно повредить шею или позвонки.
0: Так.
1: Раз, два, и раз, два. Следующее упражнение называется «Сова». Поворачиваем голову вправо, а потом влево. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Закончили. Следующее упражнение называется «Маятник». Готовы? Наклоняем голову также вправо, потом влево. И раз, два.
0: Не торопимся.
1: Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Следующее упражнение называется «Мячик». Мы будем перекатывать голову справа налево, а потом слева направо. Также, ребята, не торопитесь. И раз, два, влево, вправо, влево и вправо. Закончили. А теперь упражнение для рук. Называется оно «Мельница». Мы будем махать руками сначала вперед, а потом назад. Важно, чтобы они были прямые. Готовы? И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вперед! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И последнее упражнение. Кажется, я что-то
0: обними
1: не рассказала.
0: Обними себя. И раз,
1: раз,
0: и два,
1: и три. Ребята, а еще в течение дня можно проделывать другое упражнение. Например, обними брата или обними маму. Оно тоже полезное. Раз, два, раз, два, раз, два и раз, два. Можно отдохнуть. Ребята, мы продолжаем заряжаться. Держим палку перед собой, поднимаем ее вверх и одновременно встаем на носочки. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение – дуга. Поднимаю палку вверх и прогибаемся.
0: И смотрим на палку, пожалуйста.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. А теперь
0: палка на лопатках.
1: Палка на лопатках и наклоняемся в разные стороны. Вправо, влево. Раз, два.
0: Наклоняемся как можно ниже.
1: Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Теперь
0: палка назад.
1: И заносим ее за спину. И наклоняемся. Раз, два.
0: Спина прямая.
1: Спина должна быть.
0: Спина прямая. Смотрим прямо перед собой.
1: Раз,
0: Марина.
1: Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили. Теперь ставим палку под локти и крутим в разные стороны наше туловище. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два и раз, два. Закончили. Следующее упражнение. Ставим палку перед собой и прогибаемся.
0: Пружинящее
1: движение. Как можно ниже. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. О, молодцы, ребята, мы с вами молодцы. Теперь остаемся в таком же положении и приседаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и последний раз десять. Теперь расслабились, пусть ножки отдохнут и ручки тоже. А теперь, ребята, развиваем мышцы кистей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь обеими руками берем палку и разворачиваем ее в одну сторону, в другую. Право, влево, право, влево, право, влево, право, влево. И еще разок. Молодцы. А теперь
0: махи ногами.
1: Махи ногами.
0: Палка вверх.
1: Поднимаем палку вверх, поднимаем ногу и дотягиваемся до нее палкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Теперь бег. Вытягиваем палку и высоко поднимаем ноги. Бежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Так, подышали глубоко, восстановили дыхание. И теперь перешагиваем через палку. Вот так, ребята. Вперед. У кого-то может не получиться сразу. Например, как у меня. Но ничего страшного. Нужно немножко потренироваться. И все получится обязательно. И еще. И обратно. Все, закончили упражнение. А теперь
0: прыжки. Палка вверху, ноги на ширине плеч. И вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. И закончили. Восстановили дыхание. Так, подышали. Наклонились, расслабились. Теперь упражнение на полу. Садимся. Марин, получится у тебя? Садимся.
1: Не дотрагивайся руками до коврика.
0: Так, а теперь встаем. Также не касаясь руками пола. Еще.
1: Еще раз садись.
0: Сложное упражнение, Марин?
1: Нет, легкое.
0: Хорошо.
1: Очень легкое. Очень.
0: Так. Теперь садимся и упражнение на брюшной пресс. Ложимся на спину. Так, палка за головой. Садимся. Марина, и раз.
1: Раз. Молодцы.
0: Так, ну теперь что? А теперь мы подтягиваем колено к груди. Палка
1: начинаем
0: также за головой.
1: С правой ноги.
0: И
1: раз.
0: Тянем носок.
1: Опустили ногу, потянулись. Два. Опустили ногу, потянулись. Три. Опустили ногу, потянулись. И последний раз четыре. Хорошенько потянулись. Хорошо.
0: Последнее упражнение, Марин. Гребли.
1: Садимся на колени. И гребем, ребята. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Закончили, приплыли.
0: Все, ребята, мы очень хотим, чтобы завтра вы с нами тоже сделали заряд. Потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о Боге, о том, каков Он, и главное, что это означает для духовного опыта отдельно взятого человека. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в стихах 8 и 16, есть очень важные утверждения касательно природы Божества. 1 Иоанна, 4 глава, стих 8 говорит: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». 16 стих 4 главы 1 послания Иоанна говорит: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Библейское определение природы Бога и Его сущности звучит так: «Бог есть любовь». Чрезвычайно важно отметить, что не говорится «у Бога есть любовь» или «Бог обладает любовью» как одним из своих качеств. Библия делает утверждение сущностного плана. Бог является любовью. Это определение сущности Божества. И это определение чрезвычайно важно как для понимания природы Божества и взаимоотношений ипостасий Божества друг с другом, так и для понимания отношения Бога ко всему миру, ко всему сотворенному. Бог есть любовь. Вначале рассмотрим, что будет означать это утверждение Священного Писания для природы самого Бога. Любовь по определению требует объекта любви. Понятие и действие любви имеет смысл только при наличии взаимоотношений. Любовь не в состоянии существовать, когда нету объектов любви. «Бог есть любовь», утверждает Священное Писание. Это означает, что Бог должен представлять собою какое-то сообщество. Бог должен представлять собой какое-то единство для того, чтобы была возможность проявления и реализации принципа любви. Бог не просто обладает любовью, Он есть любовь. Его сущность отражается понятием любви.

0: любви, которое невозможно без общения и взаимоотношений. Посему утверждение о том, что Бог есть любовь, является фактически тождественным такому понятию, как Бог есть Троица. Потому что без необходимости того, чтобы Бог был Троицей, без необходимости того, чтобы Бог был хотя бы Двоицей, невозможно, чтобы Он был любовью. Мы достаточно много говорили о том, что Бог представлен как множественность на основании богословских аргументов, обращаясь к оригиналу Ветхого Завета в первую очередь и обращаясь к тому, что об этом сказано в Новом Завете. Мы уже выяснили, что Бог в действительности представлен как единство трех совечных личностей. Я хочу теперь эти данные представить именно в свете того, что Бог по определению есть любовь. В книге Псалтирь в 109 главе, в стихах 1 и 4 делается интересное заявление о Боге, к которому мы уже обращались. Книга Псалтирь, 109 глава, стихи 1 и 4. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Здесь, в Откровении о Боге в Ветхом Завете, говорится вот в этом конкретном месте как минимум о двух божественных личностях. «Сказал Господь Господу Давида, что он будет священником по чину Мелхиседека». И вот когда Сын Божий явился на землю, он однажды во время своего служения обратился к этому пророчеству из Ветхого Завета и задал вопрос религиозным вождям своего времени в Евангелии от Матфея в 22 главе. Евангелие от Матфея, 22 глава, стихи 41 по 46. Матфея, глава 22, стихи 41 по 46. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе?» То есть в оригинале о Мессии, о Машехе, о помазаннике. «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Иисус Христос показал, что на основании именно Ветхого Завета Мессия – это Господь. Он обладает божественной природой. И в цитированном отрывке речь идет как минимум о двух божественных личностях. Поскольку Бог есть любовь, Он должен представлять собою сообщество. Он должен представлять собою множественность. И Библия именно так открывает его. Более того, говоря о взаимоотношениях внутри этого сообщества, говоря о взаимоотношениях между ипостасями Божества, Библия совершенно определенно и в Новом Завете, и в Ветхом Завете говорит о том, что как раз-таки любовь является принципом взаимоотношений между ними. Посмотрим вначале на Евангелие от Иоанна, 17 главу. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих утверждает следующее. Иоанна, 17 глава, стих 24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, говорит Иисус Христос, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Это место Священного Писания отодвигает завесу времени и рассказывает о том моменте, когда еще ничего не было сотворено, прежде основания мира, когда не было, как говорит Библия в других местах, даже начальных пылинок Вселенной, не было человека, не было земли, не было ангелов, ничего не было еще сотворено, был только один Бог. Что же было тогда? Какими были действия, чувства и состояние Божества? Что Он делал до того момента, как появилось первое творение? Это место Священного Писания дает очень ясный ответ на этот вопрос. «Прежде основания мира, — говорит Иисус Христос, — ты, Отче, возлюбил меня». Иисус Христос утверждает, что любовь была принципом взаимоотношений между Ним и Отцом еще до того, как появились первые Божьи создания. Любовь – это характеристика взаимоотношений личности Божества до сотворения. Бог есть любовь, и Он есть любовь прежде всего в описании Его собственной природы. Еще до того, как эта любовь стала изливаться за пределы Его божественной природы, в сотворении ангелов, людей, вселенной, животных и так далее. Бог есть любовь сам по себе, без отношения Его к Своему творению. Эта истина открывается также и в Ветхом Завете. В книге пророка Захарии, в 13 главе, в 7 стихе, мы находим следующее. Захарии, 13 глава, стих 7. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Даже без знания того, что фраза «порази пастыря и рассеются овцы» является пророчеством об Иисусе Христе, о чем говорит Евангелие от Матфея, 26 глава, 31 стих, даже из самого Ветхого Завета мы видим, что говорит Господь Саваоф о своем пастыре и о том, кто близок ему. «Поднимись меч на ближнего моего», говорит Господь. Есть какая-то личность, которую Он называет ближним Своим. И зная, что книга Псалтирь чуть ранее говорит «сказал Господь Господу», когда две божественные личности разговаривают, здесь мы видим описание близости взаимоотношений этих двух личностей. Господь Саваоф называет того пастыря, и того, кто будет поражен позже, когда рассеются овцы, Он говорит о нем как «ближний мой». И переводы на английский язык передают эту идею тоже очень ярко. Это тот, кто близок ко мне, это тот, кто является близким мне существом. Бог есть любовь. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
3: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Живой источник.
1: Сегодня мы будем говорить об очень деликатной теме, о мужском здоровье, а именно о раке предстательной железы. В этом нам помогает наш гость, врач-проктолог Александр Владимирович Белоногов. Я рада вас приветствовать у нас в студии.
2: Здравствуйте.
1: Итак, тема очень деликатная, и, наверное, вы сами сталкиваетесь не раз с такой проблемой, что мужчинам сложно идти к врачу с этой проблемой. Это так?
2: Ну, по роду своей деятельности часто приходится видеть такие случаи, когда больные кругами ходят по разным специалистам, и только после того, как они попали к терапевту, там, к другим специалистам, они попадают на прием к урологу, к проктологу, то есть тем врачам, которые могут поставить этот диагноз. И проблема, о которой мы сегодня будем говорить, действительно она актуальна для мужчин.
1: Ну, давайте тогда в нескольких словах буквально объясним понятными терминами для обывателя, да, все-таки что такое рак предстательной железы? Почему мы об этом говорим, насколько вообще это актуально?
2: Рак предстательной железы – это злокачественная опухоль, которая развивается в простате. Актуальность ее обусловлена частой распространенностью. У мужчин она занимает четвертое место после рака легких, желудка, толстой кишки. В 90% случаев рак предстательной железы диагностируется на запущенных стадиях, когда реально помочь человеку уже бывает сложно.
1: А почему? То есть до такого запущенного состояния доводит себя человек? То есть это, опять-таки, из ложного чувства стыда, что поздно обращается к специалисту, или просто и симптомов никаких нет?
2: Ну, я бы сказал, здесь две эти причины имеют место. И стыд определенный. Ну, наверное, большее значение имеет тот факт, что на ранних стадиях рак предстательной железы никак себя не проявляет. Если при простатите у человека есть характерные симптомы, он идет со своими жалобами к урологу, то при раке на первых стадиях, которые могут продолжаться 5-10 лет, в общем-то, установить этот диагноз очень сложно.
1: Да, к сожалению, Бог создал мужчин с сильным полом, но вот в таких моментах интимных, да, они проявляют здесь слабость и какую-то, наверное, беспечность по отношению к своему здоровью. Но что тогда провоцирует это заболевание? Есть ли какие-то предшествующие болезни или что здесь влияет?
2: Ученые считают, что рак предстательной железы обусловлен гормональными нарушениями в половой сфере. Ну, как и все раки, рак является нарушением здоровых принципов питания, привычек. То есть если человек имеет предпочтение в острой пище, приправляет свой обед какими-то пряностями, запивает алкогольными напитками, курит, рано или поздно это срабатывает. И мы имеем такую вот картину.
1: Ну, знаете, у меня сейчас, когда вы сказали о пряностях и об алкоголе за обедом, у меня сразу возникает вопрос. Не знаю, насколько владеете вы статистикой или нет. Вот, например, страны, да, где в национальной кухне очень распространены специи и определенная доза алкоголя, да, реально это влияет на их здоровье? Мы можем увидеть какое-то реальное проявление?
2: Ну, я такой статистикой не располагаю, но думаю, как и в других случаях, то это имеет, конечно, значение определенное.
1: А вообще, насколько связан тогда простатит и рак предстательной железы?
2: Ну, простатит считается фоновым заболеванием, которое предшествует в большинстве случаев раку предстательной железы. Как известно, в здоровой ткани раки не развиваются. И часто люди, больные простатитом, не обращаются своевременно к урологу, потому что считают, что тот дискомфорт, который они испытывают, обусловлен именно этим заболеванием, и идут уже, когда клиника несколько иная.
1: Если вы тогда говорите о простатите, как о предшествующем заболевании, насколько он распространен, и с какого возраста тогда эта проблема может появиться у мужчины?
2: Эта проблема обычно наступает с начала половой жизни, имеет значение беспорядочные половые связи, венерические заболевания, употребление алкоголя, курение. То есть уже в достаточно раннем молодом возрасте простатиты часто встречаются в врачебной практике.
1: Угу. А насколько вы связываете тогда духовное состояние тоже человека с его физическим здоровьем? Да? Потому что то, о чем вы говорите, вот вообще здоровый образ жизни, морально-нравственное поведение, да, если так, может быть, дидактично это несколько звучит, да, но получается настолько вот это все такой один клубок, да, что...
2: Я думаю, ответ лежит на поверхности. Если человек ведет нравственный образ жизни, он расположен к Богу, соблюдает его принципы, то он автоматически застрахован от многих проблем, в том числе проблем здоровья.
1: То есть эти многие принципы даже в Библии описаны. Относительно пищи есть рекомендации, да, к сожалению,
2: да.
1: Немногие
2: половой
1: знают.
2: Жизни.
1: Да, и половой жизни. Угу. То есть если мужчина не хочет допустить такое страшное заболевание, как рак предстательной железы, который еще свои корни имеет, да, в простатите, да, то есть здесь здоровый образ жизни нужно вести, получается,
2: Совершенно верно.
1: С юного возраста. А вообще имеются какие-то, то есть именно рак предстательной железы, он обычно в каком возрасте у мужчин возникает?
2: Он может возникать в любом возрасте, и сейчас прослеживается тенденция возникновение рака в достаточно юном возрасте. Но чаще всего это заболевание у молодых встречается, 18-летних ребят. Но чаще всего этим болеют люди преклонного возраста, 60-70 лет. Нередко, когда оно поражает 45-летних мужчин.
0: Живой источник.
1: С какими жалобами обращаются к врачу при этом заболевании?
2: Ну, к сожалению, больные идут к врачу, когда уже они обнаруживают кровь в моче или у них развиваются дизурические явления, то есть когда затрудняется мочеиспускание, появляется дискомфорт, боли внизу живота. С такими заболеваниями они приходят на прием к урологу.
1: То есть это основные симптомы, да? Я так понимаю, это уже запущенная степень достаточно?
2: Как правило, да. Это уже раки третьей-четвертой стадии, неоперабельно.
1: Но тогда методы диагностики могут каким-то способом определить не на четвертой стадии это заболевание? Существует?
2: Существуют методы, да, конечно, они играют решающую роль в диагностике. Угу. Самым простым, самым доступным способом установить это заболевание является пальцевое ректальное исследование. Хочу обратить внимание слушатель, что это исследование должно проводиться всем мужчинам, начиная с 40-летнего возраста, ежегодно. Как мы говорили о проктологических проблемах, так и в этой ситуации нужно проходить проктолога или уролога в возрасте 40 лет каждый год. Дополнение к этому методу используют ультразвуковое исследование органов малого таза, компьютерную томографию, сцинтиографию. Вот это основные методы, которые могут поставить рак на ранних стадиях.
1: То есть это особенно характерно для мужчин после 40?
2: Ну, эти методы в основном в этом возрасте применяются. Еще используют лабораторные исследования содержания в крови ПСА, простатоспецифического антигена, который также косвенно может указывать на наличие этого заболевания.
1: Mm-hmm. Ну, тогда уже логичен уже стандартный, наверное, вопрос, да, диагноз поставлен. Что современная медицина, медицина вообще, насколько вот она здесь сильна, потому что мы знаем, что всесильный в наших болезнях только Господь, да, но Он все-таки наделил врачей мудростью так, что сегодня мы имеем какие-то методы лечения мужчин, на что они, к чему должны быть готовы?
2: Если точно установлен диагноз, и заболевание присутствует на первой-второй стадии, то в этом случае больному показано хирургическое лечение, которое в 90% случаев дает хорошие результаты. При радикальной простатэктомии рецидивы наблюдаются редко, и излечиваемость, как я уже сказал, составляет 90%. Другое дело, когда...
1: Это мы говорим о ранних стадиях, первой, второй,
2: ранних, да? Ранних стадиях, есть... да, которые инструментальными методами диагностируются. Если уже рак на третьей, четвертой стадии, здесь выполняют хирургические операции, но они носят паллиативный характер, то есть облегчают состояние больного, когда имеется нарушение оттока мочи, там выполняют операции по наложению цистостомы, по удалению яичек для того, чтобы снизить гормональный фон мужских половых гормонов, назначают гормонотерапию в дополнение к этому женскими половыми гормонами. И также назначают лучевое лечение. Перспективным методом лучевой терапии в настоящее время в мире считается это протоновая лучевая терапия. Даже в некоторых случаях она позволяет избежать хирургического лечения.
1: Но мне кажется, это, наверное, очень дорогой метод. Далеко не каждый себе может его позволить.
2: Ну, к сожалению, это так, да, для большинства граждан. Mm-hmm. Это недоступно, он за границей используется. Ну, если вернуться к диагностике, то я хотел бы добавить такой момент. Часто бывает такая ситуация, когда сразу обнаруживают метастазы, а рак предстательной железы метастазирует в кости таза, позвоночник, в легкие, и уже потом ищут первоисточник, то есть откуда произошел этот первичный очаг, и в процессе исследования ставится диагноз рак предстательной железы. Угу. Это заболевание трудно в диагностике.
1: А эти метастазы обнаруживают врачи какой специализации? Онкологи?
2: Ну, как правило, онкологи или рентгенологи. Тоже то имеют к этому отношение.
1: А рентген, я так понимаю, может быть назначен совершенно опять-таки по какому-то другому заболеванию?
2: Ну, бывают, да, такие ситуации. Случайные находки нередки.
0: Живой источник.
1: Сейчас еще очень часто встречается реклама относительно препаратов, которые решают проблему аденома предстательной железы, простатита. И вот относительно аденома, да, заболевание, которое, ну, я, наверное, плохо представляю вообще, что это такое, да, оно как-то связано с раком предстательной железы?
2: Ну, надо сказать, что это два разных заболевания. Аденома развивается из протоков предстательной железы, а рак является железистым раком. То есть развивается из железистого эпителия. Поэтому можно и однозначно сказать, что аденома в рак, она никогда не трансформируется. Это два разных заболевания, которые требуют разной тактики лечения, хотя и имеют сходную симптоматику. В общем-то, в этом и коварство рака, что рак на начальных стадиях очень маскируется под другие заболевания предстательной железы. Простатит, под аденому, когда имеется нарушение оттока мочи. Первоначально это таких больных беспокоит жалобы на учащенное ночное мочеспускание. Днем он испытывает затруднения при мочеспускании, дискомфорт. То есть это все жалобы, которые характерны для всех этих заболеваний. Ну, рак имеет свои признаки. Ну, беда в том, что эти признаки проявляются уже слишком поздно. Когда реально помочь человеку радикально, как врачи выражаются, избавиться от этого заболевания сложно или бывает невозможно.
1: То есть это как и любой другой вид рака, да? К сожалению, очень поздно диагностируем и имеем такие плачевные результаты.
2: Да, это актуальная проблема для современного общества. Поэтому врачи должны, наверное, внушать это населением. Ну и себе часто бывает, и врачи халатно относятся к своему здоровью.
1: Даже так?
2: И у врачей тоже случаи запущенности нередки.
1: Ну, что ж тогда говорить о мужчинах, которые никак не связаны с медициной и не очень заботятся о своем здоровье, к сожалению. Поэтому давайте мы как-то, наверное, поможем человеку выработать для себя какие-то вот правила, да, которые могут сберечь его здоровье. Пусть мы будем сейчас где-то дидактичны, методичны, но лучше еще раз повторим, давайте вот выведем какие-то золотые правила, да, что может помочь мужчине оставаться мужчиной, быть действительно сильным полом, поскольку я так понимаю, наличие этих заболеваний очень ударяет и по психологической стороне, да, здоровья мужчины. То есть по его самооценке, вообще, как он себя в жизни чувствует. А хотелось бы, чтобы Господь, каким создал сильного мужчину, таким он и был.
2: Ну, да, мужчина понимает, что счастье женщины, которая находится рядом с ним, напрямую зависит и от его физического здоровья. Если он требователен к себе, то здравые рекомендации, они должны возобладать над его импульсивными какими-то желаниями. Ну, еще раз мы должны в этом плане обратить внимание мужчин на то, что образ жизни, который ведет мужчина, он является решающим в возникновении рака предстательной железы. Мужчина, который должен сохранить, хочет сохранить свое здоровье, должен отказаться от курения, от употребления алкоголя, быть разборчивым в пище, сократить прием острых, жареных блюд.
1: Это уже задача и жен. Ну, здесь.
2: Жены тоже должны в этом принимать участие. Малоподвижный образ жизни, то есть ситуация, когда происходит застой крови в органах малого таза, также провоцирует возникновение этих заболеваний. В этом смысле мы рекомендуем занятия спортом, такие виды спорта, которые вот в движении происходят, бег, плавание. Вот. И, конечно, регулярное посещение врача после 40 лет.
1: Спасибо вам за беседу, Александр Владимирович. Спасибо за простые, но золотые все-таки правила. Спасибо, дорогие друзья, и вам, что были вместе с нами. Это была программа «Живой источник». Будьте здоровы и Божьих вам благословений.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». У нас сегодня очередная программа про очень великого пророка, которого мы знаем в Библии как Авраама. У нас сегодня в гостях Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте, Джабир Исмаилович. Рады вас снова, что вы снова вместе с нами. Итак, Авраам. Библия, ну и помимо Библии, Тора, то есть это книга иудеев, она очень сильно уважает этого пророка и говорит о том, что это отец всех верующих. Именно от него дальше идет уже вера, и от него идет иудейский народ. А вот в Коране вообще есть Авраам или нет? Признается он там пророком или просто человеком?
2: Ибрахим Халилулла.
1: Ага, Ибрагим он там.
2: Ибрахим Халилулла.
1: А что такое Халил?
2: Халил – это друг.
1: Ох, прям друг Божий. Вот в
2: друг
1: Коране...
2: Божий. Халил Аллах.
1: Интересно, в Библии тот же самый текст. И назван был Авраам другом Божьим. И говорил с ним лицом к лицу фактически.
2: Да. В Коране Ибрагим является другом Божьим. Вот, наверное, это очень явный эпитет, которым Бог никого так не называл из всех пророков.
1: Особый статус.
2: Особый статус.
1: Помимо этого, ну, каждый говорит о том, что, допустим, Авраам был иудеем. Христиане говорят, ну, он был нашим отцом, потому что мы духовно дети Авраама. А вот кем же был Авраам на самом деле? Был ли он иудеем или мусульманином?
2: Вот очень хороший вопрос вы сейчас поставили: иудеем, христианином или мусульманином. Вообще мы должны понимать, что слово «муслим», «мусульманин», это покорный Богу.
1: То есть есть любой, к примеру, если иудей соблюдает все предписания свои, произносит свою молитву, что нет Бога, да, вот Шема Израиль, он постоянно ее произносит и утром, и вечером. Если он разбирается в кашруте, можно его точно так же назвать, что он...
2: Вот мы сейчас в эфире, нас много тысяч людей, и сейчас... Может быть, у них мозг взорвется. На самом деле, такой человек может называться мусульманином.
1: Даже в таком случае. А христиане тогда...
2: И если христианин знает символ веры, постится, называет Иисуса Спасителем, ходит каждое воскресенье или в другие дни недели в церковь, постится, молится, он тоже считается мусульманином.
1: Потому что он... Покорный и правильно верит.
2: Покорный Богу. Ох. Посмотрите.
1: Да, это новшество.
2: Понимаете, какая ситуация? Мусульманин – это образ жизни. Это не религия.
1: Это
2: ислам.
1: И не национальность даже.
2: Нет. Ислам – это религия. Вот ислам – это религия, имеющая свои столпы, имеющая символ веры, имеющая свои верования. Христианство – это тоже религия. И иудаизм – это религия. А вот Авраам был мусульманином, муслим. Когда в Коране первый раз Бог к нему обращается, он говорит, ты будешь мне покорным. Вот это слово «покорный», оно там стоит «муслим». Авраам говорит, да, я буду. Бог ему говорит, тогда ты и все твои дети будете мне муслимами, то есть будете мусульманами. А теперь посмотрите, когда был Авраам, не было еще ни Моисея, и не было Мухаммеда. То есть не было этих религий, не было этих движений религиозных. Авраам был первым после Адама и после Ноя. То есть вот Адам, понимаете, да? Ной, опять земля. Адам, земля пустая. Ной, земля пустая. И вот к тому времени, когда пришел уже, в историю пришел, родился Авраам, он был... первым человеком, который обратился к живому Богу. То есть вот этот человек, он считается монотеистом. И поэтому, как вы в прошлой передаче сказали, эти три религии, иудаизм, христианство и ислам, они называются авраамическими.
1: То есть там наш корень.
2: Потому что они берут начало от пророка Ибрахима.
1: Ну вот, к сожалению, конфликт в доме Авраама. Дети почему-то постоянно ругаются, тянут одеяло друг на друга. Хотя вот истоки одни, и оказывается, все сегодня покорные и правоверные.
2: Сергей, дети не только у Авраама воевали и до сих пор воюют. Дети даже у Адама. мы знаем Каин, которого в Коране называют там, uh-huh. Кабил и Хабил, они тоже, старший брат убил младшего брата. Я думаю, это не семейство Авраама, а это грешная сущность человечества привела к тому, что брат всегда готов поднять нож на брата. Но в данном случае, если мы говорим об семье Авраама, их жены, его жены, одна жена была из его рода, а другая жена была из рода Египта, она была египтянка.
1: Да, но я больше говорил не об этом, а что сегодня вот дети Авраама, которые являются мусульманами, христианами и иудеями, вдруг начинают ссориться друг с другом, забывая, кто папа, забывая, что туда надо смотреть, в исток. И вот если бы все были покорны, то, наверное, этих конфликтов бы сегодня не было.
2: Видите, все равно я считаю, что вот... Мамам здесь больше уделено все равно, потому что мама Измаила была египтянка, и у нее корни другие, у него совсем были и взгляды на жизнь другие, и благословения он получил другие в Священном Писании. Понятно. А у иудеев и у христиан у них мама другие.
0: Пророки в Коране. В Коране.
1: Хотелось бы вернуться к детям. Есть некоторое расхождение во мнениях. К примеру, Библия четко показывает о том, что на жертвеннике в тот момент, когда Авраам должен был принести жертву своего сына, хотя мы об этом тоже поговорим, насколько это может быть ужасно, но говорится о том, что на жертвеннике лежал Исаак. Я, насколько знаю, что в исламе есть предание о том, что на жертвеннике лежал не Исаак, а все-таки его первый сын, Атагари, Измаил.
2: Измаил.
1: А что же нам тогда вообще вот говорит Коран по этому поводу? Вот, я думаю, зрителям будет тоже довольно интересно. Вот как здесь мы можем сочетать тогда Библию и Коран? И вот как определить тогда, кто же все-таки был, чтобы четко было известно, кто прав в данном случае, мусульмане или христиане?
2: Интересно, даже вот имя Измаила – Ишмаэль. Шмаэль. Бог услышал. Угу. И вы знаете, есть одна очень хорошая традиция в исламском мире. Они очень горды за то, что с первой женщиной, с кем разговаривал Бог, это была Агарь. Это была мать всех арабов, всех, скажем, представителей исламского мира. Он с ней разговаривал, когда она еще убежала первый раз, будучи беременной. Это описано в Торе. Вы знаете, на ваш вопрос, да, в Коране во многих местах, когда мы читаем арабский текст, там во многих местах говорится «сын, сын, сын». Но в скобках многие комментаторы указывают имя Измаила.
1: То есть он не указан, просто сын, а уже комментаторы они сами добавляют.
2: Да, видите, вот если мы сейчас с вами откроем одну главу Корана, она называется «Выстроенные в ряды Ас-Сафат». И вот мы можем здесь прочитать вот эту историю, которая изложена в Коране, о том жертвоприношении, которое было сделано в семье Авраама.
1: Да, было бы интересно. Давайте посмотрим, как оригинал говорит.
2: Да. Мы прочитаем, значит, сура Ас-Сафат. Начнем с 99 стиха. «И он сказал, я к Богу моему иду, он истинно мне правый путь укажет. Господь мой, дай мне праведного». В скобках идет «сына праведного». Дальше 101 аят. «И мы послали весть ему благую о добронравном, кротком сыне».
1: Ага, что у него будет такой сын, да. О котором он просил.
2: Да. «И вот, когда он возраста труда достиг, то есть 12 лет, отец сказал».
1: Вот этот сын, о котором он просил, он достигает этого возраста.
2: Да. Угу. То есть, смотрите, ему даровали уже этого ребенка. И этот сын достиг возраста труда. Отец сказал, это 102 аят, «Мой сын, я видел сон, что жертвенным убоем тебя я Богу приношу. Ты посмотри, что мыслится тебе об этом». И сын сказал, «О мой отец, ты делай то, что велено тебе». И ты найдешь, что я, коли угодно Богу, найду в себе смирение и твердость. Вот мы должны запомнить эти два слова. То есть мальчик говорит: отец, я согласен.
1: То есть согласен, чтобы ты меня принес даже в жертву. Даже на это согласен.
2: Богу.
1: Вот здесь причем ему 12 лет, то есть он мог бы убежать.
2: Он мог бы бросить, он мог бы оставить дом своего отца, как сделал это Авраам. Некогда Авраам ушел из дома своего отца, потому что отец не поклонялся Богу. И вот мне очень интересно, вот здесь делает упор на эти два слова. Я найду в себе силы смириться и быть твердым. Вот мальчик 12-летний говорит. Дальше 103-й аят этой же суры говорит нам следующее. «Когда же оба предались Господней воле?» То есть они уже
1: решили
2: исполнить так, как Бог им сказал. «И сына начало отец уже поверг». То есть на лицо уложил сына. Значит, накладывает сына на лицо. И 105-й аят. Нет, 104-й. «Возвали мы, о Ибрагим, ты оправдал уже видение свое, потому что он видение убивает сына». Помните, мы вначале про
1: это говорили? Да, да, да. То есть он видел сон, что я жертвенному
2: воину приношу тебя. Он сказал: сынок, я видел, что я тебя убил. А теперь ему ангел говорит: стоп, ты исполнил. Ты оправдал уже видение свое, мы так вознаграждаем добротворцев. Сие поистине испытание Господне. И искупили сына мы его великой жертвой. И мы оставили над ним в народах, что пришли потом. Да будет Ибрахиму мир. Так мы вознаграждаем добротворцев. Ведь был он нашим праведным слугою. И мы благую весть ему послали об Исхаке.
1: Так.
2: Одном из праведных пророков. И мы послали ему благословение и Исхаку, но в их потомстве иные, добродетельные, другие же к самим себе несправедливы явно.
1: То есть, смотрите, Авраам изначально просил о том, чтобы у него был добрый сын. И теперь здесь в конце этой истории мы прочитали о том, что теперь вот этот Исхак будет добрым сыном. А это значит, что в контексте этой тогда главы, получается, на жертвеннике был кто?
2: Видите, какая ситуация? Для того, чтобы сейчас прояснить лучше и утвердительнее, мы должны понимать, что здесь на сцене сейчас было два участника. Авраам и сын.
1: Который был на жертвеннике.
2: Авраам и сын.
1: И который не
2: участник,
1: назван.
2: И третий участник – это Бог. Вот. Значит, теперь посмотрите, когда он уложил сына лицом для того, чтобы ему его обезглавить, когда поднялся уже рука с ножом, его остановили, и теперь что получается? Они говорят: Авраам молодец, мир ему, мы благодарим за его верность, за его праведность, за то, что он послушный. И теперь говорят: и мы теперь даруем ему благую весть о том, что Исхак будет праведным пророком.
1: То есть потому, что сам Исхак просил вот себе, как мы говорили, терпения,
2: твердости. И теперь Аврааму говорят: а вот теперь тебе встречай благую весть. Вот этот сын, который прошел эту твердость и смирение, Исхак, он будет в будущем добрым и праведным пророком.
1: То есть здесь опять мы видим все-таки Коран.
2: Вот именно показывает, в этом месте, да. Именно в этом месте показывает. Мы можем увидеть. И посмотрите, самое последнее. Вот и смотрите, что пишет. И мы послали и ему благословение. 113 стих. И ему благословение. То есть здесь два участника всего.
1: Да.
2: Авраам и сын.
1: И сын.
2: И теперь говорят: мы послали и ему благословение, и Исхаку. Я прочитал это из Корана. В Священном Писании, Сергей, я всегда знал, в Торе четко и ясно написано, что на жертвеннике был Исхак, что жертвенник был подарен Исхаку.
1: Исхак – это Исаак в библейском варианте.
2: Исаак, да, простите.
1: Все понятно. Исаак.
2: Вот в Коране сура Ас-Сафат в русском языке она звучит как «выстроенные в ряды». Вот она начинается с 99-го мы прочитали, и по 113-й аят мы прочитали. И я могу, основываясь на эти стихи, сказать, что на жертвеннике лежал Исхак.
1: Угу. То есть мы видим опять здесь параллель двух книг, и не всегда иногда предание, которое есть, оно является...
2: Или даже не предание, а рука комментатора.
1: Да, которая...
2: Или переводчика. Угу. Но когда мы читаем сам Коран, исследуем его лично, мы обходим всякие предания, обходим всякие слова или всякие заведомо сказанные какие-то проповеди или какие-то людские провозглашения.
1: То есть мы на этом примере даже сегодня видим, как важно не слышать того, что говорят другие, а как важно самому исследовать священные писания, которые у тебя есть, чтобы тогда ты мог бы из первоисточника уже знать основание своей веры.
2: Каждому пророку Бог даровал знамение. Знамение Ибрагима – это была вот эта жертва, которую он принес. Но Бог ему еще обещает еще большую жертву. Мы об этом поговорим, может быть, в будущих наших передачах.
1: Большое спасибо. Большое спасибо, что вы были с нами. На самом деле было это очень интересно. И мы понимаем, наши дорогие друзья, что после вот таких не самых простых тем у вас возникают тоже вопросы. Если у вас есть вопросы, если вы с чем-то не согласны или вы что-то услышали для себя новое, вы, пожалуйста, пишите на нашу передачу. Мы с удовольствием готовы ответить на все ваши вопросы. Вам всего доброго, мира и благословения от Всевышнего.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. Мы надеемся, что вам нравится читать вместе с нами библейские истории и размышлять о судьбах героев, которые жили так давно, много веков назад, но тем не менее многие из них так похожи на нас. Сегодня мы будем читать одну очень интересную историю, которую я очень люблю, потому что она не раз помогала мне в сложные и трудные минуты моей жизни.

это история вдовы из Сарепты. Эта женщина осталась одна без мужа со своим сыном. Ей было тяжело и трудно, но однажды в Финикии наступил голод. Это было особенно тяжкое и сложное время для всего народа. Случилось так, что в какой-то один день в доме у вдовы осталось всего горстка муки в катке и немного масла в кувшине. Я думаю, что все вы прекрасно понимаете мысли этой женщины в этот момент. Единственный сын, о котором она так заботилась и о котором так переживала, практически находился на грани смерти. Очень опечаленная, вышла она за город для того, чтобы собрать немного дров, вернуться домой и вот испечь то малое, что у нее было, для того, чтобы вполне возможно в последний раз поесть и умереть. Казалось бы, уже ничего не может изменить ситуацию, но тем не менее произошло нечто необычное. Там, за городом, она встретила одного человека. Этим человеком был пророк Илия, которого Господь послал ей навстречу. И сейчас мы будем читать эту удивительную историю, которая записана в книге «Третье царство», 17 глава. Я хочу начать с 18 текста. «И было слово Господне к Илии: „Встань, поди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя“. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот женщина-вдова собирает дрова. И позвал он ее и сказал: „Дай мне немного воды в сосуде напиться“. И пошла женщина, чтобы взять. А он закричал ей вслед: „Возьми для меня кусок хлеба в руки свои“. Она сказала: „Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров, пойду, приготовлю все это для себя, для своего сына, съедим это и умрем“. И сказал ей Илья: „Не бойся, поди сделай, что ты сказала, но прежде этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для сына своего сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю“. И пошла она и сделала так, как сказал Илия. И кормилась она и дом ее несколько времени. Мука в катке ее не истощалась, масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию». Я думаю, что это просто замечательная история, которая могла помочь этой женщине выжить в такое сложное и трудное время. Но давайте обратим внимание, почему произошла эта чудесная встреча и почему Господь так удивительно благословил эту женщину. Я думаю, что из текста видно все-таки, что прежде всего эта женщина была очень добрая, очень кроткая и очень смиренная. Наверное, далеко не каждая мать, а, скорее всего, мало кто смог бы пойти и отдать постороннему человеку вот то, что у него осталось: одна горстка муки, масло, испечь хлеб и накормить прежде всего того, кто пришел в наш дом, а после, что осталось, оставить себе. Но, тем не менее, вдова проявляет удивительную кротость, проявляет удивительное смирение. Скорее всего, конечно же, ее поддержали те слова, которые говорит ей Илия: «Так говорит Господь». Хотя эта женщина жила не в народе Божьем, она была язычницей, и она не знала Бога, но тем не менее, видимо, услышала голос Божий, который сказал ей в сердце: «Поверь и сделай так, как говорит тебе пророк». Кротость и смирение проявила вдова, и совершилось в ее доме совершенно необыкновенное чудо. За все время голода они были вместе, и хлеба было достаточно для пророка Илии, для вдовы с сыном, и они жили и радовались тому, что происходило это необыкновенное чудо. Еще хочется обратить внимание в этой истории на следующее.
Иногда мы ждем от Господа какого-то большого чуда. Все мы находимся в сложных жизненных ситуациях. У многих из нас бывают такие случаи, когда почти не остается продуктов. Бывает так, что нам подолгу не выплачивают зарплату, и кажется, что все, вот наша жизнь остановится еще немного, и у нас не будет средств существования. Но тем не менее, этот день проходит, и мы видим, что Бог каким-то образом посылает нам помощь и поддержку. И что самое удивительное, что чаще всего Он не одаряет нас множеством муки, как мог одарить здесь женщину. Ведь по слову Господню, как однажды Он накормил 5000 человек, для Него ничего не стоило тех же самых, например, 5000 мешков муки ей дать. Но Он так не делает. Господь учит через вдову из Сарепты нас удивительному духовному закону. Ведь для того, чтобы эта горстка муки могла быть умножена, нужно было прежде всего взять ее, испечь, разделить этот испеченный хлеб на себя и на кого-то еще того, кто голодает, кто нуждается. И тогда на месте вот этой маленькой горсточки муки появлялось новое. И так было каждый день. В течение целого года мука постоянно умножалась. Но там никогда не было огромной большой горы для того, чтобы вдова могла жить в изобилии. И это удивительно и замечательно. И еще хочется из слов Священного Писания прочитать несколько текстов для тех людей, которые сейчас в такое сложное и трудное время, возможно, воспитывают детей одни. Это могут быть и мужчины, и женщины, оставшиеся одни в силу каких-то особых обстоятельств. В Библии написаны следующие тексты, которые обещают, что Господь будет поддерживать нас, заботиться особенно о тех, кто один. Я хочу прочитать Псалом 145, текст 9. «Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, путь нечестивых извращает». То есть Господь особенно заботится, здесь написано, о вдове и сироте. Есть еще другой текст, который также может быть полезен для тех людей, которые в силу определенных причин в данный момент находятся в очень сложных и трудных обстоятельствах. Текст из книги пророка Иеремии, 49 глава, 11 текст. «Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня». Какое замечательное, чудесное Божье обетование. Когда вдова находится в сложных, трудных жизненных обстоятельствах, она может указать на этот текст Господу и сказать: «Господи, Ты обещал заботиться обо мне, так написано в Слове Твоем, и я надеюсь, что вот эта трудная ситуация обязательно выправится благодаря Твоей помощи и поддержке». Господь очень серьезные слова говорит тем, кто обижает вдов и сирот. Давайте прочитаем и их. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев, прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно, удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту». Вот такая замечательная, удивительная и полная надежды история записана в Библии. Пусть вас благословит Господь. Всего вам доброго. До свидания.

0: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий Игорь Кириченко.
2: Если вы были студентами, вам наверняка знакома ситуация, когда перед сессией приходится заучивать множество фактов, не спать по ночам и учить все то, что пропустили за несколько месяцев до сессии. Во время сессии многие студенты теряют способность контролировать что-либо, кроме учебы. Порой бывает так, что люди, которые активно применяют силу воли, ведут себя так, как будто она у них на исходе. Современная жизнь требует от нас большой выдержки и может истощать наши резервы самоконтроля. Исследователи выяснили, что если оценить уровень самоконтроля в течение дня, то он наиболее высок с утра и в течение дня постепенно снижается. Пока вы доберетесь в течение дня до того, что для вас наиболее важно, например, посетить спортзал, прочитать и завершить работу по заочному обучению, продвинуться в деле своей мечты, вы неожиданно можете ощутить нехватку силы воли. Нейробиологи выяснили, что с каждым новым использованием силы воли система самоконтроля в мозге замедляется. Например, во время активной пробежки неожиданно могут отказать ноги. Также и наш мозг может лишиться сил в течение дня. Что же нам делать? И как развить силу воли? Как мы знаем, любая мышца нашего тела крепнет, если ее упражнять. Мы можем сказать, что самоконтроль – это мышца. Самоконтроль порой утомляет, но со временем тренировки должны его закалить. Чтобы это осуществить, исследователи по разработке волевых программ создали одну программу. Один из важных моментов по укреплению воли – это предпринимать небольшие шаги, которые мы обычно проскакиваем, не замечая. Так, к примеру, вы хотите навести порядок в кладовой или шкафу, в котором давно уже не убирались. Сроки могут быть такими. Первая неделя – открыть дверь и осмотреть взглядом весь беспорядок. Вторая неделя – убрать все по местам на полках. Третья неделя – выбросить все, что не нужно. Кто-то может сказать, что 3 недели – это слишком много для уборки шкафа. Но вспомните все те месяцы или года, когда вы откладывали это дело. Также исследователи выяснили, что если постоянно контролировать себя в чем-то малом, следить за осанкой, приседать 10 раз перед душем, ограничить сладкое, следить за тратами, можно укрепить силу воли в целом. И хотя может показаться, что это маленькие задачи являются несущественными, они поддержат нас в испытаниях воли. Они тренируют собранность на работе, заботу о здоровье, способностью стоять перед искушениями и справляться со своими эмоциями. Группа психологов решила проверить, действительно ли 2 недели тренировок силы воли могут сократить домашнее насилие. Так были выбраны 40 человек в возрасте от 19 до 45 лет, которые состояли в отношениях. Участников первой группы попросили согласно режиму есть, чистить зубы, принимать душ, делать отжимания, зарядку. Другую группу попросили избегать ругательств. Третьи не дали никаких указаний. Через 2 недели выяснили, что люди из группы, которая выполняла обычные повседневные задачи, становились намного спокойней, выдержаннее в своих отношениях в целом, чем те, кто вел прежний образ жизни. Итак, чтобы развить силу воли, нужно начинать с простых решений, маленьких повседневных задач, которые возможно исполнить, не затрагивая сразу огромный энергоресурс. Помните, что путь длиной в 1000 шагов начинается с 1 шага.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: С детства, будучи непоседливым, Павел любил бегать, прыгать, гулять. Занятия футболом, хоккеем, дзюдо направляли его энергию в нужное русло. И вряд ли кто-нибудь из его родных мог подумать, что наркотики войдут и в его жизнь.
3: Наверное, в лет 14 я уже знал, как можно сварить мак, как можно сварить ханку. Ну, у меня брат кололся, и он приходил, когда у меня родителей не было дома, он приходил с друзьями, и прямо у меня на кухне варили, я это все видел, как они вмазывались. Но все время как-то меня это отталкивало, я боялся уколов, я как-то все время это, отвергал. Все другие наркотики, которые они употребляли, мои друзья, я употреблял вместе с ними. А колоться я бы как-то не хотел. Они мне предлагали, я отказывался от этого. А потом ворвался в Россию рейв, в клубы. И я стал ездить по клубам, колбаситься. Появились новые наркотики в виде порошка. Ну, я все равно не употреблял, а их только нюхал. И вообще для меня все это, я уже понял, кто я буду, что я наркоман. И мне эта жизнь просто настолько нравилась, что я просто счастлив и был рад от этой жизни, что я употребляю наркотики. Это был просто стиль моей жизни. Я не учился в школе, я очень плохо учился в школе. Я 3 раза ходил в 7 класс, меня оставили на 2-й год. Потом я перешел в вечернюю школу. Из вечерней школы меня тоже хотели много раз выгнать. Ну, как-то мать... Она спасала положение, и как-то все прошло, что я закончил кое-как 9 классов. Потом я пошел работать после 9 классов сразу же. Работал я плотником, мать меня устроила к себе на работу. При этом я уже понимал, что я не мог жить без наркотиков. И, в принципе, уже стал такой вопрос, что я понимал, что я стал тупеть просто от всяких всевозможных наркотиков. Потому что я употреблял в больших количествах всякие таблетки, всякие поганки. И я понимал, что я становлюсь тупее, и мои мозги сохнут. Потому что у меня появились какие-то комплексы, я бывало молчал, потому что я боялся сказать глупость какую-то. Какой-то появлялся страх. И я пытался бросить всякие наркотики, там, например, ношу, потому что я прокурил ее лет, наверное, 6. Курил, я хотел бросить, потому что она мне надоела, потому что она мне уже не приносила никакого удовольствия. Я просто ее курил, как сигареты. Было много ее. И я вставал утром и курил ее, хотя всем сердцем я не хотел ее курить и хотел просто ее оставить. Потому что я уже не смеялся, она мне никакого удовольствия не приносила. Но я хотел бросить, но это никак не получалось. И... как-то так получилось, что мне предложили, мой одноклассник мне предложил героин. Я говорю, да, как-то надо так. Ну и шел как этому, это очень долго, полгода, и все-таки пришел к нему один раз домой. Говорю, Виталик, давай. И он такой, ну давай. И прямо у меня в парадный умазывал. Конечно же, мне сразу понравилось. Это что-то было новое для меня, очень приятное. Я стал употреблять наркотики. Через полгода я понял, что я на системе уже. И я решил как-то бросить. Я закрылся дома, лег. Первый день так как-то плохо было, но выдержал. На 2-й день приходит домой брат и приносит домой героин с друзьями. У них было очень мало, я попросил у них, они мне отказали в этом, сказали, нет, у нас мало, мы не можем ничем помочь. Я выпрашиваю у них там пару точек, говорю, ну мне просто хоть чувствую уколы и все, чтобы мне было стало легче. Они мне сливают там вообще почти ничего, я укалываюсь, и через 5 минут я принимаю решение, что надо продавать телевизор и быстрее бежать, короче, на точку и вмазываться, как положено. Я продал телевизор, вмазывался, и все пошло по-старому. Меня уволили с работы, я стал добывать деньги на улице, воровать, обманывать своих друзей, продавать все из дома. И от меня отвернулись, многие друзья отвернулись. Мать на меня смотрела, говорила, что лучше бы ты умер, чем все это переносить, каждый день приходить и пересчитывать хрусталь, еще что-то там. И так получилось, мой друг пришел из армии, а я был на ломках, и я просто напился у него на привале, напился. И мне снесло голову, и я передрался со всеми своими друзьями, сломал руку себе и решил поехать в деревню. Уехал на месяц в деревню, там переломался, и приехал из деревни... И сразу попросил у матери, мам, устрой меня на работу. Мать меня устраивает на работу, и я не колюсь. Но я начинаю очень пить. Я пил каждый день, независимо, мне было все равно, что пить. Я пил льдинку, спирт, технический спирт. все что угодно, лишь бы мне было хорошо. Я напивался до таких, что я не мог просто идти. Валялся везде, в парадных, там на улице валялся, в отрезвителе бывало. И так я пил 8 месяцев. А мать была на самом деле довольна вот этим, то что я пью, я приходил домой, ложился. Приползал, мать меня просто раздевала, укладывала меня спать. Отношения какие-то возобновились у нас с матерью. Но мне было очень тяжело, конечно, первое время, потому что не было тех ощущений, когда приходилось воровать, это вот адреналина, страха какого-то там перед милицией, когда идешь на точку. Мне было очень тяжело это все пройти на самом деле. И как-то я не знаю, как и откуда эти силы взялись. Как-то вот 8 месяцев я все-таки это вытерпел. Каждый день я думал о наркотике, каждый день что-то меня держало. Наверное, водка и держала меня. У меня стали появляться много денег, я стал работать, покупать все вещи, я оделся. Появились новые знакомые, друзья, и а старые друзья остались, которые стояли постоянно и видели меня, и как-то говорили мне о наркотиках. И как-то просто мне было плохо, и я решил уколоться, чтобы не болела голова после бодуна. Я укололся, и через месяц я сидел на системе снова и стал обратно колоться.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Потом я просто подошел к матери, когда я понял, что я в проблеме, все уже. Меня уволили с работы, уже снова никакого доверия ни перед кем. Приходилось идти ночью на улицу, воровать что-то там, кидать. Подошел к матери и говорю: «Мама, помоги мне, пожалуйста, я в проблеме снова». «Мать, я знаю, что ты в проблеме. Чем я тебе могу помочь?» Я говорю: «Мам, я знаю, что врачи мне не помогут никогда. У меня многие друзья лечились, там 10 тысяч платили баксов, там 5 тысяч кто-то платил, там вырезали что-то, врезали, там все это бесполезно, они снова начинали колоться». И она говорит: давай в деревню я пойду». Она говорит: «Слушай, вот дядька работает в лесу, едь к нему, поработаешь, денег себе заработаешь и колоться не будешь». Я с удовольствием принимаю это решение и еду, туда. Вместе с этим дядькой, он такой любитель выпить, я целый месяц пропил так, что ивонная жена потом мне подошла и сказала: «Слушай, давай едь домой». Так, аккуратно просто сказал: «Едь домой». И я уезжаю домой, у меня ни копейки денег. Я еду, и уже, когда я ехал в поезде, я уже думал, как развести мать, чтобы она мне дала денег. Я приехал, и я даже сумку только кинул. В трех словах: «Маму развел», мама мне сразу денег дала, и я сразу убегаю и вмазываюсь. То есть я даже секунды, можно сказать, не продержался, как приехал в Питер. И все покатилось заново. Я начал колоться, быстро сел на систему. И уже надоело так жить, и хотел много раз вены себе вскрыть. Все как-то что-то меня останавливало. И как-то один раз я иду по улице и встречаю своего друга, которому вместе когда-то кололся. Просто я слышал, что он уехал куда-то, не пойми куда, и там что-то, для наркоманов. И я встречаю его, и он мне рассказывает о центре. Говорит: «Павлуха, есть такой центр, едь туда, вот я приехал, сейчас не колюсь». Я ему говорю: «Слушай, Саня, я своими силами это все сделаю. Хочешь, вот героин у меня есть там». Он отказывается от этого. И мы с ним расстаемся. И он начинает ко мне стучаться. Ходить ко мне начинает. Показывал мне кассету улицы Дыбенко. Конечно, семя оно посеялось в тот момент. Он мне, когда меня встречал, все время мне рассказывал. Стучался в мое сердце, но оно было полностью закрыто. Потому что я знал, что я сам себе могу помочь. Это было твердое решение. Я знал, что именно сам себе я только могу помочь. Но с каждым днем, как я его встретил, моя жизнь просто катилась вниз. Катилось настолько, что мне приходилось ночевать где-то уже, меня выгоняли из дома. Моя девчонка переставала мне давать денег, моя мать мне переставала денег давать. Один раз иду я с братом и говорю: «Слушай, Костик, надоело колоться, чувствую, что смерть впереди. Надо, уезжать в центр, который Саня говорит. Поеду я», и все. Принял решение такое твердое прямо по дороге. Было бы сейчас здорово увидеть его, и чтобы он мне просто рассказал, куда мне ехать. И это было первое чудо такое, когда я просто подошел к моему подъезду и увидел Саню, который должен был вообще в центре находиться. Это было чудо. Я говорю: «Саня, все, я сдаюсь, надо ехать в центр». Потому что я почувствовал все прелести наркотиков и увидел всю обратную сторону наркотиков. И мне это так захотелось бросить. Мне надоело жить этой жизнью собачьей. Я просто захотел жить новую жизнь. Один раз такой случай был в моей жизни. Ну, наркоманка окололся. Я купил, я уже не помню, какой-то таблетки, ампулы купил, чтобы с Кумара сниматься. Сижу дома на Кумарах, мне плохо, и я решаю, короче, ну, думаю, сейчас снимусь с ампулами все. И снимаюсь с ампулами. И у меня еще больше появляется желание вмазаться в раз 200. И я вижу своих друзей на улице старых, которые идут с пивом, с девчонками, улыбаются. И мне стало просто больно, я заплакал. И со всей силы ударил в стенку, потому что я хотел другой жизни. Я не хотел в этой жизни лежать, мучиться на Кумарах, как сволочь. И я очень желал попасть в центр вот летом уже. И так все произошло хорошо. Я никого не встретил. Все мои враги куда делись, что ли. Серега дал мне направление. И мы вместе с матерью просто сдали все анализы. И этот день я запомнил. У нас были хорошие отношения. Мы с ней общались, как сын с матерью. Такого общения у меня не было, на не знаю сколько. И я уезжаю в центр. Я прошел, слава богу, реабилитацию. И на реабилитации принял решение помогать таким же, как и я. Я очень рад, счастлив, то, что я нахожусь здесь. Всему тому, что Бог сделал в моей жизни. У меня возобновились отношения с родителями. Мать мне доверяет во всем. Мне так приятно, когда просто мать мне доверяет. Для меня это было, ну, потрясением, когда я просто пришел домой как-то один раз, уже будучи после центра верующим. Пришел домой, и дверь в ее комнату была просто открыта. Она все время раньше была закрыта, сейчас она просто была открыта. И я зашел лежать, просто деньги на столе, золото лежало. Я очень благодарен Богу, на самом деле. Я очень рад, счастлив. Моя жизнь просто изменилась. И я не хочу никак возвращаться в ту жизнь, из которой вылез.
4: Сейчас Павел живет и работает в реабилитационном центре. Помогает таким же наркоманам, каким был сам. Этот путь он выбрал из благодарности Богу за спасение его от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
5: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Марат Мартыканов.

Открой мне, Господи. Открой мне. Как доброе извлечь из боли. Как слезы превратить в улыбку. И как учиться.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Парфенов.
1: Друзья, хочу начать с истории, которая наверняка многим из вас известна. Но она является идеальной иллюстрацией к тому, о чем мы сегодня будем размышлять. Жил в одном селении человек, был очень верующим, весьма набожным. Все в округе знали это, все соседи и друзья. И вот наступил момент, когда случилась беда. Река большая рядом с этим селением вышла из берегов своих и затопила селение. И вода начинала подниматься и подниматься. Все начали бежать, все начали спасаться, эвакуироваться из своих домов, из своих деревень, так скажем. Но этот человек, что он делает? Он молился Господу, он поднялся на крышу и ждал. В этот момент проплывает рядом сосед, крепкий такой мужчина, говорит: «Слушай, что там ты сидишь? Давай пошли, я тебе помогу спасаться». «Нет, меня спасет Бог. Я ему молюсь, ему доверяю, Господь меня спасет». Махнул мужик рукой и поплыл дальше. Через час вода еще больше стала подниматься. Проплывает лодка. Лодка со спасателями. И предлагает мужчине: «Пожалуйста, давай к нам в лодку, мы тебя спасем, мы тебя вывезем отсюда». Но набожный христианин доверял Богу и говорит: «Я верю, что Господь меня спасет». Плюнули на него и поплыли дальше. Когда уже никого в селении не осталось, когда уже все были эвакуированы и вода стала подходить уже к крыше этого дома, подлетел вертолет. Вертолет со спасателями подлетает и кричит мужчине: «Поднимайся, мы тебя спустим лестницу, мы тебя спасем». «Ни за что. Господь меня спасет, Господь моя защита и охрана, и опора, я ему доверяю». Умирает этот человек. Конечно, это же притча, вы понимаете. Встречается с Господом и задает вопрос: «Господь, ну как же так? Я тебе так доверял, я так молился тебе, и я верил, что ты меня спасешь». Бог же ему отвечает: «Ну я тебе послал сначала человека, чтобы он тебя спас, ты отказался. Затем, к твоему упрямству, я послал лодку со спасателями, которые бы тебя смогли спасти. Это было мое действие, моя рука. Ты это пренебрег. И когда в последний момент я решил спасти тебя, направив вертолет, ты и на это отказался». История многим из вас знакомая, но она описывает ту знаменитую пословицу, которая есть в нашем русском языке: «На Бога надейся, а сам не плашай». И вот как раз об этом мы сегодня поговорим. И эта пословица, друзья, она ставит многих верующих людей, христиан, в неудобное положение. С одной стороны, Богу нужно доверять, нужно Ему верить, нужно надеяться на Него, полагать все наши проблемы, заботы на Него, полностью предаться в руки Божьи. Но в то же время нужно делать все самому, решать проблемы по-своему, трудиться, работать, работать и работать. И это вот такая дилемма, где, на какой стороне нужно встать, да? Полностью доверять Богу или все делать самому? Или как частично делать самому? Непонятно. Потому что многие сегодня люди, как бы доверяя Богу, на самом деле делают все за Него и мешают Богу проявить себя в их жизни. То есть многие впадают в ту крайность, когда они как бы доверяют Богу, но делают так, как они хотят, но идут и поступают так, этим образом, совершенно не слушая Господа, и тогда Господь не может ничего в их жизни совершить. Итак, как примирить эти две позиции? Где найти, как найти золотую середину? В чем воля Божья? Как и доверять Богу, надеяться на Него, и самому не плашать? И мы постараемся ответить для себя на этот вопрос, исследуя книгу «Исход», 17 глава, с 8 по 16 стихи. Эта история, записанная в этой книге, история израильского народа. 8 стих. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Вот такое вот вступление в эту историю. Хочу вам напомнить контекст, что было до этого. Народ израильский вышел из Египта. Вышел, они были рабами, наконец стали свободными, они в восторге, они довольны, Господь их ведет, Господь им все дал, и воду им дает, Господь им дает ману небесную, которой они питаются, Он их благословляет, конечно, они испытывают Его, они не верят, но Он все-таки их выводит. И вот они идут по пустыне, И вот они идут по пустыне, и написано, они подошли к Рефидиму, и здесь на них нападают амаликитяне. Кто такие амаликитяне? В большом библейском словаре записано так. Амалик был сыном Елифаза, сына Исава, от его наложницы Фамны. Эта история записана в Бытие 36 главе. Потомки этого главы едомского рода были известны под именем амаликитяне. То есть Амалик – это внук Исава, а амаликитяне – это его потомки. Они осели в пустыне Негев и стали союзниками идумиян, аммонитян, моавитян, измаильтян и мидианитян. Амаликитяне были явными врагами Израиля. Амалик унаследовал кровную вражду между братьями. А помните, какие братья, да? Исав и Иаков. Это сыны Исаака. Между этими братьями, которая началась с раздоров между его дедом Исавом и Иаковом. Так как Иаков был одним из прародителей Израиля, вражда между Амаликом и Израилем имела под собой богословские и политические основания. Итак, Амалик – это внук Исава или Едома, как по-другому называют его. Амаликитяне – это его потомки. Они населяли территорию около пустыни Негев, вот в той местности рядом с филистимлянами. И там проходили, народ израильский, когда выходил из пустыни, он проходил там. Рядом находились амаликитяне, и они напали на Израиль вот здесь, при Рефидиме. Интересно, что здесь очень мало описано о вот, условиях или о контексте, как это все было, как они напали. Но есть христианская писательница Елена Уайт, она описывает этот момент. Вы знаете, что народ израильский, их было очень много, их было более миллиона. Дальше в книге чисел перечисляется, сколько их было. Только мужчин, если добавить и женщин, и детей, и скота, это был огромный такой табор, который растягивался на несколько километров. Вы представляете, что люди, которые идут впереди, вожди, они даже не слышат, не знают, что там творится в конце. За них, может, за день, за два, может, будут слухи дойти, что там, оказывается, происходит. Но, может быть, и быстрее. Так вот, они шли и услышали, что сзади, с тылу, на них напали. Амаликитяне напали не спереди, не там, где были воины. Они напали вот так вот, знаете, из-под тишка, с тыла. Они вот так вот застали врасплох. Это было очень неприятно для народа израильского. Давайте будем читать дальше, что происходит. 9 стих. «Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. Когда опускал руки свои, одолевал Амалик». Интересная история. Во-первых, здесь появляется имя Иисуса. Это, конечно же, не тот Иисус, которым мы сегодня с вами вместе, христиане, веруем, исповедуем как Господа Бога. Это Иисус Навин. Иисус было довольно распространенное еврейское имя. Это Иисус Навин, который был уже тогда молодым полководцем в стане израильском. И он должен был возглавить войско. Моисей его направляет биться, да, с амаликитянами. А сам он, Моисей, Аарон и Ор, они поднимаются на вершину холма, откуда видно вот эта вся долина, где будет сражение. Моисей берет тот самый жезл, с которым он провел народ израильский, которым он низвел воду из скалы, которым он, так скажем, ударил реку Нил, и она превратилась в кровь. Тот самый посох он берет, поднимается на холм, и он поднимает руки к небу, держа этот посох в руках. Да? И когда он поднимает руки, написано, что побеждает Израиль. А как только он опускает руки, начинает одолевать Амалик. Это очень забавно, друзья. Знаете, на что мне оно напоминает, эта история? Очень похожа на игровую консоль или джойстик. Когда, я не знаю, играли ли вы когда-нибудь на джойстике какую-то ли игру, ты управляешь теми, кто там вот сейчас воюет или дерется, или играет, или это гонки, что угодно, ты управляешь, так скажем, героями. И в данном случае Моисей как будто управлял таким джойстиком этой борьбой и битвой. Да? Это на самом деле забавно. Как только он поднимал руки, смотрит, одолевает Израиль. Как только опускал руки, одолевал Амалик. Зачем это было нужно? Почему нельзя было просто молиться, переживать, ждать встань? Зачем Моисею нужно было и Аарону, и Ору встать на гору и держать руки? Эта история нам дает несколько уроков. Хочу с вами сейчас их заметить. Первое. У каждого свои дары и таланты. Кому-то воевать, как Иисусу Навину и его воинам, да? А кому-то еду воинам готовить. Наверняка в тот момент в стане женщины, девушки готовили еду, чтобы поддерживать воинов, чтобы их кормить. Они ели до, может быть, или после и так далее. То есть это тоже нужно было делать. И помните историю, когда Давид еще был маленьким, когда он еще не был царем. Его отец посылает с едой к своим братьям, которые в этот момент находятся в войске армии израильской и воюют против филистимлян. Когда знаменитый вот этот Голиаф вышел, и когда он ругался на Бога, когда он вызывал биться, когда Давид приходит, и он братьям принес еду и узнать, что там происходит. Также много делали наверняка и здесь, и женщины кормили этих солдат. Так вот, кому-то воевать, кому-то готовить еду, поддерживать солдат, а кому-то, как духовным лидерам, в этот момент молиться Господу за воинов, молиться, переживать на этой горе. У каждого из нас, друзья, свои таланты, и Господь хочет использовать эти таланты для дела Его. Второй урок. Сражение ведет, конечно же, Бог. Но Ему очень важно участие каждого человека лично. И эта часть пословицы как раз «сам не плашай в действии». Вот здесь она в действии в этой истории описывается. Господь говорит: «Моисей, вы победите в сражении, но ты, Аарон и Ор, вы хотя бы руки поднимите, вы хотя бы держите их поднятыми за народ мой». Бог на самом деле мог по щелчку пальца просто уничтожить всех врагов народа израильского, чтобы сделать просто ровную дорожку туда, к земле ханаанской. Но он так не делает. Он допускает, чтобы народ Божий также приложил усилия в этой борьбе. И он просит, чтобы все участвовали в этом. Несмотря на то, что он дает победу, но он желает участия человека. И в нашей жизни, друзья, и сегодня в нашей жизни точно так же. Господь обещает: я помогу тебе с работой, но ты хотя бы ищи ее, ты хотя бы встань на биржу труда, ты хотя бы пойди на собеседование, ты хотя бы попробуй одно, другое, третье, где у тебя получится, я тебя благословлю, не сиди на месте. Я помогу сдать тебе экзамен, да, студентам, школьникам, но ты учи, ты занимайся весь год, не просто ночь перед экзаменом. Я благословлю вашу семью, Господь говорит. Но ты, как отец, соблюдай закон мой, живи в святости, держи руки на слове, на Библии. Ты, как мать, воспитывай детей в законе Божьем, и тогда ваша семья будет благословенна. Также

каждое утро, и чтобы каждое утро они должны были вставать утром рано и потрудиться пойти хотя бы собрать ее. Вот так же Господь в нашей жизни дает нам благословение, но их надо выйти и собрать. То есть нужно приложить усилия, чтобы пойти и собрать то, что для нас приготовил Господь. И третий урок, друзья. Победа не благодаря усилиям солдат, копий, мечей. Победу дает Господь. И это как раз часть пословицы «На Бога надейся». Она в действии. Откуда мы это вообще понимаем, что вот эту победу, да, когда, кстати, мы еще не знаем, но будет победа. То есть победу даровал Господь. Это ясно из того, что вот это чудесное действие, да, когда Моисей поднимал руки, одолевал Израиль. Когда опускал, одолевал Амалек. Это четко показывает, что это не просто их силами, что Господь этим руководит. Что Господь руководит битвой и даст победу. Итак, давайте почитаем, что было дальше. История не заканчивается. Моисей, Аарон и Ор на горе, они переживают, молятся, Моисей держит руки вверх, чтобы народ израильский побеждал. С 12 и 13 стихи прочитаем. «Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, другой с другой стороны, и были руки его подняты, внимание, до захождения солнца. И низложил Иисус Амалека и народ его острием меча». Смотрите, как интересно. Богу важны наши усилия. Очень важны наши усилия. Он поощряет трудящихся. Но также Господь принимает и наши немощи. Когда у нас что-то не получается, когда мы что-то не можем, Господь это все знает и понимает, и принимает наши человеческие слабости. Однажды я наблюдал, когда две девушки участвовали в конкурсе. Они должны были вот так вот выставить руки вперед. Девушки были крепкие, то есть специально вышли на это состязание. Им дали в руки по две бутылки с водой, и они должны были продержать их вот так как можно дольше. Кто из них, так соответственно, первый опустит руки, тот и проиграл. Знаете, я, по-моему, насчитал около 5 минут. Там с чем-то смогла одна девушка продержать, в итоге она выиграла, а другая чуть меньше. Было очень сложно. Да на самом деле очень сложно. Попробуйте сами вот так вот руки держать без какой-либо тяжести, какое-то долгое время. У вас руки устанут, да, текут, вы захотите их опустить. Представьте, Моисей написано, ему нужно было держать руки до захождения солнца. Не знаю, когда началась битва, наверное, может быть, она началась с самого утра, а может быть, позже, но это все равно больше, чем 5, 10, 20 или даже час и два. Это долгое время. Поэтому Господь, так скажем, снисходит к их немощи, и Он говорит, хорошо, делайте, что можете. У тебя есть помощники, Аарон и Ор, пусть они придерживают руки. И даже ты можешь сесть без проблем, приму даже это, но главное, чтобы было твое участие, Моисей и Аарона и Ора. И здесь еще один очень важный урок, друзья, очень важный урок. Когда Моисей устал, а Аарон и Ор поддерживали его руку. Какой бы ни был харизматичный, духовный, с такими классными качествами лидер, ему нужна поддержка и опора. Нужны очень преданные друзья, помощники, заместители. Поэтому это очень важно. И вот здесь, вот видите, они помогают Моисею. Если бы не было бы Аарона и Ора, то Моисей бы не удержал руки, тем более с посохом. Итак, чем заканчивается история? Чем заканчивается история, мы прочитаем с 13 по 16 стихи. «И низложил Иисус Амалека». Победа! Ура! «И народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Несси, что значит Господь знамя мое. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, брань, то есть война у Господа против Амалека из рода в род». Заканчивается этим 17 глава. Победа.
победа, одержал народ израильский победу благодаря

усилием всего народа. Кто-то воевал, да, Иисус Навин с острием меча и войском его, кто-то готовил пищу, а кто-то в этот момент, духовные лидеры, они молились и держали руки за народ. Человек в этот момент, написано, острием меча воевал. И вот здесь не зря написано, и не сложил Иисус Амалека острием меча, да, то есть чем-то существенным, своими усилиями. Но что касаемо Бога, Бог говорит, да, я совершенно изглажу память Амалека. То есть Бог говорит о том, что я вам здесь помог, я здесь воевал, и далее совершенно изглажу память вот этого народа. Вкратце еще раз хочу к истории прийти, вот что касается народа Амалека, амаликитян. Потом этот народ будет очень часто досаждать народу израильскому. Здесь, так скажем, такое пророчество, обещание для народа израильского, что Господь говорит, я полностью уничтожу этот народ, потому что этот народ бесчестил имя мое. Вы знаете, из исторических данных и многие христианские писатели говорят о том, что амаликитяне, они жили в той местности, они знали, что народ израильский вышел из Египта. Они наверняка слышали о том, что какой-то народ, да, вот так вот хочет выйти, и что прошли Черное море, то есть Красное море. Слухи об этом доносились. И о их боге Яхве, единственном боге, потому что у народов вокруг было много богов, они поклонялись своим богам. И они слышали об этом, но они надсмеивались над этой историей, они надсмеивались над Богом Израиля. И они себе дали, так скажем, такое обещание уничтожить, да, этот народ. Они верили, что их боги сильнее, и они низложат этот народ вместе с этим богом Яхве. Они в этом были уверены. И Господь показывает здесь, что нет выше богов, чем Он, и Он проведет свой народ. И поэтому Он обещал, что этот народ, такой вот, с такой дерзостью напавший на Израиля, из-под тишка и с тыла, он будет уничтожен. Дальше, конечно, не все лидеры Израиля исполняли это обещание. Помните, царь Саул, почитайте об этом историю книги «Царств», он должен был уничтожить этот народ, но он этого не сделал. Почему? Он взял оттуда добычу себе, он взял оттуда воинов, женщин, детей в рабство, не убил. Господь же потом за это наказывает их, и потом Саул лишается царства. Но вы можете об этом почитать, это уже другая история, к тому, что видите, как все в Библии взаимосвязано. Где-то Господь дает обещание через долгое время, если оно не исполняется, Господь помнит, и за это наказываются люди. А что же происходит у нас? Вернемся к нашей истории, и к тому, и к нашей пословице «На Бога надейся, а сам не плашай». Вы знаете, это пословица, я уверен, что она также корнями идет своими в Слово Божие, потому что очень много тех знаменитых выражений, которые мы сегодня используем, они берут свою основу в Слове Божьем. Слове Божьем. И книга притчи Соломоновых – это книга мудрости знаменитая, которую также сегодня многие-многие цитируют. В 21 главе, 31 стих записана такая очень мудрая мысль. «Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа». Коня заготовляют, его все, что нужно делают, подковывают, да, вот, то есть готовят на день битвы максимально хорошо. Но как бы вы хорошо не приготовили коня к битве, победа все равно от Господа. И это говорит нам мудрый Соломон, который прожил тоже долгое время, который тоже много воевал, который знает все, которым Господь благословил его мудростью. Он говорит это, понимая, сознанием дела. Друзья, сегодня также в нашей жизни мы должны помнить две вещи, и чтобы они у нас гармонично на весах, так скажем, стояли. Да? Человек должен со своей стороны делать все возможное, но понимать, что от Господа победа. И вот здесь вот хочу вам сказать, что мы часто думаем, что благодаря нашим усилиям мы зарабатываем, мы одерживаем какие-то победы, достигаем каких-то успехов. Мы очень часто гордимся собой, то, что мы там, получаем образование, мы достигаем чего-то.
И мы забываем о том, что на самом деле все это дает Господь. Успех от Господа, благословение от Господа, финансы, здоровье, время, силы, все дает Господь. Да, нам нужно трудиться. Я не говорю, что это не нужно делать. Нам нужно прикладывать все возможные усилия. Нам нужно не плашать, как говорится, да, в пословице. Но победа все же от Господа. Моисей потом ставит жертвенник, если мы вернемся к 17 главе, в этом месте он ставит жертвенник и называет его «Иегова Ниси», что значит «Господь знамя мое». Он не называет жертвенник «сила народа», «сила Иисуса Навина», да, и «победа мечом». Нет, он называет «Господь знамя мое», то есть «Господь совершил эту победу», «Господь ведет нас». Давайте в нашей жизни также ставить такие вот жертвенники памяти, понимая, что Господь помогает нам, совершает эту победу. И вот, чтобы вот ответить на этот вопрос, да, как примирить эти две позиции, которые мы вначале задали, как и одновременно доверять Господу и самому не плашать. На каждом пути вашей жизни, в каждом решении, пожалуйста, задавайте вопрос Господу. Бог, твоя ли это воля в том, что я сейчас выберу эту работу? Выберу этого человека, буду дружить с этими людьми, сделаю вот это. Вы делаете это, если вы не слышите от Господа ответ, вы молитесь ему, говорите: «Господь, я двигаюсь в этом направлении, но что мне дальше делать? Покажи, если это не так, ты поменяй мой путь». И на каждом шаге вашей жизни, пожалуйста, обращайтесь к Господу, спрашивайте его воли, и он вам в этом поможет. Благодарите Его за то, что вы получаете, за какие-то финансы, за какие-то благословения в жизни, за все благодарите Господа, за трудности и проблемы. Доверяйте Ему и сами действуйте. Поэтому закончить я хотел бы пословицей, немножко перевернутой. Сами не плашайте, но надейтесь на Господа.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий, священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Друзья, здравствуйте. Мы вместе с вами продолжаем говорить о том органе, который является одним из самых работающих и трудолюбивых во всем нашем теле. Органе, который за свою жизнь перекачивает более 200 цистерн железнодорожных крови. Сердце, какое оно? Можно ли с ним взаимодействовать? Можно ли научиться его слушать и, самое главное, им управлять? У сердца есть, как мы уже узнали, две кнопочки. Первая кнопочка – это кнопочка внимания. Вторая кнопочка – это кнопочка веры и убеждений. И сегодня мы попробуем найти третью кнопку, без которых первая и вторая неактивны. Поэтому мы с вами продолжаем. Друзья, здравствуйте. Представьте, что вы узнаете об одном очень уважаемом человеке, что он является шпионом. Вы, как патриот государства, начинаете работать с этим шпионом, и оказывается, что он не просто шпион, который на кого-то работает, а он является двойным шпионом, двойным агентом. Он наш, но выдает себя за не нашего. Вот это интересно. Вы чуть было не остановили целую спецоперацию, которая так долго планировалась. Оказывается, у нас есть в теле орган, который выполняет функцию двойного агента или двойного шпиона. И этот орган напрямую связан с нашим языком. И он же является третьей кнопочкой. Есть предположение, о ком идет речь? Или о чем идет речь?
3: Мозг.
2: Мозг нередко подводит нас.
4: Привычки,
2: да,
4: может.
2: Привычки, но это не органы.
4: Ну, это же нейронные пути, но если говорить красивым литературным языком, то это привычки. А так это нейронные связи в нашем мозгу.
2: Хорошо, нейронные связи, которые могут сыграть злую шутку, не спорю. Спасибо. Давайте проверим. Книга притчи, 18 глава, будем читать слова Соломона Давидовича, который разоблачает этого двойного агента нашей жизни. Книга притчи, 18 глава, с 20 стиха по 21. Пожалуйста.
5: «От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь – власть языка. И любящий его вкусит от плодов его».
2: Угу, спасибо. В общем-то, вот оно. Покрывало сорвано, и мы видим того самого двойного агента. И язык, и слова, которые произносит человек. Казалось бы, это же так банально, это же так понятно. Но посмотрите, по словам Соломона, чем наполняется жизнь человека? Посмотрим еще раз в текст.
3: Произведением уст его.
2: Произведением. То есть то, что произрастают уста, тем человек и питается. И получается нечто интересное. Представьте такую картинку. У вас в одной руке семена, и в другой руке семена. Только в одной руке семена чертополоха, а в другой руке семена пшеницы. И вы на огороде или на даче вот так вот разбрасываете их по весне и сажаете. Что любопытно? Оно понятно, что для того, чтобы пшеница проросла, необходимо больше усилий. Она же культурная. А вот чтобы чертополох пророс, не нужно вообще о нем никак заботиться. То же самое и в отношении слов. Очень часто наши слова, они уподобляются семенами. Слова добрые для того, чтобы проросли, необходимо к ним еще что-то приложить. Какое-то действие. А слова, которые несут совершенно другой заряд, они во многом похожи на семена сорняков. Не нужно вообще ничего делать, а они сами начнут прорастать порой. Причем в самый неподходящий момент, когда мы даже и забыли о том, что мы их в свое время сказали, в свое время посеяли. Еще раз внимание обратим на тот отрывок, который мы читали. Притча, 18 глава, стих 21. «Смерть и жизнь во власти языка». Если буквально переводить, звучит так. «Смерть и жизнь в руках языка». И получается, что у языка есть руки, которыми он держит. Маленькая история. Студенты поехали отдыхать на остров, который находился прямо по центру озера. Там у них была палатка, там они хорошо отдыхали, но магазин и все остальное было на берегу. И вот на большой земле, так называемой, И вот они на лодке приплыли на большую землю, это было поздно вечером, закупились, они были очень уставшие, в лодку все погрузили, сели, начали грести и никак не могут сдвинуться. Гребут, гребут, никак не могут сдвинуться. Гребут, гребут, никак не могут сдвинуться. И не могут понять, что произошло, почему они ни на метр не продвинулись, хотя усилия прикладывают просто колоссальные. Потом кому-то из них, кто, видимо, был самый свежий, пришла в голову мысль вылезти из лодки и посмотреть. Он вылезает и понял, что лодка остается привязанной к берегу. Вот то же самое порой человек что-то старается делать, старается в жизни, но его жизнь вообще никак не двигается, потому что что-то его привязывает, что-то его держит. И как раз в книге притчи мы видим, Соломон показывает, что вот этой вот веревкой, которая сдерживает многих людей, или руками, говоря языком Соломона, являются уста человека, те слова, которые он произносит. И давайте посмотрим. Мы начинаем осмысливать работу вот этого двойного агента под названием «язык», которым мы владеем. И первый момент, на основании того, что сказал Соломон, можно сформулировать следующим образом. Твоя жизнь сегодня является производным твоих слов и твоего языка. Посмотрите, как интересно. Человек был создан по образу и подобию Создателя. Если это так, то давайте посмотрим, как творит Создатель. Словом Господа сотворены небеса, духом уст Его, все воинство их, Писание говорит. Ибо Он сказал и сделалось, повелел и явилось. Создатель творит мир словом. А теперь давайте подумаем. Если человек по образу Создателя создан, то у нас тоже есть способность с помощью слова что-то творить. Но в отличие от Создателя, нам к слову что-то надо прилагать порой. И действительно, вот то, о чем сегодня часто мы забываем. Наши слова, они оказывают намного больше влияния на нашу жизнь, чем мы себе представляем. Представьте себе картинку. Вечер. Вы сели посмотреть любимый сериал за чашечкой чая. Наконец-то можно отдохнуть. Новый сезон начался, который вы так долго ждали, и звонок в дверь. Вы идете, не глядя в глазок, открываете, и прямо на всей лестничной площадке и вниз по лестнице находится некто. К вам в гости вечером пришли воплощенные слова, которые на протяжении дня вы произносили. И они начинают ломиться к вам со словами «мама» или «папа, пусти нас обратно». Насколько рады вы были бы такой компании, если бы каждое слово, сказанное вами на протяжении дня, воплотилось в тот персонаж или в то явление, которое оно означало, и решило к вам прийти заночевать. Ну, вы понимаете, да? Вопрос такой, думаешь, это фильм ужасов, Стивен Кинг отдыхает или... Да не, прикольно, нормально, вполне.
3: Прикольно, нормально, вполне.
2: Отлично. А вот теперь вопрос. Если прикольно, нормально, вполне, как у тебя получается, Сереж, говорить такие слова, которых ты потом не будешь бояться? Что помогает тебе?
3: Это не ко мне вопрос должен звучать. Это должны, ну, типа, говорить остальные, кто видит. Потому что я не замечаю за собой, как это получается.
2: Ты не замечаешь, что ты говоришь, или...
3: Нет, я отслеживаю свою речь. Но, типа, я могу запомнить все, и почему так происходит.
2: Вот, понятно. То есть у тебя, получается, есть некий навык фильтрации тех слов, которые ты говоришь.
3: Да.
2: Потому что многие-то люди говорят, я не то совершенно имел в виду, зачем только я это сказал? Если можно было бы это не говорить, или нет, беру свои слова назад.
3: Это не всегда получается. Но все же. Да. В большинстве своем нормально. Меня устраивает.
2: Спасибо, Сереж.
6: Не говорит ничего. И никто не придет.
2: Вот это да, это взять обет молчания. Хорошо. Но не всегда помогает, особенно когда ты вынужден общаться с людьми, и ты живешь в обществе людей, ты не можешь не говорить.
5: Но не нужно говорить то, о чем ты можешь пожалеть. То, что может использовано быть против тебя. А те риски, на которые ты идешь, говоря те или иные слова, это уже твой выбор.
2: Спасибо, Илья. Пойдем дальше и посмотрим, как делится своим опытом эксперт в области сердца царь Давид. Прочитаем Псалом.
4: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар, «Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?»
2: Спасибо. Остановимся. Очередная очень сложная ситуация в жизни Давида. Давайте посмотрим на людей, которые его окружают, которые считают себя его врагами. Что они про него говорят? Какой они ярлык на Давида вешают?
4: Он неудачник.
2: Неудачник. А почему он неудачник? Что-то произошло.
4: Но они его спрашивают, где Бог твой? Ну, как будто бы Бог его оставил.
2: Да, спасибо. Что-то произошло.
7: Я хотела добавить, что он же все время ходит с Богом, а если что-то происходит, и они начинают ему, как бы, на него наезжать, что ли, говорить, где Бог твой? В смысле, ты говоришь же, что Бог твой всесильный, всемогущий, почему с тобой такое происходит?
2: Отлично. Спасибо большое. Дело в том, что действительно то, что Давиду говорят, связано с тем, люди перестали видеть помощь Бога для Давида. И Давид тоже говорит, для чего ты забыл меня, для чего я сетую хожу от оскорблений врага моего. И, казалось бы, люди говорят, Бог Давида оставил. Давид сам говорит, что сейчас, мягко говоря, у него не лучшие времена. Душа унывает, душа падает, Бог его забыл. И, казалось бы, чем вот эта песнь, этот псалом должен закончиться? Господи, я пошел все спать. Я пошел спать, все плохо. Может быть, с утра будет лучше. Давайте посмотрим. Стих 11.
4: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего».
2: Угу. Спасибо большое. Спасибо, Аня. Внимание обратите. Давид говорил, Бог меня оставил. Обращался к нему. Враги его то же самое говорили. И вместо того, чтобы сказать, что все плохо, на чем останавливается Давид? Он начинает разговаривать со своей душой, начинает разговаривать со своим сердцем. Посмотрите, несколько моментов очень интересных. В книге «Плач Иеремии» мы подобную ситуацию видели, когда у пророка было все плохо, он был в таком отчаянии, что даже с Богом не мог говорить, он начинал говорить со своим сердцем. Та же самая ситуация у Давида. Если Бог ему не отвечает, если Бог его оставил, как Давид думал, он начинает говорить со своим сердцем и своему сердцу от имени Бога как бы отвечать. Посмотрите, буквально мы читаем, что унываешь ты, душа моя, и что стонешь. Душа, хватит стонать. Ты меня уже достала, я больше не могу слушать твой стон. На этом он не останавливается, говорит, переключает внимание. Помните, мы говорили, что вторая кнопка управления сердцем – это фокус внимания. Уповай на Бога. То есть посмотри, есть ли что-то, за что Бога можно поблагодарить. Есть ли какие-то обещания, которые Бог уже исполнял в твоей жизни. Полагаясь на них, мы можем и в будущее посмотреть с верой, что дальше Бог будет помогать. Да, такое есть. И что он говорит? «Ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Кроме фокусировки, Давид говорит, что очень важно Бога славить. И вот теперь у нас наш пазл складывается, что третья кнопка управления сердца напрямую связана с тем, что мы произносим, то, что мы исповедуем. Какие слова мы говорим о себе, какие слова мы говорим о Боге. Есть один из моментов очень таких любопытных. Когда-то был такой старый мультфильм, назывался «Приключения капитана Врунгеля». Такая книжечка есть еще. И там одну песню поют, в которой есть такие слова. «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Если вы помните, у главных героев был корабль «Победа», две буквы при старте. От яхты отвалились, и яхта «Победа» стала яхтой «Беда». И все, что происходит дальше, оно четко ложится вот в этот формат, фарватер «Беда». И один из законов говорит, что слова, которые произносит человек, они имеют потенциал притягивать в жизнь человека то, с чем эти слова связаны. Давид это понял, и вместо того, чтобы сетовать, начинает Бога славить. Сетуя, он еще больше притягивает проблем. Начиная славить Бога, он начинает создавать возможность для того, чтобы Бог еще больше проявился в его жизни. Итак, когда вперед двигаться очень тяжело, когда, казалось бы, все очень-очень непросто, есть вопросы, которые нужно себе задавать. Потому что тема управления сердцем с помощью языка напрямую связано не просто со словами, которые мы говорим, а с вопросами, которые мы задаем. Потому что вопросы напрямую дают понимание того, какой будет ответ. Итак, четыре вопроса, чтобы можно было двигаться вперед. В любой ситуации, давайте посмотрим. Вопрос первый. Каков настоящий Бог? Что-то подобное у нас уже было. Возникает любая ситуация, и первый вопрос должен быть, какой настоящий Бог? Каким эта ситуация позволяет мне увидеть Бога? Раз. Второй вопрос. Что в этой ситуации есть замечательного? Что в этой ситуации есть особенного? Потому что, да, мы так устроены, что в ситуации негатив увидеть очень просто. Но всякая монета имеет две стороны. Всякая ситуация, она сама по себе нейтральна, и в ней есть и сторона минусовая, которую отмечает человек, но в ней может быть и какая-то особенная сторона, которая может быть положительной. Что в этой ситуации из замечательного? Казалось бы, а как можно говорить об этом, когда в твоей жизни какая-то трагедия произошла? Как можно вообще такие слова произносить, что в этой ситуации может быть замечательного и положительного, когда ты кого-то из близких потерял, например? Вы согласны с этим? Или все-таки можно говорить, что в любой ситуации есть что-то замечательное, за что Богу можно спасибо сказать?
7: Это тяжело, но даже в таких ситуациях всегда есть за что Богу поблагодарить. Как, например, из одного христианского фильма «Отважные», человеку был дан выбор либо поблагодарить Бога за то, что с ним была в жизни его дочь, которая в 7 лет умерла, либо это, жаловаться на Бога, что он не дал больше времени. И он выбрал благодарить.
2: Да, спасибо. Опять вот то, что мы проговорим, тема выбора. Именно я сам выбираю, что делать, как реагировать на эту ситуацию, что говорить в этот момент.
5: Еще очень важная вещь. В каких-то ситуациях проблемных. Эти ситуации делают нас сильнее, может, даже круче. Вот. И в вере, и во всем остальном. То есть раньше ты по-иному реагировал на эти ситуации, тебе было больно, а после них ты становишься сильнее, ты их уже легче переносишь и даже можешь помочь другим пройти те или иные ситуации жизни.
2: Угу. Спасибо.
5: Я думаю, Бог хочет нас так сделать нас сильнее.
2: Спасибо. Спасибо, Илья. Смотрите, друзья. Передача называется «Иначе говоря». А что если? Вот название этой передачи, наших встреч, мы будем использовать как подсказку. «Иначе говоря» или «Иначе смотря». Взгляд по-другому. «Иначе говоря». Что можно иначе сказать про ситуацию, которая сложилась? Все говорят «плохо, плохо, плохо». Но есть ли что-то, что в этой ситуации есть положительного? Помните одна из метафор очень ярких? Реальная история, когда поехали в одну из стран африканских смотреть о возможности налаживания там бизнеса по производству обуви. И приезжает один представитель обратно со словами: «Это нереально, потому что там все люди нереально бедные. У нас там ничего не получится». Приезжает второй и говорит: «Вы даже не представляете, сколько там босых пар ног. Какое там раздолье будет у нас?» На что мы внимание обращаем и что мы проговариваем? Какие вопросы мы задаем? Давайте посмотрим. Второй вопрос был у нас, мы проговорили. Что особенного, что замечательного в этой ситуации? То есть замечательного почему? Потому что тут есть как минимум Бог, и у которого есть какая-то подсказка, какой-то взгляд на то, что происходит. Следующий вопрос, который мы задаем. На что я способен вместе с Богом в этих условиях? Если бы рядом со мной был Христос, как бы мы вместе с Ним повели себя? И вот тут очень часто такие моменты возникают. Ну, если бы со мной вместе Бог был, такого бы не произошло. Ну, если бы вместе со мной Бог был, этого бы не было. Но это же на самом деле не так. То есть даже присутствие Бога рядом с человеком не является защитой от какой-то проблемы, от какой-то трудностей, которые приходят в жизнь. Но на нее по-другому будем смотреть, когда он рядом. Следующий момент еще. Последний вопрос. Что и как можно сделать вместе с ним лучше, чем прежде? Всякая ситуация – это возможность что-то по-другому начать делать. И если вы помните три классических вопроса, которые в любой ситуации задаются, чтобы двигаться дальше. Первая ситуация – первый вопрос – что мне нужно перестать делать, что меня сдерживает, что мешает ситуацию исправить. Второй вопрос, что мне нужно дальше продолжать делать, чтобы найти выход из ситуации. И третий вопрос, что мне нужно начать делать, чего я раньше вообще не делал. Что-то новенькое. Перестаем делать, продолжаем делать, и что новое можно предпринять. Вот эти три вопроса, они очень важны, чтобы мы их задавали в разных ситуациях, которые происходят. Даже в хороших ситуациях. Чтобы они еще лучше были. Итак, твой язык. Посмотрите, мы устроены удивительным образом. И язык очень похож на айсберг. Видимая часть языка намного меньше, чем невидимая часть. И полюбопытствуйте в учебнике по анатомии, на каком уровне человека прикрепляется к гортани язык. Откуда он начинается? И вы будете поражены, что язык на самом деле, он очень большой. Только маленькую частичку мы его видим снаружи. К чему это? То же самое слова. То, что мы произносим, имеет огромнейшие-огромнейшие последствия, которые мы не всегда даже осознаем. Итак, имя твой язык определяет несколько ключевых вопросов. Первое. Кем ты будешь себя ощущать? Что ты про себя говоришь, так ты себя и будешь ощущать. Есть интересная фраза. Почему сегодня дети в школах часто обезьянничают? Потому что их учат, что они произошли от обезьян.
5: Хороший аргумент.
2: Да. Итак, твой язык определяет, кем ты себя будешь ощущать. Твой язык определяет, что будет с тобой происходить. На самом деле, каждое слово, оно похоже на магнитик, который или притягивает что-то, или отталкивает что-то. Я проговорю детальку. Вы к этому можете по-разному относиться, но у меня есть одни хорошие знакомые. Когда эта семейная пара молодая была беременна, да, пара молодая беременна, они говорили, мы знаем, кто у нас будут. У нас будет два мальчика, и они описывают, как эти мальчики будут выглядеть. Я слушаю и говорю, ну, вы молодцы, однако вы планируете одно, а все может быть совершенно по-другому. Ну ладно, пусть у вас будет мальчик, но кто скажет, у него будут такие глаза, такая форма волос, такие способности. Мы знаем, мы это исповедуем, говорили они. Проходит время, сейчас одному мальчику 7 лет, другому мальчику 5 лет, и это в точности все то, как говорили про них родители еще до их рождения. Как? Я не знаю. И, наконец, твой язык определяет, куда будет двигаться твоя жизнь. Фактически язык, он как руль. Помните эту метафору в Библии, что человек и жизнь человека – это корабль, а язык – это руль. Подводим небольшой итог. Язык, а точнее вопросы, которые ты задаешь, они, в общем-то, и определяют ответы, которые ты получаешь или не получаешь. Очень важно понимать, какие вопросы надо задавать. И ведь это искусство – задавать вопросы своему сердцу. Представьте, человек, например, очень хочет, да, как обычно, кто-то на массонаборе, кто-то на сушке. Очень хочет на сушку перейти, да, и сбросить лишний вес перед летом. А у него ничего не получается. Какой он вопрос задает?
4: Почему не
3: за что?
2: Да, за что? Почему? Ну почему я такой? Почему у всех да, у меня нет? В чем проблема этого вопроса?
4: Он не решает проблему?
2: Да, абсолютно. Понимаете, вопрос этот не работает с проблемой. Он не говорит ему, что теперь нужно делать. А какой вопрос он должен был задать себе бы?
4: Что я должен сделать для того, чтобы достичь цели?
2: О, отлично, Алина. Альбина, что еще я не пробовал делать? А ну-ка, посмотрю по сторонам, ведь наверняка есть люди, которые этот вопрос решили. А что, если я их проинтервьюирую и буду использовать их опыт? Может быть, что-то из этого мне поможет? Друзья, подводим небольшой итог. Да, в общем-то, в нашей жизни есть двойной агент. Этим двойным агентом является язык. И очень важно понимать, что слова намного больше, чем слова. Недаром в нашем народе говорят, что слово не воробей, вылетело не поймаешь. Что действительно, потенциал слов, которые мы произносим, он только может в будущем нам быть открыт. Если у человека правильная вера, если человек умеет свое внимание фокусировать на том, что помогает ему достигать целей, если человек умеет свое внимание фокусировать на создателе. Но он не контролирует свой язык, первые две кнопки по регулировке сердца не будут работать. И наоборот, язык и слова даются нам для того, чтобы помогать нам внимание обращать. Наверняка вы замечали, что когда человек что-то начинает говорить, то потом потихонечку и чувства следуют вслед за словами. И очень часто слова, они являются локомотивом. Поехал локомотив, и к нему же цепляются вагончики в виде чувств и в виде эмоций. Если человек проговаривает то, что связано с Создателем, с верой, с позитивом, с надеждой, то эта жизнь потихонечку, то его жизнь этим и будет наполняться. Поэтому, друзья, вечером, когда будете ложиться спать, попросите, чтобы Господь дал вам распечатку тех слов, которые вы за день проговорили. И вместе с ним, с маркером зеленым и с маркером красным, попробуйте отметить слова. Какие слова вы бы хотели удалить из вашей жизни, воплощение которых вы бы очень не хотели? А какие слова вы хотели бы еще больше проговаривать и подумать, как теперь сделать так, чтобы они были конвертированы в реальность? Поэтому, друзья, держите. Ваши слова лучше проговаривайте, а то, что не будет созидать, старайтесь фильтровать и заменять на что-то другое. Спасибо вам за ваши мысли, спасибо за то, что вы двигаетесь в правильном направлении. Всего доброго вам. Итак, сердце – это тот орган, которым, да, можно управлять. Сердце – это тот орган, про который говорят, что ему не прикажешь, но с ним можно учиться договариваться. И мы сегодня узнали, что третья кнопка по регулировке нашего сердца напрямую связана со словами, которые мы говорим, и с тем, что мы исповедуем – вслух или внутри себя. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами, и в следующий раз мы продолжим изучать тайны сердца. Всего доброго.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
8: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
10: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Без любви все ничто. Жила-была овечка. Она была очень красивая, очень добрая, белая и мягкая. И уж очень любила овечка глядеть на себя в зеркало. Всякий раз, когда она видела свое отражение, она замечала, что вид ее подруг не совсем такой, как то отражение в зеркале. И ей это как-то стало льстить. Она смотрела на себя, смотрела, и вот ей показалось, что можно выглядеть еще лучше. Овечка подводила глазки, наводила румянец, примеряла одну шляпку за другой и постепенно сама не заметила, как ее зубки стали расти все больше и больше, больше и больше. И в конце концов они превратились в клыки. Без любви все ничто. Бывает ведь такое в жизни. Вы представить себе не можете, как часто. Что такое гордыня? Ну, я это слово использую не гордость, а гордыня, потому что слово гордость все-таки можно интерпретировать в положительном смысле. А вот гордыня, что это такое? Вот что говорится в словаре «Даля». Гордый, гордынный, горделивый, надменный, высокомерный, надутый, зазнающийся. Ну, в общем, кто ставит себя самого выше прочих. Гордыня делает что-то с человеком, что-то не самое лучшее. Вот что записано в книге притчей, буквально немного. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Гордость – это такая приправа к жизни, которая окрашивает ее всю не в самые лучшие тона. Причем она делает это незаметно. Ты сам не видишь, как это происходит. Постепенно в твоей жизни начинают проявляться самые разные неприятные качества. На ум не приходит, что ты не прав. Но как же такое может прийти на ум, если ты же видишь, что ты лучше других? Я самый красивый, сильный, умный. У меня 3 высших образования, а у этого, я уж даже говорить не буду, это убожество тоже мне. И, наверное, может быть, этот список можно было бы продолжить. А что, если качество не одно, а вот несколько таких качеств? Но это придает сил. А есть еще так называемая социальная гордыня. Это гордыня от того, что ты приверженец высшей расе или сословию. Ты ариец или пролетарий. Как угодно. А это уже не одна личность, а целое сообщество. Гордыню называют матерью всех пороков, потому что вот именно с нее все и начинается. Недаром в Библии есть неоднозначно выраженная просьба в послании к филиппийцам в 4 главе. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Вот кротость. Кротость – это качество, противоположное гордости, как раз то, к чему призваны христиане. Как же проявляется гордыня в жизни человека? Ну, картина примерно такая. Я лучше всех. Ну, а если я лучше всех, надо ли мне что-то менять в своей жизни? Нет. Зачем же что-то менять? Я прекрасен, я красив. И если я уж не так плох, во всяком случае, я знаю себе цену. Да, и в жизни менять я ничего не собираюсь. Вот в этом проблема. Гордый человек не видит нужды в переменах. Хотя на самом деле нужда в переменах у этого человека бывает больше, чем у других. А что, если в обществе, где находится гордый человек, есть еще кто-то со своими талантами. А, теперь появляется страх, что мой блеск кто-то может затмить. Так как же быть? Разве может быть кто-то, кто может сравниться со мной, появился тут? Конечно, такие мысли чаще всего вслух не производят. Подобное видно по поведению. При встрече с конкурентом начинаются попытки критиковать других и оправдывать себя. Осуждение и критика. Как без них обойтись? Ведь если я не докажу, что мои обстоятельства намного хуже, чем те условия, в которых развивался мой оппонент, то я потеряю статус. И вот в этот момент, как никогда, нужно знать обстоятельства, связанные с какими-то грехами всех тех людей, которых я вижу, как моих конкурентов. Я даже встречал таких людей, которые вели некий дневник, в который записывали грехи других людей. Ну, на тот случай, если кто укажет мне на мои недостатки, я могу чем-то аргументированным покрыть свои слабости. Особенно это хорошо срабатывает, если сослаться, точно назвав дату и подробности, открыв при этом дневник с подробно записанными фактами. Да, ты ко мне придрался, а ты сам-то кто такой? А помнишь, ты такого-то числа сделал то-то и то-то, и ты хочешь сказать, что я хуже тебя? Странная получается жизнь вот этого гордого человека. Он ведь не просто живет, он вглядывается в жизни других людей, записывая их нечаянно сказанные слова, поступки, потихонечку, так, чтобы никто не видел. Фарисеи, о которых говорится в Евангелии, постановили, что если увидит кого-то, кто общается с Иисусом Христом, того отлучать от синагоги. Нет, я сейчас не говорю о тех обстоятельствах, когда следует замечать проблемы других, ну, в том случае, если, ну, например, необходимо найти себе общество, в котором ты хочешь общаться. Или, например, ты хочешь обличить человека, чтобы исправить его. Ну, может быть, вы хотите помочь кому-то измениться к лучшему. Детей-то мы наставляем на истинный путь. Тут не в этом дело, не в этом дело. Гордецу чужие грехи нужны не для того, чтобы обличить или исправить кого-то. Не для того, чтобы выбрать, с кем общаться. Они ему нужны для самооправдание, для поддержания своего статуса. Они нужны не для пользы кого-то, а для него самого. Упомянутые фарисеи, наверное, тоже ходили за Иисусом с блокнотом и ручкой, постоянно подмечая, что он не так сказал. Зачем? А чтобы потом уличить его в чем-то таком, за что можно было бы его приговорить к смертной казни. Да, они хотели его погубить. Они его оклеветали для того, чтобы его приговорили к распятию на кресте. А еще они ходили и подмечали тех, кто с ним поговорил, чтобы потом исключить из синагоги. Хочется сказать: «Господи, помоги, мне их искренне жаль». Пусть отдохнут, они же устали. Это же так трудно и так тяжело. А как это выглядит в нашей жизни? Ну, получается, вы просто живете себе, живете, не ведая о том, что оказываетесь под тщательным прицелом. Особенно, если вы имеете какой-то талант, способность затмить сияние гордого человека. Вы общаетесь с ним, не думая о том, что он тайно подмечает ваши какие-то поступки. И если года через два вдруг произойдет какой-то конфликт, то откроется тетрадка, и тот сам в лицо выскажет, кто вы такой. и при этом будут названы обстоятельства двухлетней давности. Причем вы при этом помните, что на самом-то деле было не все так, как вам говорят. И не дает покоя мысль. Что же получается, что вот этот гордец все 2 года, пока он улыбался, руку подавал, беседовал с вами, он что, лицемерил? Получается так.

Божьим престолом? Согласитесь, вопрос риторический. Самое странное, что гордецами могут быть не только лидеры. Ну, некто, кто, может быть, не может выделиться какими-то достижениями, однако о себе мнение не самого плохого. Таковые люди своих целей могут добиваться, не приказывая сверху, а как бы сгущая краски, жалуясь, плача, ну, как-то оглядываясь назад, склоняя свою жизнь в черных тонах. Вот моя судьба самая неудачная. Вот как-то так, не нытьем, так катаньем, но все-таки можно достичь каких-то желаемых результатов. В общем, задача гордого человека – оправдать себя, при этом судя других. При этом очень часто суждения в адрес других высказываются смело и даже с каким-то гротеском. Если, например, беседа происходит в чате, то это много фраз с восклицательными знаками, смайликами, носящими унизительный характер, а то и карикатура, представленная к словам. Свои взгляды будут выражаться с применением обид, капризов, манипуляций, сознанием, таким умничанием, ссылками на авторитеты, но в угоду себе и, наконец, переступая через совесть, откровенно говоря, ложь. С хитростью и лицемерием и всем остальным, вот порой даже можно дойти до такого, что и прикладывать физическую силу. Сценарии развития событий вообще не с гордым человеком, они могут быть самыми разными. Если поговорить с хорошим психологом, он нарисует куда больше картин жизни, чем представил я. Но, несмотря ни на что, неизбежно осуждение вас или кого-то другого. Иисус Христос призывает. В Евангелии от Матфея он нечто сказал. «Не судите». «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы вы. Какою мерою меряете, такую и вам будут мерить». И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего», а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Правда, чтобы помогать кому-то, его сперва нужно полюбить, а у гордого человека есть одна проблема. Он не умеет любить, вернее, любить-то он любит, причем любит самого лучшего человека на земле, самого красивого, самого прекрасного, как вы думаете, кого? Правильно. Самого себя. Я, конечно, выразил все это немножко в преувеличенном виде. В жизни оно как-то более незаметно. Но мудрый человек увидит и примет к сведению, что происходит. Интересно то, что именно гордыня привела прекрасного ангела, осеняющего Херувима, ну, как назвали его на латинский манер, Люцифером, к тому, что он стал сатаною. Бог его таким не создавал. Пророк Иеремия, изрекая пророчество о тирском царе, применил историю, связанную с сатаной, как метафору для сравнения. И из этой истории мы можем понять, как произошло грехопадение Херувима. Это книга Иезекииля, 28 глава. Послушайте. «Ты находился в Едеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз,
хризолит,

оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд. Из золота все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор множеством беззаконий твоих. В неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя». Ну вот, наверное, поэтому и называют гордыню матерью всех грехов. Это как затравка, как закваска, которая впоследствии приправит все естество человека. Ее надо пресекать в самом себе на корню, эту затравку. А вот вообще странная вещь. Ну, гордецами ведь могут быть и религиозные лидеры, или просто верующие люди. Но те, которые считают, что они самые всезнающие и святые, что они представители какой-то династии или имеющие преемственность от знаменитостей прошлого и так далее. Такие люди выглядят внешне, ну, весьма презентабельно, так что комар носа не подточит. У таковых виноваты всегда кто-то, но только не они, причем доказать ничего нельзя. И в случае с конфликтной ситуацией вас просклоняют по всем падежам и укажут на ваши грехи. И, как правило, в таких разговорах часто процветает то, что называют законничеством. Ну, это когда букву закона применяют для того, чтобы сравнивать с ним вас, при этом копаясь в тонкостях и совсем не думая о том, через какие трудности вы проходили. Тут проще не продолжать разговор, а лучше просто уйти. Проще взяться за голову и просто убежать, скрыться, чтобы не пострадать самому. В Евангелии есть слова, которыми Иисус Христос охарактеризовал религиозных лидеров своего времени, очень любящих себя. А я думаю, в наше время тоже такое может быть. Вот послушайте, это Евангелие от Матфея, 23 глава. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои, увеличивают воскрилия одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, чтобы люди называли их «учитель, учитель». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведниками, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Змии, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все придет, народ сей. И Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Что характерно для общения с этими людьми? Что можно заметить поистине богобоязненному, мудрому человеку? Пожалуй, некоторую подмену понятий. Тут нечто происходит. А происходит вот что. Горделивый человек, тот, который доказывает свое превосходство, он не умеет любить, так как любовь – это нечто кардинально другое. Любовь направлена на то, чтобы видеть превосходство не в себе, а в других. Она возвеличивает не себя, а кого-то другого. Иисус Христос учил апостолов, думающих о том, кто в Царстве Небесном будет большим. Он говорил, что если кто-нибудь хочет в Царстве Небесном быть большим, да будет на земле слугой. Иисус был Богом, но на земле служил как слуга. И, мало того, даже Иудой-то был продан за символические 30 серебряников. Таковой была цена самого дешевого раба. О любви нельзя не говорить. Но на деле эта любовь странная получается. Есть так называемые 11 слов о любви, которые, делают возможным увидеть разницу, где любовь, а где не любовь, а где подмена, и почувствовать, в чем подвох? Без любви все – ничто. Вот послушайте. Справедливость – без любви – жестокость. Ответственность – без любви – бесцеремонность. Правда – без любви – критиканство. Ум – без любви – хитрость. Приветливость – без любви – лицемерие. Компетентность без любви – неуступчивость. Власть без любви – тирания. Честь без любви – высокомерие. Обязательность без любви – раздражительность. Богатство без любви – жадность. Вера без любви – фанатизм. Вот маленькое слово «любовь». А как все преобразовывает. Вот именно поэтому Иисус и учил. Он учил любить. Он так говорил: «Как увидят, что вы все мои ученики, а тогда они увидят, если будете иметь любовь между собой». Без любви все ничто. Я выписал качества, характеризующие гордеца. Не терпит, когда смеют перечить. Понимает только себя. И если другого кого, то лишь в своих интересах. Сильно завидует. Если увидит кого-то, кто лучше, это будет проблемой. Превозносится над другими или стремится превозноситься над другими. Может дойти до скандала и непотребства ради доказательства своего превосходства. Ищет только своей выгоды. Часто раздражается. Может замыслить что-то злое и втайне. Очень рад, когда кто-то грешит. Особенно кто-нибудь из тех, кто пользуется авторитетом. Истина в том, что я лучше,
припоминает грехи другим, легко раздражается. Если замыслит что недоброе, то оправдывает это тем, что кто-то поступил хуже. А у меня это отмечено, и в случае чего есть на кого сослаться. Все припоминает, все проверяет, надеется только на себя. А вот что говорит апостол Павел о любви. Это место Писания называют гимном любви. Первое послание к Коринфянам, 13 глава. Послушайте, все наоборот. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Все наоборот, все наоборот. Гордыня и любовь – это разные вещи, вот в чем дело. На земле, к сожалению, нет ни одного человека полностью свободного от гордыни. Я себя не исключаю тоже. Я очень хочу сам научиться жить без гордости. Зачем? Ну, представьте себе мир без гордости. Какой он? Вы находитесь постоянно среди людей, которые не пытаются выделиться сами, а поддерживают вас. Если вы среди людей, которые вас любят, апостол Павел очень хотел когда наставлял это послание к филиппийцам, 2 глава. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». А как вам такое послание к римлянам, 12 глава? «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вот к чему следует стремиться. Без любви все ничто. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Счастливый день. Рассказывает Анна Ронжина.
1: Мне, как и многим женщинам, порой очень сложно, даже мучительно принять какое-то решение. Особенно, когда это решение значимое, влияющее на всю последующую жизнь. Например, выбор работы. Когда я окончила университет, осталась на кафедре и преподавала. Параллельно стала работать волонтером на телекомпании «Три ангела», где работал мой муж. У нас на тот момент еще не было детей, и меня все устраивало. Я спокойно справлялась с этими двумя нагрузками, плюс небольшая семья. Мне нравилось преподавать, мне нравились студенты, мне нравились мои коллеги в университете. Я любила помогать на телекомпании, делала все, что меня просили. Затем родилась дочка, и во время декрета я тоже спокойно могла что-то делать на телекомпании, снималась в программах по здоровью, по приготовлению здоровой пищи. Но ребенку исполнилось 3 года, и нужно было что-то решать. Я позвонила на кафедру, и мне сказали, что я не могу взять административный, я могу либо выйти на работу, либо уволиться. Я понимала, что, имея ребенка, 2 работы я уже не потяну. Что выбрать? Уволиться в университете и остаться без работы? Такой вариант меня тоже не устраивал. А сотрудников на телекомпании тогда было очень мало, и я даже не решалась спроситься, а не возьмут ли меня здесь на работу. Был назначен день, когда я должна была прийти в университет и написать заявление. Я пошла. Но какое заявление я буду писать, я так и не знала. И вдруг, переходя улицу, я заметила директора телекомпании Юлию Ефимовну. Я очень удивилась, что в это время она оказалась именно в этом месте. И когда я ей рассказала о своей проблеме, она вдруг сразу ответила: «Анна, так увольняйся, мы возьмем тебя на работу на телекомпании». Я просто не могла представить, что такое возможно. Я была так счастлива уже в тот момент, что Бог сам принял за меня это решение, и мне больше не нужно мучиться выбором. И благословение от этого решения, от работы здесь, на телекомпании, я ощущаю каждый день. Действительно, каждые съемки, каждые программы, каждые гости, они настолько обогащают меня саму, они решают мои какие-то собственные проблемы. Они позволяют мне помочь людям, научить их чему-то, чтобы их жизнь стала лучше и счастливее. Это именно то, чем мне хотелось всегда заниматься. Слава Богу за это!

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет Юрий Байков.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель, магистр богословия Валерий Переверзин.
1: Однажды в газете «Труд» вышла заметка под названием «Футбольный сезон закончился». Именно так озаглавил свою предсмертную записку знаменитый писатель Хантер Томпсон. В феврале 2005 года Хантер совершил самоубийство, пустив себе пулю в висок. По мнению Дугласа Бринкли, биографа писателя, Хантер Томпсон ушел из жизни в феврале, который считался для него самым тяжелым месяцем. Дело в том, что Томпсон обожал американский футбол. Самым эмоциональным для него был январь, когда проходил финал Суперкубка. А в феврале наступал спад из-за отсутствия футбольных матчей. В этом месяце Хантер всегда испытывал депрессию, находился в очень плохом настроении. К тому же он сильно страдал из-за перелома ноги. За 4 месяца до смерти Хантер Томпсон написал предсмертную записку, озаглавленную «Футбольный сезон закончился». Он оставил ее для своей жены Аниты. Записку опубликовал журнал «Rolling Stones». «Больше никаких игр, больше никаких бомб, больше никаких прогулок, никаких развлечений, больше нельзя плавать. 67. Это на 17 дольше, чем я хотел, чем мне было нужно. Скучно. Я стал раздражительным. Никакого удовольствия ни для кого. 67 лет. Становишься жадным. Прекрати. Веди себя соответственно своему возрасту. Расслабься. Больно не будет». Это были последние слова, вписанные Хантером Томпсоном, одним из наиболее читаемых авторов США последних 3 десятилетий. Каждому советскому школьнику было известно, что человек звучит гордо. Я бы к этому добавил, но выглядит неважно. Конечно, с одной стороны, мы сотворены по образу и подобию Божьему. Но с другой стороны, этот образ искажен грехом. С одной стороны, Библия говорит, что Бог немного умолил человека пред ангелами. Как сказано в 8-м псалме, в 6-м и 7-м стихах, «Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». С другой стороны, в 61-м псалме, в 10-м стихе, мы читаем, «Сыны человеческие, только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты». Все-таки что делает человека человеком? Только ли анатомическое строение тела и наличие некоторого разума? Однажды Диоген вышел из общественной бани, и его спросили, много ли там людей. Он ответил, народу там много, а людей среди них я не видел. Или он же однажды ходил с зажженным фонарем по многолюдным улицам города, как будто чего-то ища. Его спросили, что он ищет. Он сказал, я ищу человека. Конечно, это звучит цинично, но действительно, человек чаще всего довольствуется ролью животного, пусть и с высшей мыслительной деятельностью. История с Диогеном напоминает то, что происходило во времена пророка Иеремии. В 5 главе пророка Иеремии в 1 стихе мы читаем. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим». Судя по тому, что Иерусалим впоследствии был разрушен вавилонянами, человека не нашли. Жители допотопного мира, чего искали они, к чему они стремились, в чем видели смысл своей жизни? Иисус говорил в Матфея 24 главе, в 38 и 39 стихе читаем, «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Они удовлетворяли свои естественные потребности, но не думали. Люди в большинстве своем не очень любят думать, тем более о важных вещах, таких, как смысл жизни. Если кто-то и задумается над смыслом жизни, то его могут счесть за больного. Фрейд сказал однажды: «Если человек начинает интересоваться смыслом жизни или ее ценностью, это значит, что он болен». В чем видят смысл жизни разные люди? Большинство в том, чтобы жить красиво, роскошно и иметь много денег. Другие понимают, что деньги не вечны, а знания всегда пригодятся, поэтому стремятся добиться многого в науке. Влюбленные видят смысл жизни в своей любви. Возлюбленный становится Богом, гордостью, ангелом и так далее. Но мы часто можем услышать о том, что очередной красивый, молодой, здоровый и богатый человек пустил себе пулю в лоб, потому что все, чего он достиг, оказалось только внешней мишурой. В той же газете была заметка о живой легенде французского кинематографа Алене Делоне. Ален Делон, пишется в этой заметке, находится в состоянии глубокой депрессии. Живую легенду французского и мирового кинематографа преследуют самые черные мысли, и он всерьез подумывает о самоубийстве. «Я знаю, как уйду из жизни. Это так просто. Труднее этого не сделать. Я не испытываю жалости к самому себе и сам выберу свой последний час», — говорит он. Депрессия — болезнь 21 века. И от нее страдают не только неверующие люди, но и христиане, в том числе служители церкви. Недавно в Канаде один епископ взял отпуск на полгода, чтобы пройти курс лечения от клинической депрессии. Возможно, причина его депрессии в том, что его служение не имеет смысла, или же он не видит в нем истинного смысла. Даже в религии человек не всегда находит смысл. И религия может быть бессмысленна, если сосредоточена на делах, обрядах, на форме. Ведь не секрет, что многие разочаровываются в церкви, в религии и уходят в мир и говорят: «Я был в церкви столько-то лет, и ничего не изменилось. Я устал изображать из себя христианина» или что-то в этом роде. В чем все-таки смысл жизни? И смысл религии тоже. Вы встречали в Библии слово «смысл»? В русском переводе это слово встречается 5 раз, но всегда в значении «разум». Но говорит ли Библия о том, в чем смысл жизни? Все же есть в Библии слово, имеющее это значение. Это известное вам слово «логос», то есть «слово» в русском переводе, одно из имен Иисуса Христа. И Евангелие от Иоанна начинается со слов: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В отличие от другого греческого слова «рема», слово произносимое, речь, «логос» имеет более широкое значение. Это и Слово, и учение, и откровение, и также смысл. Я беру на себя смелость утверждать, что имя Иисуса «Слово» включает в себя и это значение. Он сам есть смысл всего существующего в этом мире. Без него все теряет смысл, все превращается в тлен и пустоту. Со Христом и во Христе человек – владыка над делами рук его. Без Христа человек – только суета и ложь, легче пустоты. Царь Давид писал в 72-м псалме, в 25-м стихе: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». В современном переводе этот стих звучит так: «Кто для меня на небе? А если ты со мной, ничего другого на земле не хочу». Апостол Павел очень кратко выразил смысл своей жизни словами: «Для меня жизнь – Христос». Очень точно определен истинный смысл жизни человека в книге Елены Уайт «Деяния апостолов». Описывая события после Пятидесятницы, она написала: «Смысл жизни верующих заключался в уподоблении Христу и в распространении Его Царства». В первую очередь в уподоблении Христу и только затем в распространении Его Царства. Второе без первого невозможно. Отсюда вытекает, что смысл жизни заключается в восстановлении отношений со Христом и Небесным Отцом. Ешьте, пейте, женитесь и выходите замуж, но думайте, ищите Бога. В первых главах Библии мы читаем историю сотворения мира. Интересно то, что эта история описана дважды, в первой и второй главах Бытие. Обе истории имеют некоторые различия. В первой истории излагается хронология событий, во второй же хронология нарушена, но в ней показано место человека в творении Божьем. Интересно и то, как заканчивается каждая из этих историй. Первая история заканчивается освящением седьмого дня субботы, особого дня, в который человек должен будет оставлять все свои дела, чтобы провести этот день в общении со своим Творцом. Вторая история заканчивается бракосочетанием первых людей Адама и Евы, благословением Богом самых близких отношений, какие только могут быть между двумя людьми. Впоследствии именно брачные отношения стали символом отношений Бога с Его народом. Из этих двух историй мы видим, что Бог сотворил человека для общения, во-первых, с самим Богом, и, во-вторых, с другим человеком, но прежде с Богом. Отсюда можно сделать вывод, что без общения с Богом человек не отвечает тому замыслу, который был относительно него у Бога, когда он его творил. Потому человек и не может быть в полной мере счастлив без общения с Богом. И жизнь его без Бога теряет смысл. В Англии вышла книга с ответами известных людей на вопрос: «В чем смысл жизни?». Один из отвечавших, христианский служитель, привел интересное свидетельство. Когда он был маленьким, у них дома был черно-белый телевизор, который не очень-то хорошо показывал. Хотелось иметь телевизор получше, но все-таки он был рад, что есть хотя бы такой, какой есть. Потом вдруг его семья узнала, что к телевизору нужно подключить наружную антенну. Неожиданно, пишет служитель, мы узнали, что можем получать четкое изображение. Удовольствие от телевизора стало гораздо больше. И он сравнивает: жизнь без отношений с Богом через Иисуса Христа – это телевизор без антенны. Как и где мы можем найти Бога? 138-й Псалом, 7 стиха мы читаем, Давид пишет: «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». Бог везде, где бы мы ни находились. Но почему же тогда многие люди не находят Его? Потому что этот поиск должен совершаться не между прочим, а всем сердцем. И как далее в 118-м псалме Давид говорит во втором стихе такие слова: «Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его». Примеров жизни с Богом в Библии можно найти много. И один из них – Енох. О нем сказано кратко, но самое главное – «И ходил Енох пред Богом». В другом переводе – «вместе с Богом». Это уже не просто дела, обряды, то есть некая форма, это взаимоотношения. Пробовали ли вы когда-нибудь в буквальном смысле ходить с Богом? Куда бы вы ни направлялись, вы идете и мысленно беседуете с Ним, как если бы Он шел рядом с вами. Пробовали ли вы вместе с Ним читать Библию и размышлять над каждым прочитанным текстом, благодаря Его за обетование, спрашивая о непонятном, делясь своими мыслями? Мне кажется, стоит попробовать. Тем более, если мы поймем, что жить без смысла – это опуститься до уровня животного. А смысл жизни – это не просто какая-то идея, даже самая замечательная. Смысл жизни – это личность. Это тот, кто пришел в наш мир и открыл нам Бога, то есть самого себя. Это тот, кто открыл нам путь в Царствие Свое, кто сделал для нас все, чтобы восстановить с нами близкие отношения. Это наш Господь и Спаситель Иисус Христос.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Ксения Кузнецова, вы были пойманы своей матерью при попытке сбежать из дома, в то время как вам нужно было делать домашнее задание. Желаете ли вы выкурить последнюю сигарету перед тем, как приговор будет приведен в исполнение?
2: Спасибо, я не курю.
1: Навести прицел. Приготовились. Огонь!
3: Вот ты где, обормотка ты несчастная. Ишь ты, намылилась потаскуха.
1: Огонь!
3: Вся в свою папашу.
1: Огонь!
3: И зачем я только тебя родила на свет?
1: Огонь!
3: Одни проблемы с тобой.
1: Огонь!
3: Одни проблемы с тобой.
2: Мама.
3: Ой, что же я наделала-то? Я не хотела. Я просто была не в себе. Она жива?
1: Жива, но серьезно ранена.
2: Прости, я не знала, что слова могут быть смертельны.
4: Помните, словами можно убить.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Когда мы по-настоящему доверяем Иисусу, тогда мы соглашаемся с тем, что все, что Он нам предлагает, это лучшее, даже если мы не все понимаем. И тогда мы ориентируем наше поведение не в направлении наших желаний, но в соответствии с волей Божьей. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 11 стихе мы читаем: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Это значит, все наши действия имеют своей целью прославить Господа. Даже если мы что-то еще недопонимаем, но главное для себя мы уже усвоили: нет никого в этом мире лучшего, за кем мы могли бы следовать, кроме нашего Спасителя Иисуса Христа. Поэтому мы стараемся, чтобы наш внешний вид, наши слова, которые мы употребляем, все наше естество свидетельствовало о том, что мы являемся последователями Иисуса Христа. Наш текст говорит, что все, что мы едим или пьем, все это должно быть во славу Божью. Если Библия называет наше тело святым храмом Божиим, тогда вполне понятно, что этот храм может быть святым, и там могут быть только вещи, разрешенные Богом. Не правда ли? Логически мысля. И ничего не должно разрушать этот храм. Я имею в виду курение, употребление наркотиков, алкоголя и так далее. Все это неизбежно приводит к разрушению нашего здоровья и, следовательно, к разрушению нашего храма. В наше время в христианских кругах принято считать, что умеренное употребление алкоголя – это нормально. Но позвольте мне прочесть вам первое послание Коринфянам, 6 главу, 9 по 10 стихи. «Или не

0: знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют. Как мы видим, Библия ставит пьянство в один список с другими ужасными грехами. Из этого следует логический вывод, что если мы можем умеренно употреблять алкоголь, это значит, что мы также умеренно можем воровать, умеренно прелюбодействовать и все остальное, потому что пьянство стоит в одном списке с этими ужасными грехами. И если мы не допускаем мысли о совершении в ограниченных количествах одного из перечисленных здесь грехов, то логически я хотел бы спросить, это также относится и к умеренному употреблению алкоголя. Можем ли мы употреблять в пищу все, что нас окружает? Что по этому поводу говорит Библия? В день сотворения первого человека Бог сам, как Создатель, как конструктор наш, определил, что лучше употреблять в пищу. Первая глава Бытия, 29 стих мы читаем. «И сказал Бог человеку, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Итак, в первом меню для человека Творец заповедал употребление здоровой растительной пищи. После потопа в связи с тем, что растительной пищи было недостаточно, Бог разрешил употребление мяса. Заканчивая наше сегодняшнее рассуждение, я хотел бы еще раз напомнить вам, дорогие друзья, что следование за Иисусом иногда включает в себя некоторые трудности для нашего понимания. Однако вместе с апостолом Петром скажем, хорошо, если я даже недопонимаю что-то, но к кому мне идти? Кто в этом мире может быть лучший? Кто может мне дать мир? Кто может мне пообещать жизнь вечную? Никто. Поэтому я хочу следовать за Христом. И я еще раз хочу пожелать вам, дорогие друзья, следуйте не за людьми, более внимательно исследуйте Священное Писание. И если сегодня мы говорили о пище, как это важно, помнить правила Божьи. Помните, что первый человек впал в грех только из-за неспособности обуздывать свой аппетит. Сегодня дьявол делать пытается то же самое. Но мы последователи Христа, мы послушны Ему во всем, точно так же и в вопросах нашего питания. Мы хотим, чтобы наш храм внутренний был чист и свят. Хотели бы вы этого? Будем внимательно исследовать Писание и будем верными Господу исследовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Ну и что? Здравствуйте, ребята! А что, вы тоже на день рождения своим гостям выдаете вот такие головные уборы? Дело в том, что нашему Игорю сегодня исполняется 11 лет. И ребята на день рождения просили всем выдать вот эти вот колпаки. Ну, для того, чтобы праздник удался. Я прямо и не знаю. Мне вот не очень нравится. Скажите, ребята, а что нужно для того, чтобы праздник удался? Я прям не знаю. Кажется, что там что-то происходит. Давайте посмотрим.
5: Надену я колпак, но вы мне всю прическу только испортили.
4: Здравствуйте еще раз.
6: Здравствуйте, Афанасий.
4: Ребята, ну скажите мне, пожалуйста, на милость, ну почему праздник зависит от этих колпаков?
5: Вот и я им говорю, что не в колпаках дело. Ну, праздник же не в колпаках.
4: Ну.
6: А в чем же тогда? Игорь ведь к нам редко приезжает, только на каникулы. Ну так хочется что-то сделать в этот особенный день.
4: Ну а подарок-то вы еще купили?
6: Нет, у нас еще есть время что-нибудь придумать.
4: Я думаю, что надо просто купить ему что-нибудь памятное. Ну, что-нибудь, чтобы он вас каждый день помнил.
6: Чтобы почаще вспоминал?
4: Да, почаще вспоминал.
6: Каждый день?
4: Каждый день.
6: Ну тогда это зубная щетка.
5: Зубная щетка. Конечно, он будет зубы чистить каждый день и нас с вами вспоминать.
4: Добрым словом.
5: Вы говорите-ка, зубная щетка.
6: Да я пошутила. Помогите же нам выбрать подарок, чтобы не разбился, не потерялся и не испортился.
5: Ничего себе задачку ты дал. Чтобы не разбился, не испортился, не потерялся. Я даже не знаю, что такое может быть.
4: Ну, вообще, каждая вещь рано или поздно портится.
5: Вот именно. Одна раньше, другая позже.
4: Да.
5: Ну?
4: Ну, вообще, я вспомнил одну историю про один подарок. Хотите, я расскажу вам про подарок, который никогда не портится? Ну, правда, вещью, конечно, его не назовешь, но есть действительно такой подарок.
5: Слушайте, интересно.
6: Расскажите.
4: Вечно никогда, никогда не портится.
6: Хотите?
5: Конечно.
4: Да. Тогда сядем.
5: Давайте.
6: Да, сядем.
4: Давайте. Так, садитесь. Я расскажу вам вот что. Это было в самом начале жизни нашей планеты. Да и планеты-то еще не было. Темнота и вода. Сначала Бог непостижимым для нас образом создал свет. Потом он создал твердь, которую назвал небом. На третий день появилась суша, камни, песок, глина. Но не вся земля стала сушей. Воды Бог собрал особо и назвал их морями. В этот день Бог создал невероятное количество трав, деревьев, цветов. Миллионы видов и сортов цветущих, колосящихся, густорастущих растений наполнили землю. Такое разнообразие трудно охватить человеческим разумом. Мы изучаем это целыми книгами, исследуем на уроках ботаники и в институтах растениеводства. Богу же на все это понадобилось всего один день. В четвертый день появились небесные светила. Солнце, луна, звезды. и каждый из них до сих пор движется только по своему особенному пути. Следующий, пятый день был прекрасным. Бог сотворил птиц и рыб от самых маленьких и до самых огромных. Все они были великолепны и неповторимы. В шестой день были сотворены все животные мира. Слоны, жирафы, маленькая мышь и изящная лама. В этот же день Бог сотворил человека. И после этого Бог произнес: «Хорошо весьма».
6: Ну а в седьмой день?
4: А в седьмой Творец успокоился от всех своих дел.
6: Успокоился, это значит, начал отдыхать?
4: Ну, не совсем. Он успокоился от своих дел и наслаждался тем, что он сотворил. Дело все в том, что Бог не просто успокоился, он осветил этот день для всех людей. В этот день Адам и Ева наслаждались общением с Творцом, узнавали тайны Вселенной, а позже, когда появилось новое поколение людей, то люди в этот день стали отдыхать, воздерживаться от всякой работы и наслаждаться общением со своим Творцом. Так Бог осветил и благословил седьмой день недели для покоя и отдыха, для общения с Богом. Это настоящий подарок, это вечное постановление Божье на земле. Подарок, который дан людям. Он приходит каждую неделю, седьмой день, и ничто никогда не может этого остановить.
6: Как пользоваться этим подарком?
4: Адам и Ева в этот день наслаждались общением с Творцом и узнавали у него тайны Вселенной. А в более позднее время, когда на земле появились новые племена людей, в этот день даже происходили чудеса. Так однажды, когда народ израильский ходил по пустыне, Господь дал особую пищу – манну. Такие маленькие белые крупинки, которые появлялись каждое утро до восхода солнца. Но у этой манны была одна особенность. Она могла храниться только один день, а на следующий день она портилась. Люди пекли из нее лепешки, варили кашу и просто ели. И вот в чем дело. Они собирали каждый день ровно столько, сколько хватало на день. А в субботу собирать-то нельзя было, потому что это был день покоя. Так в пятницу, днем раньше, этой манны выпадало вдвое больше, и в субботу она не портилась. Вот такое было чудо на земле.
6: Да, подарок-то что надо. Целый день отдыха и радости.
5: Да, значит, все-таки есть то, что не портится и не ломается. Здорово, и это есть в календаре у каждого из нас.
6: Календарь, ребята, это идея. Давайте подарим Игорю календарь с видами нашего города. И тогда он целый год будет вспоминать этот праздник. А у меня еще идея. Давайте проведем с Игорем веселые игры во дворе, чтобы праздник точно удался. Можно с приготовлениями? Конечно, поспеши, времени осталось немного.
7: Ну а мы с Женей в магазин за календарем. Встретимся во дворе. Спасибо, Афанасий.
6: Спасибо.
7: Филипп.
6: Спасибо, до свидания.
7: До свидания.
8: А колпаки-то?
5: Да, оставьте, Афанасий Филиппович, у них и так все получится.
8: Ну-ка. А?
5: Ну, здорово.
4: Ребята, а вы радуетесь подарку во времени, который нам подарил Бог? Как вы проводите седьмой день? Попробуйте сделать его праздничным днем.
5: Ведь это же и ваш подарок.
4: Всего вам доброго, дорогие мои.
5: До свидания.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой».
2: Благовествовать, возвещать людям благую, радостную весть о спасении через веру в Иисуса Христа и наступлении Божьего Царства. Христос – центр всякого благовествования. В первой главе первого послания к Коринфянам апостол Павел заявляет: «Мы проповедуем Христа распятого». В 15 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит о том, что Дух Святой и Его последователи будут свидетельствовать миру о Нем. В книге Откровения благовестие ангела, летящего по небу и несущего вечное Евангелие, включает весть о наступлении Божьего суда и призыв поклониться Творцу.
1: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: „Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод“.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Елена Варнавская.
3: Гидротерапия – это метод оздоровления, который знаком каждому. И мы в своей семье очень часто им пользуемся. Сейчас я вам кратко расскажу о том, как мы делаем эту процедуру. Нам нужен тазик с холодной водой, у нас синенький тазик, и тазик с теплой водой, у нас желтенький тазик.
2: Полезная минутка.
3: В желтеньком тазике вода 36-37 градусов. Это температура тела, чтобы было приятно окунуть ножки в эту водичку. Настюшенька, пожалуйста, поставь ножки. Вода, она только приятная, но нужно, чтобы вода разогрела ноги. Поэтому мы добавим горячей воды из чайника. Сейчас мы смешаем немного. О, вода тепленькая. Нормально? И мы держим 3 минуты в теплой воде, чтобы ножки наши разогрелись. У нас время подходит к концу, уже 3 минуты. И на 30 секунд мы ножки ставим в холодную воду. Вода контрастная, но приятно. Детям обычно, чтобы не было, они начинают визжать от холодной воды, и чтобы им было приятно, можно встать и чуть-чуть потоптаться ножками. Обычно летят брызги, детки смеются, если эту процедуру проводят в ванне. И смех, и эти контрастные ванны очень укрепляют иммунитет. Это можно проводить 2-3, а может быть и 4 раза, если это приятно. После холодной ванны мы вытираем ноги насухо. Сейчас мы вытрем ножки, что у нас, чтобы разогрели. Несмотря на то, что мы закончили на холодной ванне, но ножки у нас теплые. Для того, чтобы тепло было сохранено, Настюшенька, приляг. Мы кутаем ножки простынкой и отдохнем. Отдохнуть можно после этой процедуры. Очень приятно, даже детки иногда могут уснуть. Для тех, у кого больные суставы или есть проблемы с венами, то эту процедуру лучше заканчивать в теплой воде. И тоже прилечь и отдохнуть. Принимайте эти процедуры и будьте здоровы!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Господи, пред Тобою все желания мои,
5: и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
1: Здравствуйте. Когда-то считалось, что Земля находится в центре мироздания. И человек, естественно, представлялся венцом творения. Современный же человек скажет, что мы живем на маленьком каменном шарике, вращающемся вокруг самой заурядной звезды, на окраине самой обыкновенной галактики. Какое уж тут величие человеческой жизни? Скорее всего, мы просто пылинки. Так ли это? Попробуем разобраться в этом противоречии с нашим гостем, специалистом в области естественных наук Сергеем Викторовичем Рягузовым. Здравствуйте, Сергей Викторович.
2: Здравствуйте.
1: Противоречие, мне кажется, возникает, может быть, даже больше в умах верующих людей. То есть современный, образованный, верующий человек должен как-то совместить эти два представления. Бог сотворил человека, назвал его своим сыном, и в то же время человек живет где? Где-то там.
2: На маленьком шарике.
1: На маленьком шарике, на краю галактики. У нас даже нету таких красивых видов, туманности каких-то, облаков, звездных скоплений на небе.
2: Да, здорово, если бы у нас были бы такие виды. С одной стороны, можно согласиться с этими выводами. Некоторые астрономы, ученые говорят, что когда обозреваешь большие масштабы космоса, это тебя приводит к смирению. И глубина науки приводит тебя к такому состоянию, когда ты вынужден подчеркнуть, что твоя роль, в общем-то, в этом мире очень юная и очень незначительная. Эта картина мира стала появляться недавно на, так скажем, у нас в философии, в теологии. И действительно не было зазорным раньше считать, что мы единственные, кто существует вообще, а все остальное — это декорации.
1: Все для нас, все вокруг нас крутится.
2: Звезды, декорации, сферы, на которых есть одно небо, вторая сфера, второе небо, третье, четвертое и пятое.
1: И все это нужно лишь для того, чтобы украсить наш небосклон.
2: Да. Да, это действительно такой антропоцентричный мир, как некоторые говорят. Все сосредоточено на человеке. Есть ли в этом минусы или плюсы? Я думаю, что пусть человек каждый сам себе представляет. Здесь, наверное, некоторым нужно мужество, чтобы принять это. Другим, возможно, все-таки стоит искать надежду. Может быть, как-то по-другому, в чем-то еще. Или принять этот мир с огромными масштабами и, наоборот, увидеть, что твой Бог гораздо больше, чем ты мог себе его представить. А как говорят, чем больше в твоем понимании Бог, тем больше ты можешь творить чудес. И поэтому каждый из нас самостоятельно подходит к этому миросозерцанию и пытается принять ту картину мироздания, которая ему позволит жить в этой жизни, иметь надежду, уверенность, гармонию внутри самого себя. Но если мы говорим об объективном мире, то для нас личностное, духовное или же со своей стороны видение мира не является объективным инструментом, который позволяет найти правду. Мы можем только лишь жить, так скажем, в своем представлении, но такой ли мир на самом деле? И это момент, который стоит принять, размышляя над ним. И сегодня я хотел бы продемонстрировать вам один фрагмент из интересной телевизионной передачи, рассказывающей о времени во Вселенной, о пространстве самой Вселенной, и подчеркнуть очень глубокие мысли. Эту передачу комментирует Стивен Хокинг, автор одной и даже нескольких очень интересных книг, ученый, который, к сожалению, к концу своей жизни прикован к креслу, к инвалидному. Вот здесь вот на этом видеоклипе мы можем видеть его. Я могу ошибиться, но говорят, что у него работает, допустим, работает он один глаз, и, по-моему, два пальца на руке, если я не ошибаюсь. И есть специальное устройство, считывающее, как двигается глаз и как по технологии телефонной Т9 фиксируется, куда смотрит глаз человеческий. Он нажимает кнопочку, выбирает букву, потом подставляются слова. И вот удивительно, в таком состоянии человека берут интервью, этот человек пишет книги, а представляете, все эти задачи он решает в голове. Вот, профессор университета. и это гений, можно сказать, науки.
1: Ну, он, по-моему, самый известный на данный момент.
2: Необычный человек, потому что в таком состоянии, казалось бы, можно было бы проклинать все и вся. Вот. Но этот человек является вдохновителем и двигателем разных моментов в науке. Именем его названо так называемое излучение, которое может излучать черная дыра. Она сегодня называется излучение Хокинга. Потому что он открыл, что такая возможность существует. Благодаря его открытию, кстати, и зафиксировали, сфотографировали черную дыру. И в одной из передач я хотел бы показать прям фотографию черной дыры, благодаря тому, что вот излучение это зафиксировали. И вот в конце этой передачи он говорит: «Взгляните еще раз, подумайте, исходя из тех открытий, которые сегодня сделало человечество, что мы из себя представляем». Где наш дом? Где мы живем? Оцените свою роль. И вы увидите, что вы действительно не центр. Вы видите только лишь часть огромной картины. И этот момент, он очень важен для всех, для нас. И здесь мы видим этого ученого, который нам показан как раз вот в кресле, в котором он сидит. На самом деле, этот ученый умер, к сожалению. Вот, хотя многое он еще мог бы, так скажем, нам поведать разных теоретических выкладок и представлений о космосе и о Вселенной. И вот говорит, что задумайтесь над тем, насколько огромен наш мир, насколько огромная Вселенная, в которой мы с вами живем. Современные исследования нам как раз это подчеркивают. Мы живем на планете Земля. По сравнению с масштабами космоса, это маленький мирок, который находится вокруг заурядной звезды под названием Солнце. Там же вращаются и все остальные планеты нашей Солнечной системы. Мы с вами входим в семейство из нескольких десятков звезд в пределах 50 световых лет. Это наши соседи, наша, так скажем, звездная локальная группа Солнц. Вот. Эта локальная группа Солнц является всего лишь маленькой частичкой рукава вот этого газополевого в нашей галактике, Млечный путь. Хотел бы остановиться здесь, потому что слово «Млечный путь» часто, когда рассказываю об этих вещах детям, подросткам, молодежи, я говорю, знаете ли, как на английском языке «Млечный путь», и мы читаем «Milky Way».
1: Да, Milky Way. Да. Все знают, что это такое.
2: И вот где-то с этого краешка мы с вами находимся. И более того, если говорить об этом крае, задворках, так скажем, нашей галактики, то мы не все даже видим. Нам мешают плотные облака газа, пыли, остатков планет, и заслоняют нам практически большой обзор неба. Если бы не было таких плотных газополевых облаков, то мы бы видели бы гораздо больше солнц, гораздо больше звезд.
1: Да, это было бы очень красиво.
2: Да. И зрение, если бы у нас способно было воспринимать еще рентгеновское излучение, радиодиапазон, ультрафиолет и инфракрасное, мы видели бы совершенно другие цвета в космосе. Но, может быть, в будущем, так скажем, улучшая человека, есть такая философия или технософия, когда люди пытаются улучшить человеческий организм, трансгуманизм называется. Может быть, когда-нибудь ученые что-нибудь добавят нам, чтобы мы видели многое чего, что видим
1: сегодня.
2: Ну, это
1: как-то уже замах такой на святое замахнулись. Бог-то создал человека вот определенным, а тут его улучшать понадобилось.
2: Да, вот момент, с которым мы часто сталкиваемся. Разрешает ли нам Бог? Как это в его планах? Иногда, мне кажется, это суждение является самотормозом, самостоятельным тормозом, попыткой самостоятельно оценить этику, возможно или невозможно. Но если вы обратите внимание на современную науку, многие барьеры уже давно пройдены, такие как вмешательство в геном, клонирование. Или,
1: мне кажется, клонирование еще не до конца пройдено. Все-таки много противников.
2: Ну, протезирование, допустим. Можно ли заменить, напечатать на принтере органы, допустим, сердце, печень и так далее. Конечно, это пока тоже фантастика. Можно ли сделать протез не только ноги и органа, можно ли сделать протез мозга или отдела мозга. Плохо, допустим, человек работает. Фактически, вот эти все вещи, пограничные такие моменты, мы их касаемся, расширяя наши возможности. Наш мир, который, казалось бы, нам таким маленьким, в котором мы с вами живем, открывает перед нами огромные пределы. Он раздвигает их. Словно вместе с этим раздвижением меняется и наше представление, что возможно и что невозможно. Когда мы будем с вами говорить о космических путешествиях, вряд ли пророки, жившие в Месопотамии 2000 или 4000 лет назад, могли себе представить, что люди будут пешком ходить по спутнику Земли, по Луне. То есть во всех этих вещах мы можем сделать определенное направление мысли. Если это есть, то вполне возможно и откроется и дальше. Также и здесь, если у нас есть развитие науки в космосе, вполне возможно будет развитие науки в биологии, в биотехнологиях. Ну, искусственный интеллект, компьютеры, квантовые вычисления, само собой, о которых мы с вами, кстати, говорили. Я забыл в одной из передач упомянуть, что современный компьютер квантовый компания Google недавно анонсировала, назвали его Sycamore. Этот компьютер сделал вычисления за 200 секунд, там была какая-то гипотетическая задача поставлена, с различными вариантами, и он эти вычисления сделал за 200 секунд, по сравнению с супермощным компьютером, который сейчас есть, состоящий из тысяч процессоров современных, этому компьютеру для этой задачи понадобилось бы 10 тысяч лет.
1: Да вы что?
2: Квантовые вычисления сделали за 200 секунд. Представляете? Какая технология ждет нас впереди? Хорошо, это то, что было на Земле.
1: Посмотреть бы.
2: Давайте посмотрим то, что есть у нас в космосе. Итак, мы находимся с краешку этой звездной системы, огромного дома из миллиардов солнц. И этот дом не единственный. Он у нас является частью огромного квартала или города из таких галактик в диаметре где-то несколько миллионов световых лет. И это тоже еще не все. Мы являемся частью огромного сверхскопления, которое называется Ланиакея, так называемый местный суперкластер галактик, который содержит сотни тысяч галактик.
1: То есть вот каждое это пятнышко – это галактика?
2: Да. Такая мелкая зернистая структура, что мы это воспринимаем просто как облако. В принципе, и любое облако – это мелкозернистая структура из маленьких капелек воды, но издалека нам кажется облако. Поэтому раньше-то и назывались туманности, потому что некоторые галактики не различали их зернистую структуру, и поэтому для них, для астрономов, тоже был туман в небе. А когда оптика и другие инструменты позволили это различать, то, соответственно, стало вызывать это больше интереса. Ух ты, там тоже звезды. Ух ты, а сколько их? Мы смотрим, как оно искажает пространство. Какая может быть масса этих звезд? Какие могут там происходить физические процессы? Потому что чем сложнее система, тем большей вероятностью там возникают совершенно новые, незнакомые нам законы. Это мы пытались увидеть и на микромире. Система сложнее, и там возникают буквально парадоксы, не работающие с нашей логикой. Или, допустим, похожая проблема встает, или даже ее разрешение встает, когда мы говорим, как система из неживой материи может работать в системе живой материи. Левые и правые, допустим, соединения аминокислот, рибосом, ДНК и так далее и тому подобное. Когда мы говорим о человеческом мозге, мы знаем, что он состоит из атомов. Но когда это многосложная система, вот это удивительно. И главный вопрос, как эта система порождает сознание. Сначала атомы, молекулы, потом клетки, нейроны, потом весь комплекс с нервными окончаниями человека, глаза, уши, все тело, возраст, социум. Опачки, и она вот... Оно говорит что-то, оно
1: есть
2: думает о чем-то.
1: Какие-то идеи.

0: Бог в Библии, ты не мог, ну, хотя бы намекнуть как-то на все это, что вот изучаете, смотрите, как много можно, вы сами будете жить лучше, у вас будут какие-то технологии. Что вы землепашеством занимаетесь, скотоводством?
1: На это есть ответ. И этот ответ могут дать и священники, и пасторы, и всякие духовные исследователи. Цель Библии была, скорее всего, не научное образование. Она решала проблемы ситуации. Ситуации с деградацией морального состояния человечества. И, соответственно, вся ритуальная система, вся мистика с ней связанная и понятия обращали внимание на самое главное. На бытовом уровне человеку проще познать Бога через простые вещи, не через эти. Это глубина. Гораздо проще говорить о добродетели, о милости, о любви Бога на примере отцовства. Бог Отец, мы Его дети. И многие-многие вещи, которые появляются через жертвоприношение, через ритуальное служение в храме, люди того времени имели вот такой момент. Знаете, часто, мне кажется, можно сравнивать вот эти современные познания с познаниями того мира как разный масштаб мышления. Масштаб того времени был меньше, масштаб современного мышления больше. И, соответственно, теология современная, она должна включать эти масштабы. Некоторые сопротивления мы встречаем, потому что люди не готовы переключиться с маленького масштаба на большой. Им кажется, что мы словно предаем веру или предаем сами себя, когда мы включаем вот что-то такое, что просто не вмещается. Но это неизбежно. Мы к этому придем. Хоть прямо называю в будущем не просто теологию, а астротеологию. Потому что она должна включать эти моменты. Заканчивается этот видеоклип таким утверждением, что и вот эта маленькая, ну не то что маленькая, она огромная структура, так называемая ланиакея, является всего лишь маленьким углом в огромном масштабе таких же ланиакей, которые окружают его. Это миллионы, тысячи, сотни тысяч этих ланиакей. Вы представляете, что есть человек, то ты помнишь его. И более того, это всего лишь один угол, поддающийся наблюдению.
0: Mm-hmm. То есть наблюдать-то мы можем все-таки, да, довольно-таки далеко.
1: Да, известные нам вселенные. Вот это ланиакеи могут сказать, ну что это за картинки, где вы ее взяли? Это построенная схема. Эта схема выстроена за многолетние наблюдения, когда ученые фиксировали расположение галактик в трехмерном пространстве, расстояние до них, и фактически составлена огромная карта.
0: Ну, это трехмерные карты на...
1: Да. Такие расстояния вообще невозможно представить, и они просто не вписываются в наше понимание. Вот. Но то, что мы способны это увидеть, способны это понять, это величайшее достижение человеческой мысли. Фактически это говорит нам о том, что нам не зря дан разум, чтобы мы могли исследовать этот мир. И этот мир прекрасен. Итак, последнее, что, может быть, мне хотелось бы добавить к этому масштабу, такую мысль. Вы говорили о том, что теперь пропадает вот эта иллюзия, что мы являемся центром нашей Вселенной. И перед нами выбор. Либо я буду отрицать то, что я сейчас видел, вот, либо мне надо втиснуть в мою картину мира вот эти огромные масштабы космоса. К сожалению, от фактов и от реальности никуда не деться. Даже если я буду представлять себе, что вокруг меня мир древнегреческих богов или римских каких-нибудь, или там, как там в фильмах показывают, Тор,
0: Скандинавская мифология.
1: Вот. Верить можно и представлять себе как угодно, но так ли оно есть на самом деле? Мы ищем Бога. Ищем не только теологи, но ищут и люди, которые не вставляют в свою картину мира Бога, как создателя этого мира. Хотят они того или не хотят, они делают свои открытия с оглядкой. Они все равно пишут в своих книгах об этом. Если они чего-то не знают, они так иногда пишут. Ну, наверное, это сверхъестественное. Либо нам непонятно, либо здесь делает все это Бог.
0: Но ведь вот тот же самый Стивен Хокинг, он же был атеистом.
1: Да. Да.

0: Хотя у некоторых атеистов тоже осторожное понимание. Есть воинствующие атеисты, знаете, такие.
1: Мне кажется, это уже пережиток прошлого, нет?
0: Да. А есть люди, которые способны в свою картину мира вставлять разные точки зрения. Часто бывает опрометчиво в любой науке, и в теологии, и в обычных естественных науках, утверждение, что теперь картина мира полная. Такое было, когда изобрели электричество, сказали, зачем оно нужно, и так все уже есть. Так было, когда говорили, что корабли железные не могут плавать по морям, а ничто в воздухе держаться не может, тем более металлическое, но у нас летают самолеты. Когда-то Ньютон говорил, что весь мир подвержен взаимодействию и тяготению. Оказалось, что эти законы не работают на уровне квантовой физики. И так далее, и тому подобное. И некоторые верующие часто говорят, как раз вот ученым говорят, ну вот вы заявляете, а потом поменяете свою точку зрения. На самом деле, действительно, лучше отвечать долгим, длительным каким-то моментом, когда надо представить картину непротиворечивую, содержащую в себе и одну точку зрения, допустим, естественно-научную, натуралистическую, и в то же время духовную точку зрения. Здесь один момент, который я хотел бы сказать, что современная наука, она объясняет многие вещи, и картина мира меняется, но, к сожалению, человечество не готово измениться под ее движение. В нашем мире одновременно существует и увлечение астрологией, хиромантией, гаданием, и в то же время мы запускаем космические корабли. Мы можем говорить о высоких технологиях, и в это же время мы страдаем от своих страстей, от ошибок, от греха.
1: А депрессия — это вообще бич современный.
0: Да. И нам даже ума не хватает, чтобы это все включить в свою картину мира. Поэтому раз наука не может нам пока дать на таблетку или лечение от нашего моральной слабости, то Бог, религия, христианство, Библия, она является тем самым средством, которое позволяет человечеству не убить себя раньше, чем мы полетим куда-нибудь еще далеко.
1: Ну, вот вы сейчас так говорите, что вот пока наука еще не дошла до тех вещей, которые нам сейчас кажутся невообразимо далекими. А вот потом, когда она дойдет, уже и религия вроде как не будет нужна. Вот мне сейчас такое впечатление сложилось.
0: Да, оно складывается. Но, понимаете, мы уходим от... Только вот в этот момент мы потеряем только лишь упрощенный взгляд на Бога. Но наука не менее духовна, не менее божественна. Когда мы опускаемся до глубин мироздания или когда мы пытаемся объять огромный космос, разве не приводит это нас в особое благоговение, в особое восхищение, как уникален, интересен этот мир? И в этом фундаментальном мы можем тоже увидеть Бога. Потому что до сих пор неизвестно, почему законы физики именно такие, почему всего четыре взаимодействия есть. Электромагнитная, гравитация, там, слабая и сильная, ядерная. Почему электрон всегда вращается с одной скоростью? Почему протоны и нейтроны всегда состоят из трех частичек кварков? Почему масса одной частицы всегда строго такая и никакая другая по отношению к другим частицам? И, казалось бы, вот в этой картине мира здесь нет хаоса, которого можно было бы ожидать, когда все могло родиться само по себе. И ученых, которые придумывают интерпретацию мира, у них два выбора. Либо все-таки есть разумный замысел, который фундаментально все создал. Либо у нас есть просто множество лотерейных вариантов. Множество вселенных, множество времени в пространстве и в космосе во Вселенной. И, может быть, что-то из этого выйдет. Иногда, взвешивая на чаше весов и ту, и другую позицию, надо замереть, подумать с благоговением и изучать, исследовать. Потому что плохо, когда ты боишься, чтобы искать истину. И плохо, когда ты довольствуешься полуправдой и остаешься на таком уровне. Это не на пользу. Вот, поэтому поиск науки, осмысление Вселенной — это великое благословение для всего человечества.
1: Ну, это и сложность в этом. То есть, если раньше человек необразованный мог послушать человека образованного и согласиться со всем, то сейчас, вот вы говорите, ищи, проверяй, там, опровергай, выбор за тобой, решай сам, тебе решать. Это уже ответственность такая.
0: Да.
1: Серьезная.
0: Это, с одной стороны, это счастье, что у каждого из нас есть свобода воли, когда мы можем самостоятельно решать, делать выводы.
1: Это еще искать надо, узнавать, сомневаться, может быть, где-то.
0: Необходима интеллектуальная смелость, интеллектуальная сила. Хотя, в общем-то, вряд ли можно стоит на это рассчитывать, что у многих людей это как бы будет на это время. Мы все способны это делать, но у нас иногда быт нас сдавливает, что сегодня кто-то там занимается на работе с утра до вечера, кто-то там стирает, и не до этого. Поэтому все-таки Бог, зная эти вещи, наверное, сделал Евангелие с упрощенным взглядом, когда Он говорит, достаточно тебе верить, что Христос — Спаситель, что Он спасает тебя.
1: Что ж, Сергей Викторович, спасибо. Вы меня вдохновили. И надеюсь, что вы вдохновили наших зрителей. Мы продолжим в следующей программе эту тему. Мы будем еще рассматривать высказывания разных ученых, я не ошибаюсь?
0: Да, совершенно верно.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы. Пусть Бог благословит вас.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: В эфире радиоканал «Три ангела».
5: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Удивительны судьбы людские, не похожи, но одинаково нелегкие. Но в каждой из судеб есть своя поэзия, а духотворение земного странствования. Это как звезда, озаряющая темный небосвод. Это как луч солнца, пробивающийся сквозь плачущее небо. Надо только почувствовать эту поэзию в своей судьбе, открыть, вчитаться в поэзию судеб окружающих тебя людей. Возможно, и мир тогда в наших глазах станет ярче и многообразнее.
3: Поэт — это наиболее чуткое создание, которое способно воспринимать мысли, идеи, которые ему сообщает Господь или сообщает темная сила. И он может передать людям это. Поэтому я, допустим, иногда пишу о вдохновении, как о миссии поэта передать то, что ангелы ему подсказывают, передать то, что проповедует Господь. Но я не считаю поэта генератором, если так можно сказать, или тем, кто вот родил все эти мысли и идеи. Возможно, он сам не знает, что принадлежит ему оригинально в его творчестве, а что навеяно вот общением и соприкосновением с этими высшими силами, с Господом и с ангелами, которые общаются с нами. Но мы не слышим их так, как слышим людей. Мы слышим их на уровне подсознания.
2: На вечность душу, как струну настроив, сдержавши боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Пусть ломится земля вином и хлебом, растут соблазны в пестрые цветы, я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Я мудрость назову любимым храмом, и прежде чем ненадолго усну, душой, как пересохшими губами, к истокам вечной жизни прикоснусь. Живет на земле в Тульской области, в поселке Заокский, светлый человек и поэт Божьей милостью Наталья Щеглова. Родилась на Камчатке, в суровом, мужественном, открытом крае, в большой христианской семье. Библия – любимая и главная ее книга с детства. Для многих из нас, кто пришел или идет к Богу через железный занавес атеизма, ее путь может показаться более простым и прямым. Она была с Господом с рождения. Но, с другой стороны, это сейчас можно сказать: «Я верю в Бога, и ничего тебе за это не будет». А тогда? В те времена вера, истинная вера, проходила серьезные испытания. Мне сладко все, и горе, и печаль, и каждая минута трудных буден, поскольку Бог – начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа захвачена волной Его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вдох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и смысл не только этой, но и вечной жизни. жизни. Наталья Щеглова свой выбор в жизни сделала раз и навсегда. И в судьбе Наташи поэтический дар — это еще и способность слышать и открывать людям в тишине поэзии глубину высшего бытия.
3: Народ живет в тяжелейших условиях, но он помнит, что есть такая отдушина в жизни, как поэзия. Поэт — это некий сверхчувствительный организм, или, может быть, это такая система уникальная среди всех нас. Я не хочу никоим образом хвалить себя, и вообще поэтом себя я не считаю, честно говоря. Но вот говоря о Пушкине, о Лермонтьеве, скажем, о Бродском, о Цветаевой, о Седоковой, о Волошине, я хочу сказать, что это сверхчувствительные существа, которые настроены на особую волну, на волну вечности. И, может быть, их можно сравнить с инструментом музыкальным, на котором Господь исполняет удивительные мелодии. Когда мы слышим поэзию, мы воспринимаем эту музыку небес. Что-то происходит в нашей душе. Мы отрываемся от чего-то, что нас, может быть, убивает, что нас разрушает. Мы прикасаемся к истинной жизни. Ведь Иоанн Евангелист, он был поэтом. Иисус Христос, он был поэтом. В посланиях апостола Павла мы находим отрывки поэзии. Соломон – поэт, Давид – поэт, Моисей, поэт, даже в Псалтыре содержатся псалмы, которые принадлежат перу Моисея. То есть все вечное, оно сказано было поэтическим языком. И, возможно, это тот язык, на котором небесные существа между собой общаются. Чтобы мы приобщились немножечко к этой атмосфере, нам просто необходима поэзия.
2: Наталья Щеглова сейчас преподает в Заокской духовной академии своим любимым студентам любимые предметы. Поэтические книги Библии, древнегреческий язык и ряд богословских дисциплин. В свое время, закончив в Алма-Ате Институт иностранных языков, она поняла, что хочет нести своим ученикам весть о Боге, делиться знаниями высшими. И потому закончила духовную семинарию. У нее семья, муж и две дочки. Она всегда окружена людьми, которые в ней нуждаются. А она старается помочь. Живет так, как будто боится не успеть что-то сделать, объяснить, написать. В чем же поэзия ее судьбы, спросите вы? Нет, нет, не только в том, что она слышит и пишет стихи, наполненные музыкой неба, а в том, что вся ее обычно сложная и необыкновенно своеобразная жизненная дорога освещена присутствием Божьим в ее сердце. Незримое духа святилище владеет сознанием моим, но в тайн вековое хранилище никто никогда не входил. Лишь мысли острейшее лезвие догадкой завесу пронзит. В хрустальном ковчеге поэзии высокая мудрость лежит.
1: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
4: Начало мудрости – страх Господень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Thank you. Для вас поет Виктория Ахунтова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше исследование. И после того, как Павел нам так прекрасно изложил преимущество свободного выбора господина, он возвращается к своей любимой теме, что мы уже не под законом. И обратите внимание, он теперь будет обращаться к людям, которые знают закон. Павел уже доказал нам, что оправдание дается по вере, независимо от дел закона. Теперь же он доказывает, что наше освящение или жизнь во Христе также не зависит от дел закона. Кому обращены эти слова? К верующим или к неверующим? Это не новый вопрос. Через всю историю христианской церкви это было основным аргументом при исследовании 7 главы. Темой этого отрывка является ответ на вопрос, о ком здесь говорит апостол, о верующем или неверующем. Если мы прочитаем 14 стих, потому что это ключевое заявление в этом отрывке, Павел говорит, что мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Местоимение «я» 25 раз упоминается в этом отрывке с 14 по 25 стихи. 25 раз. Первое впечатление убеждает, что Павел говорит о себе. Но, пожалуйста, помните, что Павел писал на греческом языке, и у него был средневосточный склад ума. Он не относил это к себе. Посмотрите на заявление в 14 стихе. Это истина для Павла или для всего человечества? Он уже говорил нам в Римлянам 3 главе, 9 и 21 стихах, что весь мир находится под грехом, и весь мир находится под законом, и поэтому весь мир виновен пред Богом и его законом. Поэтому «я» не относится только к Павлу, как к отдельной личности. Он использует «я», говоря о всем человечестве, включая и себя. В христианстве принято говорить «святой Павел», «святой Петр», и есть также особая группа святых людей. Библия не учит этому. В церкви нет разделения на клир и мир, на святых и несвятых. Никому нельзя поклоняться, кроме Бога. Откровение, 19 глава, 9 и 10 стихи. «И сказал мне, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам его, дабы поклониться ему». Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Богу поклонись. Никогда не поклоняйтесь человеку, потому что это такое же омерзительное для Бога идолопоклонство, как и поклонение истуканам. Святые – это все призванные из мира дети Божьи. Мы не должны обожествлять людей и быть идолопоклонниками. Вот почему Павел дает описание внутреннего конфликта в каждом христианине, включая и себя. Почему возникает конфликт? Потому что закон духовен, а я плотян, и это вещи несовместимые. Плоть не может согласовываться с законом ни внутри, ни вне человека. Вот почему тема здесь не в том, говорит ли Павел о верующем или неверующем, обо мне или о ком-то другом. Хотя она и разделяет христианскую церковь почти с апостольских времен. Был Ориген, который умер в 254 году после рождения Христа. Был Джон Веслей, величайший английский реформатор 18 столетия. Вейс, немецкий богослов. Моффат и Дод, английские ученые. Все они занимали позицию, что Павел здесь говорит о своем опыте до обращения. С другой стороны, Августин, Лютер, Кальвин и многие другие известные богословы говорили, нет, апостол говорит об опыте обращенного человека. Но современные исследователи все более и более приходят к заключению, что Павел говорит не об обращенном, ни о необращенном. Он имел одно в уме – человека, который старается жить доброй жизнью, независимо от Бога. А это может относиться как к верующему, так и неверующему. Чтобы понять этот отрывок, мы должны помнить о ключевой мысли Римлянам 7 главы, которая изложена в первых 6 стихах. О чем говорит 7 глава? Не забывайте о главной теме этой главы. Что за тема? Мы, христиане, были освобождены от юрисдикции закона. Римлянам, 7 глава, 4 стих и 6 стих. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». В 7 главе Павел собирается положить основание для христианской жизни. 8 глава дает описание этой жизни в духе. Но если вы не поймете 7 главы, христианская жизнь станет бессмысленной и тщетной борьбой, без надежды и мира. Понимаете? Павел делает заявление. 6 глава, 14 стих. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью», которое для иудеев могло выглядеть как богохульство, а, возможно, и для некоторых христиан. Он утверждает, что все люди находятся под законом, но мы знаем, что закон, если что и говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним ни одна плоть, ибо законом познается грех. И по этой причине, дорогие мои, весь мир осужден. Павел говорит, что христиане не находятся более под законом, потому что мы освобождены от осуждения. Но для Павла сделать подобное заявление было очень рискованным делом, потому что он намеревался посетить Рим. Если он не объяснит, что он имел в виду и почему он верил этому, то ему бы не поздоровилось в Риме. Там были эксперты закона. Откуда я это знаю, что ему не поздоровилось бы в Риме? Вот когда мы открываем книгу «Деяния апостолов», 21 главу. Позвольте обратить внимание на тот опыт, через который прошел апостол. Павел возвратился после своего третьего миссионерского путешествия с репутацией хорошего евангелиста. И мы имеем отчет о проделанной им работе. Откуда мы видим, что Бог обильно благословил его служение, так что многие язычники на Среднем Востоке приняли Евангелие. И братья в Иерусалиме, столпы церкви, сказали ему: «Ты знаешь, мы имели подобное благословение и в Иерусалиме. Многие иудеи также приняли Евангелие, и они все прославили Господа». Далее. Иаков, руководитель церкви в Иерусалиме, сказал Павлу: «У нас есть проблема. Эти христиане из иудеев много слышали о тебе и уверены, что ты еретик, что ты проповедуешь против закона Божьего и против храма, и против народа. Но мы-то знаем, что ты не против закона, но против законничества. но они не понимают того, о чем ты говоришь, и неправильно трактуют твои слова. Поэтому, пожалуйста, почему бы тебе не убедить их в этом? Соверши процедуру очищения от обеда и докажи христианам из иудеев, что ты не против закона. К сожалению, этот прекрасный с точки зрения человеческой план провалился. Я верю, дорогие мои собратья, что это был совет не от Бога. Это человеческая слабость, которая свойственна даже руководителям церкви. Это был добрый совет Иакова, и поэтому он потерпел неудачу. Павла обвиняли в том, что он был против закона. Поэтому после обряда очищения и входа Павла в храм группа иудеев схватила его с криками. Мы читаем 21 главу, 28 стих. «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и еленов ввел в храм и осквернил святое место сие». Другими словами, мы поймали мошенника. Он не тот, за кого себя выдает. Он всех и везде учит против народа, закона и храма. Помимо этого, он еще и греков ввел в храм, осквернив святое место. Вот почему, когда Павел говорил, что мы не под законом, а под благодатью, то подобные заявления создавали для него серьезные проблемы. И ему необходимо было разъяснять свои слова. Седьмая глава и содержит в себе объяснение, как и почему мы были освобождены от закона. Это Римлянам 7 глава с 1 по 6 стихи. Итак, прежде всего мы остановим наше внимание на этих первых шести стихах. Послушаем, как апостол знакомит нас с предметом, с темой. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон?» Он обращается к особой группе в римской церкви, к тем, кто знали закон. Однажды известнейший английский богослов обратился к своей церкви с вопросом. Более 1000 человек у него было в церкви. «Сколько из вас могут сказать на память 10 Божьих заповедей?» Только один из присутствующих поднял руку. Возможно, это был адвентист седьмого дня, потому что только они знают на память 10 Божьих заповедей. Многие христиане и не подозревают о существовании 10 заповедей Божьих. Важно ли человеку знать 10 заповедей Божьих? Да, важно. Не только знать, но и исполнять 10 заповедей Божьих. Если вы хотите войти в небесные обители, которые Христос приготовил для своих последователей, мы читаем Откровение. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду». Я задаю поэтому еще раз свой вопрос. Знаете ли вы 10 Божьих заповедей? Давайте мы посмотрим. Книга Исход, 20 глава, со 2 стиха. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня, и творящим милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему, не делай вонны никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не пожелай дома ближнего твоего, не пожелай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Хочу сказать вам, дорогие мои, что Бог настолько важным посчитал свои заповеди, что не доверил написать их Моисею, но собственноручно начертал их на двух каменных скрижалях. Подумайте, мои дорогие, 7 и 8 главы этого послания написаны тем христианам, которые знают закон. И Павел пишет тем, кто знает закон, так как только они могут понять метафору, которую он излагает в этой главе. Первое, чему иудеи учили подрастающее поколение, так это закону. Далее апостол делает основательное заявление. Закон имеет власть над человеком, пока он жив. Над каким человеком? Над тем, кто находится под грехом. Слово «власть» означает, что человек подсуден закону. То, что говорит Павел, истинно к любому закону. Столько, сколько вы живете, вы находитесь под законом. Граждане любого государства находятся под законом этого государства. Итак, пока вы живете, вы находитесь под законом. Если вы умираете, тогда закон не имеет больше власти над вами. Вопрос в том, конечно, о каком законе идет речь. В Писании мы находим закон Божий, 10 заповедей, которые Бог написал лично на каменных скрижалях и которые Святой Дух пишет в умах и сердцах новозаветных христиан. И закон Моисеев, который был написан им со слов Божьих, к сожалению, большинство христиан не делают различия между этими законами. В 7 и 8 главах речь идет о законе Божьем, 10 заповедях, потому что мы читаем в 7 главе, в 7 стихе. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак, но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Не пожелай – это какая заповедь? Это заповедь из закона Божьего. Это 10 заповедь. Не пожелай, помните, мы читали, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла, ничего, что у ближнего твоего. Какой закон Павел цитирует? Будем честными с этим отрезком Писания. Здесь все понятно, но еще остается проблема. Итак, мы освобождены от пребывания под законом. Да, но в каком смысле? Почему 7 глава говорит нам об этом? Теперь Павел представляет нам иллюстрацию. 2 и 3 стихи. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейницею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа». Это трудная для понимания иллюстрация, и нам нужно понимать ее в контексте Библии. Она трудная для понимания, потому что есть некоторые сестры, которые будут не согласны с аргументом Павла, но давайте рассмотрим его. Например, согласно закону, замужняя женщина привязана к своему мужу на всю жизнь. Только смерть мужа может освободить ее. Слово «прелюбодейцею» опять же приводит нас к закону Божьему. Откуда вы можете знать, что прелюбодейство является грехом? Если бы книга Исход, 20 глава, 14 стих не говорили нам «не прелюбодействуй». Библия учит, что когда люди женятся, только смерть может разлучить их. Но слово «привязано» означает также, что жена находится в подчинении мужу по закону. Какому закону? Закону о замужестве. Это очень важно знать тем неразумным христианам, которые кричат, что им уже не нужен никакой закон. Есть три закона о замужестве, которые мы можем проследить в Библии. Павел не говорит обо всех трех. Он имеет в виду второй закон. Я говорю это, потому что не желаю какому-либо человеку пользоваться преимуществом закона номер два, если он христианин. Закон номер три применяется христианину, и мы находим его в послании к Ефесянам в 5 главе, 25 стихе. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Пожалуйста, запомните, Христос возлюбил церковь, даже когда она не была добра к нему. Сохраните это в уме. Но закон номер один был, когда Бог сотворил Адама и Еву. Они были равны. Но когда пришел грех, Бог дал им другой закон. Мы находим это в книге «Бытие», 3 главе, стих 16. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». В странах Востока этот Восток действует четко, но только не в западных странах. В некоторых восточных странах коммунисты пытались узаконить марксистскую философию. Женщины, вы равны с мужчинам, не позволяйте им господствовать над вами. Все на трактор, все на укладку шпал. Можете себе представить, что муж приходит домой после работы и видит, что ужин не приготовлен. «Где ужин?» – спрашивает он. А жена отвечает, «Я думаю, что ты и сам мог бы себе приготовить ужин, ведь мы же теперь равны». Мне кажется, что не все мужья будут согласны с подобной философией. Они пользуются своим преимуществом и применяют различные воспитательные меры, чтобы подобное не повторилось. Даже в западных странах мужья с женами обращаются ужасно, преимущественно по причине греховности человеческой природы. Люди живут согласно второму закону о браке, который диктует греховная природа. Муж хочет господствовать над своей женой. Отсюда и проблемы. Государственный закон уравнивает их права, но не все мужья с этим согласны. Дело часто заканчивается разводом. Но Павел говорит, замужняя женщина привязана законом к живому мужу. Вообще, к чему здесь эта иллюстрация? Разве разговор в этой главе пойдет о семейных взаимоотношениях? Конечно, нет. Мы об этом поговорим с вами в следующий раз. Мы закончим эту тему, которую апостол Павел начал в 7 главе послания к римлянам. Пусть благословит вас Господь. А пока подумаем над этими словами. И главное, подумаем над тем, знаем ли мы с вами закон Божий и готовы ли мы с вами быть послушными этому закону. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Я предполагаю, что раз вы смотрите эту передачу, то либо вы, либо ваш ближний в большой беде. И, скорее всего, вы хотели бы разорвать порочный круг дурных привычек, но не можете. Возможно, вы уже пробовали это в прошлом. Возможно, вы даже были успешны в течение некоторого времени, но впоследствии вы упали и не смогли уже подняться. Еще одна ошибка, еще одна неудача, и плохая привычка начинает расти, как снежный ком, все больше и больше, увлекая вас за собою. И в конце концов, вы просто отказываетесь от идеи изменить ваши привычки лишь потому, что это слишком трудно для вас сделать. Я думаю, что каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал подобные ощущения. Вы хотите изменить ваше поведение, но у вас ничего не получается. Вы продолжаете раз за разом испытывать неудачу. Это вовсе не означает, что вы слабак или вы безвольны. Это просто означает, что у вас не было нужных инструментов для того, чтобы изменить разрушающую вас привычку. Позвольте для вас сегодня провести один эксперимент. Но мне для этого нужен будет оператор. Его зовут Андрей. У меня есть гвоздь. Андрей, попробуй гвоздь согнуть. Действительно, будучи, скажем так, нетренированным человеком, согнуть гвоздь достаточно сложно. У меня тоже это не получится. Но если я Андрея научу определенной технике, покажу определенные инструменты, я думаю, Андрей сможет согнуть этот гвоздь. Андрей, что нам нужно будет для того, чтобы согнуть этот гвоздь? Перчатки. Чтобы защитить руки, и проще будет гнуть, гвоздь не будет резать. Дальше. Чтобы погнуть гвоздь, нам нужно взять гвоздь подальше, чтобы такой получился рычаг. И попробовать гнуть не руками. Очень сложно согнуть гвоздь, не тренированный человеку просто руками. А мы гнем всем телом, упираемся в бедро и гнем всем телом. Спасибо большое. Дорогие друзья, гвоздь... Спасибо, Андрей, большое. Гвоздь – это ваша зависимая привычка. И не зная стратегии, не зная механизмов, как работает и как победить зависимую привычку, мы не можем это сделать, как мы не стараемся. И мы будем раз за разом терпеть поражение.

Но если показать как, если рассказать как, это сделать проще. Все, что вам нужно, это научиться стратегии преодоления плохих привычек. Я знаю, вы сможете. Просто попробуйте еще раз, но вооружившись новым знанием. Да, я знаю, будет трудно. Ведь не существует волшебной таблетки, которая раз и навсегда избавит вас от всех проблем. Не получится сжать булки, собрать волю в кулак и изменить свое поведение. Подобная стратегия, или точнее полное ее отсутствие, не научит вас, как справляться с соблазнами в момент слабости. Вам нужна новая, качественная стратегия, изменяющая саму суть вашей жизни, изменяющая ваши мысли, изменяющая ваш характер, смысл вашей жизни. Мы приготовили для вас 21 передачу, посвященных проблеме зависимости. Почему 21? Дело в том, что 21 – это очень символическое число. Ведь именно столько времени нам необходимо для того, чтобы новая привычка начала закрепляться в нашей жизни. И сегодня я хотел бы напомнить вам совет Альберта Эйнштейна, что изменение привычек может быть захватывающим. И я побуждаю вас наслаждаться приключением и экспериментом над собою, как и я им наслаждался и наслаждаться буду. От себя я хотел бы добавить, что лично я до сих пор, каждый день, наслаждаюсь этим захватывающим и увлекательным экспериментом. Это реально изменить свои привычки, изменить всю свою жизнь. Это работает. Моя основная задача как практикующего психолога реабилитационного центра – открыть дверь к свободной жизни, показать опасность зависимостей и научиться эффективно им противостоять. И если вы запутались в сетях зависимости, если вы не можете найти свой жизненный путь, если вы не можете найти самого себя, если вы устали бороться в одиночку, помните, что я ваш искренний друг, желающий вам помочь. Я прошел непростой жизненный путь, чтобы сегодня помогать каждому из вас. Не отчаивайтесь. Никогда, никогда не сдавайтесь. Идите только вперед. Я все смогу. Я все сумею. Переживу, переболею, перекантуюсь, перебьюсь, но своего таки добьюсь. Не упаду, не утону. Из грязи вырвусь. Я смогу, переживу, перестрадаю, и вновь улыбка засияет. Да, нелегко, не спорю, сложно, но знаю жить свободным можно. Добро пожаловать на цикл передач, посвященных решению проблем, связанных с зависимостью. Добро пожаловать в жизнь, свободную от зависимости. Что такое зависимость? Это болезнь или отсутствие воли? Это распущенность или результат деформации человеческой личности? Может быть, невинное детское пристрастие или это болезненное влечение? Итак, определение зависимости. Зависимость – это навязчивая потребность в повторении определенного действия, несмотря ни на что. Итак, зависимость – это навязчивая потребность. Навязчивая потребность – повторение определенного действия, несмотря ни на что. Для каждого из вас у меня сегодня будет домашнее задание. Пожалуйста, напишите ваше определение зависимости. Как вы понимаете, что такое зависимость? И, как правило, в каждом определении зависимости написан выход. Просто нужно его внимательно увидеть. Второе, опираясь на ваше понимание, что такое зависимость, используя ваше определение, напишите, как вам победить зависимость. Например, если для меня зависимость – это бесконтрольное употребление, значит, и выход для меня – это научиться контролировать свою жизнь. Если для меня зависимость – это пустая жизнь,
Значит, ответ для меня будет наполнить мою жизнь чем-то радостным и светлым. Зависимость – это опасная, хроническая, неизлечимая, прогрессирующая и зачастую смертельное заболевание. Оно поражает саму сущность человека, поражает его мозг, его мысли, делая человека одержимым и ненасытным в стремлении к удовольствию. Зависимость многолика. У нее много лиц, и многие из них вы хорошо знаете, такие как несдержанность в питании, наркотики, алкоголь, игромания, сексуальная зависимость. Из-за зависимости распадаются семьи, страдают дети. В конце концов, зависимость ведет к смерти. Сначала к смерти духовной, а потом и к смерти физической. И самое страшное, что от зависимости нет лекарства. Наркоман навсегда останется наркоманом, даже если он перестает употреблять наркотики. Алкоголик навсегда останется алкоголиком, даже если он больше не пьет. Зависимость – это болезнь. Некоторые люди в наше время до сих пор считают, что зависимость – это просто вредная привычка или последствия неправильного воспитания, проявление слабой воли или малодушия. Они верят в то, что от зависимости можно избавиться, стоит только очень сильно захотеть. Но на самом деле зависимость – это болезнь. А как любую болезнь нужно лечить. Ведь сама по себе болезнь не проходит. И одного желания здесь недостаточно. Надо отметить еще и тот факт, что, как и любое серьезное заболевание, зависимость нельзя вылечить самому, в одиночку. Самолечение способно только навредить и привести к разочарованию. Есть даже такая народная мудрость, что сам себе психолог, как сам себе стоматолог, больно, неудобно и чревато осложнениями. Для лечения зависимости нужен хороший специалист. Помните, в одиночку выздороветь невозможно. Зависимость – это опасное хроническое заболевание. Зависимость, как и любое хроническое заболевание, нельзя полностью вылечить. Зависимость напоминает сахарный диабет. А что будет, если сахарный диабет не лечить? Что будет, если инсулинозависимому человеку вовремя не вколоть инсулин? Последствия будут катастрофическими. Обморок, кома. И если пациенту не будет оказана своевременная первая помощь, то вполне вероятен летальный исход. Также и зависимость. Если не лечить, то со временем последствия возрастают геометрической прогрессии. Но если назначить терапию, производить необходимые действия, зависимые люди смогут полноценно жить здоровой, трезвой и счастливой жизнью. Зависимые люди, ставшие на путь выздоровления, как правило, хорошие предприниматели, руководители, психологи. Приведу вам такой пример. Героинозависимый в день на употребление должен найти примерно 5000 рублей. И вы можете представить, сколько способен зарабатывать этот человек, будучи трезвым. От зависимости нет лекарства, но зависимость можно остановить. Зависимость неизлечима, но с ней можно научиться жить, поддерживая состояние ремиссии. Человек не отвечает за свою болезнь. Например, больной туберкулезом не может не кашлять. Но человек отвечает за свое выздоровление. Например, чтобы принимать вовремя необходимые лекарства. Так и зависимые отвечают за соблюдение необходимых рекомендаций, жизненных принципов, основанных на ценностях, которые исключают любую зависимость. Бывший наркоман, который не употребляет уже несколько лет, никогда не скажет, что он полностью избавился от зависимости. Всю свою оставшуюся жизнь он будет на пути выздоровления, постоянно находясь на чеку, молясь, чтобы не произошел срыв, соблюдая рекомендации и основные правила, о которых я расскажу в следующих передачах. У каждого зависимого сегодня есть надежда. Надежда на исцеление.
Надежда на долгую ремиссию длиною в жизнь. Каждый выздоравливающий зависимый, подобно маленькому ребенку, учится делать первые шаги, учится жить заново, учится жить трезво. Многие меня часто спрашивают: «Скажите, Александр, а почему вы этим занимаетесь?» В ответ я читаю книгу Дэвида Селлинджера «Над пропастью во ржи». «Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле во ржи. Тысячи малышей и кругом ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут. А тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа — стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Почему я работаю в реабилитационном центре? Почему я помогаю наркозависимым, алкозависимым людям, людям, которых общество отвергло? Во-первых, я люблю своих ребят. Я никого никогда не называю алкоголиком или наркоманом, хотя по факту они таковыми и являются. Я искренне люблю своих ребят. И когда я прихожу в реабилитационный центр, я говорю: «Привет, друзья! Как я рад вас снова видеть!» И вы знаете, это правда. Знаю, что для кого-то это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Во-вторых, в каждом из них я вижу здоровую и трезвую личность, способную на новую и счастливую жизнь. В-третьих, это мое призвание, мое жизненное предназначение – помогать страдающим от зависимости людям стать на путь выздоровления. И я люблю видеть результат своей работы, видеть, как меняются жизни людей, меняются их глаза, взгляд, слова, поступки, как ребята и девочки находят себя и свой жизненный путь, восстанавливаются любящие семьи, высвобождаются силы на самореализацию и деятельность, приносящую пользу и близким, и обществу. В такой момент понимаешь, оно этого стоило, что все усилия, время не прошли зря. И поэтому я с уверенностью могу сказать вам сегодня: выход есть от любой зависимости. Это правда.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Бо». Это она начинается в книге «Исход», 10 глава, первый текст, где Господь говорит Моисею: «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его». Мы уже говорили, исследуя прошлую недельную главу, о том, что означает то действие Божье. «Я отягчил сердце его и рабов его, чтобы явить между ними сии знамения». Господь ставит цель сделать из фараона и его приближенных, в частности, этих жрецов, которые управляют Египтом, Господь ставит цель сделать из них, можно так сказать, зрелище для всего мира, чтобы люди всего мира убедились и увидели, что происходит. И таким образом имеют место 3 последних казни. Саранча, тьма и последняя, перед которой Бог приказывает израильскому народу, повелевает своему народу сделать паузу и приготовиться к очень важному событию. Так начинает он, Моисей, описывать это в 12 главе. «Месяц сей да будет у вас началом месяца, первым да будет он между месяцами. Скажите всему обществу Израилеву, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Какая-то такая необычная пауза перед самым последним апогеем сражения, перед заключительной битвой. Вот, наконец, фараон и его люди, его слуги, все в Египте, враги Египта, Израиля, они будут повержены. Нет! Почему-то Господь делает остановку и повелевает израильтянам взять агнца, приготовить его, 4 дня ждать. В этом есть определенный Божий план. Вот почему египетские казни не являются просто актом отмщения или воздаяния, они являются чем-то большим. Вот этот ритуал, который должны совершить были все израильтяне, взять агнца и сначала подождать 4 дня. Почему так? А очень просто. Господь хотел дать время, чтобы все могли принять участие в этом ритуале. Это не был исключительно ритуал для евреев. Об этом нам конкретно сказано в конце 12 главы, в 43 стихе. Смотрите. «И сказал Господь Моисею Аарону: вот устав Пасхи, никакой наплеменник не должен есть ее». Это с одной стороны. 47 текст. «Все общество Израиля должно совершать ее». Тоже понятно. Но дальше написано: «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежение во всех мужеского пола, и пусть он приступит к совершению ее». Теперь понятным становится, почему дано было 4 дня. Для египтян это, конечно, было особым испытанием. Несмотря на то, что, конечно же, мы уже неоднократно подчеркивали, даже всеми этими чудесами Бог обращается не только к израильтянам, но и к египтянам. Но, конечно же, для египтян это испытание было весьма тяжелым. Для всякого человека, который далеко заходит в каком-то отступлении от Бога, всякий возврат к Богу является тяжелым. Но несмотря на это, мы видим, что многие египтяне откликнулись на этот призыв. 38 текст исхода 12 главы говорит нам о том, что множество разноплеменных людей вышли с ними. То есть мы видим, что после 9 казней народ, определенные люди из народа начинают понимать, кто есть кто, и начинают делать выбор. Вот почему множество разноплеменных людей так и вышли из Египта. Посмотрите, что должны были сделать египтяне и как Господь относится ко всякому принимающему участие в пасхальном ритуале. Написано: приступит к совершению ее, в 48 тексте, после обрезания. И дальше смотрите. И будет как природный житель земли. Один закон да будет для природного жителя и для пришельца. Это очень важный текст. В этом тексте заложен очень важный принцип. Принцип спасения по Ветхому Завету. И говоря о Ветхом Завете, я здесь не употребляю это как название книг Торы, пророков и Писаний, а употребляю это слово в том понимании, как это понимал Павел, говоря о Ветхом Завете как о служении во святилище, служении прообразном. Это очень важный богословский момент. Потому что расхожим является мнение о том, что согласно Ветхого Завета спасение давалось только евреям. Правда, только евреям. Но если человек хотел принять истину Божью, хотел уверовать Бога, никакой проблемы. Должен был обрезаться и принять Пасху. И в этом случае он становится как природный житель земли. Богословы называют спасение или сотериологию, как правильно это сказать научным термином, Ветхого и Нового Завета, различают их по двум характеристикам. Сотериология Ветхого Завета – это центростремительная сотериология. Тогда как сотериология Нового Завета, она центробежна. Что здесь имеется в виду? Согласно Ветхого Завета, человек должен был оставить свою национальность и стать природным жителем Израиля. Причем никакой дискриминации не допускалось. У нас четко написано в 49-м тексте о том, что один закон для природного жителя и для пришельца. Один. Никакой разницы между тем, кто пришел и стал иудеем из другой национальности, или он родился иудеем, никакой разницы нет. Но хочешь спастись, оставляй свой народ и становись частью израильского народа. Так, например, сделала Руфь, моавитянка, которая уверовала в Бога через свою свекровь, Наоми, когда и говорит ей: «Твой Бог – мой Бог, твой народ – мой народ». То есть она тем самым заявляет: «Я более уже не называю себя моавитянкой». Согласно Новому Завету, где сотериология центра бежна, уже здесь нету вот этого вот национального центра, уже не будет в Новом Завете Иерусалима с храмом, о чем, кстати, говорит Иисус в разговоре с самарянкой, которая спрашивает: а на каком месте поклоняться правильно? Там, где вы поклоняетесь, или там, где мы на горе Герезим? Иисус ей говорит: конечно, вы поклоняетесь сейчас неправильно, ибо спасение от иудеев. Он это подчеркивает. А дальше говорит: наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и в истине. То есть вот в этом разница между спасением или сотериологией Ветхого Завета и Нового Завета. Где в Ветхом Завете необходимо было центрироваться и группироваться вокруг Израиля. Вот почему Господь создает свой народ как определенным образом закваску, которая должна была привлечь все народы к себе. В Новом Завете это все происходит уже не на географической таком пространстве, а в духе и истине. Это существенная разница, которую мы можем с вами видеть вот здесь, изучив, что такое Пасха, что такое пасхальный ритуал. Хорошо, разобравшись с тем, кто принимает участие, поняв, почему 4 дня дается перерыв для того, чтобы все, кто уже задумался, все, кто уже видели эти казни, эти язвы, могли теперь сказать: вот это для меня шанс. В чем заключается шанс? А шанс очень простой. Если ты не хочешь, чтобы у тебя первенец умер, ты должен этого агнца взять, и он у тебя умереть должен. Все просто. Только поверь Богу, что если агнец у тебя умрет, то твой первенец не умрет. Это еще один важный фактор, потому что очень многие христианские богословы говорят о том, что Ветхий Завет, даже в понимании, которым мы только что говорим, в понимании Павла, в понимании Завета, предусматривает спасение делами. Отнюдь нет. Здесь мы видим, что дел-то особенно никаких. А самое главное – вера в то, что смерть агнца избавит от смерти первенца. Но для египтян это было вдвойне тяжело. Почему вдвойне? Во-первых, потому что, читая в предыдущих недельных главах, мы знаем, что египтянам пастухи неприятны, и поэтому фараон их поселил туда, в болотистую дельту Нила, там, где египтяне не селились, потому что на этой болотистой почве нельзя было выращивать пшеницу, а пасти скот там как раз самое милое дело было. Даже в ту засуху, которая была во время того, как Израиль пришел к Иосифу в Египет, там все-таки хватало еще какой-то травы для тех овец, которые привыкли даже в хорошее время есть сухую траву с этой горной степной местности земли ханаанской. В любом случае, египтяне не любили скот. И овца для Египта, для египтянина, это было что-то весьма противное. И вот египтянин, чтобы уверовать в Бога после всех этих чудес, вот поэтому этих чудес было столько много. Не просто там сделал одно-два чуда, а Бог знал, что вот эти казни, они должны уже настолько потрясти разум египтянина, что он возьмет этого агнца, к которому раньше не притрагивался, и так и зарежет. Но еще и вторая проблема для египтянина была. Проблема заключалась в том, что надо было кровью косяки дверей помазать. Ну, написано, конечно же, нам о том, что я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд». И будет у вас знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет более губительной язвы, когда буду поражать землю египетскую. В этом тексте есть два очень важных момента, на которые и необходимо обратить внимание. С одной стороны написано «пройду мимо вас». Вот это выражение «пройду мимо» или глагол «пройти мимо» на иврите «пасах». Отсюда происходит слово «пасха». Арамейское слово «пасха». Но другая сторона вопроса заключалась в том, что иудеям, вернее, евреям, которые жили отдельных, можно так сказать, гетто на территории Египта, в отдельных анклавах, очень легко было помазать косяки дверей, и так о них все и все знали. Но для египтянина помазать косяки дверей было ой как трудно. Вопрос, конечно же, не в том, что Бог слеп и не в состоянии увидеть, в чьем доме агнец заклан, а в чьем доме он не заклан. Важно было то, что всякий человек, который желал показать, во что он верит, должен был это сделать публично. Вот почему египтянину было тяжело. Публично заявить перед своими соседями, перед своими родственниками, если кто-то не верил, что вот я и дом мой хотим поклоняться Богу Всевышнему, Богу Всемогущему, Богу Авраама, Исаака, Якова, который пересилил нашего фараона. Вот поэтому для тех, кто это сделал, таким образом сберегши своего первенца, выхода другого не было, как идти вместе с израильским народом. Интересно, замечается деталь о том, что израильтяне понесли тесто свое прежде, нежели оно вскисло. И квашник, завязанный в одеждах их и на плечах их, Отсюда происходит заповедь о пресном хлебе, который необходимо было есть в воспоминании об исходе из Египта. Книга Левит конкретно нам указывает на то, что этот пресный хлеб нужно было есть на протяжении целой недели. Ничего ни у кого в доме не должно было быть квасного. Этот символ особенно становится понятным, когда израильский народ оказывается в своей земле, где начинает выращивать свой хлеб в тех климатических условиях, которые имели место в земле ханаанской. Ибо в тех климатических условиях урожай хлеба начинал собираться сразу же после праздника Пасхи. Естественно, в то время не было магазинов, куда бы могла пойти хозяйка и приобрести себе дрожжи для испечения хлеба. А закваска производилась очень просто. Мука, щепотка муки с прошлого урожая смешивалась с водой и оставлялась в углу, в теплом месте, и там заводились соответствующие бактерии и микроорганизмы. Естественно, Бог говорит, мы начинаем новую жизнь, пожалуйста, ничего из прошлой жизни не оставляйте себе в углу. Вот почему сегодня, символически выполняя это, всякий религиозный иудей тщательным образом убирает свое жилище на Пасху. И многие иудеи даже просятся перед пасхальными праздниками в отпуск на 2 дня, чтобы сделать тщательно уборку и вынести остатки старого хлеба и всего старого. Это, может быть, даже и хорошая традиция, но самое главное – понимать ее духовный смысл. Для всех тех, кто вышел с израильским народом из Египта, началась новая жизнь. Вот почему месяц, который это произошло, стал называться первым месяцем. И история народа дальше в книгах исторических отсчитывается от исхода из Египта. Для нашей гафтары раввины и мудрецы предлагают нам тоже прочитать отрывок из книги пророка Еремии. И это пророчество Еремии о Египте, которое записано в книгах пророка Еремии, оно очень в 46 главе, оно очень похоже на гафтару, которая прилагалась к нашей прошлой недельной главе. Это связано с тем, что тема очень похожа, и у Еремии, и у Иезекииля есть пророчество о Египте. Однако же в этой недельной главе мы с вами увидели более, нежели казни египетские. Мы увидели, что прежде чем народ Божий собирается выходить из Египта, Бог его хочет чему-то научить. Научить самому главному элементу и понятию спасения. Спасение через жертву замещения. Именно поэтому, прежде чем умер литвить всех первенцев, Бог делает остановку для того, чтобы все, кто желает испытать спасение, могли это сделать. Вот почему мы предлагаем в дополнении к книге Иеремии, 46 глава, посмотреть на 53 главу книги пророка Исаии. Потому что именно в этой главе, которая, к сожалению, в новых Гафтара, в новых чтениях Гафтары не используется, но мы знаем, что в свое время в Израиле был трехгодичный цикл чтения Торы и пророков, и во время трехгодичного цикла успевали прочитывать все пророческие книги. Сейчас во время годичного цикла в синагогах часть отрывков из пророческих книг упускается. Исаия 53 оказалась тоже обойденной. Но к этому отрывку из нашей недели главы, к недельной главе Бо, пожалуй, Гафтара из книги Исаия, 53 глава, подходит наибольшим образом. Ибо в ней говорится об истинном Агнце, который был изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наши, который в 7 тексте нам записано «был истязуем и страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца был введен на заклание, и как агнец перед стригущим безгласен, так он не отверзал уст своих». Знаете, понимание Пасхи сегодня очень сильно изменилось и в христианском мире. Вот почему для нашего чтения из Нового Завета мы предлагаем посмотреть на послание Павла к Коринфянам, в частности, 5 главу из 1 Коринфянам, где Павел конкретно говорит нам о значении Пасхи и старой закваски. Написано нам конкретно в 7 тексте. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос распят за нас». Вот что такое истинная заместительная жертва и истинный агнец, без которого спасение вечности невозможно.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть каждого из вас здесь на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube и в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит по телевизору, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, мы с вами продолжаем тему успеха. Сегодня мы поговорим об установках и ментальных ловушках, которые никогда не позволяют нам добиться чего-либо существенного в жизни. Наша тема сегодня звучит так. Разрушители успеха или никогда не делай этого. Зачастую для людей проблемой в любом возрасте выступает отсутствие веры в то, что они чего-то могут достигнуть. Почему порой люди не верят в успех, изначально даже не попытавшись или не предприняв ничего для того, чтобы чего-то добиться? Для достижения успешности и благополучия следует принять потенциальный успех на бессознательном уровне. Сделать это людям мешают какие-то внутренние убеждения, блоки. Какие? Давайте мы это узнаем у нашего нового гостя, священнослужитель, психолог, консультант по семейным взаимоотношениям Александр Сахаров. Встречайте. Александр, наша тема звучит так. Разрушители успеха или никогда не делай этого. Чего этого?
2: Ну вот это вам и предстоит узнать на нашем, собственно, кейсе.
1: Спасибо. Друзья, будьте активными, задавайте свои вопросы, записывайте их и можете их задать позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в комментариях на YouTube или в чате к этому видео. Пожалуйста, Александр, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Ну что ж, здравствуйте, друзья. Очень рад видеть вас на нашей очередной встрече, посвященной успеху. Вчера мы с вами говорили о том, почему одни люди становятся успешные, а другие нет. И пришли к выводу, что во всем, за все отвечает наше сознание, наш разум. Мы читали с вами один библейский текст, который гласит: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». А сегодня мы поговорим об искажениях в нашем сознании, которые не позволяют людям добиваться каких-то значимых результатов в своей жизни. В Библии сказано: «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено, кто узнает его?»

0: Вся проблема в том, друзья, что многие люди не достигают успеха, потому что в нас очень много установок, очень много механизмов защиты и блоков, которые не позволяют нам действительно развиваться. И эти блоки, по крайней мере, базовые блоки и искажения в нашей ментальности, были давно описаны в Библии. Базовые из них сегодня мы с вами разберем. Но для начала я хотел бы, чтобы мы с вами вспомнили одну историю, с которой, собственно говоря, и начинается искажение человеческой природы, откуда начинаются некие неконструктивные изменения в нашем сознании. И эта история записана в книге «Бытие». Третья глава, мы немножко прочитаем из нее, для того, чтобы ее узнать или освежить в памяти. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши. Вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. Шили смоковные листья и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам от жены, и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал Господь Бог, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что это ты сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Казалось бы, на первый взгляд, ну что может рассказать нам эта древняя история? Что может нам сообщить эта древняя история о прародителях человечества? Что она может сказать о наших ментальных ловушках и тех установках, которые нам мешают добиваться каких-то значимых результатов? Однако, не спешите делать выводы. В этой истории их по меньшей мере 5. Давайте начнем разбираться. И первое искажение сознания заключается в том, что с момента, когда человек вошел в состояние, которое христиане называют состоянием греха, а по сути грех – это дисбаланс, это разрушение связей, это нарушение гармонии, изначально предусмотренной Богом для каждого человека. Вот когда человек вошел в этот дисбаланс, в его жизнь вошло по меньшей мере 5 искажений сознания. И первое искажение сознания заключается в том, что мы необъективно, неадекватно смотрим на самих себя. Вы помните фразу, которую сказал змей Еве? Он сказал так: «Вы будете как боги, знающие добро и зло». И вот эта идея, она очень близка человеческому сердцу. Нам очень хочется чувствовать себя исключительными. По большому счету, если мы не привыкли к тому, чтобы анализировать себя, мы создаем для себя достаточно комфортные условия. И себя предпочитаем воспринимать как существа, которые, все понимают или многое понимают. Многое знают, многим обладают. И вот это искажение сознания, необъективное представление о себе, оно, скажем так, оно разное. С одной стороны, мы о себе можем думать, какое я ничтожество, я ничего не стою в этой жизни, у меня ничего не получится, у меня всегда так. А с другой стороны, наш мозг может существовать в режиме «Я Бог, я в все знаю. Не говорите ничего, я все знаю. Я обладаю достаточным опытом, я обладаю достаточным уровнем информации для того, чтобы иметь представление о предмете разговора. И это первая ментальная ловушка, искаженное представление о себе. Мы искажаем реальность о себе. Мы либо сильно занижаем представление о самих себе и просто уничтожаем, изгрызаем себя изнутри, не веря в то, что мы способны действительно на какие-то значимые вещи, либо мы находимся в иллюзии своей собственной исключительности. И то, и другое есть большая проблема. Человек, который убежден в том, что он ничтожество, в том, что он ни на что не способен, у него ничего никогда не получается, это человек, который позволил своему мозгу опуститься в пассивный режим за счет подавления нормального представления о себе. С другой стороны, мозг, который существует в режиме «я Бог», это тоже пассивный мозг. Этот мозг закрыт для новой информации. Этот мозг закрыт для самоанализа. Причем, если в случае искаженного представления о себе со знаком минус мы это, то есть анализ своей жизни, анализ своих навыков, знаний, мы отключаем по эмоциональной причине «я плохой, все плохо, все ужасно, у меня ничего не получится», то в случае существования мозга в режиме «я Бог» мы это делаем исключительно по рациональным причинам. Я все знаю. Это убеждение. И это искажение сознания, которое берет свое начало именно там. Когда человек разрушил эту связь с Творцом, в нашем мозге что-то сломалось. И это первое искажение сознания. Давайте проведем такой небольшой тест, вот интерактивный. Вы можете взять ваши ручки, бумаги, если вам интересно провести этот, так сказать, тест на самоанализ. Только, пожалуйста, очень прошу вас, я не буду у вас потом, конечно же, спрашивать каких-то результатов. Более того, вы можете сесть таким образом, чтобы ваш сосед не видел, что вы там пишете, чтобы вы не смущались. Это тест исключительно для вас. И те, кто смотрит нас в прямом эфире, вы можете сделать то же самое. Сделайте это для себя. И, пожалуйста, главное условие этого очень такого быстрого и простого теста заключается в том, что вам нужно отвечать не так, как вы думаете, не так, как правильно, а так, как есть на самом деле. Знаете, как-то набрел на одну статистику, не помню точно, какой центр делал эту статистику, но, значит, исследовали вопрос измен вот, у россиян. Как россияне относятся к изменам? И вы знаете, очень удивительные результаты вот этого исследования. Я просто, ну, когда прочитал, я прямо вот удивился, насколько это вписывается в картину искаженного сердца человеческого, о котором сказано в Библии. Подавляющее большинство, выше 75% людей в нашей стране думают о том, что измены – это плохо. Но больше 50% людей в нашей стране изменяют. То есть мы все думаем правильно, по большей части. Ну, мы же умные люди. Но это вовсе не значит, что это наша реальность. Поэтому, когда я буду сейчас вам задавать эти вопросы для самоанализа, пожалуйста, не пишите то, как вы думаете. Пишите то, как есть на самом деле. Как вы реагируете на новую информацию? Это вопрос. И несколько будет вариантов. Как правило, я высказываю свою точку зрения по этому поводу. Кто услышали какую-то новую информацию, я сразу начинаю высказывать свою точку зрения. А я думаю... Дальше продолжите. Второй вариант. Принимаю за чистую монету и пробую на личном опыте. Только услышал новую информацию, никакого анализа, сразу начинаю действовать, пробовать и применять в жизни. Третий вариант. в принципе, открыт для новой информации, но прежде чем что-то попробовать, изучаю вопрос с разных сторон. Понятно, да? Реакция. И четвертый вариант. Предпочитаю не принимать новую информацию, потому что я знаю и так достаточно. Какой из четырех вариантов ближе вам? Напишите. Как правило, высказываю свою точку зрения, первый вариант. Принимаю за чистую монету и пробую на личном опыте, второй вариант. Третий вариант. В принципе, открыт для новой информации, но прежде чем что-то попробовать, изучаю вопрос с разных сторон. И четвертый вариант. Предпочитаю не принимать новую информацию, потому что я и так знаю достаточно. Если вы отметили любой вариант, кроме третьего, то есть большая доля вероятности, что вы находитесь именно в этой ментальной ловушке. И еще дополнительный такой тест. Говорите ли вы себе такие фразы, как «я это уже слышал», «я все знаю», «у меня хорошее образование, поэтому я», троеточие, «у меня большой опыт, поэтому я». Если вы говорите себе эти фразы часто, то это тоже может свидетельствовать о том, что наш мозг находится либо в режиме «я ужасный», «я плохой», «я ничтожество», «я ни на что не способен», либо находится в режиме «Бог». Поэтому, дорогие друзья, окончательно сформировавшееся мышление у человека, которая не предполагает, что тебе нужна какая-то новая информация, новый опыт, это ментальная ловушка, которая держит человека в том, чтобы зафиксировать свои результаты на текущем уровне. Но успех, стремление к гармонии – это стремление, это постоянное движение вперед. Как только я остановился, я начинаю деградировать. Апостол Павел в послании к римлянам сказал: «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по вере веры, которому каждый уделил Бог». Вы знаете, иногда этот текст христиане воспринимают неправильно. Давайте еще раз его почитаем. «Не думайте о себе более, нежели должно думать». Это к вопросу о том, что ну, я же все знаю. Но заметьте, Павел не говорит «думайте о себе плохо». Иногда христиане вот в таком, знаете, вот благочестивом порыве считают, что думать о себе плохо – это ну, то, что должно быть. Павел пишет, давайте просто внимательно читать. «Не думайте о себе более, нежели нужно думать». Но это не значит уничтожать себя и считать себя ничтожеством. Что же делать? Что же делать? Как справиться с этой ментальной ловушкой? Есть несколько вариантов, которые могу вам порекомендовать. Но прежде всего, давайте вернемся к колесу жизненного баланса, о котором мы говорили с вами вчера. Я настаиваю на том, что это очень действенный инструмент, который позволит нам протестировать свою жизнь и понять, где мы находимся. Понимание отправной точки очень важно. Второй вариант. Когда мы понимаем, в какой области у нас есть пробел, мы можем всегда его восполнить. Поэтому всегда можно найти информацию по тем сферам, которые нас интересуют. Поэтому найдите по одну или две книги в той сфере, которая ну, вас просела, скажем так. И начинайте, по крайней мере, получать новую информацию. И получив новую информацию, очень важно ее закрепить чем? Мы вчера говорили о том, что закрепляется информация, закрепляются планы действий. Это очень важно, друзья. Именно так мы можем выйти из этой ловушки. Кроме того, вы можете определить круг людей, которые добились определенного результата в той области, которая вас просела. И подумайте, как можно с этими людьми пообщаться. Узнайте у них, как у них это получается. Потому что, знаете, чаще всего мы склонны общаться с людьми, у которых негативный опыт. Очень часто бывает так. Девушку бросил парень, она звонит кому, как правило? Ну, или маме, если хорошие отношения, или подруге, которую тоже, но чуть раньше бросил парень. И вот сидят они такие, горюют вместе и приходят к одному очень странному убеждению. Все мужики... Да, именно так. Но это очередная ментальная ловушка, потому что не все мужчины плохие. Кстати, парни делают то же самое, поэтому вы не сильно улыбайтесь. Парни делают то же самое, просто девушки это более эмоционально окрашивают и больше об этом говорят. А парни просто меньше об этом говорят и больше агрессируют. Хотя схема одна и та же. Поэтому... Очень важно находить ресурсных людей. И, ну, я их называю ресурсными людьми. Это люди, которые преодолели какую-то проблему, какой-то вопрос, который у нас, ну, где-то просел. Это очень важно. Именно эти люди будут для нас ресурсом. Следующее искажение сознания – это сомнение. Помните, в этой истории сказано: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». И когда она увидела это дерево, то сомнение поселилось в ее сознание. Она стала сомневаться, а так ли плохо это дерево? А может быть, оно хорошее? И вы знаете, с этих самых пор наш мозг, наше сознание, наше сердце вошло вот в этот дисбаланс. Мы сомневаемся. Мы не уверены в себе. А сомнение – это когда мы не уверены в чем-то. Когда мы постоянно вот из одного убеждения мечемся к другому убеждению. Это правильно или неправильно? Это так или не так? А вдруг я поступлю неправильно? И вы знаете, с тех самых пор, когда это случилось, мы начинаем сомневаться. Мы сомневаемся в себе, мы сомневаемся в окружающих людях. И вплоть до того, что человек, сомневающийся в других людях, в том, что с ними вообще можно строить отношения, мы, по сути, обрекаем себя на то, что мы лишаем себя базового необходимого условия для создания долгосрочных отношений. Мы не доверяем другим людям. Мы сомневаемся в Боге, то есть в той личности, которая сильнее нас, которая абсолютно любит нас, которая желает нам абсолютного добра, хотя иногда и учит, и иногда эти уроки довольно-таки неприятные для нас. Мы сомневаемся во всем. Наш мозг входит в режим сомнения. И именно сомнения не позволяют нам двигаться куда-то, потому что мы сомневаемся. А правильно я поступаю или неправильно? А правильный выбор я сделал или неправильный выбор? Слушай, правильный или неправильный? Ну, проверь. Проверь на опыте. Правильный и неправильный. Давайте, опять же, проведем такой быстренький тест интерактивный. Но, опять же, не так, как вы думаете, не так, как правильно, а так, как есть на самом деле. Как вы реагируете на новые возможности, которые у вас появляются? И здесь три варианта. Первый. С легкостью берусь за новое дело. Второй вариант. Получу как можно больше информации и начну действовать. И третий вариант – предпочту ничего не менять в своей стабильной жизни. Какой из трех вариантов вам ближе всего? С легкостью берусь за новое дело. Это первый вариант. Второй – получу как можно больше информации и начну действовать. И третий – предпочту ничего не менять в своей собственной стабильной жизни. Если вы выбрали любой вариант, кроме второго, то, скорее всего, сомнение – это часть вашей действительности. Говорите ли вы себе такие фразы, как «у меня не получится», «я не смогу», «у меня всегда так», «да я как моя мама», или «как мой папа», или «как мой брат». Если вы эти фразы себе повторяете достаточно часто, то, скорее всего, ваше сердце находится вот в этом состоянии искаженности, сомнения. Сомневаетесь ли вы в других людях? Говорите ли вы себе такие фразы, ну или, по крайней мере, думаете ли вы так? «Я не доверяю людям, потому что кругом обман». Есть ли у вас желание контролировать других людей, которые находятся в поле вашего зрения? Когда человек пытается контролировать других людей, узнавать, где он находится, с кем он находится, то это говорит о сомнениях в нашем сердце, о сомнениях и недоверии. Сомнение в Боге тоже одна из разновидностей этого сомнения. Когда мы считаем, что нам о нас некому позаботиться, то в таком случае у нас нет базы для того, чтобы как-то двигаться дальше. Поэтому сомнение – это вторая ментальная ловушка, очень сильная. Что же делать по этому поводу? Вы знаете, в свое время мне лично очень помог такой хорошая практика, хорошая техника, которая называется «Дневник успеха». По сути, он из себя представляет небольшой блокнотик, ну, там, красивый, некрасивый, это уж кому как приятнее, но что важно? Очень важно, чтобы в этот блокнот, в этот дневник успеха каждый день вносить не менее 5 пунктов о том, что у меня получилось хорошо. Не менее 5 пунктов о том, что у меня получилось хорошо. Почему это важно? Дело в том, что, знаете, как правило, неудачи, они для нас эмоционально окрашены намного сильнее. Мы неудачу с эмоциональной точки зрения воспринимаем более интенсивно. То есть горечь от неудачи, вот это разочарование, оно более, намного более сильно эмоционально окрашено. А значит, наш мозг фиксирует его сильнее. И поэтому какие-то наши действия, приводящие к позитивному результату, они остаются где-то вот, ну, на втором плане. И мы попадаем вот в это искажение о самих себе. Мы начинаем думать, что у нас ничего не получается. Почему? Потому что эмоции заставляют наш мозг фиксироваться на неудачах. Дневник успеха позволит нам, скажем так, привести наш мозг в состояние баланса. Когда мы усилием воли, вот таким, знаете, с помощью рационализации, когда мы останавливаемся и думаем, задаем себе вопрос, слушай, реально, а что у меня хорошо получилось? Вот что сегодня у меня вот, ну, получилось так, что я могу сказать, что да, ты молодец. И мы намеренно заставляем наш мозг фиксировать какие-то положительные вещи в нашей реальности, в нашем опыте. И таким образом наш мозг приходит в баланс. Мы, с одной стороны, понимаем, что мы не боги, да, нам есть куда расти, и да, неудача – это плохо, да, неудача – это больно, но с другой стороны мы начинаем читать дневник и понимаем, да слушай, не все так плохо, я же что-то умею, смотри, и вот это что-то, оно достаточно обширно. Поэтому с помощью сомнений, вернее, с сомнениями в себе можно бороться с помощью вот этого дневника успеха. А еще я очень рекомендую читать в день не менее одной главы Библии. Почему? Потому что, когда мы читаем Библию, друзья, мы узнаем о Боге, который является личностью большой, намного сильнее нас. И эта личность, она нас любит. И вот осознание этой мысли, ну, иногда психологи говорят о том, что это успокаивающий интроект. Ну, простите за такой термин. Интроект – это конструкция, которую мы восприняли от кого-то. Это наше убеждение, которое мы восприняли от кого-то. Так вот, интроекты бывают, вот эти конструкции, которые встраиваются в наш мозг, да, они бывают разрушительные. Например, когда нам близкие люди говорят, да ты ни на что не способен, у тебя вечно руки не с того места растут. Это деструктивный интроект, это разрушающий интроект. Но когда мы изучаем, когда мы ближе узнаем Бога, это успокаивающий интроект. Это вера, которая становится для нас ресурсом. Кроме того, чтение Библии помогает очень серьезно понимать, кто ты есть. Библия говорит правду о нас самих. Третье искажение – это страх. Страх – это очень сильная, эмоционально окрашенная реакция. Это состояние, которое заставляет нас чувствовать очень сильную эмоцию. И этот страх связан либо с реальной угрозой нашей жизни, нашей жизнедеятельности нормальной, либо с мнимой. Страх бывает реальный. Это когда нам действительно угрожает опасность, когда кто-то нападает на нас там, с ножом или там, с кулаками или с чем-то другим. Да? Это реальный страх, который нам сигнализирует. Да? Слушай, пора бежать или пора что-то предпринимать. Это нормальная здоровая реакция любого организма. Но есть мнимые страхи. Это страхи перед тем, чего нет. Ну, например, мы боимся поступать в какой-то серьезный университет. Почему? У меня не получится. Откуда ты знаешь, что у тебя не получится? Не, ну я же адекватно себя оцениваю, я не 100%, да, вот знаю, тут не 100% знаю. Слушай, в чем проблема? Ну не знаешь, подтянись. Но страх, он ставит запрет на наши действия. Вот мнимые страхи – это то, что ограничивает нашу деятельность. Мы сами для себя внутри принимаем решение. Я туда не пойду, потому что со мной случится вот нечто. Но мы не знаем, случится это или нет, потому что это мнимый страх. И страхи формируют так называемое оборонительное поведение. И оборонительных поведений три. Бей, беги, замри. Три реакции нашей лимбической системы. Бей, беги, замри. Бей – это агрессия. И некоторые люди агрессируют, потому что они боятся. Не потому что они злые, а потому что они боятся, им страшно. Вы видели кошку, которая начинает бросаться на людей, которые ее преследуют, или на собаку, которая ее преследует? Вообще кошки сами по себе – это пугливые существа. Они предпочитают убежать. Но когда кошка загнана в угол, она начинает агрессировать. Это защитная реакция ее организма. С нами происходит то же самое, хотя мы не кошки. Но иногда, когда человек боится, он начинает агрессировать. Реакция «бей» – это агрессия. Реакция «беги» — это реакция избегания. Мы предпочитаем избегать каких-то обстоятельств, которые нам кажутся страшными. И мы лучше туда не пойдем, мы лучше не решимся на большие цели, которые требуют от нас каких-то серьезных усилий, серьезных затрат. Мы предпочтем остаться в пассиве и избегать этой ситуации. И третья реакция — «замри». Это реакция игнорирования. Когда мы предпочитаем просто никак не реагировать на внешние раздражители. Когда мы просто предпочитаем отмалчиваться, или мы находимся в таком состоянии ступора. Бей, беги, замри. Это оборонительные реакции. Четвертый механизм, который искажает, способен уничтожить наш успех, это чувство вины. Адам и Ева почувствовали вину. Так вот, чувство вины – это самое токсичное чувство, самое разрушительное чувство. Более того, это бесполезное чувство. Есть большая разница между сожалением и виной. Чувство вины, кстати, бывает, ну, его делят на реальное чувство вины и невротическое чувство вины. Реальное чувство вины, оно связано с моим реальным проступком против другого человека, против самого себя или против какого-то коллектива и общества. Когда я что-то сделал, и по этому поводу я чувствую вину. Это реальное чувство вины, оно связано с реальностью. Но очень часто люди испытывают невротическое чувство вины, то есть они ничего не сделали, но они для себя интерпретируют так, что они виноваты. И такие люди очень часто подвергаются манипуляции со стороны людей, которые понимают, как работает этот механизм. Чувство вины не способно человека привести к каким-то позитивным изменениям. Сожаление – да, чувство вины – нет. Нам следует сожалеть о том, что мы сделали или не сделали, то есть упустили возможности. Потому что наше сожаление, оно приводит к нас к каким-то реальным действиям. То есть мы начинаем исправлять ситуацию. И последний механизм защиты – это избегание ответственности. Что сказал Адам, когда Бог его спросил, а что произошло-то? Адам сказал, да это вообще не я, это я не при делах, это вон жена. Бог говорит, Еве, ну-ка иди сюда. Что произошло? Да это вообще не я, это вон змея там какая-то, вот она меня там соблазнила, и я вот... Понимаете, да, как работает этот механизм? Когда человек перекладывает ответственность за результат на кого-то другого, у таких людей виноваты все, кроме него, все всегда виноваты, кроме него. Я не достиг успеха, потому что мне не помогли. Я не достиг успеха, потому что мне не помешали. Я не достиг успеха, потому что там жена виновата, муж виноват, обстоятельства виноваты. Но да, бывают обстоятельства против нас. Да, бывают, мы сталкиваемся с людьми, которые нам не помогают или нас предают. Но кто сказал, что ты приговорен внешними обстоятельствами к неуспеху? Взять ответственность на себя не в смысле взвалить на себя чувство вины. Да, это я виноват в том, что я не достиг какого-то результата. Да, у меня большие проблемы. Да, у меня большие сложности. Слушайте, это все не работает. От того, что мы будем мучить себя каким-то чувством вины, чем-то, чем-то просто такая, знаете, вина, которая нас давит, душит, разрушает. Это бесполезно. Но когда мы берем на себя ответственность, так, почему у меня проблемы в учебе в университете? И наш защитный такой вот механизм, да, вот эта ментальная ловушка, она говорит, да слушай, это преподы тебя достали. Это они тебя грузят. Это они не понимают, как тебе тяжело, и что это не единственный предмет. А можешь поступить по-другому, ты можешь сказать, послушай, ну-ка давай-ка я проанализирую свой день. Сколько времени я трачу на прокрастинацию? Сколько времени трачу на какие-то бесполезные вещи? И тогда ты начинаешь понимать, оказывается, у меня есть временной ресурс. А почему я не приступаю к тем делам, от которых реально зависит моя жизнь? Я боюсь, я знаю о них мало информации, я не хочу. Почему, по какой причине? Надо запустить этот процесс внутри себя. И только так, беря ответственность за свою жизнь на себя, мы можем что-то изменить. Человек, перекладывающий ответственность, как правило, в жизни ничего не добивается. Нет безвыходных ситуаций. Есть отсутствие реакции на ситуацию. Поэтому, дорогие друзья, эти 5 ментальных ловушек, 5 ментальных искажений нашего сознания способны напрочь уничтожить любой успех, любую гармонию, любое счастье. Отсутствие трезвого взгляда на себя, искаженное представление о себе, сомнения, страхи, чувство вины и перекладывание ответственности. 5 ловушек, которые, если с ними ничего не делать, разрушат твою жизнь. Искренне желаю каждому из вас, друзья, работать со всеми этими ловушками, потому что в той или иной степени они присутствуют у каждого человека, и перестраивать свое сознание, беря ответственность за свою жизнь на себя. Спасибо, что вы были внимательны. Божьих вам благословений.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Александр, за эту тему. К нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно передадим вам. Также вы тоже, ребята, можете подготовить свои вопросы, и мы к ним вернемся после первого вопроса. Итак, не хватает времени на саморазвитие и повышение квалификации. На работе не отпускают, в рабочее время учиться нельзя, с семьей времени и так мало провожу. Как быть?
0: Несколько вариантов. Можно поменять работу, как один из вариантов. Можно проанализировать свой график. Действительно ли все так? Как правило, люди, которые задают такие вопросы, при более ближайшем рассмотрении находят у себя массу времени, которое можно потратить на самообразование или на достижение каких-то целей. Поэтому по меньшей мере два варианта, но я рекомендую не попадаться вот в это вот такое понимание, что у меня все плохо, невозможно, ни при каких обстоятельствах. Ну, не устраивает работа, поменяй работу. Да, это страшно. Да, сразу это вызывает много вопросов. Но за что я буду жить, как я буду обеспечивать свою семью и так далее. Но кто сказал, что это надо делать как-то так вот бездумно? Ведь можно поискать работу, договориться и очень плавно перейти на другую работу, которая позволит уделять время саморазвитию. Кроме того, наверняка у человека есть какие-то выходные дни, и часть этих выходных дней можно как минимум потратить на то, чтобы развивать себя. Вот уже очень бегло, не зная ситуации конкретно человека, три варианта как минимум есть.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то? Пожалуйста.
3: Как перебороть несуществующие страхи или же ментальные страхи, как вы говорите, как их перебороть?
0: Угу. Очень хороший вопрос, спасибо за этот вопрос. Смотрите, друзья, первый принцип борьбы со страхами, любыми, реальными или мнимыми страхами, это не бежать от страха. Не надо пытаться этот страх отодвинуть на какой-то задний план. Не надо убеждать себя в том, что да не бойся, все хорошо, все нормально. Это не работает. Со страхом надо встретиться. То есть то, что мы боимся, это нормально. Принятие страха – это первый принцип. Второй принцип, очень важный, это рационализация страха. Когда мы начинаем задавать себе вопросы, а чего я боюсь? Что конкретно я боюсь? Потому что, понимаете, вот, почему важна рационализация? Потому что страх – это очень сильно окрашенная эмоция. И она насколько способна поглотить наши все внутренние силы, что, как правило, мы остаемся именно в эмоциональном состоянии, и до рационализации дело не доходит. Поэтому очень важно принять страх, что «да, я боюсь». А дальше идет рационализация. А чего я боюсь? Я боюсь, что это неправильно, то, что я хочу сделать. Я боюсь, что у меня не получится. Следующий вопрос из рационализации. А почему я этого боюсь? Почему я боюсь вот той или иной новой вещи? Ну, потому что я никогда этого не делал. Хорошо? Давай попробуем. Давай побольше узнаем об этой сфере. Давай попробуем, продолжая свою рационализацию, давай попробуем узнать побольше. Давай попробуем узнать у тех людей, которые преодолели этот страх. То есть, когда мы подключаем высшие отделы головного мозга, то наш страх, он из эмоций трансформируется вот в нечто понятное, осязаемое, и дальше он трансформируется в конкретный план действий. Что я могу сделать по этому поводу? То есть, условно, если я боюсь поступать в какой-то университет, ну, такой серьезный, да, университет, то, во-первых, я себе говорю, да, я боюсь поступать в этот университет. Почему? Ну, там учатся одни умные люди, а я... Так, стоп, подключаем рационализацию. А с чего я взял, что там вот все прям с огромным коэффициентом интеллектуальных способностей? Там учатся разные люди. С разными интеллектуальными способностями. А что конкретно мне нужно теперь для того, чтобы достичь этой цели? На какие предметы стоит обратить внимание? Какие навыки в себе нужно взрастить для того, чтобы этого достичь? Поэтому страх принимаем как есть, не бежим от страха, не защищаемся от страха, не переубеждаем себя и рационализируем. И третий этап, как я уже косвенно сказал, мы разрабатываем план действий. Что конкретно я по этому поводу буду делать, и начинаем действовать. Вот вам, пожалуйста, четыре этапа. Встречаем страх, рационализируем, разрабатываем планы и действуем. Четыре стратегии из четырех шагов.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос. Нужно ли принижать свои достоинства, чтобы всегда держать в тонусе и не расслабляться в развитии?
0: Зачем? Зачем принижать свои достоинства? Достаточно их адекватно оценивать. Когда человек принижает свои достоинства явные, он отрицает часть реальности. Но когда человек объективно оценивает себя, да, я вот в этой сфере я хорош. Но идеален я ли в этой сфере? Все ли я знаю в этой сфере? Все ли я понимаю в этой сфере? Нет. А что конкретно мне надо еще узнать, подтянуть и так далее? Вот реальный взгляд намного эффективнее, чем занижение своих способностей. Потому что занижение своих способностей, по сути, я даю себе право на то, чтобы исказить реальность и даю себе, помещаю себя в такие условия, когда я начинаю сомневаться в себе. Потому что принижать свои способности просто ради того, чтобы принижать свои способности, это история про то, что вот в этом процессе отсутствует или сведен к минимуму мой мыслительный процесс. Я не думаю, я просто себя убедил в том, что, ну, чтобы как-то вот не возноситься, да, не превозноситься, мне надо чуть-чуть себя принизить. Подожди, а за что я себя должен принизить?
2: Ну, я так понимаю, что в этом вопросе речь идет именно о том, чтобы, ну, не ставить себя на такую, что все, я всего добился, а именно, чтобы есть еще куда расти, человек все больше и больше.
0: Я понимаю, но намного эффективнее, когда человек не принижает свои способности, не преувеличивает свои способности, а он их адекватно оценивает. Что я знаю, что я умею, чего я не знаю, чего я не умею. Адекватный взгляд на себя позволяет двигаться быстрее, без каких-то эмоциональных обременений, ну, в виде, ой, слушай, да не, я вот такой скромный, я вот, вот что-то, не-не-не, я еще далек. Ну да, далек, мы все далеки, мы не можем знать все. Послушайте, объективно, информация удваивается каждые 72 дня в два раза. Ты просто физически не можешь знать все, поэтому это нормально. Зачем себя принижать? Надо адекватно себя оценивать.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии есть? Пожалуйста.
4: У меня такой вопрос. Как избавиться от чувства вины? Вот человек что-то сделал, он уже попросил прощения, изменился, и куча лет прошло, но чувство вины его не отпускает. Постоянно его в жизни преследует. Можно ли как-то избавиться от этого?
0: Избавиться можно, но поскольку это очень токсичное чувство, то на это потребуется довольно длительная работа внутренняя. Либо самореабилитация, либо работа со специалистом. И здесь, опять же, очень важно подключить технику рационализации. Когда я, во-первых, пытаюсь это чувство вины осмыслить. А почему я чувствую вину? А за что я чувствую вину? А потом, когда я вот это чувство вины осмыслил, потом я начинаю, скажем так, вину заменять на ответственность. Потому что вот эта вот история, которая привела к моему чувству вины, как правило, там участвуют два и более людей, правильно? Поэтому я начинаю теперь, вот осмыслив ее сначала, эту историю, ну, что я, что такое мое чувство вины, чего именно вот я считаю, что я поступил неправильно, да? А дальше я начинаю разбирать, а это моя ответственность или не моя ответственность? Например, такой вот сценарий. Человека бросила девушка, да, парня бросила девушка. Парень свалился в чувство вины. Вот это я виноват в том, что вот она меня бросила. Так, стоп. А в чем я виноват? А почему я испытываю это чувство вины? И мы начинаем размышлять. И потом заменяем это на ответственность. А в чем была моя ответственность разрыва этих отношений? А в чем это не моя история? И в конечном итоге, когда мы работаем с чувством вины, мы на выходе имеем объективную картину себя и другого человека, вовлеченного в этот конфликт, который вызвал чувство вины. И мы начинаем понимать, вот это моя история, да, это мой недостаток. Да, я вот здесь поступил неправильно. И мы это признаем себе, во-первых, Богу, человеку, и берем на себя ответственность. Да, это я виноват. А вот это вот, это не моя история. Это история другого человека. Это его ответственность. И вот сепарация ответственности очень сильно помогает избавиться от чувства вины. Если мы ведем речь о грехах, то есть каких-то морально-нравственных проступках, то есть такой механизм, как покаяние, к как признание своей вины, да, перед Богом, признание своей ответственности и покаяние. Когда мы в молитве Богу исповедуем свой грех. И Бог нам говорит в Священном Писании, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Рационализация, кстати, позволяет понять, а что это за чувство вины. Иногда чувство вины для человека — это некое наслаждение тем, что я жертва. Я жертва, со мной так плохо поступили. И вот это ощущение, что я жертва, дает человеку определенное величие в своих собственных глазах. Поэтому рационализация и сепарация ответственности позволяет понять природу этого чувства вины, разделить ответственность, сделать выводы, где моя история, где не моя история, и пойти дальше.
2: Спасибо большое. У нас еще был вопрос из студии.
5: Ментальные ловушки меняются с возрастом?
0: Если человек над ними работает, то да. Если не работает, то они усугубляются. Они обрастают дополнительными аргументами, и ситуация усугубляется. Поймите, ребята, если мы ничего не делаем со своей жизнью, она регрессирует, она идет вниз. Это закон.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел. А как быть в чем-то уверенным, если сейчас много мнений, и каждое мнение имеет место быть? Ну, так принято считать.
0: Все верно. Но есть два момента. У христиан есть такой ресурс в виде Бога, когда человек молится и просит, чтобы Бог направлял его. Это первый ресурс. Второй ресурс. Ну и что есть разное мнение? Изучайте вопрос с разных сторон. Получайте информацию. И если вы достаточно объективны в себе, если вы достаточно объективны, привыкли к тому, чтобы на вещи смотреть беспристрастно, то вырабатывайте свое собственное мнение. Ну и что есть другие мнения по этому поводу? Вы знаете, есть мнение, что счастливых семей не бывает. Я считаю, что это чушь, простите. Потому что я счастлив в браке уже практически 20 лет. И мой опыт говорит о том, что счастье возможно. Я как-то уже где-то говорил, не помню, что если бы сейчас мне предложили вернуться в медовый месяц или оставить все как есть, я бы ни за что не вернулся в медовый месяц. Но, ребята, есть масса людей, которые убеждены в том, что счастливых семей нет. Я считаю, что это чушь.
2: Спасибо большое. Еще вопрос, пожалуйста.
6: Да, у меня есть такая проблема, это к дневнику успеха как раз-таки, что я недовольна тем, что я считаю, что я мало делаю, в общем. И если я буду записывать вот все свои успехи, достижения, то я буду еще больше огорчаться тому, что я недостаточно много сделала, недостаточно усердно, недостаточно там, ну, какие-то мелочные дела, знаете, там, картошку почистила, суп сделала. Мне этого недостаточно, надо было накрыть пир на весь мир. Не знаю, как мне перестать с этим жить?
0: У меня к вам встречный вопрос, а почему вы хотите быть идеальной?
6: Не знаю. Ну, я не хочу быть идеальной, я просто хочу избавиться от того, чтобы не думать, что я мало делаю.
0: Возможно, вы перфекционист. Возможно, вам кажется, что вы все должны делать идеально. Но тогда вопрос перфекционизма лучше проработать. Либо с помощью самоанализа. Почему вообще? Кто вам сказал, что надо все делать прям идеально? Все надо успевать, всем надо угождать. Это не так. Есть такой уровень «достаточно хорошо». Вот для перфекциониста это пока, ну, может быть, на первых порах непонятная такая опция, да, как это «достаточно хорошо», «должно быть идеально». Подожди, кто сказал, что должно быть идеально? А кто твой цензор, кто тебя оценивает, что ты должна быть идеальной? Поэтому я бы порекомендовал задаться вопросом, а почему я все хочу делать идеально? Это более важный вопрос, чем вот ваш первичный вопрос, почему, вот, ну, поможет ли мне дневник успеха? Поможет. Но подумайте, почему вы хотите быть идеальной?
2: Спасибо большое, Александр. Это были все вопросы. Спасибо вам.
1: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы нашли время, за то, что вы пришли сюда, за то, что задавали свои вопросы. А также мы Спасибо хотим сказать и вам, наши зрители. Пожалуйста, оставляйте нам свои вопросы, звоните, пишите комментарии. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

звучат слова. Милые мои, вы Богом дали.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: По вере вашей да будет вам. Третья беседа по Евангелию от Луки на эту потрясающую тему. Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь в знаменование 30-летия телекомпании «Три ангела» мы собрались.

0: Великая глава. Коля, скажи, пожалуйста, почему ты так считаешь?
1: Потому что в этой главе собраны три основных аспекта, что ли, или характеристики веры. То есть то, какой она должна быть, какой Бог видит ее. И знаете, что я скажу еще, что Иисус восхищается всеми тремя. Он просто восхищается, он просто в восторге и от римского сотника, и от Иоанна Крестителя, и от этой от этого третьего персонажа, о котором мы сейчас будем говорить.
0: Еще раз напоминаем, что на позапрошлой встрече мы говорили о вере римского сотника, по вере вашей да будет вам. На прошлой встрече мы говорили о вере Иоанна Крестителя, по вере вашей да будет вам. А сегодня говорим о еще одном очень известном библейском персонаже – Марии Магдалине. И на ее примере будем разбирать, что же значит эта вот удивительная фраза «по вере вашей да будет вам». Коль, еще раз, в чем же величие вот этой вот седьмой главы?
1: В том, что вера должна отличаться, истинная вера в Бога должна отличаться в непоколебимую уверенность в Божьем Слове. Что как написано Слово Божие, так оно так и действует. Ибо оно живо и действенно, острее всякого меча будет острым, проникает до составов мозгов и судит нас, судит наши помышления, намерения сердечные. Это так Павел написал в
0: послании к евреям. Это таково Слово Божье. Вот так вот. А каким образом оно судит? То есть слово написано там, оно в книге, а у меня мои намерения, помышления. А каким образом оно судит?
1: А потому что в Слове Божьем изложен Божий закон, его 10 заповедей, который и есть наш судья. То есть, если я отступаю куда-то от этих заповедей, мне сразу идет наставление из Слова Божьего, что это не так, это неправильно, это не по-божьему. По-божьему нужно вот как. Вот иди так и дальше, и живи, и больше не греши. То есть, вот Слово Божие. И главное, в автора этих слов. То есть,
0: вера.
1: Вера сотника, вера, да. Вера отличалась тем, что он непоколебимо уверен, что раз Христос скажет слово, оно обязательно исполнит свое значение, исполнит то, что, ради чего Бог и говорит это. Это вот вера сотника. И сегодня тоже, без Слова Божьего, ну какая же это вера? Откуда мы узнаем о том Спасителе, который пришел в этот мир, как не из Слова Божьего? О кресте, о жертве Христа. Только Слово Божье говорит, Библия.
0: Очень рады, дорогие друзья, что вы сегодня вместе с нами исследуете Слово Божье, потому что именно из Слова Божьего возникает наша вера. Говорится, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Именно из Слова Божьего она укрепляется. Ну что ж, продолжаем, Коля, сами с тобой укрепляться в вере.
1: Да.
0: И рассуждать над 7 главой Евангелия от Луки. И говорить о следующем главном персонаже, который помогает жить нам по вере.
1: Иоанн Креститель, если мы вот немножко еще вернемся назад, вера Иоанна Крестителя отличалась в том, что он верил в Христа, как в Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. То есть в план спасения, в то, что Бог отдал Сына Своего на смерть. И так возлюбил он этот мир, что Сын Божий пришел и взял все наши грехи на себя, и в конце концов он стал жертвой за эти грехи. Вот это была вера Иоанна Крестителя. А то, во что верила Мария Магдалина, это без этого тоже веры не может быть.
0: То есть еще раз, вера не может быть без веры в Слово, вера не может быть без веры в Спасителя Иисуса Христа. И третье, о чем сейчас будем говорить, без чего не может быть веры?
1: Вера не может быть без покаяния.
0: Вера не может быть без покаяния.
1: Потому что покаяние влечет за собой прощение грехов, освобождение вот это. От чего мы все хотим избавиться? От гнетущего состояния духа, от болезни, в конце концов, это как последствие греха.
0: Да даже греха. И сам процесс греха – это болезнь.
1: Сам процесс, да. Это нам всегда не по себе, когда мы делаем что-то не так. И да. Совесть наша обличает, и потом не дает покоя, и бессонница, и все на свете. То есть, да, это в результате может быть того, что я совершил какой-то нехороший поступок.
0: Да.
1: Вера Марии Магдалины. Это описание начинается с того, что Христа пригласил в свой дом один из фарисеев.
0: Коль, давай напомним еще раз, кто такие фарисеи.
1: Вера фарисеев отличалась в том, что они считали Бога как некого волшебника, что ли, по просьбам нас, то есть верующих людей, Бог должен совершить все, что мы хотим, что мы желаем. А мы хотим, чтобы мы царствовали над римлянами, мы хотим, чтобы нас слушали люди, и чтобы мы...

0: имели у них такой вот вес авторитетного равви, то есть учителя.
1: Откуда у них бралась такая вера?
0: Это вера искаженная. Откуда не взялась она?
1: Трудно. Ведь вот про фарисейство говорят и сейчас. Оно же и сейчас есть. Оно и в нашей среде есть. И я вот точно не знаю, может ли человек быть... Вот я точно знаю, что человек может быть то в вере, то в каком-то неверии. А вот может ли человек быть то фарисеем, то не фарисеем? Я вот этого не знаю.
0: Если я буду считать себя праведным, то я превращусь в фарисея, в конце концов. Угу. То есть мне не нужно ни покаяние, ни прощение. Я и так достаточно хороший человек. Но я верю, что придет Спаситель и, в конце концов, установит тут царство свое. Угу. А я буду там у него в первых рядах. В Совете министров, может быть. Потому что я очень хорош, я правильный. И вот фарисеи, вот такая была фарисейская вера.
1: То есть при этом у них не было веры в то, что только Бог праведен, и только Он дает нам праведность. И вот то лучшее, что у нас есть, что оно от Бога.
0: Ну, может быть, они в это и верили, только они считали, что я-то уже правильный, меня уже Бог вот этим наделил, и уже все.
1: Я уже достиг.
0: Я уже достаточно хорош. И меня должны почитать, ну, не как Бога, но хотя бы как его наместника там, или еще кого-то, или посланника.
1: У них была вера, еще раз спрашиваю?
0: Конечно. Они верили в Спасителя, они верили в Слово Божие, они верили в прощение грехов, они верили вот во все, что учит Ветхий Завет.
1: Они будут спасены?
0: Они будут спасены при одном условии. Вот при том условии, если они последуют вот за Марией Магдалиной.
1: О, как интересно, что фарисеи должны последовать за грешницей Марией Магдалиной.
0: Они случайно не на этом перу вдвоем, и фарисеи, и Мария Магдалина. Вот в этой сцене фигурируют эти два персонажа. Конечно, и Христос там, да. Но вот их Лука как бы сводит одну и другую сторону. Вот эта вера и вот эта вера. Причем фарисей, вот тот, который пригласил Иисуса Христа, он был исцелен от проказа им, и он из благодарности пригласил Иисуса Христа к себе домой, чтобы почтить его.
1: Он верил в Иисуса?
0: Он верил в Иисуса, да. Он был счастлив, что вот он сидит рядом с ним сейчас. С таким, ну, у него была вера, конечно, не такая фарисейская, как у многих фарисеев, если так можно сказать. Но что-то в нем перевернулось, когда он получил исцеление от простого плотника.
1: Может быть, то есть вот еще раз, если я правильно запомнила, что все-таки фарисейство – это самоправедность. Вот так вот, да?
0: Да, да.
1: Вот. И могут быть очень хорошие люди, на самом деле, но просто которые себя считают праведными. А вот у этого фарисея, который пригласил к себе в дом Иисуса, у него произошел такой вот переворот, то есть он перестал быть самоправедным. Он остался фарисеем по названию, ну, потому что он входил в эту религиозно-политическую... Это религиозно-политическая партия, наверное, да, была в Израиле? Вот, то есть он просто входил в эту партию, но на самом деле он уже фарисеем по духу-то и не был, наверное.
0: Причем Лука, он к фарисеям относится неплохо. Он описывает три таких случая посещения Иисуса Христа домов фарисеев, которые приглашали его. И у Луки вот такое отношение к фарисеям, к некоторым из них, не случайно, наверное, сложилось, потому что почему-то он описывает эту сцену в доме Симона, фарисея, как бы вне своего хронологического повествования. Он как бы опережает, то есть он берет из будущего вот эту сцену, помещает вот сюда, в эту 7 главу. Это была причина для этого. И одна из причин, не она даже, а одна из причин то, что многие верили, что фарисеи-то вот не верят в Иисуса Христа, его учению. Они считают его там мошенником, считают обманщиком и даже планируют какое-то убийство совершить, как бы от него избавиться. И язычники, слышав это, то есть люди, которые не являлись иудеями, у них могло создаться впечатление, что фарисеи, которые начитанные, которые знают Слово Божие, они это учение не признают.
1: Христианское.
0: Да, Христа, учение Христа. Его Нагорную проповедь, его, вот, суть его учения. Они его отвергают, а значит, оно не истина. Так могло сложиться в голове у несведущего человека из языческого мира. Но Лука предвосхищает вот эти все вопросы, как у язычников, и говорит, да нет, не все фарисеи так себя ведут. Вот есть такие, которые его принимают как, почти как Бога, то есть очень почетного человека. И не один случай такой описан, а целых три в Евангелии от Луки.
1: Целых три, или же, можно сказать, всего лишь три, потому что остальные-то не принимали.
0: Но в других Евангелиях таких случаев меньше, чем вот у Луки. И здесь Лука как бы, вот поэтому одна из причин того, что он вот спешит, что ли, язычников разуверить в том, что учение Христа не истина. Оно истина, да, и фарисей тоже. Не надо говорить, что все. Вот есть такие, которые его принимают и почитают даже, угу, как почетного гостя.
1: То есть еще раз, оставаясь тогда, ну просто, что ли, по социальному своему статусу фарисеям, он, Симон, он утратил самоправедность. То есть он по своей вере принял праведность не свою, а Христа, да?
0: Дело в том, что проблема Симона все-таки осталась. Хотя он и поверил в Иисуса. Мы не знаем, в каком статусе он в него поверил. В статусе пророка или в статусе Сына Божьего и Бога. Но у него была все равно одна проблема, которая не давала ему вот этой вере осуществиться до конца. Он не считал себя грешником.
1: Он не считал себя
0: грешником. Нет. Угу. Вот это проблема всех фарисеев. Угу. Они не считают себя грешниками. И в том числе и Симон. Он был похож на фарисея из притчи. Помните, может быть, известные притчи, где двое молятся, угу, в Доме Божьем, и один фарисей, другой мытарь.
1: Да.
0: И фарисей говорит, вот, благодарю тебе, что я не такой, как есть,
1: Не такой, как этот грешник,
0: да. А другой всего лишь там бил себя в грудь, говорит, будь милость ко мне. И притчу эту Иисус закончил словами, что этот ушел-то неоправданным совсем.
1: Фарисей неоправданным, а грешник оправданным.
0: Да,
1: потому что он говорил, Господи, будь милостив ко мне грешному.
0: Да, а фарисей не считал себя грешником. Он считал, что он благословен, у него все есть, он праведен, угу, он ведет правильный образ жизни, угу, у него все, так сказать. Но больше еще и не пожелать.
1: Угу.
0: Но ему не хватало одного, ему не хватало покаяния.
1: Симону.
0: Угу.
1: Вот такая интересная противоречивая
0: признать
1: фигура.
0: Себя грешником.
1: И надо сказать, что нет праведного ни одного на этой земле. И кто-то в одном неправеден, кто-то в другом. Вот фарисей, вот данный был в этом неправеден. Тем не менее, все мы на пути к Богу. Как бы мы, ну, каким бы мы путем ни шли. Даже если это путь пока в противоположную сторону.
0: Да, у каждого какие-то свои, да, у нас есть, как бы сказать, тараканы, говорят, заморочки, ну, какие-то, да, да, какие-то недостатки у нас у каждого есть. Вот у Симона был вот этот недостаток. Но это не значит, что он был полностью вот таким вот прям неверующим. Он был верующим, да, но на какой-то определенной вот стадии, что ли, она возрастала.
1: Ну вот давай, мы же заявились, что мы вновь говорим на тему «По вере вашей да будет вам». Вот как по вере Симона ему было? Хотя главным героем все-таки этой части 7 главы является Мария Магдалина. Да,
0: да? И вот мы читаем дальше. «И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, встав сзади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами, оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. И, видя это, фарисея, пригласивший его, сказал сам в себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». И этот знал, что она грешница. Не только вот Лука заявляет, что она грешница, но Симон в себе это знал, что это так.
1: Ну, может быть, она одета была каким-то соответствующим образом. Может быть, вот то, что простоволосая, с распущенными волосами, может быть, это было не принято в той культуре.
0: Дело в том, что Мария Магдалина, Лука не упоминает ее имени по одной причине. И не только Лука не упоминает ни Матфея, ни Марк ее. Упоминает только Иоанн.
1: И, кстати, во всех четырех Евангелиях, да, эта история Марии Магдалины, именно вот эта история, она описана, и говорят, что это не случайно, ведь далеко не все истории описаны во всех четырех Евангелиях.
0: Причем этот случай происходит незадолго до Голгофы, буквально неделю там, или, может, больше, чуть больше, но вот в преддверии смерти Христа вот это происходит. У Луки почти в самом начале Евангелия это все описано.
1: То есть есть что-то очень-очень особенное вот в истории Марии Магдалины. Я не помню, где это говорится, что где бы ни было проповедано Евангелие Царства, будет сказано о Марии.
0: Это в другом Евангелии, это не у Луки. Да. Но в одном из Евангелий точно.
1: Вот в чем же особенность этой истории, в чем же особенность веры грешницы? Это же ведь вот потрясающе сильно. Мы говорили о вере Симона фарисея, ну, и о его особенностях, что ли, об особенностях его веры. Ну, вроде хороший человек, положительный. А вот вера грешницы, что же это такое?
0: Поскольку это событие происходит незадолго до Голгофского креста, Мария Магдалина, она уже долгое время общалась с Иисусом. И как в других Евангелиях написано, что из нее были изгнаны 7 бесов, то есть Иисус семикратно это делал уже с ней. Она получала и исцеление, и утешение, и прощение грехов. Она вот это все уже познала. И на ней, наверное, не было уже вот этой одежды грешницы. Наверное, она что-то другое уже делала, потому что она оставила все свои грехи уже в прошлом.
1: Она оставила свой образ жизни.
0: Свой образ жизни, да. И, может быть, есть такое предположение, что вот этот Симон, он как бы и ввел ее в грех в этом селении. Это же происходит в Вифании. Угу. Мария оттуда родом. И она в результате своей ошибки, что ли, или, может быть, не знаю, слабости, она потом была вынуждена уехать из своих мест, поселиться подальше, в Магдале, на берегу Галилейского моря.
1: Поэтому она называется Мария Магдалина, имя ее, так, прозвище. Мария из Магдалы. И Магдалина, ну вот откуда она?
0: Ну, настоящее место жительства ее было здесь, в доме Марфы и Лазаря, ее брата и сестры. Но вот откуда знал о грехах этот Симон, фарисей, вот есть предположение, что это он ее и ввел когда-то в этот грех, и он об этом знает. И теперь думает, вот какая грешница прикасается, знал бы вот Иисус, вот какая грешница прикасается к нему. А я-то знаю, а он-то еще вот может, такой же он пророк тогда, если он этого не знает. Вот такая вот червь такой в его голове там сидел. Но Мария себя вела интересным образом. Ее никто не приглашал в этот дом, она пришла сама, узнав, что Иисус здесь, на этом перу сидит, вернее, возлежит. Там не сидели за столом, а возлежали на левой руке, вот как-то на локте, а правой рукой ты как бы вот берешь что-то со стола, вот похоже, столько такой, может быть, чуть может пониже, как здесь у нас. И ноги-то у человека находятся как бы...
1: Ну, он возлежит, да.
0: Возлежит.
1: То есть он фактически перпендикулярно
0: к столу. Лицом все лежа к столу, ноги находятся в другой стороне. И Мария могла подойти незаметно. Ее никто, наверное, не заметил, когда она подошла к Иисусу, начала вот это свое действие с ногами. Она обняла ноги. Это по обычаю того времени, это признак, вернее, вот так уважали глубоко почитаемых людей, вот обнять ноги, вот как-то так.
1: Преклониться.
0: Это, да, это дань такое почтение, дань уважения, каким-то заслугам и так далее. И Мария это сделала, но это естественно, но она не смогла сдержать эмоций. Она не рассчитывала, что она так себя, вот слезы у нее прям хлынут из глаз, что она не думала, что это с ней так будет происходить. Из чувства благодарности, что Бог изменил ее жизнь, освободил ее вот от этой зависимости, от порока вот от этого. И она теперь совершенно другой человек. И вот эти слезы потекли, и она не готова была, и пришлось, ну вот волосы, вот, она тут же начала это как бы вот эту свою оплошность исправлять, волосы тут и все. А потом в знак глубокого уважения она прихватила с собой дорогой очень аромат, называемый тут мирра. Это такое масло, очень ароматизированный, такой благовонный запах, очень приятный. И она этот флакон разбивает и мажет, и начинает... Вот это тоже из глубокого уважения и почтения к этому человеку, даже не к человеку, а к Богу. Вот он это делает, и тут разливается этот запах по комнате.
1: И все ее замечают.
0: И вот только тогда Симон... Откуда? Только тогда. Мне так кажется, что вот он только тогда ее заметил. Что это там? Так эта женщина, она же грешница, она что тут делает? Да как это? И он бы выгнал ее, но из чувства уважения к Иисусу он этого не сделал. Поскольку у него такая вот вера была, что это Иисус – это мой спаситель, он меня спас от проказа, он великий человек. Он, может быть, даже не человек вовсе, а может быть, это Бог сам. У него вот это вот росло все.
1: Но презрение грешницы
0: все-таки это фарисейство вот это вот, оно в нем глубоко сидит. И он думает, все-таки вот. И начинается вот эта вот мысль, а вот он не знает, наверное, а если не знает, то какой же он может быть пророк, может быть, я вовсе не пророк, может быть, ошибаюсь, может быть, что-то не так во мне, что это не тот, кого я его принимаю. Вот эти вот все пошли, вот эти вот мысли.
1: Коль, очень яркая картина вот сейчас тобой нарисована, когда ты рассуждаешь над Евангелием от Луки, то есть, что эта женщина, она уже в благообразном облике, она уже избавлена от своих грехов. Да. И вот она приходит, она помазывает ноги Иисуса благовонием, это происходит незадолго до смерти Иисуса Христа на Голгофе. Вот и, кстати, говорится, что это она его помазала, или сам Иисус об этом сказал, что она его помазала, приготовила к погребению.
0: Да, Матфея,
1: ну, сама того, конечно, не знаю. Вот давай поговорим о ее вере. То есть она была ему благодарна, она уже была освобождена от греха, от зависимости от греха. Вот можно сказать, что вот по ее вере уже произошло ей воздаяние. То есть она уже освобождена. В чем ее вера? Каков, ну, я не знаю, можно ли говорить слово «механизм»? И становится ли из 7 главы понятен механизм, что ли, вот обретение веры? Вера из слова. Вера во спасительную жертву Иисуса Христа, как Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. И вот вера Марии Магдалины, в чем ее особенность?
0: Вот, может быть, мы прочитаем тогда текст, который является ключевым здесь, в этой истории. «Сказываю тебе, он говорит Симону, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Угу. Мария получила...
1: Очень такие слова известные, но в то же время не очень-то понятные. То есть кому много прощается, тот много возлюбил, а кому мало прощается, тот мало возлюбил. Угу. Кому-то Богом мало прощается, или как, что Бог не полностью прощает, или вот что это?
0: Чтобы понять это, нужно вникнуть в состояние этой женщины, вот этой Марии Магдалины. Она пришла сюда, потому что не смогла. Она ее тянула к Христу, ее вот как бы неудержимо. Она хотела быть рядом с ним. И если мы в другой сцене прочитаем у евангелиста Иоанна, она там села у ног Христа, как только вот Иисус пришел к ним в дом ее и Марфы, она сразу к нему стремилась, к ногам. И, может быть, так же вот обнимала их эти ноги и сидела и слушала, что же он говорит. То есть она была до глубины души благодарна Иисусу за то, что он вытащил ее из бездны вот этого порока, что он не считает ее грешницей. Он ее оправдал.
1: А вот что значит «вытащил»? То есть вот он ее, не знаю, там, взял за руку, вывел там из какого-нибудь дома терпимости, сказал, все, ты здесь больше не будешь находиться, ты теперь будешь здесь жить. Или, ну и в каком-то другом чистом, благообразном месте и окружении. А в чем, как он ее вытащил? Чем? Вот не верой ли произошло это? Или каким образом?
0: Ну вот вера, она, Иисус говорит, она вот как горчичное зерно, вот достаточно вот этого. А зерно, оно живое, это не песчинка, это зернышко. Оно имеет способность расти, жить, то есть. И если это семечко вот это вот посеяно в сердце человека, маленькое, оно начинает расти. Когда-то Мария Магдалина услышала проповедь Иисуса. Ее это поразило, то, что он говорит. Может быть, Нагорную проповедь, может быть, какую-то другую еще. И ее неудержимо тянуло опять. Что же еще-то он скажет?
1: То есть Дух Святой начал работать в ее сердце?
0: Вот это семечко, оно на благодатную почву упало и начало расти. И ей захотелось узнать о Христе больше, больше, больше. В конце концов, она приблизилась к нему, она неотступно стала за ним следовать везде, где он ходил. В конце концов, наверное, в какой-то момент к нему просто подошла. С каким, может быть, вопросом или с просьбой. Мы не знаем. Этого не написано.
1: Сегодня, кстати, можно провести аналогию, что сегодня, да, мы не можем идти по стопам Иисуса, потому что его сейчас он одесную Бога Отца, сейчас он в небесном святилище. Вот, но мы можем за ним идти тоже неотступно, даже если мы
0: не видим его.
1: Грешники, даже если мы отступники, даже если мы что-то вот совершенно ужасное или непотребное делаем, мы можем идти прямо и по его стопам, читая Слово Божье, общаясь с теми людьми, которые готовы, ну, которые тоже вот живут этим, которые готовы говорить о Христе.
0: Ну да. И вот таким образом вера Марии Магдалины выросла до глубочайшей благодарности, до того, что она все-таки, скорее всего, попросила у Христа освободить ее от этого порока, от этой тяги, что ли, от этой зависимости.
1: То есть исповедалась, ведь вот говорят, что прощения ведь и без исповедания греха тоже нет.
0: Да, но опять же, исповедание перед Богом, прощающим, не перед человеком, и она получила то, что...
1: То есть сначала искала. Исповедала свой грех. Если мы все-таки пытаемся вот механизм какой-то нащупать...
0: Она сначала Бога полюбила. Вот не совсем все сказал.
1: Поверила.
0: Прощаются многие грехи за то, что она возлюбила много.
1: Возлюбила.
0: Любовь. Вот она ей и двигала. Любовь к Богу. И когда мы встречаемся на странице Священного Писания с Иисусом Христом, мы начинаем какие-то чувства к Нему испытывать. И думать, вот это тот человек, которого готов был бы слушать, который говорит истину, и который проникает в глубины моего сердца и вытаскивает оттуда все, и который знает меня до конца.
1: И который ничего плохого мне не желает и не делает, главное. То есть вот это ведь вот вызывает любовь, что «Господи, я тебя буду так вот держаться от тебя подальше, потому что ну, ты такой карающий, ты такой гневающий, ты такой праведный». Да? Это, а какая тут может быть любовь? И вдруг ты встречаешь любовь Христа, любовь Бога, который умер за тебя, который за тебя понес вот все то, что, о чем мы говорим в Евангелии от Луки. Ведь какую тяжелейшую жизнь Господь, Бог прожил, находясь на земле, вот среди даже не просто какие-то физические тяготы или моральные, но просто вот в окружении греха чистый безгрешный агнец находился. Да? А как вот, ну, не полюбить, как не возблагодарить, что он сюда пришел и тебя спас?
0: Тем более, что вот его слова, его действия, его характер, он как бы вот именно то, что мы ищем, именно то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы к нам так относились, как относился Христос к окружающим его людям. Мы хотим тоже чистоты вот этой, хотим вот этой святости даже, безгрешности. Нам противно от некоторых наших действий, от некоторых наших мыслей. И мы говорим, откуда все это вот во мне вот это берется? Это же вроде бы не должно быть. А вот он как раз именно то существо, тот человек, тот Бог, в котором все это мы находим, всю вот эту чистоту, всю искренность, всю безгрешность.
1: И при этом любовь к нам,
0: и при этом он нас не осуждает.
1: Да, не осуждает. Ни за что не осуждает. Вот где нам в себе найти такую силу, чтобы никого ни за что не осуждать? А вот Бог, который всесилен, который велик, который всемогущ, Он нас никого, ни одного, ни за что не осуждает.
0: Вот это поняла Мария Магдалина, в конце концов. И вот эта глубина ее признательности, она вот так вот спонтанно выразилась в этой сцене. Как, то есть, ну, человек, не, ну, он слаб. Вот эта слабость человеческая, она иногда, ну, вот эти все запоры наши, всю нашу, не знаю, как мы вот говорим.
1: Засовы, закрытые засовы.
0: Поведение вот это вот, которое мы, маску вот эту, которую мы все, ну, так вроде бы нельзя себя вести, да. Так вроде бы это, ну, неприлично, что ли. Она не посчиталась приличным. Она спустила волосы, что тоже являлось неприличным в обществе. Распускать волосы женщине запрещалось. Она не, даже это, то есть, ну, инстинктивно как-то вот, не желая того, вот это сделала. Потому что она испытывала огромную любовь и огромное счастье находиться рядом с ним.
1: В общем, можно ли сказать, что ей было так много прощено, она так много про себя знала плохого, и ей было так много прощено, что она и возлюбила поэтому много?
0: Я не знаю, это, конечно, взаимосвязано, но любовь-то, она вообще-то стоит на первом месте. Идет там вера, надежда, любовь, но написано, любовь-то из них больше.
1: В Библии написано.
0: Да, это у апостола Павла в 13 главе послания к Коринфянам. И здесь ведь эти слова сказаны не Марии были, они были сказаны фарисею. И Мария это знала
1: Симону
0: прекрасно.
1: Тогда.
0: Симону, да, вот этому фарисею, который на перу и сидел у него. А вот почему возлюбила много? Дело в том, что когда человек считает, что он достаточно хорош, и ну, небольшой грешок, ну, что такого, это...
1: У всех, да.
0: Ничего страшного там, да. И это наше... У меня есть отношение с Богом, да, я как-то по-своему верю в Него, в Спасителя, да, что Он прощает грехи. Но вот этот маленький такой грех, ну, наверное, ничего страшного там. Это же не вот там какое-то прелюбодеяние. Ну, разовое прелюбодеяние всего-то, а люди-то вон целыми жизнями живут так. Или там, ну, украл немножко там, присвоил там чужое. Ну, это же так мало, такая малость. И когда человек вот думает так, то он не ценит, что, не думает о том, что каждый маленький грех разделяет нас с Богом огромной пропастью. У нас теперь с Богом нет отношений, по сути, в результате моего греха, они прерваны вот этой маленькой, вот этой моей оплошностью там, да? И каждый вот человек, который...
1: Это любит... не потому, что Бог от меня отвернулся, нет. А потому что я отделился от Бога через этот
0: грех. Это я пытаюсь вот этот текст вникнуть. Угу. Почему мало мы любим? Мало мы любим вот именно в этом смысле, что я не придаю значения малым грехам, угу. Не придаю значения нашим отношениям с Богом, угу. Не придаю значения, что Он теперь от меня бесконечно далек в результате моего вот этого маленького греха. Угу. Мария, она это понимала, что этой пропасти между мной и Богом быть не должно вообще. Угу. Ни маленькой, ни большой. Но она сразу огромная, даже в результате маленького. То есть вот любящий, не любящий, любящий малый – это человек, не придающий значения малым своим оплошностям, грешкам, как он называет, не придающий отношения с Богом. Вот, что угу. они рушатся, угу. что они сейчас, их сейчас нет. Угу. Бог от меня далек сейчас. Угу. И это человека не очень не трогает совсем. Угу. Вот точно так же, как не трогал это Симона фарисея. Ну, подумаешь, там, угу. это ничего такое, угу. грешница, ну, с ней все грешат, и ничего. И мне тоже разок там другой согрешить, ничего страшного. Угу. Я потом пойду в храм, там, что-то, там принесу жертву, еще одну принесу жертву, еще одну принесу, и все, и Бог меня простит. Угу. Таким образом. Вот я так понимаю вот этот текст.
1: Что вот в этом вера Марии Магдалины, что она понимала, как много ей простил Бог.
0: Как много для нее значит отношение с Богом. Угу. Да, и эти отношения только через прощение, то есть только через покаяние достигаются. Угу. Вот это вера Марии Магдалины. Без покаяния прощения не бывает и не будет. И mm-hmm. если во мне нет вот этого духа покаяния, то значит во мне нет и веры.
1: Mm-hmm. То есть вот есть между этим связь, да, что не просто мое исповедание греха, там, да, я грешен, прости меня, Господи, этого недостаточно, это еще не вера. Да? То есть через это просто обрести веру, то есть отношение с Богом. Можно, кстати, Коль, сказать, что вера, то есть отношение с Богом.
0: Да, я думаю, можно.
1: Вот мне кажется, очень хорошее такое определение. Вера, то есть отношение с Богом. Отношение через мою молитву, отношение через мое какое-то внутреннее обращение к Нему. Вот отношение через то, что я в каких-то ситуациях, в сложных или в радостных, я вспоминаю о Нем. Вот это вот отношение. То есть вера – это отношение. И этого отношения без покаяния возникнуть не может.
0: Они могут прерваться, если они есть. Угу. Их может вообще не быть. Угу. Если я не верю в Бога, в Спасителя, я не верю угу. в Его Слово. И если я не ощущаю себя грешником, угу. то веры тоже нет. Угу. А зачем мне Бог? Собственно говоря, ради хобби, ради там развлечения какого-то. Ну, да, все верующие, я ради моды. Ну, вот зачем? Угу. Он мне нужен лично, мне, потому что угу. я грешник.
1: Угу. Что такое покаяние? Давай скажем, сформулируй, что такое покаяние. В чем заключается покаяние? Вот мы сказали, что есть исповедание. Да, Господи, исповедуюсь Тебе, я сделала то-то.
0: Да.
1: Вот, прости меня. В какой момент? Что такое покаяние?
0: Там несколько шагов. Это процесс, по сути. И покаяние, и это подразумевает первое, что я должен признать, что я грешник.
1: Угу. Симон не признает. Грешник вообще? В целом просто грешник?
0: В целом, да. Может быть, не конкретно какие-то грехи вот эти, а вообще я греховен. Угу. Я нуждаюсь в Спасителе. И если говорить о конкретном грехе, да, конечно, я конкретно виновен вот в этом. Я должен это признать, что да. Это признание вины, это второе. Признание вины моей. Я виновен. И потом, следующее, что я при покаянии делаю, это то, что я это ненавижу. Это мне противно. Я не хочу. Некоторые люди заглушают себе и говорят, ничего страшного. То есть это уже не покаяние. Оно, процесс прервался, что ли.
1: Покаяния прервался.
0: Он не пошел дальше, да, процесс покаяния не идет, он закончился. А закончился он фиаско. И вот это идет, вот я презираю, я ненавижу этот грех. И в конце концов, последняя точка покаяния, я от него отвращаюсь. Я его больше не повторяю, угу. я его больше не хочу повторять.
1: Своей силой?
0: И это все я делаю в присутствии Божьем. То есть угу. покаяние же это перед Богом происходит. Угу. И своей силой... У человека силы нет. Это человеком невозможно. Вот, вот так избавиться от греха. Это
1: то есть, когда он признает себя беспомощным перед своим грехом, когда он его возненавидел, когда он хочет от него отвратиться, и когда он говорит, то есть следующий-то этап, что «Господи, забери от меня, убери, не хочу я больше». То есть он все-таки Богу отдает этот грех.
0: То есть, да, я, он говорит, нет, он говорит, «Господи, прости». И будь милостив ко мне. Вот, вот это все. Вот,
1: но вот мне это... кажется, вот забери тоже, это здорово. Потому что сам я избавить себя не могу. А меня все равно продолжает влечь там, к использованию какого-то вещества или каким-то отношениям, или еще к чему-то. Но если я на самом деле скажу, Господи, избавь, я не хочу точно. Я, может быть, и хочу, но я не хочу хотеть этого. Избавь меня, пожалуйста, от этого. И он тогда избавит, и он даст нас так намного больше. Он даст такое счастье вот, безгрешного состояния. Он даст такое счастье в отношениях. Даст такое счастье ну, в отношении к себе самому. По-моему, очень здорово.
0: И вот еще некоторые считают, что вот семь бесов, которые говорят другие евангелисты, которые изгнал Иисус из Марии, это вот как раз тот самый процесс. То есть Мария неоднократно возвращалась к своему.
1: Ну да.
0: И Христос,
1: из своего опыта
0: и Христос,
1: я знаю, что да.
0: Христос постоянно как бы ее освобождал, освобождал. И неоднократно освобождал, может быть, от того же самого греха, от этой самой зависимости. Это не было непросто ей вот это все преодолеть. И в конце концов она это преодолела с Богом. И вот эта благодарность выразилась вот таким вот образом. Но еще хотелось бы отметить все-таки Симон в конце, что веру Симона мы тоже подчеркнем, знаете, с какой стороны, что он не побоялся исповедовать веру свою в Иисуса среди своей фарисейской вот этой компании, среди вот этого общества фарисеев. Он не побоялся, что о нем скажут люди. Так же, как не побоялся Марии сказать, что мне скажут люди. И мне это не важно. Мне важно вот сейчас быть с Иисусом. Он тоже не побоялся. Он почтил его как Бога. Поэтому я вот хочу немножко вот фарисея Симона так немного приподнять. У него тоже была вера. Ну, своя.
1: Ну да, и у каждого из нас тоже своя вера. У большинства людей она... ну, присутствует в том или ином виде. Я даже не верю, когда человек говорит, я неверующий, потому что во что-то он все равно верит. В то, чего он доказать не может, но он считает, что это есть. Так пусть же вера наша с вами будет верой в Господа, верой в нашего Господа Иисуса Христа. И пусть, дорогие друзья, всем нам будет по вере нашей именно в Него. А по вере нашей в Господа Иисуса Христа будет только счастье среди любых бурь, среди любых обстоятельств. Спасибо большое, Николай. Слава прекрасная Богу. Встреча. Считаешь, раскрыли мы с тобой вот три стороны, ну, то, что мы хотели, три стороны веры?
0: В основном, я думаю, да.
1: Ну, еще про продолжим, когда про что-то другое будем рассуждать дальше. Ждем, дорогие друзья, новых встреч с вами, когда мы будем продолжать вместе исследовать Евангелие от Луки, знаменуя этими встречами 30-летие служения телекомпании «Три ангела». Всем вам до свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Притчи блудного сына. Ведущий Александр Синицын.
1: Здравствуйте, с вами программа «Притчи блудного сына», и я ее ведущий Александр Синицын. Сегодня вы увидите.
2: С полностью в предопределение я не верю. Я считаю, что люди, которые полностью верят в судьбу, их называют фаталистами, да? Это слабые люди.
1: И действительно, Бог взял и заранее нам все расписал, некий такой сценарий, и мы, не зная его, невольно уже по этому сценарию живем, да?
3: Где же граница между тем, что решаю я, и что предопределил Бог?
1: Полотно судьбы. Кто мы в этой жизни? Нити, которые подчиняются рукам мастера, заранее придумавшего узор? Или мы сами руководим процессом? Кто мы? Строительный материал в руках Бога? Или мы сами сооружаем здание своей жизни? Тема сегодняшней программы – существует ли предопределение? Вопрос непростой и спорный, но разобраться в нем нам помогут христианский психолог Владимир Владимирович Иванов.
4: Владимир Владимирович Иванов, 40 лет, психолог, редактор. Любит помогать людям, страдающим никотиновой зависимостью. Не любит тратить время на ненужные вещи. Мечтает о собственном центре рациональной психологии.
1: Священнослужитель Дмитрий Николаевич Булатов.
4: Дмитрий Николаевич Булатов, 33 года, пастор, директор молодежного отдела в церкви. Любит Бога, жену, детей, молодежь, лагерные собрания и походы. Не любит заполнять анкеты. Увлекается велопоходами. Мечтает быть подобным Христу.
1: И Маска.
4: Маска. Оппонент, критик. Стремится глубоко разобраться в поставленном вопросе. Ценит искренних думающих людей. Любит, когда рассуждения основаны на личном опыте. Мечтает, чтобы люди научились видеть реальность и не жили иллюзиями.
1: Итак, существует ли предопределение? С этим вопросом мы вышли в люди.
5: Как вы считаете, существует предопределение или мы сами строим свою судьбу?
6: Думаю, что сами, наверное.
7: Почему-то мне так кажется.
5: В судьбу не верите?
6: Судьбу? Процентов, наверное, на 40 всего лишь.
8: Есть несколько предопределений. Это первое – наше генетическое предопределение. Второе – то, что нас воспитывает семья. И третье – то, что нам навязывает государство и церковь. Это вот эти именно те ограничения, которые выставляются вот этими общественными институтами и предопределяют дальнейшую судьбу человека.
5: А в некое мистическое предопределение вы не верите?
8: А что значит мистическое?
5: Ну, то, что свыше на роду написано.
8: Нет, ну, кому суждено быть повешенным, тот не утонет, это понятно, но вот какое-то мистическое... Нет, ну, есть такая наука, нумерология, есть астрология, в общем-то. Они не связаны с какими-то там мистическими вещами, это чисто нормальные науки.
9: Мы сами строим свою судьбу.
10: Мне кажется, что что-то есть. Конечно, мы можем выбрать какие-то пути развития, но все-таки, что-то свыше есть, что управляет нашими эмоциями, какими-то нами вообще. И я считаю, что вообще, скорее всего, если чему-то суждено сбыться, то это все равно сбудется, независимо от нас.
11: Я считаю, что мы сами. Все в наших руках, на самом деле. Предопределение. Какие-то факты могут быть там, повлиять. Но, опять же, если голова работает, то все в наших руках.
12: Не знаю, мне кажется, сами. Строим свою судьбу.
5: В рок вы не верите?
12: Нет, в рок не верю. В предчувствие верю, а в рок нет.
13: Да, в принципе, должны строить сами свою судьбу.
5: Вы не верите, что бывает такое вот на роду написано, и все, и ничего не сделаешь?
13: Что-то в этом есть все-таки. Не зря говорят, Бог, религия, одна единая для всех. Что-то в этом есть все-таки.
1: Каково ваше впечатление от увиденного? Мы, наверное, начнем с вас, Владимир Владимирович.
14: Мне очень понравились интервью.
9: мне не удалось их как-то сгруппировать. Были разные точки зрения, и все они очень были аргументированы как-то. Но мне кажется, что народ не блуждает в каких-то, может быть, в таких потаенных представлениях, а старается трезво посмотреть на действительность, и, в общем-то, ответ как раз показывает это.
14: Спасибо. А Дмитрий Николаевич, вы что думаете?
15: Ну, мне показалось, что люди понимают, что есть вещи, которые зависят от них, а есть вещи, которые человек, от которых человек независим. Да, вот это вот так прозвучало. Что-то есть. Да, вот. Прям хочется разобраться побыстрее.
14: Хорошо, спасибо. Маска?
3: Я скажу сейчас свою точку зрения. Я считаю, что предопределение в принципе существует, а те люди, которые говорили, что мы сами строим свою судьбу, ну, я думаю, что это до того первого случая, когда случится что-то такое, с чем они не смогут справиться самостоятельно. Потом они все-таки придут к такому же мнению.
14: Спасибо за интересные замечания. Действительно, кто в жизни не слышал такие выражения? У него на роду написано «злой рок», ему предназначено судьбой, от судьбы не уйдешь. И вот сегодня наш герой в студии поделится историей своей судьбы. Встречайте его, Александр. Здравствуй, Александр. Проходи, присаживайся, устраивайся поудобней.
16: Александр Неровный, 28 лет, свободный художник. Любит фото- и видеосъемку, экстремальный туризм. В людях ценит оптимизм, чувство юмора, целеустремленность, способность и желание меняться, пунктуальность. Не любит ограниченность, лицемерие, подлость и необязательность. Мечтает обрести личную, финансовую и духовную свободу.
14: Действительно ли Бог определил ее, или он сам? Мы попробуем в этом разобраться. Ну, вначале, Александр, расскажи немного о себе.
2: Так получилось, что я в настоящий момент принадлежу пасторской семье, священнической. Но, в принципе, это могло бы быть и иначе. И в настоящий момент я сюда пришел, наверное, прежде всего с целью действительно разобраться, существует ли какое-то предопределение, существует ли рок, или мы полностью свободны в своих действиях.
14: Но у тебя у самого эти есть вопросы? Или ты нашел ответ?
2: Знаете, я много думал об этом. Эта тема является интересной для меня. Я могу поделиться тем, что надумал в настоящий момент, к настоящему моменту. Вот. И выслушать также ваши комментарии по этому поводу. Потому что я не претендую на истину в последней инстанции. Но думаю, что мои мысли тоже будут кому-то интересны и смогут кому-то помочь.
14: Но ты сам веришь в предопределение?
2: Я все-таки думаю, что истина лежит где-то посередине. Угу. То есть полностью в предопределение я не верю. Я считаю, что люди, которые полностью верят в судьбу, их называют фаталистами, да? Это слабые люди. Потому что они, для них есть, ну, скажем так, искушение думать, что все предопределено заранее, от меня ничего не зависит, и, соответственно, мне ничего не надо делать. Все получится и так, автоматически, на автопилоте.
14: Но вот у тебя в жизни-то как было? Вот немного хотелось бы нам познакомиться. Почему ты как-то к этому пришел, вот к таким вопросам? Как у тебя вот в жизни складывалось? Все действительно за тебя как-то было решено? Или ты сам определял, строил свою жизнь?
2: Что я могу сказать? В основном я все-таки строил свою жизнь сам. В том плане, что действительно у меня изначально, по крайней мере, одна вещь была написана на роду. Мне на роду было написано быть больным. То есть изначально я отличался, скажем так, очень плохим здоровьем, очень плохим. То есть мне в 6 или 7 лет давали официальную инвалидность. То есть моя судьба, собственно говоря, была, это не зависело от меня, это было изначально, от рождения. И моя судьба, собственно, была быть прикованным к постели или, по крайней мере, к городу, к больнице, к определенным процедурам. Но из-за того, что однажды я сказал этому «нет», собственно, не только я, вся наша семья сказала этому «нет».
9: А каким образом?
2: Каким образом? Мы изменили жизнь. То есть это было еще до церкви, до прихода к Богу. Поэтому мы полностью изменили жизнь. Изменили образ жизни, изменили наши привычки, наше питание, наши вообще отношения к жизни, к окружающему. То есть то, что мы делали, мы делать перестали. То, что мы не делали, мы начали делать. Вот. И благодаря этому сейчас я являюсь полноценным здоровым человеком. И так иногда смеюсь, но даже получается так, что я могу поспорить, скажем так, в физических упражнениях, выносливости со многими изначально здоровыми людьми. Угу. Я считаю это целиком и полностью своей, нашей заслугой. Угу. Потому что изначально это не предполагалось вообще.
3: А вот у меня вопрос, а откуда ты знаешь, что это не предполагалось? Может быть, это и была твоя судьба такая, вот такая удачливая? С чего ты взял, что именно это вот вашими силами, а не каким-то вот сверху написанным сценарием для вашей семьи?
9: Может быть, на роду-то написано было как раз здоровье, а не болезнь?
2: Нет, на роду. Я считаю, что предопределение – это то, что я не могу выбрать, в принципе. То есть я не могу выбрать, допустим, родителей, да, никаким образом. Я не могу выбрать изначально свое здоровье. Я не могу выбрать изначально свое социальное положение. То есть я не могу по заказу родиться в семье миллионера или в семье нищего, быть там, не знаю, китайцем, негром или еще кем-то, не выбирая национальность, не выбирая, наконец, время, в которое я появился на свет. То есть за меня это выбирает кто-то другой. Ну, скажем так, судьба. Бог, называйте как хотите.
3: Ну вот, посмотри, то есть за тебя это кто-то выбрал, что ты попал именно в такую семью. И вот именно в такой семье на роду написано, что вот именно в такой семье ты можешь быть вот здоровым. То есть это не какое-то ваше решение, а это действительно просто сверху. Почему нет?
2: Почему нет?
9: Ну давайте мы попробуем, да, вот, чтобы нам специалисты тоже помогли. Я думаю, у Владимира Владимировича
3: ведь,
9: есть что-то.
3: Я добавлю, ведь вот именно это, где ты родился, в какой стране, у каких родителей, в какое время, именно это определяет судьбу человека, то есть его характер.
9: Я начну с небольшой притчи. Одному мужчине предсказали, что он умрет от вина, он перестал пить вообще и сторонился всяких вот таких вот, может, посиделок
17: напитков
9: или мероприятий, где это было принято и где это могло бы случиться. Но однажды он сел возле дома на лавочке отдохнуть, и кто-то сверху с высокого этажа выбросил бутылку водки. И она упала ему прямо на голову. Несчастный скончался на месте. Таким образом вот сбылось вот это предсказание. Это я так, к размышлению. А на самом деле, если говорить, отталкиваясь от возможностей, которые даются изначально человеку, ну, вот, к примеру, люди, которые стремятся нарастить мышцы. Понятное дело, что у некоторых есть от рождения к этому особые дарования, ну, кость толстая, запястье толстое, мускулинность врожденная. И такому человеку несложно будет нарастить бицепсы. Или человек, который имеет тонкие продольные кости, и для него, для того, чтобы добиться каких-то успехов, нужно прикладывать колоссальные усилия. Так вот, если первый не будет заниматься спортом, а второй будет прикладывать усилия, то потом сравнить их результаты будет, мы удивимся, потому что тот, который был не предназначен для каких-то рекордов, он покажет превосходные результаты. по сравнению с тем, кто был к этому, в общем-то, готов и приспособлен, у него не будет этого, этой возможности продемонстрировать какие-то вот выдающиеся свои результаты. Угу. Поэтому, конечно же, можно говорить о том, что мы изначально рождаемся с уже с какими-то задатками, которые, как вот совершенно справедливо заметил Александр, мы не можем, у нас нет такой возможности их выбирать. Но исходя из того, из какой базы мы отталкиваемся, и используя те возможности, ну и, конечно же, выбрать нужно верное направление, в этом случае мы как в неком коридоре можем двигаться и изменять, может быть, то положение, которое изначально есть.
17: Угу. Дмитрий Николаевич, что вообще Священное Писание говорит о предопределении? Действительно, Бог взял и заранее нам все расписал, некий такой сценарий, и мы, не зная его, невольно уже по этому сценарию живем, да? Либо человек строит свою жизнь, свою судьбу.
15: Я себе это представляю так. Безусловно, есть вещи, которые от нас не зависят. Однозначно. Но, может быть,

0: свою волю. Он ее выражает в Священном Писании. Ну, и так, если уже, может быть, конкретизировать, скажем, в своем законе. Вот Бог говорит, ограждает меня как бы своим законом и говорит, вот это вот пространство внутри вот этой ограды, внутри вот этих 10 заповедей, это то, как ты хочешь или, ну, это то, как ты хочешь или можешь жить, да, по своему выбору. Бог не решает за меня, когда я выхожу из дома, повернуть мне направо или налево, сесть на этот автобус или на тот трамвай, пойти в этот магазин или туда.
1: Опять же, определить работу свою, да, определить, где я буду работать.
0: Где,
1: да,
0: учиться, там, mm-hmm, или там, да. Даже как построить свою судьбу, жениться там или выйти замуж за того или того, да. Бог дает мне принципы, по которым он хочет, чтобы я жил. И говорит мне, вот в рамках этих принципов, в рамках моей воли поступай так, как ты считаешь нужно, потому что я тебя создал свободным человеком. Вот, ну, можно назвать это так, что Бог говорит, что в рамках вот моих, моей воли строй свою судьбу сам. Но даже здесь есть вещи, которые от меня могут не зависеть. Потому что вокруг меня живут люди тоже со свободной волей. И mm-hmm, когда моя свобода пересекается с их свободой, получается обстоятельства, в которые я попадаю, не зависят от меня, и я не на все могу повлиять. Вот так, если так вот вкратце. Mm-hmm.
1: Хотел бы тоже еще вот даже заметить по поводу предопределения, что, мне кажется, предопределение больше относится не к тому, не к прошлому нашему, а вот именно тому, как человек начинает действительно строить. То есть вот страна, в которой я родился, да, родители, цвет моей кожи и так далее, это, мне кажется, к предопределению вот люди чаще всего не относят. Люди чаще всего к предопределению относят именно будущее. То есть им хочется знать, вот дальше как у меня будет жизнь складываться, по определенному сценарию, да, то есть по каким-то законам, или я буду сам расставлять какие-то приоритеты и так далее, да? А вот это, мне кажется, это уже какая-то, ну что ли, данность, что ли, да? Или база, платформа, от которой я отталкиваюсь. Вот я от нее отталкиваюсь, да? Вот, и уже дальше идет вопрос. И вот будущее нам Бог действительно как-то определил?
0: Я себе еще представляю отношения Бога с людьми, как отношения детей с родителями. Вот, например, ребенок ко мне подходит и говорит, я хочу вот это. И у меня может быть три реакции. Первая реакция – это на некоторые вещи я однозначно говорю «нет». Вот однозначно. И хоть ребенок лопнет и треснет, я ему не разрешу. Это вот некое предопределение мое, скажем так. Есть вещи, в которых я ему говорю, дорогой сын там, или дорогая дочь, я думаю вот так. Но в принципе ты решай сама. А есть вещи, в которых я просто говорю, ты решай вообще сама. Потому что здесь абсолютно должен быть твой выбор. И вот в наших отношениях с Богом точно так же. Некоторые вещи нам Бог просто поставит табу и скажет «нет». Ну, не обязательно это хорошо или плохо, да? А просто потому, что вот в нашей жизни вот Бог не хочет это допустить. Нам это не нужно или вот определенные обстоятельства. Вот он говорит «нет». Некоторые вещи он нам говорит так. «Ну, мое мнение такое, но ты решай сам». А в некоторых вопросах он говорит «вот, я тебе дал принципы, решай сам».
1: Александр, ну ты вот сказал, что ты вырос, так скажем, да, в священнической семье. То есть получается, что ну, как бы родители уже, да, то есть поверили в Бога, служили Богу. Они как-то влияли на твой выбор, быть верующим или нет? Ты говоришь, ты решал это все сам.
2: Да, действительно, я решал это сам. Дело в том, что вырос я не в священнической семье.
1: Ага, так.
2: Вырос я в семье сугубо мирской и неверующей. Более того, скажем так, в коммунистической. Вот. То есть папа у меня в свое время был членом партии и становиться, в общем-то, священником не планировал. Но, тем не менее, в общем-то, семья пришла к Богу тогда, когда мне было лет 12-13, то есть это уже вполне сознательный возраст. То есть сейчас ученые говорят, что к этому возрасту уже характер человека практически формируется полностью. Но дело в том, что действительно, с одной стороны, я решал сам. То есть меня никто не тянул, меня никто не принуждал. Мне просто показали, вот тебе новое видение, новое понимание, делай с ним что хочешь. Хочешь – принимай, не хочешь – оставайся.

0: Оставайся на прежних позициях. И, в общем-то, только от меня зависело, останусь ли я в прошлом или приму будущее.
1: Угу. То есть родители выбор свой сделали, да, но этот выбор предоставили тебе.
0: Да, то есть мой личный выбор принадлежал мне. Я его делал долго, честно скажу. Угу. То есть это было не в первый год и не во второй год, а, скажем так, это растянулось на долгие 8 лет.
1: А как это происходило? Так, если вкратце. Понятно, что 8 лет не вместишь в рамки нашей программы, но тем не менее.
0: На самом деле это был просто процесс понимания Бога. Сначала мне было просто интересно. Честно признаюсь, вообще вот именно за Бога, за религию я зацепился, когда узнал о содержании последних глав книги Откровения. Когда я узнал, что Бог придет второй раз, что вся земля изменится, а изначально я вообще по своему складу характера романтик, и мне долгие годы не давала покоя ситуация на нашей планете, что все идет фактически, даже ребенку не нужно объяснять, что все идет к катастрофе. То есть наша экология, наша социальная среда и многое другое, они несовершенны, и это несовершенство с каждым годом усугубляется, что бы там кто ни говорил. Но дело в том, что когда я узнал, что Бог придет и все изменит, мне стало интересно, а что же это за сила, которая так может сделать и которая такое обещает? Потом я начал узнавать Бога дальше и увидел в его характере какие-то черты, которые мне в тот момент не понравились. И появились такие вот весы. Да, что-то за, что-то против. Эти весы долго колебались. Но дело в том, что потихоньку я просто понимал, что Бог, он не обязан нравиться полностью. Он не обязан нравиться всем, потому что тогда всем он людям понравиться не может, в принципе. Потому что все люди разные. Для кого-то хорошо — это плохо, для кого-то плохо — это хорошо.
1: А если не секрет, что за черты-то Бога тебя так заставили сомневаться?
0: Ну, как раз именно подчинение. Я изначально весьма такой человек свободолюбивый, и свод определенных правил, выраженный достаточно ярко в десятисловии, он определенное напряжение создал. То есть не делай этого, не делай этого, не делай этого, не делай этого. Вот. И только потом, через, в общем-то, долгий отрезок времени, я стал понимать, что это не запреты, а это разрешение, это позволение делать как правильно.
2: Я вот сейчас слушаю, извините, пожалуйста, я сейчас слушаю и думаю. Если я не ошибаюсь, то в Библии был такой момент, когда, по-моему, о Петре сказали, что ему предопределено, нет, о Павле, что ему предопределено было стать, то есть, христианином. Было такое или нет? Вот я у священнослужителя спрашиваю.
3: Написано, что Бог его избрал от чрева матери. Там. О многих героях сказано. Иеремия был избран от чрева матери, что Павел.
2: Ну вот разве это не предопределение? Может быть, этому человеку тоже было предопределено, нашему герою? Просто вот так вот пройти. То есть Бог знал его характер. Знал, на что нужно повлиять, чтобы в конце концов он вышел именно на этот путь?
3: Ну, это вообще очень такой глубокий вопрос, потому что вообще в христианстве, когда мы говорим о предопределении, больше стоит вопрос, действительно, а избрал ли Бог одних к спасению, а других к погибели? Mm-hmm. Если человек избран к спасению, что бы он ни делал, Бог его приведет к этому. А если Бог избрал других к погибели, вот. И в Писании есть такие слова – о предопределении. И это послание к римлянам. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого предопределил, тех и призвал. а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. И вот на этом тексте многие говорят, вот есть предопределение, Бог тебя предопределил ко спасению, и все. Но здесь ключевое слово, есть здесь два момента очень важных. Во-первых, здесь написано, ибо кого он предузнал. То есть прежде чем сделать предопределение определенное, Бог предузнал, то есть он предвидел. Божье предвидение, вот это качество Бога видеть наперед и знать будущее, оно не лишает человека свободы выбора. Бог знает, как человек поступит. Но это не означает, что Бог руководит, чтобы человек именно так поступил. Бог предвидит. И вот если он предвидит, что человек сделает выбор правильный, вот на этом в Божьем предвидении и основывается предопределение. Но опять-таки здесь не написано «предопределил к спасению или не к спасению». Здесь написано «предопределил быть подобным образу Сына Своего». Вот что Бог хочет в первую очередь от нас, чтобы мы были подобны Его Сыну. И если человек, Бог предвидит, что человек сделает определенный выбор в Божью сторону, то Он предопределяет определенные обстоятельства в его жизни, чтобы они способствовали изменению характера человека, чтобы быть подобным Христу.
2: У меня тогда такой вопрос. Получается, что одни рождаются хорошими, другие плохими. Вот Бог увидел, ты родился хорошим, значит, тебя к спасению. Ты родился плохим, ну
3: вот
2: и погибай себе.
3: Вот как раз я сказал абсолютно наоборот сейчас.
2: Нет, если вот Бог предвидит, каким ты будешь, так?
3: Причем тут рождается хороший или плохой? Бог предвидит, какой ты сделаешь выбор.
1: И
3: на основании этого он ведет тебя. Когда ты делаешь этот выбор, он ведет тебя тому, чтобы ты стал подобным Христу.
1: А можно сказать так, что Бог устанавливает некую цель для нас, для всех людей, да? То есть, чтобы мы были похожими на Христа, чтобы мы нашли Его, да, жили с Ним, ну и, наконец, жили в вечности с Ним. То есть, это как бы Его цель, Его желание, так? И Он это предлагает нам. Но мы решаем пойти за этой целью, вот за этим, скажем так, Богом установленным путем, да? Или мы пойдем как-то иначе, будем строить жизнь. И вот тут и получается, если человек откликается на это, на Божие предложение, то он становится как бы избранным, да, определенным
3: частью на это. Частью Божьего предопределения.
1: Да, частью Божьего вот этого замысла уже. А если он говорит, не, Бог, ты мне не нужен, вообще не нужны твои тут все цели и так далее, я как-то по-своему, то он, соответственно, отходит вот от этого Божьего определения уже, да? Ну вот я так, наверное, как...
2: А тогда...
0: Я хочу добавить одну иллюстрацию, которая, с одной стороны, для кого-то может... Наша, скажем так, семейная иллюстрация, часть семейной истории, которая может для кого-то послужить ярким примером именно такого безусловного предопределения. Получилось так, что моя прабабушка, она по отцовской линии, она была очень набожная женщина. И так получилось, что вот... Семья у нее была большая, но дело в том, что свою личную Библию, сейчас это уже антиквариат, ей больше 100 лет, она никому не завещала, она завещала именно моему отцу. Причем еще задолго до того, как он сделал выбор в пользу Бога. То есть это своеобразный знак от Бога, да, что тебя я выбрал, вот тебе эта Библия. Сейчас эта Библия является нашей семейной реликвией. Я думаю, будет передаваться дальше из поколения в поколение. И кто-то может сказать, вот классическое предопределение. Да? Но с другой стороны, наличие этой доставшейся по наследству Библии, оно вовсе не предполагало сделать выбор. Он был сделан гораздо позже. Гораздо позже и под влиянием совершенно других обстоятельств, которые, ну, от этой Библии, они совершенно абстрагированы, то есть они от нее совершенно не зависят. И никто не мешал, например, эту Библию просто как вот, ну, дорогое антиквариатное издание в тяжелые годы, когда не хватало денег, когда было сложно с финансами, просто снести на толкучку или там в антикварный магазин и продать. Получить за это деньги и каким-то образом улучшить свое положение. И тем не менее, это сделано не было. Таким образом, впоследствии вот выбор сделан, и Библия осталась.
1: Угу. А как дальше у тебя жизнь развивалась?
0: Дальше...
1: Ну, после вот того, как ты вот колебался, то есть угу. ты принял все-таки это решение выбрать Бога?
0: Да, конечно. То есть это, опять же, уже спустя вот как раз эти 8 лет, это совершенно осознанный, это совершенно... Ну, такой обдуманный выбор, потому что обдумывалось долго. Дело в том, что я не люблю делать что-то с бухты-барахты, ну, просто так вот, под влиянием чувств. А особенно какие-то важные очень решения я предпочитаю, пускай, ну, чтобы заняло какое-то время размышления, заняло какое-то время обдумывания всего этого, прежде чем я приму решение. Вот. И в данном случае это решение, да, было абсолютно обдуманным, абсолютно сознательным, но и в настоящий момент оно обжалованию или изменению не подлежит.
2: Вот у меня еще был такой вопрос. Где же граница между тем, что решаю я, и что предопределил Бог? Mm-hmm. То есть, если вот да, ведущий Саша да, сказал, вот путь определенный определил Бог. Если ты отходишь от этого, то ты идешь по своему пути, и уже все, да? Вот этот путь определил Бог. Получается, что как только на него вступаю, в этот путь, то есть все, я решил, дальше я ничего не решаю, дальше все делает за меня Бог или как?
1: Mm-hmm. Давайте мы вот у психолога, у священнослужителя спросим, вот действительно, где здесь... границы Бога и человека?
4: Любопытный вопрос. Опять же, с точки зрения психологии, чем она полезна, например, в жизни людей, это та же профориентация. Нечто подобное прогнозирование того, где будет человек наиболее полезен, исходя из результатов тестов, которые он проходит, и на основе этих результатов предполагаемая профессия выбирается. Можно этого не делать, и тогда человек будет обречен на поиски, словно экспериментируя со своей судьбой, выбирать, может быть, он придет к такому же результату, но гораздо позже, угу. путем проб и ошибок. И здесь получается, что некоторая нужна информация изначально и принятие решения. Вот. И в этом... как бы вот в этом свете рассматривать некоторое такое вот предопределение, оно просто полезно для того, чтобы не совершать лишних ошибок. Я не берусь отвечать вторую как бы составляющую да, нашего размышления, но я предполагаю, что и там нечто подобное может быть.
1: Дмитрий Николаевич, действительно, вот если человек Бога выбрал, с этого момента выбор у него теряется, и он теперь строго идет по сценарию, по плану Божьему.
3: Есть каждый день вещи, которые от нас не зависят. И есть каждый день вещи, которые зависят от нас. И истинную свободу человек обретает тогда, когда он приходит к Богу. Я уже говорил, как я воспринимаю это, как отец и ребенок. Есть вещи, которые Бог нам однозначно запретит всегда. Может быть, даже вопреки нашей воле, да? Несмотря на то, что он дает нам выбор. Мы можем их выбрать внутренне, но он их не даст этому осуществиться. Есть вещи, на которые он выразит свое мнение и скажет, решай сам. Есть вещи, которые он скажет, я оградил тебя десятью заповедями, дал тебе принципы, поступай сам. Поэтому я считаю, что каждый день человек делает выбор.
2: Мне интересно, какие вещи Бог нам запрещает категорически, то есть не дает?
3: Я воспринимаю жизнь с Богом как нечто сугубо личное отношение. Поэтому это очень индивидуально.
2: К примеру.
3: Я бы не ставил бы здесь шаблоны. Не буду поддаваться на эту провокацию и отвечать на ваш вопрос.
1: Хорошо, спасибо. Александр, что бы ты хотел пожелать нашим зрителям, которые смотрят нашу программу?
0: Вообще в философии мира есть такой принцип золотой середины. То есть когда мы не можем бросаться в крайности. Крайности для нас — это плохо. Потому что есть такой принцип, принцип лезвия бритвы. То есть принцип этот состоит в следующем. Вот какое-то явление, да, или предмет, или там... события, оно не может быть плохим или хорошим само по себе. Его делаем таким мы. То есть, например, атомная энергия, да? Ее можно использовать для созидания, ее можно использовать для ужасного разрушения, для ужасного оружия. Но это делаем только мы. И грань между вот этими вот возможностями, она тонка, как лезвие бритвы. Я хочу всем пожелать эту грань видеть и выбирать сторону, которую подсказывает вам ваша совесть. Предопределение, оно в определенной степени есть. То есть Бог действительно, я согласен в этом плане с пастором, Он действительно видит то, что мы можем сделать. Но Он не отнимает вашей свободы. Он не отнимает вашей свободы выбора. Вы вольны делать то, что хотите. Бог просто говорит, что последствия нам также предстоит нести самим.
1: Благодарю, Александр, тебя за твою историю, которой ты поделился. Также благодарю наших экспертов за участие в программе и за вопросы Маски. Сегодняшний наш вопрос звучал так. Существует ли предопределение? Делайте выводы. С вами была программа «Притчи блудного сына» и я ее ведущий, Александр Синицын. До новых встреч!
5: Дмитрий Николаевич, как впечатление от программы? Удалось раскрыть тему, по-вашему?
3: Я думаю, что отчасти немножечко мы ее раскрыли. Тема большая, обширная, у нее есть многие грани. Но в целом, наверное, вот так вот.
5: Ну как, тебя эксперты убедили?
2: Ну, нельзя сказать, что совсем. Можно еще говорить и говорить об этом на самом деле. То есть, так...
5: Владимир, а вы сами не верили никогда в предопределение?
6: Ну, было время, когда я думал о том, что судьба – это колея. Ну, вообще судьба – это не то, что уже как бы совершилось, а то, что пишется вот на сегодняшний день. Так.
5: Саш, как впечатление от съемок? Все ли сказал, что хотел?
0: На самом деле, я думаю, что говорить можно долго. Но, наверное, основное на сегодняшний день, что я хотел, я сказал.
7: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
8: Воскликните Господу вся земля.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это Библия, живая, постоянно меняющаяся книга.
4: Библия — это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения — это тоже отпечаток жизни.
3: Поэтому ее нам можно назвать необычной книгой, книгой на все времена.
5: Священное Писание, если мы говорим о Новом Завете, формировалось в Церкви.
1: В этой программе «Что такое библейский канон? История формирования канона Нового Завета. Принципы отбора книг для библейского канона».
5: Если мы откроем Библию, титульный лист, мы там встретим слово «канонический». И напрашивается вопрос, что значит «канонический», да?
1: Канон. От греческого «канон» – правило, норма, образец. Изначально словом «канон» называлась прямая палка, служащая отвесом, мерилом, эталоном.
5: Если проследить историю канона, как начинает использовать это слово в ранней христианской церкви, слово «канон» встречается у апостола Павла в послании к Галатам.
1: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию».
5: Вот слово «правилу», «по сему правилу» – это греческое слово «канон». То есть канон – это некий стандарт, правило. Если смотреть, то отцы церкви использовали слово «канон» довольно-таки очень часто, когда они говорили о правиле истины или о правиле веры. И это некий эталон, что ли, да, или некая мера, с которым нужно сравнивать свою жизнь. И только уже позже это слово «канон» стали применять а не только к правилам истины или к вере. Слово это применяли, допустим, к списку, например, клириков или служителей церкви, где кто в каком должен месте находиться, к разным таблицам применяли это слово «канон». А потом слово «канон» стали применять к списку священных книг.
4: Кто и как собрал Библию, ну вот есть набор книг, да, кто и как впервые сказал, что это Библия, это очень хороший вопрос, и на него нет такого однозначного ответа. Опять-таки, вот, допустим, сегодня некая группа людей решила, давайте создадим Священное Писание, но не обязательно сами напишем, а вот у нас есть много хороших книг, умных, добрых, глубоких. Ну, есть же вот современная литература, да, или классическая литература, там, русский XIX век, Толстой, Пушкин, Тургенев, Достоевский. Давайте выберем самое-самое главное. Как бы эти люди сегодня действовали? Наверное, создали бы комитет, постарались бы получить грант на свою работу, естественно, кому бесплатно хочется работать. У кого есть такая возможность? Далеко не у всех. Они бы, наверное, какие-то там изложили принципы. Вот мы отбираем литературу, как школьную программу. Отбирают книги по каким-то принципам. Да, вот книга известная, книга знаменитого писателя, книга учит добру, в то же время для детей не слишком сложна. Вот ничего этого не было. Не было никакой комиссии, никакого гранта. А все сложилось как-то само. Вот я люблю говорить, что Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
5: Иисус не писал никакой книги. Он проповедовал. Он просто проповедовал людям и открывал людям Бога. Соответственно, у Иисуса были ученики или последователи, которые верили в Него и почитали Его как истинного пророка, Мессии, Сына Божьего. И они слово о Христе возвещали всем людям. И пока вот эта вот проповедь и вот это возвещение о Христе Слово, оно было устным. Только спустя 30 лет после смерти Христа и его вознесения уже стало появляться некоторые, скажем так, люди, которые стали записывать Евангелие.
4: Вот четыре Евангелия. Ведь Евангелий было гораздо больше текстов, которые назывались Евангелие. Евангелие – это вообще благая весть. То есть это не жанр книги, это основное ее содержание. Благая весть о Иисусе Христе, который пришел в мир для того, чтобы спасти человечество. Да? И, конечно, никто не распределял, вот ты Марк, вот ты Лука, ты Матфей, ты Иоанн, напишите по книжечке, а мы потом издадим, да, как это сегодня обычно бывает. Нет, этого не было. В какой-то момент, да, были христианские общины, которым вообще это все было не нужно, потому что вот он Марк, вот он Матфей, вот другие апостолы. Можно пойти и спросить, как оно все было, они расскажут. Потом апостолов становилось все меньше, а христиан все больше. Пойти спросить было уже проблематично. Приходили новые поколения, которые не знакомы были лично, даже, может быть, не только с Иисусом, но со свидетелями жизни Иисуса. Этим новым поколениям надо было что-то рассказать. Устных рассказов уже катастрофически не хватало. Значит, в какой-то момент Марк решил, Матфей решил, а Марк, может быть, не сам решил, поскольку есть и предание об этом, но и некоторые другие вещи показывают, что он был спутником, помощником, секретарем Петра, апостола Петра. Возможно, Петр рассказывал, а Марк записывал, потому что понимал, Петр из жизни уйдет довольно скоро, а что же останется? А как же мы без этого будем, да? И записал, и дал почитать. Я очень упрощенно рассказываю, но примерно так оно и было, насколько мы можем знать. Почитали, понравилось. Дали дальше почитать. В какой-то общине приняли, сказали, да вот это наш текст, мы вот из него узнаем об Иисусе. Мы вот людям, которые пришли к нам за вопросом о вере, мы даем эту книгу почитать, чтобы они знали. Лука так и начинает. Я пишу тебе, Феофил, чтобы ты знал твердое основание нашего учения.
5: Евангелист Иоанн – это самое позднее Евангелие, которое примерно было записано в 96 году нашей эры. Как сам евангелист Иоанн об этом говорит, что он написал Евангелие, чтобы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий.
1: Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
4: Соответственно, потом христианские общины обмениваются. Да, вот это сегодня кажется нам каким-то странным. Сегодня вы кто? Мы православные, мы баптисты, мы пятидесятники, мы католики, мы лютеране. Да? У нас все свое, не надо к нам лезть. Ну, в крайнем случае, чайку вместе попьем или там в больнице где-нибудь поможем несчастным людям. Ну, это вот такая социальная работа, но мы не обмениваемся, да, ничем, по крайней мере, на уровне общин древней церкви. Конечно, тоже были разногласия гораздо более серьезные, чем между баптистами и православными. Да? Там, например, дата празднования Пасхи долгое время была не единой. Да? И мы в древних текстах, даже отчасти и в новозаветных, особенно после Нового Завета, видим, что были очень разные практики в церквах, но была общая вера. Они это так понимали. Соответственно, вот, они обменивались тем, что несет на себе не просто отпечаток, но несет в себе суть этой самой веры текстами. И в какой-то момент оказалось, причем очень рано, уже в начале II века мы видим первые списки, там канон Муратори так называемый, что все христианские общины, насколько мы можем судить, до нас ведь не все дошло, но вот насколько можем судить, все христианские общины признают четыре Евангелия и только четыре. И одни и те же четыре. Вот как это получилось? Не было всемирного какого-то конгресса, собора, там, комиссии. Никто не принимал решения авторитетно. Еще не было этих авторитетов. Да? В каждой общине были, а таких межобщинных просто еще не сложилось структур, да? Которые сегодня есть у всех христианских конфессий и деноминаций. Но так получилось. Вот, глядя в эти четыре текста, христианские общины приходили к выводу, да, это тот Иисус, которого мы знаем, в которого мы верим.
1: И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Последовательность написания книг Нового Завета. Послание апостола Павла, Евангелие от Марка, послание апостолов Петра, Иакова, Иуды, Евангелие от Луки, Деяния апостолов, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, послание апостола Иоанна, книга Откровения.
5: Послания Павла как раз и были записаны до Евангелий. Самые ранние — Галатам, Коринфянам, послания к римлянам, то есть вот эти вот письма, которые Павел писал, они были самыми первыми. Поэтому мы и увидим в их послании Павла, мы не увидим ссылки на Евангелие. То есть он нигде не цитирует Евангелие, потому что их еще и не было. То есть он просто, когда он пишет письмо какой-то общине, которую он основал, скорее всего, или он что-то узнает об этих церквях, что там возникали какие-то проблемы и какие-то трудности, и он пытается ответить на эти проблемы, их как-то их разрешить, или он видит, что они от Евангелия отступили, и он пытается их вернуть и сказать: как же так, да, то есть я же вам проповедовал совершенно другое, не то, что вы, там люди, которые к вам пришли и смутили вас. Большинство писем Павла, они называются по названию города, которому было. То есть город Коринф, послание к Коринфянам, то есть письмо Павла в город Коринф. Да? Город Колос, письмо Павла в Колос. Город Эфес, письмо Павла в Эфес, то есть по городу. Если Павел писал письма лично кому-то, там Тимофей, то послание к Тимофею, Тит – Титу.
1: «Приветствуйте братьев Владикии и Нимфана, и домашнюю церковь. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы».
5: И вот вопрос, который возникает у ученых. Было ли какое-то письмо Павла непосредственно написано в город Лаодикию, или это какое-то из известных посланий Павла? Например, некоторые предполагают, что это послание, которое он написал в Эфес. Другие считают, что нет, это послание Павла именно в этот город. Но оно было у нас утеряно. Трудно сказать, потому что фактов очень мало. И они всегда спорны. То есть у нас нет каких-то доказательств, за которые мы могли бы зацепиться. Их очень мало. Поэтому мы можем только делать разные догадки и предположения. Потом потихонечку появляется Евангелие. Вместе с тем появляются и другие послания других апостолов.
1: Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
5: Как формировался канон? Когда книги новозаветные к концу первого века были написаны, они были не у всех общин. Например, у какой-то общины было Евангелие от Матфея, у какой-то общины было Евангелие от Марка, у каких-то общин были некоторые письма Павла, всего-навсего. И сами церкви не обладали всем перечнем или, скажем, набором этих книг. Они передавали эти книги друг другу, как мы, например, это увидели в послании к Колоссянам, что такая уже, скажем, традиция или обычай была уже во времена Павла. Просто письма Павла передавались в разные общины, чтобы верующие могли прочитать, что Павел написал, и как-то оценить свою христианскую жизнь. Может быть, их проблемы, они тоже актуальны, и Павел уже сказал, как решить эту проблему.
4: Другие какие-то тексты, в том числе Евангелие Петра, очень ведь имя громкое, апостол Петр, не кто-нибудь, а кто такой по сравнению с ним, например, Марк. Да вообще непонятно, да, откуда он взялся, не ученик из 12 или Лука, которого там не было, который по свидетельствам очевидцев это все восстанавливал. Кто они такие? А Петр, главный участник, о нем столько. Но Евангелие, носящее имя Петра, не все, что написано, есть правда, да? Бывают деньги фальшивые, бывают книги поддельные. А вот Евангелие Петра что-то в себе несло такое, что ни одна община, ну, может быть, кое-где местами, да, но у нас нет свидетельств, что оно принималось наравне. Тексты копировались, но наравне не принималось, как сегодня есть там «Мастер и Маргарита» Булгакова, там тоже же история Иисуса, но ее в Библию никто не включает. Вот Евангелие Петра где-то там кто-то иногда почитывает, а канонически еще не было этого слова. Оно появилось в IV веке только. Канонические тексты у нас вот эти четыре Евангелия. Вот, может быть, это тоже действие Святого Духа, которое действует не директивно, не через комиссии, не через согласование, не через полученные гранты, там какие-то государственные или общественные фонды и все прочее, а вот сама жизнь. Вот оказывается, что христианство каким-то образом... Я говорил, что Библия – это тексты. Да? Вот каким-то образом эти тексты можно интерпретировать сотни разных способов, но постепенно выкристаллизовывается не один, не два, не три, но ограниченное количество таких интерпретаций, ограниченное количество текстов, которые интерпретируются, и возникает то, что потом получает имя канона.
1: Канон Нового Завета сформировался в конце IV века по Рождеству Христову и включает в себя 27 книг. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, Деяния апостола, послание Иакова, первое и второе послание Петра, первое, второе и третье послание Иоанна, послание Иуды, послание к римлянам, первое и второе послание Коринфянам, послание к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. Первое и второе послание к Фессалоникийцам. Первое и второе послание к Тимофею. Послание к Титу. Послание к Филимону. Послание к евреям. Откровение.
5: В выборе новозаветных книг существовало три критерия. То есть каноничности той или иной книги. Можно ли эту книгу считать стандартом? Да, христианской веры. Первое – это соответствие книги Нового Завета вообще христианской веры. Соответствие. Второе – это апостольский авторитет. Действительно ли за этой книгой стоит апостол? Это тоже касалось и Евангелий. То есть, хотя евангелисты как бы не все были апостолами, там Лука, например, или Марк, но тем не менее подразумевалось, действительно ли авторы этих книг – это те люди, за которых они себя выдают, да, которым можно доверять. И третье – это повсеместность и распространенность, то есть насколько та или иная книга действительно всеми христианами признавалась и считалась авторитетной.
6: Я слышал в келье простой, старик молитвой чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земли. насущный хлеб нам ниспошли своей щедрой рукой. И как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред тобою, прости, Отец, своих детей. Не верги нас во искушение, и от лукавого прельщенья избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал по тьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Родители привыкают видеть своего ребенка маленьким и милым. Но проходит время, и они понимают, что перед ними уже стоит совершенно незнакомый человек. Ребенок, который стал взрослым. Как теперь его воспитывать? Об этом сегодня мы поговорим в нашей программе с Еленой Архиповой, психологом по семейным отношениям. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот почему в этот период семьи испытывают такие сложности?
3: Ну, это следующий кризис, который проходит семья. Вот предыдущий кризис, мы говорили, это семья, в которой появляется ребенок и которая воспитывает детей. А вот этот уже этап более серьезный, да, это уже когда в семье вдруг начинают понимать, что рядом с ними уже не ребенок, а уже подросток. И семья не всегда готова к таким переменам, потому что кажется, что только все вошло в колею, только все улеглось, только наконец-то мы поняли, как взаимодействовать с одним ребенком, со вторым ребенком, друг с другом. Только вроде бы в семье наступила тишь и гладь. И вдруг вы замечаете, что ваш ребенок начинает вести себя как-то по-другому. Он начинает замыкаться.
2: Начинается переходный период.
3: Переходный возраст. Меняется его внешность, меняются его внутренние ощущения. Появляются какие-то новые друзья, новые интересы. И что самое главное, вы понимаете, что вы уже никак не можете на него повлиять теми способами, какими вы влияли на него раньше. И в этот момент происходит борьба. Вот почему говорят, что переходный период сложный и для родителей, и для ребенка. Потому что в этот момент идет борьба со стороны родителей, которые хотят, чтобы все оставалось по-прежнему. И поэтому они говорят, почему ты так себя ведешь? Не смей так с матерью разговаривать. Ты должен то-то, то-то делать. Пока ты в моем доме, ты будешь меня слушать.
2: То есть они
3: и так далее.
2: Хотят, чтобы их ребенок оставался ребенком, да?
3: Да, они хотят его поместить в те же рамки, в которых он когда-то был. И он слушался, и он поступал так, как они хотели. А ребенок этот, в свою очередь, борется за право быть новым и за право быть личностью. И вот получается такая революция, когда верхи не могут отказаться от старой модели, а уже низы не хотят жить так, как они уже жили до сих пор. То есть одеть на ребенка те же штанишки, которые ему были в пору в 5 лет, и натянуть эти штанишки на
2: 15-летнего
3: ребеночка, да, у которого уже нога больше, чем у папы, и он уже выше, чем мама, на 2 головы, конечно, нереально. И если это нереально сделать физически, то почему странно родители считают, что вот психологически это возможно сделать? Поэтому очень важно понимать, что это естественный, нормальный период жизни, что ребенок стал подростком, он меняется на гормональном уровне, он меняется внешне, и, естественно, его восприятие всего, что вокруг, уже новое. Поэтому первое, что нужно сделать, нужно понять, что перемены уже наступили. И даже лучше всего, ведь мы знаем, что вот этот процесс революции, он всегда разрушителен. То есть революция всегда приносит какие-то проблемы и в страну, и в том числе и в семью. В семье все должно меняться не через революцию, а через перемены, да, через какие-то новшества. И если вы, взрослые люди, понимаете, что ваш ребенок уже на подходе вот этого периода, вам стоит заранее уже начинать по-другому к нему относиться и готовить его к этому, и говорить ему, ты знаешь, вот скоро у тебя наступит такой вот интересный возраст, и мы в этом возрасте тоже были. Вот у тебя будут такие-то перемены, да, отец может поговорить с сыном, а мать может поговорить с дочерью. И можно заранее сказать, что вот в это время тебе захочется отделиться от нас, тебе захочется сказать, что мы чего-то не понимаем. И вот когда у тебя будет вот это ощущение, что мы плохие, мы тебя не понимаем, что в жизни все плохо, вот это ощущение проходят все. Вот желательно, чтобы родители это сказали, но ты просто знай, что это не действительно то, что есть на самом деле, а это просто твое представление в это время. Поэтому не отдаляйся тогда от нас, иди на контакт, пытайся нам что-то объяснять, рассказывать, потому что мы тебя любим, и мы не откажемся от тебя никогда. То есть, и этот этап будет нормальный для тебя. То есть вот когда родители заранее готовят, и уже где-то с 10, с 12 лет они начинают говорить, что у тебя уже скоро начнется взрослый этап жизни. Да? Если ты говоришь, что ты взрослый, значит, отвечай за свои слова, значит, бери на себя ответственность.
2: А стоит ли говорить, что это кризис у тебя будет?
3: Ну, может быть... Ребенок и не поймет, как слово кризис, но можно сказать, что это такой переходный период. Что значит переходный период? Когда ты уже не тот, который был, и еще не тот, которым будешь. И вот когда вот это какая-то неопределенная ситуация приходит в жизнь, она всегда все дестабилизирует. То есть человек не знает, как себя в ней вести. И даже взрослый человек, когда он переходит с одного уровня на другой, например, человек был работающий, потом становится пенсионером, или вот на грани, для него это очень сложно и очень болезненно. И подросток, в принципе, точно так же. Он и с детства еще полностью не вышел, потому что зависим во многих вопросах от родителей. И во взрослую жизнь он еще не вошел, потому что он не может пока содержать себя и должен учиться. И это очень сложно. Вот эта середина какая-то, как найти середину и как себя вести, достаточно сложно.
2: Елена, какие вы еще советы дадите вот семье для того, чтобы как можно лучше и с меньшими потерями преодолеть вот этот период, кризис вот этот, который связан с воспитанием детей, которые находятся в переходном возрасте?
3: Очень важно в семье, опять же, выработать общую стратегию между мужем и женой, как мы воспитываем. Потому что иногда бывает так, что муж говорит, это твоя дочка, сама ей что-то говори, я в это не вмешиваюсь и разбирайся с ней сама. Или мать говорит, это твой сын, он на тебя полностью похож, занимайся с ним как хочешь. То есть у меня свое мнение. И здесь очень важно выработать стратегию, как мы реагируем на его поведение, как мы себя ведем, потому что если ребенок поведет себя как-то грубо, то один родитель может стать в такую позицию, что ну ничего, можно потерпеть. Да? А второй может стать в агрессивную позицию, начать кричать и настаивать на чем-то своем.
2: То есть, опять-таки, семья может разделиться на два лагеря, да?
3: Конечно, то есть один человек, который будет поддерживать подростка, а второй будет полностью не принимать его. Поэтому здесь очень важно понять, что хоть ребенок и изменился, он все равно ваш ребенок. И хоть на этот момент вам кажется, что он на вас абсолютно не похож, нужно все равно понять, что это ваш.

0: вы поможете ему пережить этот этап и выйти на новый уровень. Вот. И действительно очень важно в этот момент вспомнить себя и подумать, что вы, может быть, в этот же период жизни были намного хуже, и родители вас терпели.
1: Принято считать.
2: Ну вот в этот же период у ребенка идет такая борьба чувств внутри. И как вот помочь ему разобраться с этими чувствами?
0: Действительно, чувств очень много, и они разнообразны. Трудно разобраться, что ты думаешь. Вот если даже мы каждый себя вспомним, трудно понять даже, чем мы жили это время. Да? Какая-то музыка нас начинала привлекать, какие-то размышления о жизни, о смысле жизни. И вот эта борьба внутренняя между тем, что подросток любит родителей, с одной стороны, а с другой стороны, он может сказать, я вас ненавижу. И с одной стороны, подросток очень остро ощущает вот в этот период, что родители могут умереть. А с другой стороны, он может сказать, я вас знать не хочу и видеть не хочу. Да, с одной стороны, он может говорить и понимать, может быть, что родители всю жизнь ему отдали для того, чтобы поднять его, и, может быть, сами не доедали чего-то, да, или, может быть, не закончили какое-то образование, чтобы не дать получили, образование, да? Ему не получили. Он может это понимать, но с другой стороны, он может говорить о том, что вы ничего не достигли в жизни, и мне стыдно, и я перед друзьями стыдно за вас, и я даже не хочу по улице идти рядом с вами, чтобы меня с вами видели. Он может переходить на другую сторону. Вот это противоборство все, оно очень ранит, конечно, и родителей в том числе, потому что они слышат о себе такие нелицеприятные вещи, которые бы не хотелось бы им услышать. Ну что сделаешь? Вот юность — это такая пора, когда мы остро чувствуем все. Вот, можно сказать, что это время, когда подросток все чувствует так, как будто бы без кожи. Вот потом,
2: как будто все нервы оголены.
0: Да, вот потом он как-то обрастает какой-то кожей, да, вот такой вот душевной, да, какой-то, может быть, эмоциональной. Его многие вещи не так трогают. А вот в это время очень важно им, что о них подумали, что сказали, в чем они одеты, как на них реагировал предмет их воздыхания, да, любви. Вот очень-очень все остро. И поэтому не стоит усугублять их, эти терзания. И, может быть, чаще стоит говорить: я тебя понимаю, почему ты мне это говоришь. Да? Но пройдет время, ты поймешь и меня, почему вот я говорю так. И также очень важно, несмотря на то, что подростки уже выглядят как взрослые, очень важно не перекладывать на них свои проблемы. Ведь вот этот период, когда дети становятся подростками, он тоже такой опасный лично для супругов, потому что вот этот кризис в основном припадает на 40-летний кризис. В основном где-то вот, если семья образовалась где-то около 30 лет, там от 25 до 30, то как раз подростковый период, он припадает на 40 и к 45 немного.
2: То есть кризис подростка совпадает с кризисом, который переживает мама и папа, да?
0: Конечно. И вот этот кризис личностный каждого из родителей, и плюс кризис, что все-таки брак уже 15-20 лет существует, это тоже какие-то определенные проблемы, которые накопились внутри него, оно может все вылиться в то, что один из супругов начнет рассказывать вот подростку все какие-то детали отношений как доверенному лицу. И несмотря на то, что подросток кажется взрослым, понести этого он не может. Потому что когда мать, допустим, узнает, что отец ей изменяет, и ей нужно кому-то это сказать, она находит своего подростка, и она начинает ему это рассказывать, причем рассказывать с какими-то подробностями. И у подростка происходит вообще кризис веры в любовь, в честность, в красоту. Даже если он понимал, что отношения плохие в семье, что между матерью и отцом нет каких-то открытых отношений, но услышать это из уст матери или из уст отца, вот какие-то вот такие грязные подробности, молодой человек, конечно, не может. И это очень ранит, и это приводит к разочарованиям. И вот молодые люди такие, они говорят, что так зачем тогда создавать семью? Так вообще есть ли любовь на свете или нет, если вот все так? И зачем вы меня родили тогда, если вы друг друга ненавидите?

0: видите. И вот эти вопросы о любви, они часто переходят к вопросам о смерти.
1: А как вот убедить подростка в том, что его любят и что он плод любви?
0: Нужно об этом говорить. И кроме слов, любовь нашу передают не только подарки, ведь часто родители настолько заняты, что свою любовь они стараются передать только чем-то материальным. Да? Одежду, джинсы новые, кроссовки, кепку какую-то, еще что-то. Но нашу любовь передают еще прикосновение. Вот прикосновение, когда вы можете похлопать по плечу, когда вы можете обнять своего ребенка, даже поцеловать, может, в щечку. Но опять же, если вы этого не делали никогда, если вы не садили своего ребенка на колени, не обнимали, не говорили «я тебя люблю»,
1: ты мне дорог. Если начать это делать в переходный период, то, мне кажется, будет очень интересная реакция подростка.
0: Ну, это глупая вообще ситуация, потому что ребенок уже, вот подросток, он уже вот на такие эксперименты не пойдет. Вот уже время упущено. То, что нужно было делать в период, вот когда ребенок еще был способен вот это все воспринимать и приучиться к этому проявлению, вот тогда это и нужно было делать.
1: Кстати, а почему вот получается часто как раз вот так, что особенно я знаю, что у мужчин так, что когда они могли посадить на свои колени ребенка, они это не делали. И вдруг, когда вот они видят, что ребенку 14-15 лет, они вдруг хотят его обязательно посадить себе на колени, погладить по головке, сказать «сынок» или «доченька».
0: Я думаю, что это тоже связано с кризисом, возрастным кризисом мужчин. А когда мужчина вступает в брак, он хочет самоутвердиться в обществе, он хочет построить карьеру. Его еще очень заботит, как он выглядит перед людьми, чего он достиг. А вот именно в 40-45 лет идет такая переоценка, и мужчина задает себе вопрос, так что же является центром моей жизни? Вот что на самом деле? Вот 10 лет я как белка в колесе крутился. Я зарабатывал деньги, я подписывал контракты, я ездил в командировку. Что я достиг? И когда он смотрит на свою семью, он понимает, что да, вроде бы все хорошо, но он упустил это время.
1: То есть отношения, да?
0: Он отношения не выстроил со своими детьми. И получается, что он уже в это время, в переоценке своих ценностей, он пытается построить эти отношения так, как он строил бы их, когда ребенку было 3 года. А уже их строить сейчас нужно по-другому, их нужно строить на равных. Это должны быть какие-то серьезные, глубокие разговоры, это должна быть какая-то передача опыта, чтобы отец мог сказать, ты знаешь, вот я в твое время, вот у меня такие-то были проблемы, да, я и то не понимал. Но вот то, что я сделал вывод, да, то, что я понял, это вот это. И я думаю, что именно так должна переходить мудрость из поколения в поколение. А когда отец вообще не обращает на своего ребенка внимания, или мать общается с дочерью только с помощью каких-то таких саркастических замечаний, конечно, это не проявление любви.
1: Елена, скажите, вот что делать с родителем, если их подросток попал в плохую компанию?
0: Конечно, в это время подростки очень зависимы от общественного мнения, и им очень важно, чтобы они принадлежали какой-то компании. Но, в принципе, вот если это уже произошло, и вам компания это не нравится, если честно, то вы уже практически ничего не можете сделать. Вы, конечно, можете ходить ругаться к родителям, знакомых, друзей, да? Друзей и так далее. Но, по сути, это будет обратная реакция. Чем больше вы будете запрещать, тем больше ваш подросток будет делать то, что он хочет делать. Что нужно сделать в этой ситуации? Вот решение, оно лежит в этапе, который был до этого. То есть вам нужно было заранее подготовиться,
1: да?
0: И понять, что будет период подростковый, когда ему нужны будут, когда вашему подростку нужны будут значимые люди. И тогда вы бы отдали своего ребенка в спортивную какую-то секцию, вы бы не поленились водить его куда-то. Потому что родители иногда смотрят на свой комфорт, они говорят, ну мне трудно, я не хочу водить ребенка на футбол или еще куда-то. Но таким образом вы бы сформировали для этого ребенка уже какую-то компанию. Мало того, вы бы знали, что происходит в этой компании, потому что все ребята были бы настроены на какой-то вид спорта. И плюс еще к этому, всегда есть тренер. Вот в каких-то командах и в спорте есть тренер. И обычно, если это мужской вид спорта, это мужчина, если женский, то женщина. И вот в этот подростковый период это очень важно, что этот тренер становится значимой личностью и начинает говорить, как правильно жить, а как неправильно. И что главное, подросток прислушивается к этому человеку.
1: Елена, я благодарю вас за эти интересные ответы, за подсказки, эти мудрые рекомендации и советы. Я думаю, что многие семьи справятся со своими подростками, и вот этот период не пройдет даром и не разрушит их семьи. Помните, что единственный и самый главный ключ к сердцу вашего подростка – это любовь. До новых встреч!
2: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия, пожалуй, для нашей цивилизации самая известная, самая печатаемая книга.
4: Это целая библиотека, ведь само слово «Библия» означает «книги».
5: Вполне понятно, что Библия для кого-то – священное писание.
6: То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению священного писания.
1: В этой программе «Что такое Ветхий Завет?» История формирования канона Ветхого Завета. Принципы отбора книг для канона Ветхого Завета. Неканонические книги.
3: До II века по Рождеству Христову у христиан не было своего священного писания, не было Нового Завета как единой книги. Эта книга только формируется. Еще только отбираются те книги, те рукописи, которые потом войдут в этот сборник. Поэтому единственным священным писанием для христиан этого времени является Ветхий Завет.
5: Понятие канона появилось в IV веке, но окончательно сложилось не сразу, да. Не было такого момента, чтобы одномоментно вот канона не было, а вот кто-то пришел, сказал, это канон. Первый, это сказал Афанасий Александрийский в одном из своих посланий, что есть книги канонизомены, он писал, то есть канонизированные, есть все остальные, а есть некоторые на промежуточном таком положении, что они не канонизированные, но читаемые, значит, не входят в этот список, но читать их можно и даже очень нужно.
7: Библия писалась на протяжении 1600 лет, то есть это довольно-таки огромный период времени. Автором первых пяти книг считается Моисей, да, это «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Затем книга Иисуса Навина, потом идет книга Судей, первая, вторая, третья, четвертая книги царств, хотя на Западе они перечисляются как первая и вторая книги Самуила, у нас это первая и вторая царств, а потом третья, четвертая. На Западе это первая и вторая книги царства, а у нас третья и четвертая, да? Потому что идет как бы развитие. Потом появляются книги первая и вторая Паралипоменон, Руфи, Сфири, вот эти вот книги Иова и тому подобное. И потом пророческие книги, крупные книги пророков Иеремии, Иезекииле, Исаии, да? А книги малых и Даниила, и малых пророков еще, их 12 книг. То есть вот в итоге... Вот если посмотреть на протяжении вот этого периода, эти книги формировались. По преданию, первым составителем ветхозаветнего канона был именно Ездра, книжник Ездра. Это как раз был период, когда израильский народ был в Вавилонском плену. Когда этот период закончился, он стал из плена потихонечку выходить, восстанавливать свое город, храм, соответственно, ну, свою государственность и так далее.
1: Ездра – книжник, ветхозаветный священник из рода Аарона. Имя Ездра является, возможно, краткой формой имени Азария. Господь помогает. Ездра традиционно считается собирателем библейских книг. Первичный библейский канон был оформлен в V веке до Рождества Христова.
7: Словосочетание «Ветхий Завет» мы находим впервые у апостола Павла.
1: «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом».
7: Вот здесь впервые апостол Павел употребляет вот это выражение «Ветхий Завет». И понятно, что из текста речь идет о законе, который дал Бог через Моисея Израилю. И Павел хочет сказать, что именно закон полнее будет подниматься через именно Христа. Но для некоторых это еще пока оставляет, ну, остается проблемой. Но далее, если посмотреть вот вообще в историю, то Ветхий Завет, выражение Ветхий Завет, он применяется уже потом не только к закону, а вообще к действительно книгам ветхозаветным. Например, был такой христианский писатель, его звали Мелитон Сардийский. И он пишет одному человеку, брату Анисиму.
8: «По усердию к нашей вере ты часто просил меня сделать тебе выборки из закона и пророков, относящиеся к Спасителю и ко всей нашей вере. Ты хотел в точности узнать число ветхозаветных книг и порядок, в каком они расположены. Я постарался выполнить твое желание, зная твою ревность к вере и любознательность к ее учению. Ты считаешь это самым важным, любя Бога и трудясь для вечного спасения. Я отправился на восток и дошел до тех мест, где Писание было проповедано и исполнено, в точности разузнал о ветхозаветных книгах и послал тебе их список. Вот их названия. 5 книг Моисеевых, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисус Навин, Судьи, Руфь, 4 книги Царств, 2 Паралипоменон, Псалмы Давида, Притчи Соломоновы или Книга Премудрости, Екклесиаст, Песнь Песней, Иов, Пророки, Исаия, Иеремия и 12 в одной книге, Даниил, Иезекииль, Ездра. Из них я и сделал выборки, разделив их на 6 книг».
7: То есть вот мы видим, что он как бы перечисляет, по сути, книги Ветхого Завета. И вот это вот слово «Ветхий Завет», он стал потом уже постепенно применяться и в разделении. Почему вообще христиане как бы это стали разделять? Во-первых, когда уже сформировался канон Нового Завета, то в Евангелиях, когда Иисус говорит о себе в кругу 12 учеников,
8: «И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им: сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая».
7: И вот важная деталь, то есть в древности Бог давал израильскому народу обетование, а поскольку они нарушили его завет, то Бог обещает, что он теперь уже создаст новый завет, когда напишет законы в их сердцах. Не просто на скрижалях, а именно в их сердцах напишет. То, соответственно, Иисус и его последователи восприняли Христа как создание нового завета, как такого новозаветнего движения, да, или возобновления нового Израиля. Так вот, церковь, соответственно, стала это разделять. С одной стороны, называть Ветхий Завет – это книги, которые повествуют нам о истории израильского народа до рождения Иисуса Христа. А Новым Заветом стали называться книги, которые говорят нам о земной жизни Иисуса Христа, о его последователях и о христианской жизни, христианских общинах.
9: Ветхий – это славянское слово, означает старый, то есть прежний. Вот. Но то, что по-английски Old Testament, то есть как бы Старый Завет. Нет, они все нужны, потому что, собственно, Новый Завет – это осуществление Ветхого. Ведь пророк Иеремия вот в 31 главе, значит, если вот как мы теперь считаем, даже и 31 стихе, говорит, что вот заключу я с Домом Иуды, с Домом Израиля Новый Завет, не тот, как прежний, и в чем он будет состоять, что все от малого и велика будут знать меня, говорит Господь. То есть вот знание Бога. И почему первые христиане благодарили Бога, вот совершая Евхаристию, благодарим тебя за познание, веру и бессмертие. То есть вот познание Бога – это вот осуществление Нового Завета. Вот, и вера в бессмертие. Собственно, вот чем первые христиане жили и что они нам завещали.
7: Конечно, само это слово «ветхий» к сожалению, в некоторых, у некоторых верующих оно стало приобретать негативный аспект, что это устаревшее, что нам не нужно к этому обращаться. И, в принципе, эта полемика, она была в среде христианской церкви. Ну, в разные времена она возникала и затухала с разной силой. Например, Маркион, один из еретиков, который считал, что Ветхий Завет – это как раз то, от чего мы должны избавиться, потому что Бог Ветхого Завета – это Бог злой и жестокий, а Бог Нового Завета – это Бог милосердный и прощающий. Поэтому от книг Ветхого Завета нужно избавиться по этой причине. А книги Нового Завета нужно признать как истины. И, в принципе, на протяжении истории христианской церкви не раз появлялись люди, которые так и говорили, что мы люди Нового Завета, что мы христиане, что для нас важной и ценными являются только книги Нового Завета, что Ветхий Завет не нужен. Однако нужно сказать, что вообще сама христианская церковь, она все-таки признавала и признала канон Ветхого Завета как книги богодухновенные. А это означало, что эти книги церковь не отвергла, а признала наравне с Новым Заветом. И, к сожалению, фраза «Ветхий Завет» и «Новый Завет», оно просто исторически осталось, просто показывая о разных, скажем так, периодах. Ветхий – это то, что было до Иисуса Христа, новый – это то, что стало после Иисуса Христа. Но и то, и другое является равным и авторитетным по своей значимости.
8: Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами. И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа. И благословил Ездра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицем до земли. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное.
10: Формирование канона, оно происходило под действием Святого Духа. И то, что одни книги стали частью канона к определенному времени, а другие не стали, я считаю, в этом есть определенный замысел Божий. Есть ряд книг, которые называются второканонические или неканонические. Это книги, которые были в собрании иудейских религиозных текстов, так называемая септуагинта, или это греческий перевод Священного Писания, который включал, помимо, собственно, текстов Священного Писания, достаточно большой еще перечень текстов, которые не воспринимались как Писание, но отражали определенные взгляды, скажем так, религиозные общины, вот, иудейской. И они все вошли, скажем так, под одну корочку, стали частью одного кодекса текстов. В Септуагинту его сохраняли христиане, они его читали. И про эти тексты говорилось, что они полезны для назидания, научения, изучения истории и так далее. Только где-то в районе 1548 года, уже после всей истории с Мартином Лютером, на Тридентском соборе католической церковью были включены ряд книг из этого списка, неканонических, в канон Священного Писания, как ответ на тезис Мартина Лютера «только Писание». То есть этим самым они показали, что тезис сам по себе бессмысленен, потому что церковь решает, что является частью Писания, а что нет. В православной церкви этот ряд текстов, он включен также в ряд изданий, но они подписываются неканонические. То есть в православной церкви эти тексты также считаются полезными, важными, но не равными каноническим текстам Священного Писания.
8: Неканонические книги. Вторая книга Ездры, книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая книга Маковейская, вторая книга Маковейская, третья книга Маковейская, третья книга Ездры.
9: Четверо Евангелия, это первое издание на русском языке 1860 года. Моя прабабушка ее получила как, значит, награду в гимназии за, так сказать, успешную учебу. И вот она у нас была как такая семейная святыня. А там текст параллельный, славянский и русский. И я учился читать, собственно, на обоих языках. Ну, как вот читать научился, там, не знаю, в 5 лет. Вот. И так она вот у нас была. Вот это первая моя была встреча. Вот, поэтому я уже был во всеоружии, когда я пошел в школу, и там в 5 классе, это был 64-й год, значит, был такой параграф в учебнике «История древнего» – миф о Христе. Причем миф там понимался как выдумка, то есть, что не было такого вот Иисуса Христа. Но я думаю, ну что за это самое, за бред? Но, правда, надо сказать, что в это время выходили научные книги. Я с благодарностью вспоминаю, он был не христианин, он был еврей, более того, сионист и ортодоксальный иудаист. Иосиф Давидович Амусин, который писал книгу о кумранской общине. Ну, вот у него «Находки в Мертвом море» книга была. Вот, и он всюду писал «Иисус Христос». Ему говорят, как так? Ну как? Вот этот человек вошел в историю с этим именем и с этим титулом. Вот я как историк обязан так писать. Так что в этом отношении у меня как раз мне очень повезло, хотя действительно условия для вот того, чтобы прийти к христианской вере, были непростые. Но вот с одной стороны семейное воспитание, с другой стороны вот то, что я заинтересовался, собственно говоря, Господом нашим Иисусом как исторической фигурой. Ну и вот теперь сейчас об этом пишу исследование. И вот как бы, по сути дела, мне сейчас удается осуществлять свою детскую мечту.
11: Итак, я решил внимательно заняться Священным Писанием и посмотреть, что это такое. И вот я вижу нечто для гордецов непонятное, для детей темные, здание, окутанное тайной с низким входом, оно становится тем выше, чем дальше ты продвигаешься. Я не был в состоянии ни войти в него, ни наклонить голову, чтобы продвигаться дальше. Эти слова мои не соответствуют тому чувству, которое я испытал, взявшись за Писание. Оно показалось мне недостойным даже сравнения с достоинством Цицеронова стиля. Моя кичливость не мирилась с его простотой. Мое остроумие не проникало в его сердцевину. Оно обладает как раз свойством раскрываться по мере того, как растет ребенок-читатель. Но я презирал ребяческое состояние и, надутый спесью, казался себе взрослым.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам каждый здесь готов. Кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас в моей чудесной школе здоровья и хочу познакомить вас с моими новыми учениками! Приветствуйте, Валерочка и Маруся! Здравствуйте, мои хорошие и дорогие! Только вот почему-то Веселинка не пришла. Опоздала! Придется начинать без нее. Садитесь, Валерочка, вот сюда, вот на этот стульчик. Машенька.
5: Ой,
4: а вот и Веселинка.
5: Здравствуй, моя дорогая веселая школа здоровья. Здравствуйте,
4: Веселинка,
5: мои дорогие.
4: Здравствуйте, как всегда.
5: Ой, как я рада вас видеть.
4: Какая у меня интересная племянница. Ты пришла в одном чулочке и в двух разных туфельках.
5: Ну, правда?
4: Да.
5: Одна туфелька и один чулочек.
4: А, ты специально это сделал для того, чтобы нас повеселить. Не зря же тебя назвали Веселинка.
5: Ой, вы знаете, профессор Бодрячок, вы знаете, у меня это случайно получилось. Я просто сегодня проспала. Я так торопилась, все перепутала и забыла.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну ты, надеюсь, не забыла сегодня утром сделать зарядку, позавтракать, что еще, умыться, ну...
5: Конечно, я все это помнила, вы понимаете, профессор Бодрячок? Ну... Не успела. У меня глаза почему-то все время закрывались. Они все время хотели спать. Но ведь это же полезно для здоровья.
4: Это профессор очень Бодрячок. Хорошо, что ты помнишь, что это полезно для
5: здоровья. Да, профессор Бодрячок. Я всегда об этом помнила. Даже когда вот сегодня полночи мастерила поделку про сон.
4: Так.
5: Да. Я так немножко устала, что уснула за столом и даже забыла выключить свет. И в моей комнате было светло, как на улице.
4: Веселинка, ну, это в твоей комнате было светло, как днем. Но если бы ты открыла окно и посмотрела на улицу, то ты бы увидела, что там темно и светит луна. Неужели ты не помнишь урок про солнце и луну? Когда мы изучали, для чего Бог сотворил солнце и для чего луну. Солнце для управления днем. Когда солнышко светит, это день, и мы можем делать самые разные дела. Но вот наступает ночь, и тогда мы должны только...
5: Играть в прятки. Я знаю.
4: Машенька, ты любишь по ночам играть в прятки? Вот. А что
5: делать? Валера любит играть в прятки ночью. Любит, вот. Он такой же, как я.
4: Дорогие ребята, но даже если вы любите играть по ночам в прятки, то вы все равно не сможете это делать всегда. Вы обязательно устанете и заснете. Потому что ночь Бог создал специально для того, чтобы мы спали и набирали сил. И я вам хочу открыть один секрет.
5: О, я люблю секреты.
4: Ночью. Когда дети спят, они растут значительно быстрее, чем днем, когда бодрствуют.
5: Ух ты!
6: А нам это в садике сказала Светлана Геннадьевна.
5: О, тоже растет?
4: Правильно.
5: За Светлана Геннадьевна растет?
6: Мне тоже.
4: Да, Светлана Геннадьевна.
6: Светлана Геннадьевна воспитательница.
4: Молодец, Светлана Геннадьевна. Она все правильно сказала.
6: А у меня Елена Геннадьевна.
4: Вот.
5: Вот, Елена Геннадьевна тоже знает.
4: Тоже молодец. Да, да, да. Для того, чтобы хорошо спать, нужно знать, как приготовиться ко сну. Правда же?
5: То.
4: Вот. Давайте с вами научимся приготавливаться ко сну. Что для этого нам нужно?
5: Что, Валерий,
4: нужно? Мои подушки? А, вот они.
5: А,
4: вот они.
5: Профессор Бодрячок, мы сегодня будем спать на уроке, да?
4: Веселинка, веселинка.
6: Спать.
4: Поспать, конечно, не мешает. Но не во время занятий, а после, когда мы поиграем, погуляем. А сейчас я хочу, чтобы вы сказали, что нужно для того, чтобы приготовиться ко сну. Внимание! Прижиматься любят ушки к мягкой, ласковой...
5: Подушки, подушки!
4: Правильно! Давайте разделимся на две команды.
5: Давайте, давайте на две команды.
4: И попробуем, кто быстрее наденет наволочку на подушку.
5: О, давайте! Так, подождите.
4: Так.
5: Считаем.
4: Ну, раз, два, три! Так, так, так, так.
5: Давай, молодец, Валера! Так, у нас ушки потерялись.
4: Где тут штучка такая была?
5: Обе подушки приготовились ко сну.
4: Да. А вот эта подушка захотела спать.
5: Нет, вот эта подушка лучше, лучше спит.
4: Вот это. Да.
5: Вот. Следующая команда.
4: Но это не самое главное. Вот, молодцы, ребята. Правильно.
5: Мы молодцы.
4: А сейчас я хочу вам сказать, что еще нужно для того, чтобы сладкий сон пришел к нам ночью. Принеси, пожалуйста, мне вон ту корзиночку.
5: Сиди.
4: Вот, в столе лежит. Так. Чудесно, урок
5: корзиночка
4: с подушками мы усвоили.
5: Так.
4: Так, вот здесь вот под деревом лежат разные предметы. Идите и принесите те из них, которые нужны для того, чтобы подготовиться ко сну. И не приносите тех, которые о сне ничего не говорят.
5: Какая ну, сложная задача, ты
4: бегите,
5: знаешь?
4: Бегите, бегите. Давайте, а я посмотрю, как
5: всем,
4: вы одному, справитесь.
5: Одному предмету, а то всем
4: с этой
5: бать
4: задачкой.
5: Да. Профессор Бодрячок.
4: Так, так, так. Так, зубная щетка пойдет. Перед сном надо обязательно чистить зубы. Так, о, зубная паста. О, хорошо, правильно.
5: Вот.
4: Шапочка. А зачем нам шапочка? Мы же не на улице, будем спать.
5: Да. Ну, тогда я посмотрю что-нибудь другое.
4: Да. Пусть она пока полежит. Шапочка не пойдет.
5: Держи, это тоже пригодится.
4: Так, так.
6: Пижамка.
4: О, так, так, так, так. А это
6: мыло.
4: У нас что такое?
6: Пижама.
4: Мыло. Да, мыло пойдет. Так, а это у нас...
6: Пижамка.
4: А, пижамка. Да, да, да, перед сном.
5: Отличная пижамка.
4: Обязательно одевать пижамку и штанишки.
5: Отлично.
6: Да,
4: да, да, да.
5: Вот я тебя еще нашла.
4: Так, собачка. Собачка. А зачем собачка?
5: Ну, знаете, профессор Бодрячок, с любимой игрушкой спать намного приятнее, да, Валер? Да.
4: А, вот собачка. Хорошо, собачку
6: еще
4: берем.
6: Полотенчик.
4: Полотенчик, правильно. Ты
5: какая
4: моя
5: умничка, молодец.
4: Правильно. Полотенчик тоже нужен, когда мы умываемся перед сном.
5: Точно.
4: Дорогие мои друзья, и сейчас я вам хочу сказать, что еще нам нужно. Кстати, а зачем это вот это?
5: А, ну это не для сна, это потом нам пригодится.
4: Ну ты да положи тогда это на стол.
5: Хорошо.
4: Я хочу сказать, что еще нам понадобится для приготовления ко сну. Это будет загадка. Давайте с вами сейчас внимательно посмотрим на движение. Будете повторять за мной.
5: Смотрим,
4: и потом давайте попробуйте отгадать, что это.
5: Да.
4: Ну,
5: давайте
4: побежали.
5: Давайте.
4: Побежали, побежали. Он нам в форточку влетает и по сторонам гуляет, под кроватку залезает и под потолок взмывает, все прохладой наполняет. Кто же, кто он? Чтобы уснуть скорее смог, приглашу я...
5: Что?
4: Что?
5: Что? А, ветерок!
4: Правильно! Ветерок! А я приглашаю вас сесть за столик.
5: Ой, как хорошо-то!
4: Мои дорогие, садитесь.
5: А то я так устала. Ой, просто нет сил.
4: Да.
5: Ой, как я устала-то.
4: Моя дорогая племянница, это все от того, что сегодня ночью к тебе вовремя не пришел сладкий сон.
5: Да.
4: Я вам хочу сказать вот что. Для того, чтобы к вам пришел сладкий сон, нужно...
5: Я знаю, что нужно.
4: Что? Что?
5: Нашу кроватку покрыть вкусными конфетками и шоколадками. Да?
4: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маруся, ты будешь спать, если твою кроватку ночью покроют шоколадками? А? Будешь спать?
5: Она будет всю ночь кушать.
6: Я тоже.
5: Я буду всю ночь кушать.
4: Дорогие мои, если вашу кровать покрыть шоколадками, вы никогда не заснете. Нет, сладкий сон. Это не значит покрыть кровать шоколадками. Сладкий сон – это приятный сон, который приносит удовольствие и прибавляет много сил. Я вам хочу сказать о трех друзьях сладкого сна. С одним вы уже познакомились. Это ветерок.
5: Точно.
4: Да, правильно.
5: Ветерок.
4: Есть ветерок. Еще два друга у сладкого сна. Итак, новая загадка.
5: Ух ты.
4: Нет ни звука, где она, а зовется.
5: Тишина. Нет,
4: правильно, Веселинка.
5: Знал, Валера
4: да,
5: тоже
4: надо
5: знал.
4: Надо бы сказать,
5: молодец.
4: Правильно. И сказал бы, нет ни звука, где она, а зовется тишина. Тишина – это тоже один из друзей сладкого сна. Потому что когда кто-то говорит…
5: Профессор Бодрячок, а вот зря мы шапочку-то не взяли.
4: А зачем нам шапочка? Ну,
5: а видите, шапочка? Какая она тепленькая, видите?
4: Ну.
5: А вдруг рядышком кто-то громко запоет.
4: Ух ты.
5: Или включит телевизор. А я раз, одену шапочку, и тишина.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Да, слушай, я что-то не подумал про это.
5: Да.
4: Маруся, а у вас соседи по ночам поют? Нет?
6: У меня поют, я даже одевал подушку.
5: Вот, молодец.
4: Я вот не подумал про шапочку. Ну, наверное, лучше сходить к соседям и сказать: дорогие соседи, из-за ваших песен к нам никак не приходит сладкий сон.
5: Ну, это правда.
4: И да, попросить их попеть в другое время днем. Да. Или как-нибудь, ну, нельзя же петь по ночам. Хотя, если соседи непослушные, то, может быть, я даже соглашусь насчет шапочки.
5: А третий друг кто?
4: Третий друг. Да. Итак, загадка про третьего друга. Внимание. Так. Там, куда она придет, свет вдруг сразу пропадет.
6: Темнота.
4: Ну, я все-таки договорю загадку. Правильно, темнота. Все становится черно, и не видно ничего. Ходит по ночам, она зовется, правильно сказал Валерочка, умница.
5: Темнота. Молодцы. Вот, профессор Петрячок, а вот скажите, пожалуйста, а почему нужно спать? Вот почему нельзя целый день играть, скакать, делать поделочки?
4: Ну как почему нельзя? Для того, чтобы играть, прыгать, делать поделочки и многие другие хорошие дела, для этого нужно много сил. Бог специально создал ночь, чтобы мы ночью во время сна отдыхали и набирали сил. Дело в том, что когда мы засыпаем, закрываем глазки, все наше тело успокаивается, наша головка, ручки, ножки, все это наполняется новыми силами, чтобы утром можно было снова играть, веселиться, радоваться и делать много-много хороших, замечательных дел.
5: Я поняла. Да. Ребята, я поняла.
4: Что ты поняла?
5: Что сон – это как новая батарейка. Вот смотрите, вот собачка у меня стоит и не двигается, у нее нету сил. А мы вставляем в нее новую батарейку.
4: И что тогда?
5: И тогда собачка начинает бегать и сверкать глазками. Вот такая собачка.
4: Правильно. Молодец, Веселинка. Господь специально дает нам ночью отдых для того, чтобы на следующий день мы смогли сделать много очень хороших, добрых и интересных дел.
5: А я знаю, ребята, интересную подделку про сон. Я сама ее придумала.
4: Неужели ты не спала просто так прошлой ночью? Давай, доставай подделку.
5: Так, это вам с Марусей.
4: Ох ты.
5: Это нам с Валерой. Мы сначала на наш картон с дырочками приклеим черный квадрат. Это у нас будет ночь. Вот, держите клей, помогайте.

0: Вот. Смотрите, для того, чтобы это было настоящим окном, мы приклеим рамочки нашему окну. Держите рамочки. Вот смотрите, вот так вот. Квадратик со всех сторон.
1: А если вот здесь подоконник нужен?
0: Да, и подоконник, конечно, Валер.

0: Вот смотрите, еще одну рамочку мы приклеим вот прямо на окошко. Вот так приклей. Как будто это настоящее окно, понял? Вот для чего она нам нужна. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот, молодцы. Смотрите, какие мы молодцы. Вот.
1: Да, вы нас подождите. Мы тут
0: обязательно. Вот это... Пока не доделывают окошки, я вам расскажу, что делать дальше. Я вырезала вот таких два желтых кружочка. Это будет изображаться...
1: Луна.
0: Молодцы. Луна, вот тебе одна луна.
2: А может, вырезать? Вот. Я хочу вырезать вот так. Вот такую.
0: Да, вот такой месяц, чтобы у тебя получился. Держи.
1: Вот.
0: Держи. У тебя будет другая луна. У нас будет не круглая луна, у нас будет...

0: у нас, у нашей картинки есть две дырки.
1: Так, так.
0: Вот сюда, в эти дырки, мы вставляем нашу тесемочку.
1: Так, так, так.
0: Туда, кончиками назад.
1: Так, так.
0: И завязываем с другой.

0: Это я вырезала. Вырезала занавесочки.
1: Ух ты! Понятно.
2: Я знаю.
3: А ничего не видно из-за нее.
0: Правильно,
1: ребята. Да. Это как раз и нужно для того, чтобы...
2: Чтобы свет не...
0: Вот смотрите.
1: Чтобы
0: когда...
1: не впускать свет.
0: Я скажу, я знаю. Вот когда наступает ночь, мы должны в комнате закрыть нашу шторку. И тогда в комнате тоже становится темно. И тогда к нам приходит
1: сладкий сон.
0: Точно.
3: Я хочу по-другому.
0: Давай. Вот так хочет, да. Хорошо.
3: Что-то у меня совсем нет сил.
1: Веселинка, ты совсем уже спишь. Дорогие ребята, Веселинка, к сожалению, не сможет с нами поиграть после занятий. Поэтому мы с вами прощаемся. Приходите на следующее занятие с новыми силами и присылайте нам ваши письма и рисунки. Нам очень приятно. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий, священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Вы слышали принцип, где написано в Евангелии, что Христос сказал: «Давайте, и дастся вам». И я думаю, многие пытались проверить этот принцип, и некоторые даже были разочарованы, что это не работает так, как написано. То есть я дал, я пожертвовал, я ждал, когда на меня начнут сыпаться благословения до избытка, а они так и не пришли в тот день. Так бывает. И я думаю, что, друзья, не надо разочаровываться, потому что в жизни каждой профессии бывают моменты, когда мастер говорит: будет вот так, а ученик смотрит, говорит: а у меня так не получается, это у тебя так, а у меня не так. Но давайте посмотрим, а почему оно так не работает? Или работает ли это вообще? Ответ простой. Да, конечно, работает. И еще как работает. Но иногда с задержкой, потому что человек, если бы это работало исключительно вот как математика, ты мне, я тебе, то не было бы той самой искренности и не было бы того воспитания характера, которое Господь преследует, когда учит своих детей доброте. Ну, давайте посмотрим. Мы с детства учим детей быть нежадными. Вопрос к родителям: сколько раз нужно сказать ребенку, чтобы он поделился, и он это впитывает и начинает так жить и применять? Наверное, миллионы раз надо сказать. И порой все равно наступает момент, когда ребенок, уже привыкший делиться, а потом вдруг появляется что-то, с чем он не готов поделиться. Оно настолько ему близко и дорого, и любо, что он не хочет этого делать. Что тогда? И вот опять все надо начинать сначала. Поэтому интересно следующее, что Господь учит нас правильным принципам. А эти правильные принципы, они будут работать потом всю оставшуюся жизнь. Поэтому, когда мы, как взрослые, учим детей быть нежадными, ведь согласитесь, речь не о суммах, а речь о принципе. Хоть конфетку поделить, хоть машинкой поделиться, хоть денежку поделить, какая разница, лишь бы ребенок научился принципу быть нежадным. То же самое можно сказать и о каждом из нас. Хочется не просто давать советы, а действовать так, как мы говорим. Однажды Антуан де Ривароль сказал следующее, это был французский писатель: «Те, которые дают советы, не сопровождая их примерами, походят на дорожные столбы, которые дорогу указывают, но сами по ней не ходят». Так вот, нам не нужно сегодня быть такими дорожными столбами. Мы должны в своей жизни являть этот пример, пример доброты. Некоторые думают, что когда мне дадут, например, там деньги, не знаю, еще что-то, благословения какие-то,

0: то я же, конечно, потом буду делиться. Ну что же вы думаете, я такой прям жадный? Но жизнь показывает, что когда человек привык вот так делать, он научил себя делиться, он не жадный, он идет этим принципом Евангелия давать, и тогда дастся, то в его жизни меняется, и он становится примером, и ему тогда еще больше дается. Возникает еще один вопрос, а почему мы так не делаем всегда? А я вам скажу, потому что многие из нас ощущают вот этот острый дефицит того, что нам тоже не додали. Слов благодарности, слов восхищения. И к великому сожалению, мы обо всем этом говорим только на кладбище, только на похоронах. Мы рассказываем, какой был хороший человек. Но я бы хотел, чтобы сегодня мы многие пересмотрели этот принцип и уже сейчас в этой жизни начали замечать, подмечать и хвалить и благодарить людей за их доброту. Потому что именно доброта является мотором, который двигает многие-многие сердца. Поэтому Христос говорит, давайте. И дастся вам. Этот принцип нужно проверить. Он не сказал наоборот. Когда вам много прилетит, когда будет много, вы же тоже не забудьте поделиться. Давайте. Нет, он говорит, вы начинаете давать. Начните с малого, как та бедная вдова, как многие другие герои. И потом вы испытаете на себе огромные Божьи благословения. Проверьте, как это работает.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Каждый сталкивался с такой ситуацией, когда врач назначает дорогой импортный препарат. С другой стороны, придя в аптеку или задав вопрос в интернете, мы обнаруживаем множество аналогов по доступной цене. Так, например, у самого известного в кардиологии препарата аналогов в России около 120. И мы оказываемся перед вопросом, как поступить в этой ситуации? Что выбрать? Ведь от этого зависит здоровье и жизнь. Сегодня у нас в гостях эксперт, кандидат фармацевтических наук Кожухарь Вячеслав Юрьевич. Он поможет нам определить плюсы и минусы замены лекарственных препаратов их аналогами. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Мы сегодня с вами говорим об аналогах лекарств. И первый вопрос будет такой. Сколько в среднем аналогов имеет наиболее используемые препараты?
5: Угу. Хороший вопрос. На самом деле, подсчетом препаратов-синонимов у оригинального никто не занимается, поскольку после окончания 20-летнего периода срока патентной защиты препарат могут выпускать препарат-дженерик кто угодно. Угу. Нет ограничений. Поэтому для наиболее востребованных молекул существует порядка 20, 30 и даже 40 препаратов-синонимов, их дженериков. Угу. Вот такая вот ситуация.
4: Понятно. Вот вы сказали такое слово «дженерик». Объясните нам, что это такое, чтобы мы все были в курсе.
5: Угу. Дженерик или воспроизведенный препарат – это лекарство, которое содержит ту же молекулу или то же действующее вещество, что и оригинальный препарат. Угу. Прежде чем препарат появился в аптеках, его нужно ведь создать. Угу. Эту молекулу нужно изобрести и исследовать. И этим занимается компания, выпускающая оригинальный препарат. Порядка 10-15 лет проводятся все эти исследования по клиническим, доклиническим изучениям молекулы. И 20 лет препарат продается только под брендом оригинальной компании. После окончания срока патентной защиты, как я уже сказал, выпускаются его генерические формы.
4: Угу. Вот это и называется?
5: Это и называется дженерик, или воспроизведенный препарат.
4: То есть мы можем это называть, или в народе это называют аналогом, да, наверное, в народе?
5: Все-таки более грамотно разделять аналог и синоним. Вот синоним – это есть дженерик, содержит то же действующее вещество в той же дозе или в нескольких дозировках, что и у препарата оригинального. Угу. А аналог, препарат-аналог – это лекарственное средство, которое оказывает похожее или то же самое фармакотерапевтическое действие, но содержит другие лекарственные средства, другие вещества.
4: Понятно. То есть разница между аналогами и оригинальными препаратами все-таки есть.
5: Ну, давайте приведу конкретный пример, чтобы было более понятно. Угу. Например, препарат Вольтарен оригинальный содержит диклофенак. И существуют его дженерики. Диклофенак, диклофен, диклогель, диклак, ортофен и много-много еще других. Это его генерические формы. Но у всех этих препаратов действующее вещество будет диклофенак натрия. Да. И аналогичные препараты, средства, например, от головной боли. Пенталгин, спазмолгон, максиган и другие-другие. Препараты содержат разные действующие вещества, но эффект оказывают схожие. Угу. То есть снимают воспалительные процессы, снимают острую боль. Ну, вот это препараты-аналоги. Первый пример – это препараты-синонимы.
4: Угу. Спасибо, понятно. Следующий вопрос меня беспокоит. Например, если я пришла с рецептом в аптеку, и оказывается, что то лекарство, которое мне выписали, его нет, то мне фармацевт предлагает аналог. Вот могу ли я доверять фармацевту, когда он мне что-либо советует?
5: Ну, в данном случае снова речь идет о препарате синониме. Фармацевт в аптеке при отсутствии препарата, выписанного в рецепте, может предложить синонимичную замену в рамках данной молекулы. И на усмотрение пациента, согласно законодательству, производится выбор этой молекулы. Однако следует учитывать, что при создании генерических лекарств сам процесс синтеза молекулы отличается, и влияние на организм может быть различное. И только лечащий врач, имея клинический опыт, знает, какой из синонимов более подходит конкретному пациенту. Поэтому все-таки на замену у серьезных лекарственных препаратов следует проводить после консультации с врачом.
4: С врачом именно.
5: Да, как со специалистом, который имеет опыт замены, и он знает, что лучше подойдет конкретному пациенту. А фармацевты в аптеке, понимаете, они не занимаются отслеживанием именно результатов терапии. Их к этому не учили. И не всегда они имеют даже опыт и глубину знаний, чтобы сделать эту равноценную замену.
4: Понятно. То есть не стоит считать себя достаточно умным, да, прийти, прочитать состав, допустим, того лекарства, которое мне выписали, и если его нету, то самому себе подобрать по этому составу другое лекарство нельзя. То есть нужно все-таки идти к врачу, и я это повторяю для того, что очень часто мы так и делаем в народе, мы прочитали в интернете или еще где-то пошли, и потом сами все себе выписали, в общем-то, хотя вроде не отошли от рецепта, потому что нам тот же самый состав вы посоветовали.
5: Ну, еще раз хочу повторить, что вы можете это сделать. Просто при замене именно результатом терапии, что каждый из нас и ожидает лучший исход, да, результат, обладает именно врач, который имеет опыт применения конкретных
4: молекул. Ну, просто лучше не рисковать.
5: Желательно приобретать тот препарат, который врач выписал в рецепте.
4: Понятно. Ну, тогда вот посоветуйте, в каких случаях мы все-таки можем сэкономить на лекарстве, а когда не стоит этого делать?
5: Ну, по моему мнению, экономить можно в тех случаях, когда препараты при нетяжелых и несерьезных заболеваниях. Например, увлажняющее средство для глаз, как вариант, да, можно взять более дешевые, если это полимерные какие-то растворы и так далее. Наружные формы в некоторых случаях можно заменить на более недорогие. То есть несерьезные какие-то заболевания. Но если мы говорим про лечение головного мозга, если мы говорим про терапию сердечно-сосудистых заболеваний, где важно именно, чтобы молекула работала, и чтобы оказывало определенное действие у конкретного препарата, в данном случае все-таки лучше производить замену с согласованием лечащего врача.
4: Понятно. Вот бывает такая ситуация. Врач выписал целый список лекарств. Я смотрю на них и думаю, ведь это столько побочек, столько неприятных действий, которые могут проявиться. Можно ли хотя бы часть из этих лекарств, из этих компонентов, можно ли заменить какими-то травами, народными какими-то средствами? Вот могу ли я сама себе это сделать? Может ли человек? Ну, либо с тем же самым врачом посоветоваться. Или как-то можно это сделать так, чтобы не пить так много лекарств, выписанных врачом?
5: Ну, вот как раз сами себе немножечко противоречите. Дело в том, что заменять лекарства, которые выписал врач, на лекарственное растительное сырье, ну, не совсем грамотно, потому что врач точно знает, что нужно принимать для того, чтобы был определенный эффект. С другой стороны, врач при назначении ряда лекарственных препаратов, он, видя карточку пациента, общаясь с пациентом, проведя, так сказать, анамнез, он видит, что пациент принимал до этого, какие у него еще заболевания, потому что известно, что к 60 годам у многих пациентов существует порядка 27 заболеваний. Представляете, сколько препаратов? Это уже 27 препаратов нужно принимать. И врач это все учитывает. Поэтому назначение больше трех препаратов при одновременном приеме следует, конечно, проводить, ну, врачи все это знают, с учетом того, что уже пациент принимает и какие у него существуют заболевания. Ведь есть основная линия терапии, вспомогательная, сопутствующая, терапия под прикрытием и так далее. И вот эти все нюансы учитывает лечащий врач. Если вы чувствуете интуитивно, что слишком много препаратов выписал врач, можно ему напомнить о том, что у вас, вероятно, может возникнуть аллергия на лекарственные препараты. А вдруг у вас появится анафилактический шок, и любой специалист об этом задумается и может изменить назначение, его скорректировать. Но самостоятельно отменять какие-то препараты, заменять их на лекарственное растительное сырье или на другие препараты из другой группы, все-таки недопустимо без согласования с врачом.
4: Понятно. Ну, я так понимаю, что по принципу соседу помогла вот эта травка, и мне поможет, лучше не жить. Я вас
5: поняла. Все-таки аккуратнее. Ну, это
4: просто ваше здоровье. Мы так часто тоже все живем, и, наверное, мы поэтому создаем с вами вот эту программу и беседуем, потому что эта проблема существует. Когда человеку плохо, он может пойти к подружке, к соседке, посоветоваться. Вот скажет врач, столько выписала я. Вот я употребляла, допустим, вот это вот я заменила травкой или еще что-то. Поэтому я у вас спрашиваю настолько подробно. Это просто потому, что он очень нас беспокоит.
5: Бывают вообще курьезные случаи, когда у меня знакомые приходят с рецептами, где действительно 3-4 препарата, и спрашивают, что можно не пить.
4: Вот, да, да. И
5: ведь если врач выписал препарат, значит, есть в этом необходимость. Что значит, что можно не пить? Угу. Ну, здесь вот, конечно, нужно очень грамотно.
4: Нам нужно очень серьезно к этому относиться.
5: А лучше сразу с врачом это обсуждать, а не дождаться выписки рецепта, и потом прийти и задавать такие вопросы. Сразу у врача надо выяснить.
4: Мы же еще стесняемся врачам
5: вопросы. Да, почему-то пациенты иногда боятся задавать врачу такие вопросы. Да.
4: Скажите, какие формы лекарственных средств представлены на нашем рынке?
5: Угу. Ну, если все существующие лекарственные формы мы можем разделить на две основные группы. Это лекарства для детей и лекарственные формы для взрослых. Ну вот у нас на столе, посмотрите, уже представлены некоторые лекарственные формы.
4: Да.
5: Ну вот если говорим про взрослые формы, это в первую очередь классический пример, это таблетки.
4: Угу.
5: Таблетки бывают разные, таблетки шипучие, покрытая оболочкой, таблетки классические, капсулы. Также выделяют капсулы или таблетки с модифицированным высвобождением, то есть длительная определенная порция лекарственного препарата выделяют в течение времени. Есть таблетки или капсулы сложного состава, где входят микрогранулы, микрокапсулы, которые позволяют в разное время выделяться разным дозам лекарственного препарата, обеспечивают комплексное действие. Да, это очень интересно.
4: Да, это бывает, интересно.
5: Бывают таблетки, капсулы 2-3 в одном, то есть 3 препарата в одном, чтобы увеличить так называемую комплаентность или приверженность пациента к терапии. Также видим, у нас представлены наружные формы, да, это мази, кремы, гели различные, присыпки выделяют и так далее. Бывают таблетки для получения растворов и обработки кожи. Также можем выделить и формы для инъекционного применения, да, это ампулы различные, растворы для вливания. Опять существуют таблетки для растворения и вводящиеся внутривенно.
4: Даже вот так.
5: Существуют такие экспресс-формы.
4: Я понимаю, что это очень много всего.
5: Для внутривенного внутримышечного введения подкожного. Также мы видим, что существуют сиропы, спреи, растворы для орошения, спреи интраназальные и так далее. То есть очень много существует различных форм.
4: Да, даже некоторые, что вы сказали, я никогда не слышала.
5: А еще для детей... специальные формы.
4: А зачем тогда так много? Вот объясните, почему так много именно форм?
5: Это связано с тем, что у каждого пациента существуют свои особенности. Так, например, начнем с самого приятного. Это детки наши, самые драгоценные. Да? Дети, они очень восприимчивы к терапии, к лечению. Они восприимчивы к виду лекарственного препарата. У них часто возникает отвращение или такая известная детская впечатлительность к лечению. Поэтому для них создаются лекарственные формы для естественного перорального применения, то есть внутрь, в виде сиропов,
4: суспензий,
5: всем известных, да, желейных конфет, в виде постилок, в виде геля, который выдавливается на ложечку, и ребеночки его принимают. Поэтому эти препараты следует хранить вдали от детей. Да?
4: Потому что он думает, что это что-то вкусненькое.
5: Конечно, они конфетка. Действительно вкусные, они действительно приятные, они их начинают съедать. Также еще для деток существуют пластыри различные, наружные формы, с учетом именно особенностей развития детского организма. У них недостаточна система выделения, выведения, у них не так работает еще желудок. И у детей легко очень вызвать интоксикацию лекарственными препаратами. Поэтому не каждый препарат для взрослых подходит ребенку. И все это знают производители и создают специальные детские лекарственные формы. Также еще в детских формах не разрешены различные консерванты, подсластители, которые годны для взрослых, красители. Ну, поскольку, мы уже говорили с вами, вызывают аллергию у детского организма. Сейчас очень большой такой всплеск аллергических реакций.
4: Ну, про детей понятно, в общем-то, да, это все так логично. А для взрослых-то зачем такое разнообразие?
5: Но у взрослых тоже свои особенности. Например, некоторые пациенты просто не способны проглотить элементарную таблетку, не могут ее проглотить. Для них создаются формы, так сказать, таблетки диспергированные или растворимые формы лекарственных препаратов, чтобы можно было принять препарат. Есть пациенты, которые боятся пить таблетки. Им кажется, что они подавятся. Это уже такое психологическое влияние. Для них существуют другие формы в виде сиропов, например, гели, суспензии. Также, вот, кстати, форма суспензии помогает объединить несколько взаимонесмешивающихся между собой твердых лекарственных частиц и образовать единую такую вот массу, которая быстрее будет всасываться в организме и оказывать более быстрое терапевтическое действие. Также известны и различные наружные лекарственные формы. Например, чем отличается вот мазь от крема? У многих такой вопрос.
4: Да, кстати.
5: Да, вот,
4: и еще гель.
5: И гель, да, это более современная форма. Мазь содержит мазевую основу, которая очень хорошо действует при сухости кожи, при вот таких состояниях, когда кожа твердая, жесткая. И здесь мы можем ее питать и умягчать. Форма крема позволяет за счет легкой кремовой основы легко наносить препарат. Крем, кстати, легко очень удаляется с одежды, он ее не пачкает, в отличие от мази. Крем быстро впитывается, это удобно, когда нужно нанести препарат, чтобы он сразу впитался и исчез, чтобы не было видно. Допустим, на лицо форма наносится. Форма геля, это считается более современная, поскольку гелевая основа она быстрее за счет своей гидрофильности проникает в нужные слои и гораздо эффективнее работает. Но не все препараты можно вводить в форме геля. Также существуют различные спреи, спреи назальные, спреи для горла. Более современный подход к интерназальным глюкокортикостероидным препаратам.
4: Уже очень
5: ругательные выражения. Да. Существует современная система доставки, когда вы нажимаете просто на кнопочку, не нужно уже делать вот эти вот движения спреем, нажимаете на кнопочку, и нужная, точная доза лекарственного препарата вводится на слизистую носа.
4: Прекрасно.
5: Это современный подход. Также очень интересно, для пациентов с сахарным диабетом существуют такие шприц-ручки с инсулином. Пациент легким таким движением выводит дозу и нажимает на кнопочку, препарат вводится подкожно. Очень удобно, легко и быстро.
4: Видите? Понятно.
5: То есть это прогресс.
4: Спасибо большое, просветили. Вот интересен такой вопрос. В Японии, например, уже практически не применяют инъекции. Предпочтение отдают таблеткам. Что на самом деле безопаснее для человека, укол или таблетка?
5: Ну, на самом деле таблетированные формы, это капсулы, таблетки различные, они для организма более естественные. Ну, также и сиропы, например, да. Потому что прием пероральный, то есть пер-ос через рот, он для организма привычный. И это самый легкий способ. Однако не все лекарственные препараты эффективно работают при таком приеме. Например, препараты того же инсулина, это белки, которые будут просто перевариваться в среде желудочного сока, в агрессивной кислой среде, и их эффект сводится к нулю. Поэтому инсулин в форме вводится, конечно, только инъекционно.
4: Ну, вообще, есть такое мнение, что инъекции, ну, это в моем, может быть, понимании, ну, многие так думают, что инъекции все-таки более хорошо действуют, что ли, быстрее действуют, чем таблетки. Вот коротко буквально об этом, у нас с вами немножко времени осталось.
5: Ну, это действительно так, поскольку, когда препарат вводится в инъекционном виде, то есть через инъекцию, молекула не подвергается метаболизму в системе воротной вены печени. И препарат вводится в кровяное русло в неизмененном виде. И он может сразу начинать работать. Есть даже такой эффект у адреналина гидрохлорид, например, эффект на кончике иглы. То есть вы только иглу ввели, и уже идет эффект, представляете, на конце иглы. Вот настолько быстрое действие. И с инъекционным формой введения сопоставимы и ректальные лекарственные формы. Это суппозитории, свечи.
4: А.
5: Да, так быстро всасываются сразу в кровь, минуя тоже систему пищеварительного
4: тракта. Мы, кстати, об этом даже совсем не поговорили.
5: Да-да-да.
4: То есть они тоже настолько же эффективны, как уколы.
5: Да, практически сопоставимы по действию. Поэтому в каждом случае врач назначает соответствующую форму соответствующему пациенту с учетом его особенностей. И все лекарственные формы, они важны. Это наши помощники в общем результате здоровья пациента.
4: Понятно. Ну и, наверное, вот совсем коротенький вопрос. Может ли человек сам себе заменить? Ну, к примеру, ему посоветовали, выписал врач в таблетках лекарства, а он решил себя проколоть этими же лекарствами. Вот можно ли так себя вести, можно ли так поступать?
5: Но самый большой враг самого себя — это когда пациент, который говорит, я же врач, есть даже такое понятие у нас, я же врач, да. Ведь лечащий врач, выписывая определенную форму лекарственного препарата, он уже учел все особенности организма, он учел какие-то сопутствующие заболевания, и врач точно знает, в какой форме препарат окажет максимальное действие с минимальными побочными эффектами. Поэтому самостоятельно делать такие замены без согласования с врачом вообще недопустимо.
4: Понятно. Спасибо вам большое. Очень интересно, очень познавательно и очень полезно, я думаю, для нас, для всех. Всего вам хорошего. До встречи.
5: Спасибо, до встречи.
4: Сделаем выводы. Лекарства-синонимы содержат те же действующие вещества, что и оригинальный препарат. Но не все лекарства-синонимы одинаково эффективны и безопасны. Лекарства-аналоги содержат разные действующие вещества, однако используются для лечения одних и тех же заболеваний или обладают схожим терапевтическим эффектом. Помните, при замене выписанного лекарства на более дешевое следует проконсультироваться с врачом. Также врач поможет подобрать оптимальную лекарственную форму препарата. Будьте здоровы! До новых встреч!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия почитается священным писанием.
4: Библия – это не та книга, которая должна во всем нравиться.
5: Это слово помогало людям различать, где есть заблуждение.
6: Мы любим Бога и хотим сделать так, чтобы к этому тексту относились с доверием.
1: В этой программе история становления Ветхого Завета. Пророчество об Иисусе Христе в Танахе. Книги, написанные в межзаветный период.
5: Согласно преданию Ездра, это тот человек или книжник, да, или его еще там священником считали, который и создал канон где-то в V веке до нашей эры. Если мы говорим о каноне Ветхого Завета, это была первая точка, когда канон был, ну, была попытка его сформировать при Ездре. Во времена Иисуса Христа как такового четкого все равно границ канона нет. Канон окончательно появляется все же где-то во II веке, когда собирается собор раввинов в Ямне. И там утверждается как раз перечень книг Ветхого Завета, который нам сегодня известен и который и составляет для иудаизма. Это Танах, Ветхозаветная Библия или Еврейская Библия, которые потом, естественно, ранние христиане, они ее признавали.
1: Танах состоит из трех частей, которые по содержанию совпадают с Ветхим Заветом христианской Библии. Тора, Пятикнижье Моисея. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Невиим, пророческие книги. Иисус Навин, книга Судей, 1, 2, 3 и 4 книги Царств. Книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и Малахии, Ктувим, Писание, Псалтирь, Притчи Соломоновы, Песни песней, книга пророка Даниила, книги Иова, Ездры, Неемии, Руфь, Екклесиаста, Есфирь, Плач Иеремии, первая и вторая книги Паралипоменон.
7: Иисус Христос признавал Священное Писание Ветхого Завета, то, что евреи называют Танахом, как богодухновенные. Он постоянно цитировал, он постоянно ссылался на них, вот, на закон, Писание, пророков. Конечно же, ранняя церковь, она стояла на вот этом фундаменте, на этом основании богодухновенности Священного Писания Танаха или Ветхого Завета. Апостолы, проповедуя об Иисусе Христе, они постоянно ссылались на Ветхий Завет. Они постоянно цитировали Ветхий Завет. Они убеждали своих соотечественников, вот братьев по крови, иудеев, в том, что Иисус Христос – истинный Мессия, потому что о нем пророчествовали пророки Ветхого Завета.
1: Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его.
7: О нем пророчествовал Моисей, о нем сказано в законе, в Писании, в пророках. На основании вот этого священного Писания апостолы и строили свою проповедь. И это вот как раз-таки еще лишний раз убеждает нас в том, что именно Писание первично. Писанием проверяется все остальное. Кстати, в книге «Деяния апостолов» записан интересный эпизод, как верующие города Верии восприняли проповедь апостолов о Христе. Вот, они сверяли то, что говорили апостолы, ученики Иисуса Христа, которые были очевидцами жизни и служения Иисуса Христа, они слышали его слова. Так вот, жители этого города, они сверяли слова апостолов со Священным Писанием. Точно ли это так?
1: «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний».
5: Был период в истории, когда израильский народ выходит из египетского рабства чудесами, силой Божией. И люди, которые это событие переживали, у них сомнений в этом не было, что они вышли с силой Божией. Так? И у них этого сомнения не было. И то, что Моисей передавал или говорил, и то, что он потом это записывал, естественно, следующее поколение людей этого старалось придерживаться. Этого держаться. Поэтому, например, закон Моисея или Тора, которая была на тот момент основной, она считалась вот незыблемым, потому что прошло уже определенное время. Но появляется история идет дальше. И в жизни самого израильского народа не все происходит гладко. Он не всегда живет так, как велит этот закон. И теперь появляется пророк, который говорит, что если вы пойдете войною, а если не будете там доверять Богу, или наоборот, в случае, например, Иеремии, что наоборот сейчас, когда придет Вилоняне, лучше не сражайтесь, а сдайтесь. Конечно, его не верят, потому что этот человек начинает подрывать патриотические чувства. Вместо того, чтобы возогревать в людях желание патриотизма, защитить свою родину, он, наоборот, говорит, сдайтесь, и лучше будет. Ему не верят, потому что его речь, его слова не вписываются в их представление, в их понимание мира или того, как все должно происходить. Но когда событие разворачивается и происходит, когда приходит захватчик, разрушает и так далее, спустя какое-то время люди начинают понимать, когда их уводят в плен на 70 лет, когда они разлучены своими близкими, или их убили, или отвели с их родной земли, они поняли, что, а может быть, все-таки пророк-то был прав, что говорил, потому что они пришли к худшему результату. То есть, получается, слова пророка действительно не верили и поначалу не придавали им серьезного значения, но приходили к пониманию того, что пророк был прав, только после того, как событие случилось и состоялось. К сожалению, мы люди, мы ограничены. То есть это природа человека в какой-то степени противится иногда. Потому что потом пророки, ведь они обличали зло, несправедливость, обличали лидеров. А когда лидера вот так вот, что-то он царя, пришел к царю и стал обличать. Набрался наглости вообще. Да и сейчас... Вон в тюрьму его посадите, в яму. Вырыйте яму и бросьте его туда, пусть сидит. Подумает, против кого говорит. То есть здесь выступает роль еще, ну, некая гордость, какой-то протест. А потом, если действительно люди жили неправедно, хотя был закон, да, но не жили по закону, они уже погрязли в этом зле, и исправиться было очень тяжело. Поэтому вот она история была, и только спустя какое-то поколение люди, видя эту историю или помня ее, говорили, а все-таки тот или иной пророк был прав, а вот зря он не послушался его слов. И вот этот вот фрагмент истории стал частью текста Священного Писания. Теперь уже следующее поколение людей почитает этого человека, пророка, святым, потому что он сказал, и выполнилось это все. Соответственно, его пророчество тоже почитается священным, потому что, да, они, ну, как бы очевидцы этого. То есть уже идет почитание. Со временем, ну, проходит какое-то поколение, да, несколько, естественно, эта книга. Кто-то, может быть, в ней сомневается, что она не, ну, божественная, а кто-то считает – нет. Но происходит какой-то определенный процесс, и постепенно книга становится авторитетной для веры и жизни.
1: Пророк Ханания сорвал ярмо с шеи пророка Иеремии и разбил его. И сказал Ханания перед всем народом: «Так говорит Господь, вот так через 2 года я разобью ярмо, что на шее у всех народов, ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского». Пророк Иеремия пошел своей дорогой. После того, как пророк Ханания разбил ярмо, что было на шее у пророка Иеремии, было Иеремии слово Господа: «Иди и скажи Ханании, так говорит Господь, ты разбил ярмо деревянное, но вместо него я сделаю ярмо железное. Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля: ярмо железное я надену на шею всем этим народам, чтобы стали они рабами Навуходоносора, царя Вавилонского. Будут они его рабами, и даже диких зверей я отдам ему». И пророк Иеремия сказал пророку Ханании: «Слушай, Ханания, не посылал тебя Господь. Ты внушил этому народу ложные надежды. Потому так говорит Господь: я смету тебя с лица земли, в этом году ты умрешь, ибо ты лгал от имени Господа». В том же году, в 7-м месяце, пророк Ханания умер.
5: А все эти книги, они были написаны, естественно, на древнееврейском языке. Но так называемый межзаветный период.
1: Межзаветный, дейтероканонический период – это промежуток времени длиною около 400 лет между временем написания последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии, и рождением Христа. Межзаветный период также называют периодом молчания, так как пророческого слова от Бога в течение этого времени не было.
5: Вот в этот период такого молчания книги продолжались писаться. Но только писались они уже на древнегреческом языке. Протестанты, они как раз поставили под сомнение именно эти книги. То есть считая, что они носят не богодухновенный характер.
1: Книги, написанные в межзаветный период. Книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая, вторая и третья книги Маковейские, вторая и третья книги Ездры.
8: Читая эти тексты, изучая их, в принципе, я не могу сказать, что мы можем навредить себе, потому что действительно христианская церковь сохранила их, ну, не напрасно, то есть в них есть определенная доля какой-то мудрости, какой-то истины, какого-то разумного богословия. И, допустим, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», очень многие говорят о том, что это действительно кладезь вот такой вот жизненной мудрости и довольно полезная для, ну, обыденного читателя книга. Но при этом мы должны понимать, что они не стали частью иудейского писания, и некоторые идеи, которые содержатся в этих книгах, они не находят своего подтверждения в других книгах Священного Писания. Но в то же время они, ну, стали общеприняты в некоторых христианских течениях. Ну, могу привести пример. То есть, например, во второй книге Маковейской есть эпизод молитвы за мертвых. То есть, когда люди во время вот, восстания, во время войны, они были убиты, есть эпизод, когда иудеи собираются, и они молятся за павших. И это единственный эпизод, подобный в Священном Писании, то есть мы не находим в канонических текстах Библии подобного. И если мы воспринимаем этот текст как равный каноническим, то эту идею и некоторые еще идеи, связанные с состоянием мертвых, как раз из второй книги Маковейской, из каких-то еще текстов, мы можем воспринять как библейские. И некоторые так это и делают, но, скажем так, прямого указания на подобные вещи в других канонических книгах Библии нет. Или если, например, взять книгу «Иудифь», ее вступление, оно показывает очень четко, что эта книга не историческая, потому что она смешивает в одном событии, там, в нескольких текстах, сразу три исторические эпохи. И, то есть, как бы, я думаю, что это даже сделано намеренно, чтобы показать, что это просто притча. То есть вся эта книга является притчей, ее не нужно воспринимать как историческую. Но как притча она полезна. Эти книги, они не носят равного статуса с богодухновенным каноническим словом. У нас нет никаких критериев оценки богодухновенности, кроме критерия признания, исторического признания Церковью. Поэтому мы просто верим, что Святой Дух, он руководил Церковью в процессе формирования канона. Потому что нет никакого исторически засвидетельствованного момента, в который можно сказать, что вот до этого книги Ветхого Завета пока еще были там канонические, неканонические, какие угодно, все подряд читали, а с этого момента все, вот канон и железобетонно. Ни Ветхого, ни Нового Завета. Такого момента нет. То есть это все происходило с течением времени, под влиянием разных обстоятельств Святого Духа, и именно формировалось внутри общины.
9: Признаюсь, величие Священного Писания исполняет меня изумление, и святость Евангелия сказывается моему сердцу. Как ничтожны философские сочинения, несмотря на весь их блеск в сравнении со Священным Писанием. Может ли какое-нибудь другое сочинение в столь короткое время так возвыситься, будучи произведением обыкновенного человека? Возможно ли, чтобы тот, о котором рассказывают священные книги, был не более как простой человек? Уже ли в них слышен голос мечтателя или честолюбивого сектанта? Какая прелесть! Какая чистота в его существе! Сколько пленительной доброты в его учении! Какая высота в его правилах! Какая глубина мудрости в его речах! Какое присутствие духа! Какая проницательность и верность в его ответах! Какое господство над своими страстями!

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Нет более семейного праздника, чем наступление Нового года. Я думаю, с этим утверждением согласятся большинство семей. Именно в новогодние зимние дни в семью приезжают гости – бабушки и дедушки, родственники или дети-студенты, у которых начались зимние каникулы. Поэтому за праздничным столом наверняка соберутся представители всех поколений, как говорится, от малого до старого. Я не стану обременять вас рецептами новогодних блюд. Этому и так посвящены рубрики всех предновогодних программ, журналов и газет. Я поделюсь с вами секретом, как сделать этот вечер в семье интересным, никого не утомить и самим не утомиться. Еще в самом начале вечера, на этапе его подготовки, возникает проблема, чем занять детей. Ведь мы, мамы, в эти часы заняты на кухне. Погода не всегда позволяет отпустить детей погулять, тем более темнеет зимой рано, и на душе как-то спокойнее, когда они дома. Предлагаю вам организовать для юных непосед игру, которой они могут заниматься самостоятельно, причем не один час. Хотите знать?

0: что это? Это сугробы. Дети, как известно, обожают кувыркаться и лазать по сугробам. Но как организовать их дома? Это возможно. Только надо заранее приобрести много-много марли или использовать отслужившее свой срок белое постельное белье, скатерти. Из обилия белой ткани изготовьте большие мешки, но вход в них оставьте маленьким. Таким приемом пользуется при шитье пододеяльников, оставив с одной стороны не до конца застроченный шов. Мешки должны быть достаточно большими, примерно как два одеяла, а если хотите, и больше. Внутри каждого мешка положите мягкие вещи, например, диванные подушки, старые одеяла, куртки, пуховики, гигантские мягкие игрушки. Внутри каждого мешка может быть 3-4 вещи, они должны там свободно размещаться. У вас получится бесформенная белая масса. Мешки разложите в детской комнате, на полу, диване, кровати. Мешков должно быть столько, чтобы они покрывали достаточно большую поверхность комнаты, а лучше всю. Проследите, чтобы под мешки не попали мелкие твердые предметы, иначе кувыркание в сугробе может быть болезненным для детей. Мягкие белые неровности, образовавшиеся в мешках из одеял, подушек, одежды, очень напоминают сугробы, только не такие холодные. Дети с удовольствием прыгают и бегают по ним, кувыркаются, строят домики и крепости. Перед тем, как начать игру, попросите детей снять обувь. Поверьте, что благодаря сооружению таких сугробов вам обеспечено спокойное время для приготовления праздничного стола. Кстати, после использования мешки можно снять и сохранить до следующего Нового года, потому что такая игра нравится детям в течение не одного года. А может быть, наблюдая за их игрой, и вы позволите себе плюхнуться в сугроб прилечь на минутку? Будьте готовы и к тому, что младшие дети могут уснуть в сугробах, если игра затянется. Но вот подготовка и кухонные хлопоты позади. Стол накрыт, и мы надеваем лучшие наряды. Все в радостном предвкушении собрались за столом. Как хочется в эти часы вспомнить что-то особенное из уходящего года, что-то такое трогательное и прекрасное, и запечатлеть это для будущего. Тогда самое время открыть семейную книгу рекордов Гиннесса. И если у вас такой пока нет, очень советую завести. Для этого купите обычный альбом для рисования, только достаточно большого размера. На его обложке так и укажите. Книга рекордов Гиннесса семьи Ивановых, ну или Петровых-Сидоровых. Дальше открываем альбом и на каждой страничке пишем сверху заглавие. Ну, к примеру, такое. «Лучшая книга 2007 года» на верхней части. На следующей страничке, например, «Лучший художественный фильм». Далее «Самая запоминающаяся поездка» и так далее в течение всего альбома. Тут могут быть и лучшее блюдо, и самый приятный праздник, и самый запомнившийся сюрприз. Мы, как люди верующие, включили в нашу книгу такие заголовки, как «Лучшая проповедь», «Самое запоминающееся богослужение», «Самая интересная библейская тема». Подпишите таким образом каждую страничку альбома.
1: Мамины секреты.
0: В новогодний вечер объявите всем присутствующим, что каждому предоставляется возможность сделать историческую запись в семейную книгу рекордов. Пусть каждый член семьи, умеющий писать, внесет свой вклад в максимальное число страниц. Не забудьте обратить внимание, что это должны быть рекорды только уходящего года. То есть на страничке «Лучшая поездка» нельзя указывать поездку, состоявшуюся в позапрошлом или других годах. Писать нужно экономно, ведь эту книгу вы станете заполнять и в следующий год, и в позаследующий. Может, ее прочтут и дети ваших детей. А пока вернемся за праздничный стол. Каждый сделал запись, а теперь наступает волнующий момент. Все записанное во всеуслышание зачитывается главой семьи. Понятно, что у разных людей разные мнения, поэтому в главе «Лучшая книга» могут быть записаны разные произведения. Нужно огласить их все, а может, один и тот же фильм очень понравился нескольким членам семьи. И тогда на страничке могут быть несколько одинаковых записей. Это не возбраняется. Главное, чтобы каждый член вашей семьи сделал одну запись на каждой страничке. Поверьте, такое зачитывание становится всеобщим приятным воспоминанием о лучших моментах уходящего года, а также раскрывает интересы членов вашей семьи. Мама запомнит, что ее вареники с вишней были написаны дочкой лучшим блюдом года, а папа учтет, что все члены семьи лучшей поездкой назвали поход в горы. Да и вообще, с помощью записи в этой книге вы узнаете много полезного о вкусах своих домочадцев. Заканчивается год, и ненужными становятся старые отрывные календари. Не спешите избавляться от них. Давайте с их помощью весело проведем время. Игры с календарями – это также сугубо новогодняя традиция. Вам понадобится корзиночка, платок, который вы будете накрывать, и прошлогодний отрывной календарь. Вам понадобятся листочки календаря, и чтобы вырвать их из календаря, устройте веселое соревнование среди детей. Кто за минуту вырвет больше листочков? При этом предупредите, что отрывать нужно достаточно аккуратно, чтобы не повредить число и месяц. Поблагодарите того, кто победил, и приступайте непосредственно к игре. Эта забава называется «Снеговик». Отберите для игры только листки с зимними месяцами, например, январь, декабрь, и добавьте к ним 20 листков лета, скажем, июля. Поместите календарные листочки в корзину и тщательно их перемешайте. У нас здесь получится такая своеобразная мешанина из листочков разных месяцев. Затем накройте верх корзинки платком. Это нужно для того, чтобы не было видно, какие листочки там лежат. Играющие становятся в круг возле корзинки. Они снеговики, которых только что вылепили, и поэтому стоят ровно. Снеговики по очереди вытаскивают по одному листочку и вслух читают его. Например, 18 января. Следующий достает и читает 19 января. Пока попадаются зимние денечки, все нормально. Но вот кому-то достался летний день, например, 6 июля. Этот снеговик должен склонить голову на бок, будто он начал таять. И в таком положении он продолжает игру. Попался еще один летний листок. Теперь снеговик растаял сильнее и осел на стул. Но и сидя на стуле, с головой склоненной на бок, он продолжает игру. Если попадется третий летний лист, снеговик садится на корточки. Ну а если не повезет, он должен сказать «я растаял» и выйти из игры. Выглядит это забавно. Игроки-снеговики, один слегка присевший, другой на корточках, кто-то только голову склонил. А кому повезет, будет стоять ровно. Побеждает последний нерастаявший снеговик или тот, кто лучше всех сохранился. Эта игра хороша тем, что в нее могут играть и дети, едва научившиеся читать и считать, и взрослые, и молодежь. И последнее. Иногда погода преподносит нам сюрпризы, и в новогоднюю ночь может идти дождь. Как порадоваться игре в снежки? Очень просто. Скомкайте лист белой тонкой бумаги, и снежок готов. Заготовьте их побольше и позвольте детям поиграть в них хотя бы несколько минут прямо в комнате, и вы получите столько же шума и радости, как при игре в настоящие снежки. Как видим, снежные игры могут состояться и в тепле квартир. Счастливого Нового года вам и вашим детям, и семейного счастья. До свидания.
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Руслан Фазлеев.
4: Проклятие века – это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравлена в цитнот. Поспешно пьют, поспешно любят,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день.
2: Ведущий, священнослужитель Андрей Кочелаба.
3: Вам когда-нибудь приходилось слышать такую фразу «Пусти Бога в свои проблемы»? Наверное, нет. А если честно посмотреть на этот вопрос, то, как правило, чаще всего мы слышим другие просьбы. «Господи, избавь меня от проблем, не допусти мне этих проблем, как мне надоели эти проблемы, сохрани меня от проблем». Но я хочу, чтобы мы сегодня на этот вопрос посмотрели немножко под другим углом. А задумывались ли вы когда-нибудь, что Бог намеренно посылает нам с вами проблемы? А почему нет? Почему мы решили, что Бог должен нас ограждать? А может ли человек засвидетельствовать и сказать, что да, действительно, когда меня Бог ограждает от проблем, я становлюсь лучше, чище, более благодарным, более духовным? Нет, жизнь показала, что именно в проблемах человек становится лучше. Именно преодолевая проблемы, он становится человеком, способным что-то дельное посоветовать. Именно глаза, которые больше всего плакали, они могут больше всего посочувствовать. Вот поэтому хочется сказать, пусти Бога в свои проблемы. Не прячься, не обвиняй Бога за то, что Он посылает проблемы, потому что то, что Бог для нас допускает, это всегда имеет восторженную цель. Бог хочет нас воспитать, Он хочет сделать нас другими. Он не просто нянчит нас, а Он делает нас самостоятельными, потому что человек получает радость и довольство, когда он становится самостоятельным. Вы вспомните детей, которые научились ездить уже не на трехколесном велосипеде, а на двухколесном велосипеде. Вы помните эти эмоции? Взахлеб, рассказ, я могу. И Бог говорит, я хочу тебя именно таким сделать, чтобы ты научился, как на велосипеде, на своих двух ногах ходить, зная, что вокруг столько искушений, столько соблазнов, и к тебе они не приближаются. Поэтому хороший вопрос, где Бог в твоих проблемах? В 49-м псалме Давид говорит такие слова: «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Он цитирует прямую речь Бога, то есть Бог обращается к человеку с такими словами: «Призови меня в день скорби, и я помогу тебе, я избавлю, и ты прославишь меня». Вот это важно для нас, когда нам плохо, когда нам трудно, когда нам, все очень, как мы говорим, все плохо, да? Что делать? Возопить Господу. И когда приходит избавление, не забыть Его поблагодарить. Многие это забывают. Поэтому, если человек обещает, он должен исполнять. Я хочу спросить вас, а есть ли люди, у которых нет проблем? Наверное, нет таких людей. И это было бы нечестно, потому что у всех людей есть проблемы. Но всегда ли эти проблемы, до смерти с человеком? Нет, конечно. Все проходит. Вот почему мы говорим, утешая друг друга, все пройдет. Не переживай, все пройдет. Когда в следующий раз в вашей жизни возникнет какая-то сложность, не спешите роптать на Бога, не спешите искать виноватых и обвинять, это из-за тебя, это из-за тебя. Вы знаете, это путь по кругу, он не заканчивается. А почему ты мне не напомнила? А ты сам должен помнить, а вот тебе что, трудно? Понимаете, это все бесконечно. Но когда ты просишь Бога: «Господи, у меня проблемы, пожалуйста, дай мне мудрость, как мне прожить эту проблему и как мне выйти из нее правильно и выйти победителем». Господь обязательно поможет. Проблемы были у всех. Проблемы были у Иосифа, проблемы были у Ионы, проблемы были у пророков, проблемы были у Христа, проблемы были у апостолов. Почему я лучше, чем они? Нет, конечно, поэтому проблемы будут и у меня. Но если Господь со мной в моей проблеме, и Он рядом, и я к Нему обращаюсь, победа неизбежна. Пусть Господь вас благословит, друзья, никогда в этом не сомневаться. Приглашайте Бога в свои проблемы.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
2: Друзья, скоро наша земля погибнет.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
2: Друзья, приходите скорее.
3: Дедушка, я с тобой.
4: И я.
5: Можно мы с вами?
3: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем у жирафов?
6: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
3: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
5: А я бы почистила капибару.
4: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
5: Я пошел чистить капибару.
6: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
4: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
6: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
7: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
5: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
6: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего 2. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
7: Какую растительную пищу вы знаете?
5: Фрукты. Зерна.
3: Трава. Фрукты. Зерна.
5: Листья.
3: Листья.
4: Дедушка, а какой второй признак?
6: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
7: А каких животных с копытами вы знаете?
3: Газель Томпсона.
5: Лошадь.
3: Барашки.
7: Правильно. А еще кого-нибудь помните?
5: Козлики.
4: Олень.
7: Да. А это кто?
5: Носорог? У него что, есть копыта?
7: Да, только он относится к нечистым животным.
4: Почему? Он же плавает.
6: Да, но копыта у них не раздвоены.
5: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
7: Правильно.
5: И у ослика копыта не раздвоены.
6: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
3: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
8: Ной и его семья уже никогда не попали к себе домой.
7: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
4: Ого!
7: Пока земля полностью не покрылась водой.
4: И даже горы?
8: И даже самые высокие горы.
4: И Эверест?
8: И Макалу, и Килиманджаро.
4: И Килиманджаро?
8: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
7: А потом дождь внезапно прекратился.
3: Я пошла в свою комнату.
7: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
6: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
8: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
6: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы и, наконец, остановился.
8: Но ворон вернулся в ковчег.
6: Тогда Ной выпустил голубя.
8: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
5: Да, терпеливый был этот Ной.
7: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
3: Ура, земля высохла, можно выходить?
6: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
4: Ура!
6: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
8: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга.
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 200-79-92-22.
10: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии кандидат философских наук, доктор богословия Евгений Зайцев.
7: Дорогие друзья, приветствую вас миром и любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы с вами продолжаем цикл духовно-нравственных проповедей, озаглавленный «Как жить?». Именно с этих слов начинаются многочисленные вопросы людей, связанные с разными проблемами и ситуациями, с которыми они сталкиваются в своей жизни. Как мне жить, если изменил близкий мне человек? Как мне жить, если распалась семья? Как мне жить, если у меня неизлечимое заболевание? Как мне жить, если я вообще не вижу смысла в своей жизни? И так далее. Вариантов, вопросов, начинающихся с этих слов «как жить» – бесконечное множество. Сегодня я хотел бы предложить нам подумать над ответом на вопрос, который тоже достаточно часто задается людьми. Как мне жить, если я не могу простить? На все вышеперечисленные вопросы мы пытаемся находить ответы в Библии, в Священном Писании, которое мы считаем Божьим Словом. Именно эти ответы, которые мы находим в Библии, они устраивают человека, они приносят ему удовлетворение и помогают переосмыслить свою жизнь и с надеждой смотреть в завтрашний день. Я хотел бы начать наше рассуждение сегодня с обращения к письму женщины, которая описывает свою ситуацию следующим образом. «Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться в себе. Мне 27 лет. С супругом в браке мы 6 лет. 2,5 года назад случилось так, что муж мне изменил и расстался со мной. Причем все это в очень грубой форме. Не вдаваясь в подробности всего этого безобразия, скажу. Через 2 месяца загула супруг просил прощения, плакал и просился обратно в семью. Я сильно люблю мужа, и к тому моменту уже выплакалась и немного остыла от гнева и обиды. До развода дело не дошло, и я решила попробовать простить. Но вот уже 2,5 года прошло, а простить так и не смогла. Вроде бы и хочу простить, но когда супруг в очередной раз совершает какой-нибудь неблаговидный поступок, даже самый незначительный, на меня накатывают воспоминания и обиды. Я буквально впадаю в ярость и ненавижу его. Плачу, чувствую себя преданной, обманутой, как будто все случилось только сейчас. Мы уже много раз обсуждали эту измену с мужем. Я изливала все, что на душе, как мне было больно. Он меня терпеливо слушал и снова просил прощения. И мне как будто становилось легче, но только на время. Знаю, что сейчас супруг мне не изменяет, и вообще он стал более семейным, внимательным, заботливым. Но доверие к нему пропало, и обиды никуда не делись, ведь память не сотрешь. А так хочется простить или вовсе забыть то, что и вспоминать не хочется. Я уже и сама измучилась, и его мучаю, и люблю, и простить не могу». Как мне справиться с давними обидами? Подобные вопросы задают очень многие люди. Мы с вами уже говорили о том, как нам жить, когда нас давит чувство вины. Когда мы себя не можем простить за то, что мы сделали. Сегодня мы с вами поговорим о том, как нам простить вину другого человека. Как нам забыть свои обиды, связанные с тем, что кто-то, может быть, нас оскорбил, предал. Первое, что хочется заявить, следующее. Прощение – обязательный элемент нормальной, здоровой христианской жизни. И, может быть, не только христианской. Прощение – это обязательный элемент для избавления от мучительного, тягостного чувства обиды. О прощении в Библии говорится очень много. Я хотел бы сейчас обратиться к некоторым текстам Священного Писания для того, чтобы нам найти ответ на этот вопрос, который мучает очень многих, как мне жить, если я не могу простить, именно в Библии. Евангелие от Марка, глава 11, 25 и 26 тексты. «Когда вы стоите и молитесь, прощайте все, что против кого-то имеете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Я хочу обратить ваше внимание на взаимосвязь прощения, которое мы должны проявить в своей жизни по отношению к нашим ближним, с прощением, которое проявляет Отец наш Небесный по отношению к нам. Мы получаем прощение от Бога, потому что мы прощаем своих ближних. Если, это мысль как бы апостола, если мы не прощаем наших ближних, то и Отец Небесный нас не готов простить. Это очень важно. Иисус Христос, развивая эту тему, тему прощения, говорит в своей знаменитой Нагорной проповеди, часть которой вот записана в 5 главе Евангелия от Матфея, следующее. 5 глава Евангелия от Матфея, 23 и 24 тексты. «Если, придя с даром своим к жертвеннику, вспомнишь ты вдруг, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь свой дар там, у жертвенника, и прежде пойди, примирись с братом, и только потом вернись и принеси дар свой Богу». Ну, здесь, конечно же, Иисус Христос имеет в виду, под даром имеет в виду ту жертву, которую человек грешный должен был приносить. Приносить, исповедуя свой грех пред Богом над этим невинным животным. И, конечно же, грешник рассчитывал на Божье прощение, вот, принеся свою жертву. Но Иисус Христос подчеркивает очень важный момент, связанный с получением прощения, искупления от Бога. Иисус Христос говорит, что прежде чем идти со своей жертвой к Богу, ты должен пойти к своему брату, против которого ты, может быть, что-то имеешь. Может быть, у тебя какие-то обиды, может быть, ты не простил. Вот пойди прежде к своему брату и примирись с ним, восстанови с ним отношения, и только после этого возвращайся назад к жертвеннику, возвращайся назад к Богу и у Бога проси прощения. Очень важный момент, который неоднократно подчеркивается в Священном Писании. Наше прощение Богом, или прощение, прощение нас Богом, напрямую связано с прощением наших ближних. Далее. Конечно же, когда мы рассуждаем на тему прощения, мы обязательно рассматриваем Иисуса Христа как пример подлинного прощения. Иисус Христос действительно в этом смысле образец того, как мы должны относиться к людям, как мы должны прощать. Апостол Павел в послании к Ефесской церкви в 4 главе этого послания, в 32 тексте говорит следующее. «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот интересно то, что, с одной стороны, Павел обращает наше внимание на то, что Бог во Христе простил нас, и поэтому и мы должны прощать. И вместе с тем здесь важно отметить то, что прощение Божие, оно первично. Мы призваны прощать, потому что Бог во Христе простил нас. Нет ли здесь противоречия вот с теми текстами, которые были прочитаны нами ранее, когда прежде чем получить прощение от Бога, прежде чем вот рассчитывать на получение прощения от Бога, мы должны простить нашему ближнему, против которого мы что-то имеем? Нет, здесь конфликта нет, здесь противоречия нет. Однозначно, прощение Божие, оно первично. И именно потому, что Бог во Христе нас простил, и осознание того, что мы прощены Богом, оно и подталкивает нас к тому, чтобы идти и примиряться с нашим ближним и прощать нашего ближнего. Мы должны понимать вот правильно в библейском свете эту последовательность. Нет ничего геройского вот в нашем поступке. Вот это не наша воля, это даже не наше желание. Мы идем на это, потому что Бог во Христе нас простил. Это Его воздействие, это Его влияние, влияние свыше, влияние Святого Духа. Вот. Мы по природе своей, по грешной своей природе, не склонны к тому, чтобы прощать. Мы найдем массу причин, чтобы не простить. Мы будем жить вот с осознанием того, что нет, я прав. Он не прав. Он должен у меня просить прощения. Это ниже моего достоинства, чтобы пойти к кому-то и извиниться, просить прощения. Вот такова позиция, классическая позиция грешника. Поэтому, когда в нас возникает это доброе желание простить, мы должны понимать, что это желание вызывает в нас голос Божий, Дух Святой. И мы готовы простить. Почему? Да потому что Бог во Христе простил каждого из нас. Давайте задумаемся еще раз над тем, как мы поступили по отношению к Богу. Ведь мы Его, по сути дела, предали. Мы Его оскорбили. Мы попрали Его заповеди, в которых выражено Его желание видеть нас счастливыми. Многие почему-то воспринимают заповеди Божии как какое-то бремя, ограничивающее нас в нашей свободе. Нет. Это совершенно ложное восприятие Божьих заповедей. Заповеди даны Богом нам, людям, чтобы нам было хорошо, чтобы мы были защищены от последствий нарушения Божьих законов. Они страшные, эти последствия. И мы являемся свидетелями того, к чему может прийти человек, который постоянно грешит, который постоянно нарушает Божью волю. Итак, мы должны осознать, что мы по отношению к Господу нашему поступили вероломно. Мы предали Его. мы растоптали Его доброе желание видеть нас, Его детей, счастливыми. И тем не менее, Он нас прощает. Вот как представлен Бог, открывающийся нам в Священном Писании. Вы знаете, что элемент прощения, он как бы присутствует в самом имени Бога, Яхве. Помните, Моисей вопрошает Бога, открывшегося ему там, в пустыне, у горящего куста, да, как имя твое? «Я есмь сущий», так вот это представлено в синодальном переводе. Не совсем понятно, что это значит «я есмь сущий», но в этой же книге, книге «Исход», где описывается эта история, чуть дальше Бог себя раскрывает в своем имени. Он провозглашает это свое имя и дальше раскрывает это имя. Оно, знаете, чем наполнено это имя? Каким содержанием наполнено? «Я Бог многомилостивый, долготерпеливый, да, сострадательный, любящий» и так далее. И там есть один важный элемент – прощающий. Прощающий вину. Причем до тысячи родов. Да. Бог действительно Бог прощающий, любящий прощать. И, конечно же, мы это должны понимать. Природа Бога такова. Он прощающий Бог. И поскольку мы дети Его, мы сотворены по образу и подобию Божию, мы тоже должны прощать. Прощение тоже должно стать частью нашей природы, нашего естества. И опять возвращаясь к примеру нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, пожалуй, апогеем вот этого Божьего прощения является Христос, висящий на древе, Христос на Голгофском кресте. Смотрите, как к Нему относятся. Люди издеваются над Ним, мучают Его, терзают Его, плюют в Него, глумятся над Ним, а Он молится о прощении. Прощение врагов своих. «Отче, прости им, ибо не ведают, не знают, что творят». Вот он, образец, эталон прощения в Сыне Божием, Иисусе Христе. Да, мы не знаем сердца человеческого. Нам кажется, что этот человек безнадежен, и как его можно простить? Вот. Иисус Христос знает больше, Он видит дальше, чем видим мы, и поэтому Он молится о прощении. Он как бы знает о том, что вот эти люди, которые сейчас над Ним глумятся, какое-то время спустя будут бить себя в грудь и каяться. «Предали мы кровь невинную, распяли мы невинного». То есть придет это осознание своего греха. Иисус Христос как бы это предвидит и поэтому молится за этих людей, молится о прощении грехов, преступлений, зла, которые совершают эти люди по отношению к Нему. Но мы не знаем человеческого сердца. И тем более мы призваны прощать. Потому что, может быть, у нас одно отношение к человеку. Может быть, мы наговариваем на него. Может быть, мы додумываем что-то, вынашивая вот это чувство обиды, и мы не видим того, что этот человек мучается. Он сам мучается от того, что он сделал. Но какое-то чувство вот этой гордыни тоже и ему мешает сделать первый шаг со своей стороны. И вот два человека. Один мучается тем, что он сделал, другой мучается тем, что не может простить того, что кто-то сделал против него. И мучаются два человека, и каждый не решается сделать первый шаг навстречу примирению, навстречу прощению. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это пример для каждого из нас. Мы призваны прощать, чего бы это нам ни стоило. Даже, казалось бы, то, что прощать нельзя. С нашей человеческой точки зрения, как Христос мог простить Петра, который предал его, который отрекся от него, причем трижды? Как можно простить такое предательство? Но Христос прощает своего ученика. Он понимает его как человека. Да, проявил малодушие, да, не смог в нужный момент отстоять имя, чистое имя своего Учителя, своего Господа и Спасителя. И Иисус Христос понимает слабость человеческую. И первый идет навстречу, первый делает шаг и протягивает руку примирения Петру, ученику, своему предателю. И знаете, вот этот первый шаг, эта инициатива со стороны Бога, она все меняет в человеческой жизни. Сердце Петра тает от этого прикосновения Божьей любви. Он плачет от содеянного. И он с радостью, конечно же, принимает Божье прощение. И вся его последующая жизнь – это жизнь бескорыстного, посвященного служения своему Господу, своему Спасителю. И согласно традиции, он позже примет мученическую смерть со своего Господа. Да, Господь наш Иисус Христос для того, чтобы помочь нам понять важность и необходимость спасения, прощения, однажды рассказал очень интересную притчу. Как раз-таки на вопрос своего ученика Петра. Евангелие от Матфея, в 18 главе записана эта история. Петр приступил к Иисусу Христу и сказал: «Господи, сколько раз мне прощать брату моему, который согрешает против меня?» Вы знаете, в иудейской традиции было принято считать, что три раза ты должен простить. Но Петр как бы раздвигает эти рамки, вот, желая показать свое благородство, и добавляет свой вопрос: «До семи ли раз?» И вы помните, что ответил Иисус Христос. Да, прощение, вы знаете, это не арифметика. Вот я должен отсчитать, сколько раз я простил, и все. И на этом мое прощение должно закончиться. Это не арифметика. Хотя Христос приводит притчу, в которой есть арифметика. Притча о слуге, который отказался простить. Вот. Очень небольшой долг, который составлял всего 100 динариев. Отказался простить. Хотя Господь говорит о хозяине, который простил этому слуге колоссальнейший долг. 10 000 талантов. Чтобы вы смогли сопоставить эти цифры, 10 000 талантов и 100 динариев. Вот. 100 динариев – это где-то трехмесячная зарплата. 1 динарий – плата работника в день. Так вот, 1 талант – это 6 000 динариев. Представьте себе сумму 10 000 талантов. Это 60 миллионов динариев. Вот такой долг прощается одному слуге. Этот слуга прощенный, он бы никогда в жизни не выплатил такой.

из вас от всего сердца не простит брата своего. Вы знаете, очень часто задается вопрос, а не оказывает ли наше прощение деморализующее влияние на человека, который, пользуясь безнаказанностью и всепрощением, позволяет себе снова и снова совершать неблаговидные поступки? Не развращает ли человека прощение? Может быть, все-таки стоит не прощать, а добиваться справедливого наказания? Может быть. Может быть, кого-то это и деморализует. Может быть, кто-то будет пользоваться нашим всепрощением. Но нас это не должно волновать. Нас это не должно беспокоить. Почему? Да потому что сейчас речь идет о человеке, который не может простить, которого гнетет чувство обиды. Помните наш первый вопрос? Как мне жить дальше, если не могу простить? Если меня давит это чувство обиды? Как мне с этим жить? И наш ответ однозначный во свете Священного Писания – простить. Простить, потому что в этом случае тебе станет легче. Ты не думай о том человеке, который, может быть, воспользуется твоим прощением, да? Может быть, он ничего не осознает, он не изменится. Ты подумай прежде всего о себе, о том, что тебе плохо от того, что ты не можешь простить. Тебя давит это чувство обиды. Прости, тебе сразу станет легче. И может быть, и тому человеку, которого ты простишь, которому ты сделаешь первый шаг, к которому ты придешь и скажешь: «Прости меня, и я тебя прощаю». Может быть, в том человеке тоже что-то ёкнет, что-то произойдет. И он осознает свою долю ответственности. И вы обниметесь, и вы снова станете братьями. Прощение – великая сила. Если вы мучаетесь этим вопросом, как мне дальше жить, если меня давит чувство обиды, простите, и все изменится к лучшему.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и пришло время вновь спросить себя о том, как мы питаемся. Помним ли мы о хорошем завтраке, плотном обеде и легком ужине? Надеемся, что вам, дорогие друзья, удается следовать этому правилу, но хотя бы иногда. А мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы помочь вам в этом. Сегодня мы задумали для вас интересный вариант легкого и вкусного ужина. Мне кажется, это не только легкий ужин, но и замечательное угощение для всей семьи. Запишем рецепт.
1: Яблоки с начинкой. 6 яблок вымыть, аккуратно вырезать сердцевину. Уложить яблоки на противень. Для начинки соединить 3 столовые ложки изюма и 3 столовые ложки измельченных грецких орехов. Выложить по ложке в каждое яблоко. Выжать 1 столовую ложку лимонного сока. Добавить 1 чайную ложку кориандра и 1/4 стакана меда. Тщательно перемешать. Положить по 1 ложке этой смеси в центр каждого яблока на начинку. В остатки медовой смеси добавить немного воды и полить яблоки. Запекать около 25 минут при температуре 180 градусов.
2: Готовьте с нами, готовьте с вдохновением. И не забудьте с нами поделиться всем, что вы знаете о вкусных и полезных блюдах. До встречи! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: возрождении. В студии священнослужитель Павел Меженин.
1: Представьте себе, что вы учитесь в институте. И вы уже на четвертом курсе, и в этом году у вас государственный экзамен по английскому. Английский является самым нелюбимым вашим предметом. И вот вы приходите на первую пару в новом учебном году, и преподаватель приветствует вас и просит у вас зачетки, чтобы вы сдали ему зачетки. И вся группа сдает зачетки преподавателю, и в конце урока зачетки обратно раздаются, вы открываете ее и видите, что там стоит зачет. И не просто зачет, а там стоит пятерка по государственному экзамену. То есть в начале года на первой паре преподаватель вам поставил пятерку по тому предмету, который является у вас самый нелюбимый. Вы бы радовались или нет? Ну, конечно, вы радовались. Но хотел бы задать немножко другой вопрос. Скажите, пожалуйста, весь оставшийся год усердно вы учили бы английский или нет? Ну, если быть честным самим собой, то, наверное, многие скажут, ну, наверное, нет. А зачем учить английский, если тебе уже стоит пятерка? Вы знаете, многие христиане поступают примерно так же. Они говорят, а зачем соблюдать закон, а зачем что-то как-то жить, вот если Бог тебя уже спас? Потому что мы говорим о том, что спасение Божие, оно по благодати и по вере. Я уверовал в Господа и получил спасением. И подтверждением являются библейские тексты, которые говорят, апостол Павел в Галатам пишет о том, что закон был детоводителем ко Христу. Я пришел к Господу, то есть детоводитель – это тот, кто приводит ребенка. И все, и роль закона выполнена. В другом месте написано о том, что конечная цель закона – это Христос. То есть конечная цель закона – это Христос. Зачем соблюдать что-то, если Бог сам говорит о том, что этого делать вроде бы и не надо? Как в этом разобраться? Интересная, актуальная тема, о которой сегодня мы поговорим широко. Потому что Священное Писание предлагает нам говорить широко на эти темы. Потому что если мы будем узко брать один или два текста и на нем строить свое богословие, то тогда мы абсолютно неверно поймем замысел Божий и в конечном счете потерпим поражение и урон. При рассмотрении плана спасения мы можем увидеть, что он достигает, или планом спасения Бог достигает определенных целей. У Бога есть цель в реализации плана спасения. Бог желает восстановить образ Божий в человеке, в полноте дух, душу и тело. Бог желает уничтожить грех, чтобы его не было вообще. И Бог желает, чтобы его характер был представлен в истинном свете. В истинном свете, каковым он и является, любящий, долготерпеливый и многомилостивый. И именно вот эти три этапа в Священном Писании определяют то богословие плана спасения. И если вы будете исследовать Священное Писание, то вы увидите, что именно три раза в Священном Писании сам Бог говорит «совершилось». Совершилось, совершилось, совершилось, определяя и ограничивая три этапа плана спасения. И первый раз, когда Бог сказал «совершилось» на кресте. Когда Иисус умирал, Он сказал «совершилось». Он принес жертву, принимая которую человек получает оправдание. Мы можем сказать «да» и «аминь». Бог заверил нас, что мы приняты. Он избавил нас от страха, чтобы продолжить свой замысел в отношении каждого из нас. Хотел бы задать вопрос, а зачем учить английский? А есть ли какая-то ситуация, в результате которой вы бы продолжали учить английский, несмотря на то, что вам поставили пятерку. Когда эту историю я применил к себе и подумал, в каком бы случае я продолжал учить английский, ну, для себя я нашел такой ответ. Если бы моя девушка, которая нравится мне, разговаривала по-английски, то, несмотря на то, получил я оценку или не получил, я бы все равно продолжал учить английский, потому что я хочу общаться с ней. То же самое происходит и в отношениях с Богом. Если мы хотим общаться с Богом, с нашим Творцом, если мы хотим развивать эти отношения, то вне зависимости от того, какой статус мы имеем в глазах Бога, мы будем продолжать общаться с Ним и продолжать сотрудничать с Ним в том замысле, который Он имеет в отношении нас. Итак, в Библии написано: «Оправдавшись верою, имеем мир с Богом». Имеем мир с Богом. Мы дали Ему право на самого себя. Царство Божие внутри нас есть. Мы впустили семя Божие, и Он в нас, так как Он имеет уже право, мы Ему дали, Он начинает в нас могущественно совершать дальнейшие свои действия. Продолжает нас спасать, достигая своих целей, восстанавливать нас образ Божий. Поэтому текст из послания к филиппийцам очень подходит к этому периоду плана спасения. Со страхом и трепетом совершайте спасение свое. Будучи спасенными, совершайте, продолжайте участвовать в плане спасения, потому что Бог имеет о каждом из нас великий замысел. Не только желает нам дать право на небо, но и желает нас сделать способными жить на небесах, чтобы у нас были те же самые чувствования, что и во Христе Иисусе. Те же самые чувствования апостол Павел пишет в послании к Филиппам в 4 уже главе. Те же самые чувствования хочет, чтобы Господь, чтобы они были у нас. И хотел бы спросить сегодня всякого слушающего эти слова, а как вы думаете, какие сферы жизни нуждаются в изменении у вас? Ну, какие сферы жизни нуждаются в том, чтобы они были изменены и преобразованы Господом? Вы знаете, грех исказил все сферы жизни, и поэтому все сферы жизни нуждаются в коренном изменении. И Бог начинает совершать эту работу в каждом человеке, кто принял его своим спасителем. В питании, в одежде, в музыкальных пристрастиях, в речи в своей, в отношениях. Все исковеркал грех, и поэтому Дух Святой начинает совершать великую работу преобразования. И Духом Святым человек наставлен, ему открывается в Слове Божьем каждый день те или иные грани, которые Бог хотел бы видеть в его жизни, и человек с радостью откликается. Вот этот путь сотрудничества, который Священное Писание называет освящение. Со страхом и трепетом совершайте. Воля Божия есть освящение ваше. Вы знаете, многие деноминации имеют тенденцию не рассматривать это вообще. Но есть деноминации, которые определяют и обозначают и показывают важность этого этапа плана спасения и делают его доктринальными, определяя как возрастание во Христе, возрастание в вере. И дай Бог, чтобы сегодня мы могли смотреть на план спасения намного шире, чем в узком спектре понимания многих людей. А как у вас, дорогие? Как ваше освящение сегодня происходит в вашей христианской жизни? Вы знаете, я скажу о своей жизни, короткий, может быть, опыт. Один из многих опытов, когда в своей жизни я увидел, что то, что я совершал, оно не угодно Господу. Бог, это стыдно мне становилось за то, что я делал вчера еще. И я с радостью говорил: «Господи, спасибо за то, что Ты мне открыл лучший путь». И поэтому девиз христианина: «Сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня». Если ты встречаешься с христианином и видишь, как и спрашиваешь его, как твоя жизнь, а он говорит: «Да ничего, нормально, уже как бы 2 года, все хорошо, все стабильно, ничего не меняется», я всегда говорю такому христианину: «Я буду за тебя молиться». Почему? А потому что Священное Писание говорит по-другому. И когда мы читаем в послании Петра эту лестницу Петра, те благодетели, которые должны возрастать, то апостол Петр пишет: «Если в вас это есть и возрастает, то вы не останетесь без плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А если во мне это есть, но не возрастает, то тогда я потеряю то, что у меня есть». Об этом определенно говорит Священное Писание. Поэтому Священное Писание говорит: пища не приближает нас к Богу. Да и аминь. В вопросах спасения в смысле или в части покаяния, оправдания, едим ли мы, не едим, какая разница? Разбойник на кресте, он принял Господа своим спасителем и получил заверение: «Будешь со мною в раю». Я не знаю, что он там кушал. Да, какая разница? В вопросах оправдания, вопрос пищи вообще не стоит. Но наступает момент в нашей христианской жизни, когда Духом Святым Бог просвещает очи ума нашего и говорит нам о том, что мы храм Божий, и поэтому Бог желает, чтобы мы сохраняли его и содержали его в чистоте. И тогда вопросы лучшего питания становятся для нас не главными, но одними из вопросов, которые мы начинаем рассматривать в своей христианской жизни. Поэтому я хотел бы и смею утверждать о том, что вопрос питания – это не вопрос спасения. Это плод спасения, когда в результате спасения мы начинаем серьезно рассматривать все сферы нашей жизни, и в том числе и вопрос питания, как один из вопросов, в которых множество. В чем мы ходим, как мы говорим, что мы поем, что мы говорим, что мы кушаем. Это все те вопросы, которые Бог желает отредактировать, восстановить свой замысел в каждой части этого вопроса, в каждом из нас. Это благословенный путь, которым идут христиане. А другие люди говорят, зачем ты все это, напрягаешься? Живи спокойно, Бог тебя любит. Но понимая замысел Божий, мы понимаем, что только с Божьей помощью Бог может довести нас до совершенства. Глаз не видел, ухо не слышало, и на ум не приходило человеку, что Бог приготовил для меня во мне самом. Потому что человек, Бог желает отпечатать себя в каждом из нас. Желает отпечатать себя в каждом из нас. И во всем так. Поэтому примиряются сложные тексты, примиряются, богословие становится понятным и логичным, и человек живет спокойно, понимая волю Божию. Что же происходит в результате, когда этот путь человек преодолевает? Вы знаете, это как ступенечки такие, это как лестница, по которой человек восходит. И каждый из нас находится на какой-то ступенечке сегодня. У каждого из нас есть своя мера веры. И то, что сегодня посильно мне, не посильно другому. И то, что сегодня посильно другому, не посильно мне. И мы очень часто склонны сравнивать себя с другими людьми. «Не, я так не могу». «Не, у меня так не получится». «Не, он такой». Или наоборот, он такой, а я вот такой». Вы знаете, однажды я слышал эту историю. Один служитель, Сергей его звали, потому что он ушел уже в вечность. Он приехал на конференцию. И на этой конференции было много людей из разных стран. И здороваясь с одной из делегаций из Филиппин, он здоровается с девушкой, и девушка протягивает ему левую руку. Он удивился, поздоровался с ней левой рукой, а потом спрашивает, «А почему ты поздоровалась со мной левой рукой? У вас так принято?» Она поднимает хитон своего платья, своей одежды, и он видит, что там нету кисти. Он говорит, что-то произошло, что случилось? Она говорит, а мне за Христа отрубили. Приехали люди, вытащили меня из дома, положили меня на камень и сказали, если отречешься, то мы тебе оставим руку, если нет, мы тебя отрубим. Я не отреклась. Этот служитель на завтра должен был говорить слово. И он сказал, я понял, что мне нечего говорить. Во свете этого опыта этой девушки, ее вера, она меня потрясла. Я понял, что у меня нету слов. Я не знал, что говорить. Я пошел в номер и всю ночь плакал. Я находил тысячи оправданий для того, чтобы моя рука в такой ситуации была сохранена. Я играю на гитаре, я езжу, помогаю людям. Но это были слабые утешения. И утром пришел ответ от Господа. Как всегда, в вене тихого ветра. И она бы не смогла. Но я был с нею. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Не сравнивайте себя с другими, дорогие мои. Бог желает, чтобы мы сегодня сравнивали себя с самими собой, но вчера, позавчера и третьего дня. Сравнивайте себя с самими собой. Не надо сравнивать с другими. И тогда мы увидим, стоим ли мы на одной ступенечке или нет. А может быть, мы уже 5 лет на одной ступенечке стоим. И в нашей жизни нет никакого движения вверх. Чего так хочет Господь. Это очень важные моменты. Бог желает восстановить разум человека. И вы знаете, вот эта высота, в которой Бог нас движет, к той высоте, высота, к которой Бог нас движет, Священным Писанием определяется одной фразой. Ум Христов. Бог желает, чтобы каждый из нас имел ум Христов. Что это значит, ум Христов? Приведу пример. Вы знаете, много раз я слышал проповеди о том, что на небе будет 3 удивления. Как я сюда попал? Как он сюда попал? И почему вот этот человек туда не попал? Ну, интересный как бы замысел, интересный ход мыслей, но лично я убежден, что таких вопросов на небесах не задаст ни один человек спасенный. Стефан, первомученик, представьте себе, в вечности он открывает глаза, поворачивает голову и видит рядом с собой Савла, который, по сути, сторожил одежды, пока побивали Стефана, и был тем, кто инициировал его побитие. Как вы думаете, что Стефан скажет Господу? Два варианта ответа. Первый вариант. Господь, я что-то не понял. Может быть, у тебя какая-нибудь страничка залипла там в твоих памятных книгах? Давайте посмотрим этот день. Почему этот человек здесь? Многие могут задать такой вопрос, да? Но есть другое состояние ума, ум Христов. Господи, как ты велик! Этого человека, который меня и многих других, ты своей любовью спас, и сегодня он со мной в вечности. Господи, как ты велик! Слава тебе, Господь, и величие! Вот это состояние ума возрожденного человека Бог желает отпечатать сегодня в моей повседневной жизни, чтобы я так относился к ближнему своему, так относился ко всем ситуациям, чтобы я не ругал, не хамил, не удивлялся, не задавал Богу вопросы, а удивлялся Божьей благодати и милости. Бог желает, чтобы мы имели такое состояние ума здесь и сейчас в грешной плоти. Вот его замысел в отношении 144 тысяч людей, взятых от земли. Этого сонма, да, людей, которые будут в грешной плоти в совершенстве и в полноте отображать его характер, в которых он запечатлит себя, которые позволят ему это сделать. Поэтому в Библии написано: не оскорбляйте Духа Божьего, которым вы запечатлены, не отвергайте его, когда он призывает вас менять свой образ жизни, свои манеры, свои одежды, свое питание. Почему? Потому что не вечно Духу Святому быть пренебрегаемым. Потому что на 150-й раз или на 200-й раз Бог уже согласится с нашим выбором. Поэтому сегодня, ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Давайте посмотрим два примера из Священного Писания. А могли ли люди вообще достичь этого? Видим ли мы в Священном Писании примеры таких людей, которые так жили? И вы знаете, один из примеров в Священном Писании записан в книге «Исход», когда Моисей ввел народ из египетского рабства. И в этом пути народ не понимал его и очень часто хотел побить. И наступил момент, когда Господь сказал: «Я уничтожу этот народ, а и от тебя произведу новый народ». И что говорит Моисей? Многие люди, читая или как бы вспоминая по памяти, они говорят, что Моисей сказал: «Если ты их уничтожишь, то и меня уничтожь». Но если мы будем внимательны к Священному Писанию и будем внимательно читать, то мы там прочитаем следующее. «Если ты их уничтожишь, то и меня вычеркни из книги жизни». Вы понимаете состояние ума этого человека? Многие люди готовы умереть, чтобы получить вечность, а этот человек был готов отказаться от вечности, если это поможет тем, кто его хотел побить камнями. Вы понимаете это или нет? Вот это состояние ума. В другом месте апостол Павел в послании к римлянам в 9 главе он пишет: «Ради братьев, родных мне по плоти, я готов быть отлученным от Христа». По сути, он говорит ту же самую мысль. «Меня они побивают, братья, родные по плоти, а я готов лишиться вечности, если им это поможет». Вы понимаете, до какого состояния Бог вырастил в Павле, в Моисее красивую личность, которая отобразила, по сути, то, что произошло однажды на Голгофе, когда Иисус говорит: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Отобразить отображение Бога в каждом из нас. Вот замысел Творца. Это высота или безумие? Этот вопрос всегда будет стоять в жизни каждого человека. Потому что Священное Писание говорит о том, что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Я очень хочу, чтобы для каждого из нас это оставалось большой высотой, потому что Бог желает дать человеку счастье, вот когда человек проходит этот путь и ощущает в себе это желание, это отсутствие ненависти, желание заступиться за людей, в этом он уподобливается нашему Господу и Спасителю. Вы знаете, вот это состояние ума победителя. Еще немножечко хотел бы сказать и об этом. И взять пример спорта. В спорте есть команды, которые очень тяжело победить. Даже когда они играют в самом слабом составе, лидер заболел, травму получил, что-то еще произошло, дисквалифицировали кого-то. Есть команды, которые очень тяжело победить. Почему? Потому что у них состояние ума победителей. Вот ты, остается играть минута, ты проигрываешь 10 очков в баскетболе. Можно ли за минуту отыграть 10 очков? Не знаю, да? Не факт. Есть команды, которые смиряются, есть команды, которые борются, до конца борются. Есть такое состояние, я чувствовал его, потому что занимался долгое время спортом. Я чувствовал это состояние. Когда ты остается 10 секунд, но в уме своем ты не согласился еще с тем, что уже вот грозит. Звучит свисток. Ты уже проиграл, но ты в уме своем не согласился с тем, что уже произошло. И команда сидит в раздевалке, тишина, игроки, тренер, массажист, доктор, администраторы, водители, все сидят. Как это могло случиться? Я не могу в это поверить, даже когда это произошло. Но есть другое состояние ума. Ты еще не упал, еще не согрешил, но ты уже вспомнил все тексты, что нет праведного ни одного, что он, будучи верен и праведен, простит нам. То есть мы уже себе соломки начинаем стелить еще до того, как мы упали, оправдывая свое будущее падение. Поэтому наш грех или грех созревает в мыслях, когда мы даем ход мыслям вот этим лукавым. И эти лукавые мысли подкрепляем Священным Писанием. В баскетболе есть команда, такая великая, Чикаго Буллс. И там был лидер Майкл Джордан, и они становились шестикратными чемпионами NBA. И в команде Чикаго Буллс, когда была последняя атака, когда счет был ровный, или Чикаго Буллс проигрывали, и нужно было вырвать победу, команда Чикаго Буллс всегда играла на Майкла Джордана. Тренер был тайм-аут, сажал команду и говорил, мы играем третью комбинацию, или четвертую, или пятую. Этих комбинаций много, все знают, куда бежать в этот момент. Вот. И всегда выводили на бросок Майкла Джордана. Как вы думаете, противники знали, на кого играть будет эта команда? Конечно же, знали. Джордана держали за руки, за ноги, за голову, за трусы, за все что угодно, а он все равно забивал. За 14 лет своей карьеры он 25 раз приносил победные очки. Вы понимаете состояние ума этого человека? Ни доли сомнения в том, что он может промазать. Апостол Павел, обращаясь к верующим в Коринфе, он говорит, «Я бегу не так, как Джордан, но бьюсь и веду свой кулачный бой так, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вы понимаете, какую планку он взял для себя? И поэтому он дерзновенно говорит со слов Священного Писания, обращаясь к верующим, «Подражайте мне, как я Христу». Это великое благословение осознавать сегодня, что в Божьем плане у Бога есть сегодня замысел намного больше и дальше простирающийся, чем просто дать человеку право на небо. А будет ли нам там комфортно? Представьте себе человека, который всю жизнь просидел в казематах, который никогда не видел белого света, и представьте, что его вот достали, одели ему костюм, одели ему галстук и посадили в ресторан с профессорами, пообедать. Как вы думаете, комфортно там ему будет или нет? Я думаю, что он посидит несколько минут и скажет, ребята, меня отведите к своим, пожалуйста. Мне там лучше. Вот Бог не желает такого. Я читал одно произведение, когда одного математика, профессора украли и просили за него выкуп. И чтобы он там не возмущался, ему одели виртуальный шлем, где он в нем падишах гарема, и опустили его в помойную яму, он в канализации сидит. И вот в конце этой истории спасают этого математика, достают его из помойной ямы. Он весь грязный, весь вонючий, снимают с него шлем и говорят, вы свободны. А он говорит, оденьте мне обратно. Мне кажется, многие из нас сегодня вот в этом состоянии находятся, вот, не понимая замысла Божьего. что Бог желает восстановить в нас образ Божий. И даже тогда, когда это произойдет, закончился ли план спасения у Бога, достиг ли он всех целей, образ Божий восстановился отчасти, потому что тело еще требует своего. И только в первом послании к Коринфянам апостол Павел в 15 главе отображает вот этот замысел Божий. Вдруг во мгновение ока тленное облечется, станет нетленным и смертное бессмертным. Именно во второе пришествие Бог даст нам новую плоть всем спасенным, для того, чтобы этот конфликт исчез, чтобы еще и еще приблизить человека к тому славному моменту, когда Бог может сказать: план спасения закончился. Поэтому даже второе пришествие Христа не является окончанием плана спасения. И мы встречаем в Священном Писании много событий, которые должны произойти уже после второго пришествия. И в этих событиях Бог тоже достигает своих целей. Поэтому второе пришествие Христа — это тоже этап, важный этап плана спасения. Тот этап, который сегодня ждут с нетерпением многие люди — все люди, которые уверовали во Христа, ждут этого момента. Почему? Потому что тогда закончится конфликт плоти и духа. Тогда люди скажут: вот он Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. И много текстов Священного Писания говорят именно об этом славном событии, которое произойдет. Но в Божьей воле это не конец. Нужно еще уничтожение греха, нужно еще восстановление, оправдание характера Божьего, и Бог дальше совершает свое дело для того, чтобы однажды вся вселенная, все жившие, живущие, все земное и поднебесное могло сказать: «Велики и чудны дела Твои, Божий Вседержитель. Праведны и истинны все дела, которые Ты совершал», чтобы вся вселенная могла это произнести, видя, как Бог совершает свой план спасения во всей полноте. Я хотел бы, чтобы мы так размышляли. И апостол Павел говорит: так мыслите. А если кто-то чего-то не понимает, то и Бог вам откроет. Не переживайте, но не останавливайтесь, двигайтесь вперед. Пусть Господь вас благословит сегодня. Всех, кто принял Господа своим спасителем, пойти по этому пути, не останавливаться. И в своей жизни почувствовать, испытать, ощутить великую силу перемен от благодати Божией, которую Бог сегодня посылает каждому из нас. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Этот государственный муж еще до воцарения в Киеве снискал себе славу победителя половцев и миротворца. Он выделялся из всех государственностью ума, сильной волей и энергичной деятельностью.
0: Владимир был любимым сыном Ярослава Мудрого Всеволода и Анны, дочери греческого императора Константина Мономаха. От него-то он и получил свое прозвище Владимир Мономах. Владимир Всеволодович Мономах родился в 1053 году в Киеве.
2: С детства он отличался отчаянной храбростью. Рано привык исполнять сложные недетские поручения. Будучи всего 13 лет от роду, он был отправлен отцом на княжение в далекий Ростов. Затем пошли ратные походы и битвы, которым не было числа.
0: Владимир получил хорошее образование, позволившее ему прекрасно ориентироваться в литературе. Детство его прошло в Переяславле, где он узнал страшные набеги кочевников. Обладая незаурядными организаторскими способностями, он возглавил походы против половцев в 1103, 1107 и 1111 годах.
2: Его отец, великий князь Киевский Всеволод, завещал Владимиру великое княжение. Но Мономах, не желая возобновления междоусобных войн, отказался от этой чести. Он провозгласил великим князем киевским своего двоюродного брата Святополка II Изяславича.
0: После смерти великого князя киевского Святополка киевляне решили, что следующим киевским князем должен быть Владимир. Мономах согласился только тогда, когда убедился, что даже Святославичи, имевшие право на престол, как дети более старшего сына Ярослава, ратуют за него. В 1113 году Владимир дал свое согласие и принял великое княжение.
2: Время его правления было самым цветущим в истории древней Киевской Руси. Владимир Мономах был инициатором съездов князей. Он призывал своих родственников к миру и согласию. Под его властью были вновь объединены до 3/4 русских земель. Прекратились княжеские усобицы.
0: Удачные военные походы Владимира против половцев сделали его в глазах современников человеком, способным защищать интересы всей Руси. Во времена Мономаха были изгнаны из Руси берендеи, печенеги и торки.
2: В 1116 году Владимир воевал против греков, поддерживая свергнутого византийского императора Диогена. Борьба шла за дунайские города. Алексей Комнин, новый византийский император, был вынужден послать к Мономаху своего представителя, митрополита Эфесского Неофита, который привез в подарок князю царский венец, знаменитую шапку Мономаха.
0: Он возложил его на голову Владимира, назвав царем. Этим венцом впоследствии венчались на царство русские государи. Еще и сегодня он хранится в оружейной палате Московского Кремля.
2: Владимир Мономах известен не только как мудрый и проницательный политик, но и как законодатель. При нем в свод законов знаменитой русской правды были внесены дополнения и изменения, которые, в частности, ограничивали произвол ростовщиков, определяли случаи обращения бедняков в холопы, вводили меры по охране имущественных прав купечества.
0: Ко времени правления Мономаха относится составление первоначальной летописи игуменом Сильвестром, 1115 год. Он соединил в один свод несколько преданий. На русский язык было переведено много греческой литературы.
2: Большую роль играли и собственные литературные произведения Владимира, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу – яркие образцы древнерусской литературы.
0: В своих произведениях Мономах пытался опереть новую политическую систему на христианскую мораль, на строгое выполнение договорных условий, на совместное решение основных вопросов на княжеских съездах, на взаимное уважение к правам младших и старших.
2: Именно князьям обращены поучения и другие примыкающие к нему списания. Он учит в своем поучении князей и военному искусству, и искусству управления землей, призывает их отложить обиды, не нарушать крестного целования, довольствоваться своим уделом.
0: Мономах писал в своем поучении князьям: «О, дети мои, хвалите Бога, любите также человечество. Ни пост, ни уединение, ни монашество спасет вас, но благоденствие. Не забывайте бедных, кормите их и мыслите, что всякое достояние есть Божие и поручено вам только на время. Не убивайте ни правого, ни виноватого. Жизнь и душа христианина священна».
2: Владимир Мономах умер 19 мая 1125 года возле возведенной по его указу церкви на реке Альте. Тело Владимира Мономаха привезли в Киев и похоронили в храме Святой Софии. Летопись сообщает нам: народ плакал по нем, как дети плачут по отце или матери.
3: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Александр Синицын.
1: Откуда взялись 10 заповедей? Книга «Исход» описывает историю освобождения израильского народа из египетского рабства. Господь призывает Моисея, чтобы он мог вывести еврейский народ из рабства, который находился там вот уже продолжительное время, более 400 лет. Бог совершает чудесные дела, 10 казней, и через Моисея, вождя Божьего народа, выводит Израиль в пустыню. Они проходят определенное расстояние, приходят к горе Синай. Вот на этой горе Синай Господь как раз и открывает себя Божьему народу. Гора дымится, она в огне, и Божий народ боится этого. Но, тем не менее, Господь приглашает народ подойти к подножию горы, просит не заходить за определенную черту ни животных, ни человека. И там, через Моисея, провозглашает 10 заповедей. Он говорит о том, что является условием завета теперь Бога со своим народом. И здесь в 10 заповедях есть очень на самом деле глубокий смысл, потому что Господь вначале освобождает Божий народ из рабства, а затем дает 10 слов или 10 заповедей, которые являются именно условием этого завета, где Господь просит, само слово 10, оно это как бы такое маленькое условие, да, то есть вот то немного, чего просит от тебя Господь, это соблюсти хотя бы вот это. Естественно, народ, который слышит такие раскаты грома, видит огонь, дым, он боится. Это такое сверхъестественное явление Бога. И когда Моисей приходит к Божьему народу, то часть вождей просит Моисея о том, чтобы Бог так не разговаривал с ними, что лучше пусть это делает Моисей. Моисей уйдет к Богу в его присутствие, туда поднимется на гору, где Господь и передаст Моисею две каменные скрижали. На этих двух каменных скрижалях и будут написаны 10 слов или 10 заповедей для Божьего народа. Конечно, впоследствии мы, если читаем дальше историю, то видим, что Моисей, пребывая продолжительное время в присутствии Божьем и получая другие наставления для израильского народа, возвращается и видит, что народ отступил. Народ сделал себе тельца и устраивал различные, скажем так, оргии, пляски религиозные, которые были посвящены тельцу. И Моисей вот в этом ярости, в этом гневе разбивает 10 заповедей. Тем не менее, все равно Бог решает эту проблему. Да, там происходят определенные Божьи суды. Народ опять кается, смиряется с этим. И уже тогда Моисей сам делает 10 заповедей, на которых Бог снова своим перстом пишет этих 10 слов. И эти 10 слов помещает потом, уже тогда, когда будет сделана скиния, помещает специальный такой ковчег, где 10 заповедей и хранятся. Они становятся как бы свидетельством против Божьего народа, чтобы народ Божий слушал слова этого закона, да, соблюдал эти заповеди, поступал по ним. И всякий раз, когда что-то будет нарушаться, вот эти 10 слов или 10 слов завета или 10 заповедей Божьего закона, они будут вот таким напоминанием, да, отступил ли Израиль от Бога, нарушил ли он этот завет, или наоборот, он живет в этом завете, пребывает в нем. Это как черта, как граница, как определенные условия вот таких отношений человека и Бога, Божьего народа, да, и всемогущего Господа.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать

0: 5 ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Как вы думаете, с чем можно сравнить зависимость? Подобный вопрос я задаю на групповом занятии в реабилитационном центре. Поиск ответа на этот простой вопрос помогает понять ребятам, с чем они столкнулись. Зависимость подобна паразиту. Как и паразит, зависимость не может жить без своего хозяина. Зависимость, подобно паразиту, развивается за наш счет, попутно разрушая наше тело. Зависимость, подобно трясине. Зависимость, действительно, как и трясина, засасывает нас в свои объятия. Надо отметить, что в трясине зависимый, как правило, не один. И рядом с ним... Вот это зависимый. Рядом с ним отнюдь не соупотребитель. Видите, это рука, которая бросает спасательный круг. Рядом с ним, рядом с зависимым, созависимый – это его родственники, желающие его спасти. И вот оба они такие сидят в болоте, а созависимый говорит: «А давай я тебя буду спасать из болота». Но чем сильнее созависимый пытается спасти зависимого, тем сильнее и зависимый, и созависимый опускается ниже, на дно трясины. Тем сильнее и сильнее они погружаются на дно. Созависимый только тогда способен помочь зависимому, когда сам выберется на твердую землю. И только тогда он может протянуть руку помощи зависимому и сказать: «Давай, я могу помочь тебе. Вылезай». Зависимость подобна Сизифу, бесперерывно выкатывающему громадный камень на высокую крутую гору. Напрягая все силы, катит он вверх и вот-вот уже достиг вершины, но каждый раз, когда камень достигает вершины, он срывается вниз, заставляя его вновь и вновь поднимать этот камень и так целую вечность. Этот пример написала на моих занятиях наркозависимая с 20-летним стажем, которая вновь и вновь пыталась бросить, но снова и снова срывалась и начинала употреблять. Зависимость – это айсберг, где употребление зависимого – это всего лишь видимое верхушка. Вот то, что зависимый употребляет, колется, там, пьет, это всего лишь видимая верхушка айсберга. Но вы видите, что самая большая часть айсберга, она скрыта под водою. Истинная причина подобных поступков скрыта глубоко под водою. Она скрыта в детских травмах, эгоистичном воспитании или в его отсутствии, скрыта в скверном инфантильном характере, в его мыслях, ценностях и целях. И когда зависимый под угрозами или уговорами на какое-то время прекращает употребление, это, к сожалению, не решает его проблему. У наркозависимых есть такая поговорка: «Героин умеет ждать». Алкоголик может полгода не пить, но, перефразировав эту фразу, алкоголь тоже умеет ждать. Наркоман способен завязать на какое-то время, но это также не решает его проблему. Наркотики умеют ждать. И выждав подходящий момент, момент трудности, разочарования, усталости или голода, предлагают свою дозу в качестве решения всех ваших проблем. Поэтому мы постоянно говорим зависимым, что отмена употребления – это не решение вашей проблемы. Решение проблемы находится внутри головного мозга, в изменении мыслей, желаний и ценностей человека. Зависимость – как червяк, который прогрызает в нашей голове свои ходы. Чтобы полакомиться чем? Что в яблоке самое вкусное? Семечки – дорогие друзья, семечки. В яблоке для червячка самое ценное – это семечки. Внутри головного мозга каждого человека есть нечто ценное и вкусное. То, что и хочет съесть наш червяк зависимости. Эти семечки мы называем лимбическая система. Но об этом мы поговорим позже. Зависимость, подобно червяку, постепенно разъедает сердцевину головного мозга, делая из человека послушного раба. Завладеть, съесть, перепрограммировать – вот основная заветная мечта любой зависимости. А с чем вы можете сравнить зависимость? Напишите мне на почту, в социальной сети или WhatsApp. Я всегда рад обратной связи и общению с вами. Особое внимание хотел бы обратить на то, что любая зависимость – это рабство. А в чем опасность рабства? В том, что раб не принадлежит самому себе. Раб принадлежит своему хозяину все 24 часа в сутки. Раб находится на службе у своего господина. Раб делает то, что ему прикажут. Раб думает, что ему позволят. Раб даже смотрит лишь на то, что ему разрешат. У каждого зависимого есть свой хозяин. Это его пагубная, разрушающая, зависимая рабская привычка. Зависимость делает тебя рабом, рабом твоей привычки. Зависимость крадет твою свободу и твой контроль над собственной жизнью. Зависимость вовлекает человека в страшный обман. Каждый зависимый думает, что он сам принимает решение. Сам принимает решение пить или колоться, опустошить ночью холодильник или спустить деньги на онлайн-казино. Но великий обман заключается в том, что эта зависимость руководит его желаниями, руководит его мыслями, руководит его поступками. Дорогой друг, возможно, ты до сих пор думаешь, что у тебя есть выбор, что ты сам можешь изменить свою жизнь. Но позволь мне сказать очень важную вещь. В одиночку зависимость победить невозможно. Сегодня я с вами из желания помочь. Помочь вам понять, насколько сильна власть зависимости над свободой и благополучием. Сколько разрушенных судеб. И неважно, насколько вы умны, сколько у вас образований и насколько вы физически сильны, это может случиться с каждым. Антон Павлович Чехов однажды написал в своем письме: «Надо каждый день по капле выдавливать из себя раба». Что имел в виду Антон Павлович Чехов? Он имел в виду раба внутри каждого из нас. Унылого, грязного, амбивалентного, ленивого раба внутри каждого из нас. И с ним надо что-то делать. Антон Павлович говорит нам, надо выдавливать каждый день по капле из себя раба. И первая капля – это капля обвинений. Раб всегда обвиняет в своих проблемах других людей. Раб обвиняет президента, начальника, соседа, жену или мужа, но только не самого себя. И выдавливать из себя раба означает выдавливать из себя все обвинения, перестать обвинять других в своих проблемах и начать брать ответственность за свою жизнь, за свои поступки и за свои слова на себя. Время от времени ребята в реабилитационном центре жалуются, что устали, их раздражают соседи, очень хочется домой. И в ответ я задаю один вопрос. Скажите, а кто виноват в том, что вы оказались здесь? Давайте становиться взрослее и учиться брать ответственность, не обвиняя при этом окружающих людей. Капля вторая – это капля недовольства. Раб делает все, что ему прикажет господин. Следовательно, он делает это без удовольствия. Давайте выдавливать из себя все недовольство, которое накопилось в нашей жизни. Давайте учиться быть благодарными и радостными. Есть один драгоценный рецепт сегодня для вас. Звучит он так. Отдавайте с радостью, принимайте с благодарностью. Научитесь радоваться чашке горячего чая, глотку свежего воздуха, солнечному рассвету. Капля третья – капля подчинения. Раб подчиняется своему господину во всем. В нашем мире слишком много вещей, которые подчиняют нас себе, делая нас послушными им. Это может быть телевизор, мягкий диван, компьютерные игры, сериалы и даже кредиты. И вот свободный человек делает выбор в пользу жизни, а не рабского подчинения. Капля четвертая – это лень. Раб ленив и все делает без инициативы и из-под палки. Мы не любим читать, зато любим учить всех. Любим показать, что мы что-то знаем. Но самое печальное, что мы порой много знаем, но ничего не делаем. Поэтому, чтобы быть свободным, по-настоящему свободным человеком, нужно не только много знать и много учиться, но еще больше делать. И начинать дела никогда не поздно. Достаточно вспомнить академика Павлова, который начал изучать английский, когда ему было 80 лет. Помните, знать и не делать все равно, что не знать. Капля пятая. Капля бездумной жизни. Свободного человека от раба отличает умение думать, выражать свои мысли и постоянно изменяться на своем жизненном пути. Дорогие друзья, предлагаю вам не колоть, глотать или пить рабское зелье, становясь козленочком, а наоборот, начинайте выдавливать из себя раба. Каждый день, капля за каплей, выдавливайте из себя раба. И помните, выход есть из любой проблемы.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юрий Байков.

кричу в толпу, кричу до слез, до хрипоты, до сильной боли. А этот мир, как сытый пес,

трудно вновь его найти. Как трудно вновь его найти. И все идет, как раньше шло. Дела, заботы и проблемы. И мысли те, и тоже зло. И в разговорах

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: Человек подобен дереву, посаженному у вод, ищущий корнями влагу. Человек, как куст, посаженный под открытым небом, вбирает остатки воды в себя. Это текст израильской современной песни навевает на меня мысли и воспоминания о том, что когда-то написал пророк Иеремия, обращаясь к израильскому народу. Вот что говорит он во 2 главе и 11 стихе. «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А народ мой променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь. Ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Источник живой воды. Бог. Какие ассоциации у наших соотечественников вызывает слово «живая вода»? Лично мне кажется, что все, что мы знаем в России, это сказку о живой и мертвой воде. Живая вода воскрешает человека из мертвых, мертвая умерщвляет. Так ли это ощущается здесь, на земле обетованной? Сегодня наше путешествие так и называется. За живой и мертвой водой. Сегодня мы попытаемся найти ответ на вопрос. Что есть живая вода, а что есть мертвая вода? Как об этом говорит Священное Писание?

как лань стремится к потокам вод, так душа моя стремится к Тебе, Господа. Это слова Давида, царя, псалмопевца, который скрывался в этом ущелье от преследований царя Саула. Здесь, возле этого источника, который мы видели 50 метров вот там, справа от меня, и который здесь у этого обрыва уже заканчивается и уходит в песок. Вот она, вода в Израиле. И Иисус тысячи лет спустя после царя Давида сказал интересные слова, когда разговаривал с самарянкой у колодца. Он сказал ей следующие слова: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. Но кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником живой воды». Почему вода имеет такое значение в Библии? Почему Бог приравнивает себя к источнику воды? И Иисус говорит, что я дам живую воду. Для нас, выросших в России, это может казаться странным. Может быть, даже магическим. Но здесь, в Израиле, это ощущается совсем по-другому. Здесь вода играет совершенно другую роль и имеет совершенно другую ценность. Пойдемте и исследуем. Узнаем, в чем же ценность этой простой, прозрачной, пресной воды. В чем жизнь ее?

0: Нам, людям, выросшим в тени русских берез, на берегах полноводных рек, очень сложно представить себе, как можно жить вот в таком пейзаже. Не быть на экскурсии, не быть туристом, а жить всю жизнь. Перед нами иудейская пустыня. Мертвая поверхность земли. Камни и засохшая глина. Может ли эта земля быть плодородной? Оказывается, может. И есть этому пример. Однако есть одна причина. Нет воды. Выпадение осадков в это время года здесь невозможно. Мы находимся в летний сезон. В зимний сезон здесь может выпасть, может быть, один, может быть, всего 2 миллиметра осадков. Эта земля непригодна для сельского хозяйства только по одной причине. Здесь нет воды. Вот только такие растения могут выживать в этих страшных условиях. Здесь, как нигде в другом месте, чувствуешь тот факт, что вода действительно является источником жизни. Пустыня иудейская является очень опасным местом. Министерство туризма Израиля каждый год печатает печальные сводки о количестве погибших туристов, направившихся именно в это место для поиска приключений. Мало того, что в этом месте можно заблудиться и сбиться с пути, но самое главное, что в этом месте, в этой пустыне, происходит очень быстрое обезвоживание организма. Я помню, как мы с группой археологов производили раскопки вот там, в тех районах на территории Иордании. Первый день мы встали в 4 утра для того, чтобы направиться на наши работы, и нам предложили наполнить наши бутылки водой. И я тогда подумал, посмотрел, вода была только что скипяченая, она была горячая. Пить горячую воду просто так, это противно. Да не буду я брать это, решил я сам себе. И не взял. Мы проработали до 12 часов дня. В полдень уставшие мы направились к автобусу. И я почувствовал, что у меня началось головокружение. Мои товарищи обнаружили, что я немножечко чувствую себя не очень хорошо. И один из них подошел ко мне и спросил, ты когда последний раз пил воду? Я сказал, я вообще не взял воды себе, потому что она горячая, я такую пить не люблю. Вы бы видели глаза моего друга. Они сделались круглыми, и он сказал мне, ты что? У тебя происходит дегидрация организма. Тебе сейчас станет плохо, и ты потеряешь сознание. Немедленно выпей воды. Он мне дал эту противную горячую воду. Я сделал несколько глотков и почувствовал, что мне становится лучше. Я сделал еще несколько глотков, еще несколько глотков, еще несколько глотков. И потом обнаружил, что я выпил целый литр. Для меня было это открытие. Я никогда не думал, что я в состоянии выпить столько воды. Но вот к чему приводит обезвоживание организма. И здесь оно чувствуется больше всего. Если человек идет по этой пустыне без воды, через несколько часов он почувствует головокружение. Еще через несколько часов он может присесть от усталости и незаметно потерять сознание, и тогда в течение суток может наступить его смерть. Спасти от смерти может только одно – глоток пресной воды. Картина резко меняется, когда в эту безжизненную почву попадает капля воды. Вот какие прекрасные виноградники высажены на такой пустынной земле, если эта земля орошается. Однако здесь, в Израиле, ощущаешь, насколько ценна каждая капля воды. Вот посмотрите на вот эту вот картину через дорогу. Это теплицы. Зачем здесь теплицы? Мы здесь стоим с оператором и режиссером, и с нас градом течет пот, потому что на улице 50 градусов тепла. Для чего теплица? Оказывается, для того, чтобы сохранять воду. Каждый раз, когда растения поливаются, они накрыты пленкой, для того, чтобы испаряющаяся вода, поднимаясь вверх, конденсировалась на ней и не уходила в воздух. Каждая капля воды представляет собой ценность, потому что она может сыграть решающую роль.
1: Земля обетованная.
0: Итак, мы находимся у истоков города Иерусалима. Это буквально слово «истоки», потому что перед нами вход в самую древнюю и весьма изощренную систему водоснабжения города, которой пользовались еще жившие в то время евусеи. Именно благодаря этой системе, которая запитывала город водой из находящегося внизу потока Гихон, Давид и его верный слуга Иав сын Саруи смогли захватить и овладеть этим городом. Именно это очень высокотехнологичная, хорошо продуманная система водоснабжения оказалась слабым местом в обороне, которую держали евусеи в городе Иерусалиме. Через эту систему водоснабжения, которая там внизу, в конце этого пробитого в скале туннеля, оканчивается узким 20-метровой глубины колодцем, через эту систему водоснабжения проник Иав сын Саруи, лучший воин Давида, и за ним солдаты царя. Они и овладели городом.